Слово Божье, Библия, ты его прочитай, непременно покаешься, а потом войдешь в рай. Только надо послушаться, исполнять его знай. Если смеешь ослушаться, не войдешь тогда в рай. Будешь плакать и каяться, но закроется дверь. Тебе нужно покаяться, непременно теперь. Слово чудная Библия, только нужно читать. Нужно верить и каяться, и обиды прощать. Нужно покаяться. Так подумай теперь. Скоро закроется покаяние дверь.

Дорогие дети, в прошлый раз я читала вам отрывки из послания апостолов, в которых говорилось о воскресении и вечной жизни. Наши рассказы тоже были на эту тему. Сегодня мы будем читать отрывки, которые говорят о вере. Все самые выдающиеся люди веры, о которых мы говорили с вами в прошлых программах, будут снова упомянуты, и это хорошо для нас. Потому что они – это живые примеры веры для нас. Глядя на них, мы укрепляемся в вере. Отрывок, который я буду читать сегодня, взят из послания к евреям. Они часто, видя все эти примеры веры в прошлом своего народа, почему-то не могли поверить в то, что Христос – Спаситель мира, обещанный Мессия, хотя все в их прошлом говорило об этом, и все Писания пророчествовали о Нем, как о Сыне Божием. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым, читаем мы в послании к евреям. Верою познаем, что века устроены Словом Божиим, так что из невидимого стало видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин, и получил свидетельство, что он праведен, как и сказал о нем сам Бог, так что и после его смерти все знают о нем и о том, что он сделал. Верою Енох перешел так в вечность, что он не видел смерти, его просто не стало, потому что Бог переселил его. Но еще до переселения ему было известно, что он угодил Богу. А без веры Богу угодить невозможно, потому что нужно, чтобы тот, кто приходит к Богу, верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел, и получил в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою жил он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в палатках с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, хотя и не могла по природе иметь детей, получила силу выносить и родить ребенка, потому что поверила обещавшему, о котором знала, что он верен в слове и никогда не нарушает обещаний. И получилось, что от одного, и притом старого и омертвелого, родилось так много, как звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти люди умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели их и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Потому что те, которые так говорят, показывают, что они ищут родину. И если бы имели в виду ту родину, которую покинули, то имели бы еще время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому и Бог не стыдился их, называя себя их Богом. И он приготовил им город. Верою Авраам, будучи испытуем, принес жертву Исаака, и, имея обещание от Бога, принес своего единственного сына, о котором ему было сказано, что в Исааке будет дано ему потомство. Авраам верил, что Бог силен и из мертвых воскресить, раз дал в нем такое обещание заранее. Верою в будущее Исаак благословил Якова и Исава. Верою Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф перед смертью напомнил об исходе израильского народа и попросил, чтобы его похоронили в обетованной земле. Верою Моисей после рождения 3 месяца был скрываем родителями своими, потому что они видели, что дитя прекрасно, и не побоялись царского повеления. Верою Моисей, когда возрос, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, чем иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, чем египетские сокровища, потому что верою он видел свое воздаяние и верою оставил Египет, не испугавшись гнева фараона, потому что он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, чтобы ангел смерти не коснулся первенцев их. Верою перешли они через Черное море, как по суше, и когда египтяне попробовали сделать то же, погибли все, потонув в водах моря.
Верою рухнули стены Иерихона после того, как израильтяне в течение 7 дней обходили их. Верою Раав, жительница Иерихона, помогла разведчикам и проводила их безопасным путем, и за это не погибла с неверными, когда город был захвачен. И что еще скажу? Не достает времени, чтобы рассказать еще о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, другие же были замучены, не получив освобождения и не пожелав его, чтобы лучше получить воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также и узы, и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все они, о вере которых говорится в Писании, не получили при жизни обещанного, потому что для них Бог имел что-то лучшее, чтобы они не без нас получили совершенство, то есть жизнь вечную с Ним. А о том, что те, кто умерли в вере, и так и не увидели Спасителя и совершенного им на кресте спасения, не предупредят нас, ни мы их, если останемся живых, когда придет Господь, я уже говорила вам, дети. Воскресение мертвых будет общим и в таком порядке. Сначала те, которые ожидали его веками, а потом те, которые будут в живых при пришествии Господа на землю. И все вместе будут вознесены на небо для встречи со своим Искупителем. Мы тоже ожидаем этой чудесной встречи и радуемся, веря в то, что было обещано нам, зная, что верен обещавший. Теперь, дети, выслушайте стихотворение, которое называется «Сладко верить в Иисуса». Оно также и поется, как песня. «Сладко верить в Иисуса, грех и страхи побороть, словом жизни укрепляться, верить, так сказал Господь. Сладко верить в Иисуса, верить в мощь Его крови, только верой прикоснуться и всю душу обновить. Надо верить в Иисуса, чтобы цепи все порвать. От Него потоком льется радость, мир и благодать. Чудо, что познал Иисуса. Он мой Бог, моя звезда. С Ним живу, Ему молюся, не расстанусь никогда. Иисус явил мне милость. Он хранит в пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. Просите у Господа веры, и Он даст вам охотно и в большой мере, так что вы уже никогда не будете сомневаться в Нем». Известный американский проповедник Муди во время одной своей проповеди рассказал такой пример. В предрождественские дни по улице шли 3 девочки и рассматривали празднично разокрашенные витрины. 2 девочки были зрячими, а 1 слепой, и они наперебой объясняли ей то, что видели. «Вот видишь, какая красивая кукла, а вон Мишка плюшевый. Неужели ты не можешь себе представить, как они выглядят?» — говорили они. Слепая девочка глядела на все своими слепыми глазами, и ее лицо не выражало ничего. Вот так бывает с нами, когда мы пытаемся описать неверующим то, что мы видим глазами веры в Библии, и то, что видим в будущем, веря в обещания нашего Господа. Они слепы духовно и не могут видеть духовных истин, для которых нужно иметь духовное зрение. Апостол Павел писал: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он считает это безумием и не может понимать, потому что об этом нужно судить духовно». Проповедник Муди еще не успел окончить проповеди, как кто-то подошел к нему и спросил: «Откуда вы взяли эту историю?» Муди ответил: «Я прочитал ее в какой-то газете, но теперь уже не помню, в какой». Человек ответил: «Я тот репортер, который видел этих девочек и написал эту историю в газете. Теперь я понял, что я духовно слеп и хочу верить в Бога и Его Слово, чтобы и мне спастись». Он был спасен в тот же день.
Его духовные глаза открылись, и все истины Библии вдруг стали ясными и понятными, и он не мог понять, как он не видел их раньше. Неверующие часто говорят: «Не верю в Бога, потому что не вижу Его». Библия с этим не спорит. Она сама говорит, что Бога никто никогда не видел. Но единородный Сын Его, Иисус Христос, который был с Богом и от Бога пришел на землю, Он явил нам Бога. Для того и был послан Христос на землю, чтобы люди могли увидеть Бога и уверовать. Иисус есть Бог в теле, видимый Бог. Его слова записаны для нас в Библии теми, кто слышали Его. Только читая Библию, изучая то, что она говорит, можно познакомиться с Богом. Вера придет от слышания или чтения Слова Божьего. Она же приведет вас к покаянию и спасению. Поэтому я читала вам Слово Божие и объясняла, как могла, дети, чтобы вы знали истину и верили в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Одна женщина славилась своей непоколебимой верой. Она имела какое-то особенное спокойствие и мир в сердце. Ее дети чувствовали ее веру и твердость, и уверовали, глядя на это. Соседи тоже часто приходили к ней поговорить, выплакать свое горе, получить утешение. В самых тяжелых обстоятельствах жизни она оставалась спокойной. Однажды к ней пришла женщина издалека и спросила: «Здесь ли живет женщина с великой верой?» Женщина ответила с порога: «Здесь живет женщина с малой верой в великого Бога». Помните, дети, как Христос сказал: «Если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе той, чтобы она сошла с места и вергнулась в море, и будет по вашему слову». Вера с горчичное зерно может горы переставлять. Просите у Господа веры, дети. Верьте в то, что обещал Господь для детей своих в будущем. Верьте, пока увидите, и когда увидите, вера уже не будет больше нужна. Не нужна будет и надежда, и останется только любовь.

Бог любит нас. Мне мама книгу Божью подарила. И я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

0: В город в очередной раз приехал Луна-парк, и 5 А-класс собрался на экскурсию. Решено было после уроков всем классам идти в парк. Дима взял все деньги, которые он собрал за последние месяцы. Их оказалось не так уж и много. По его подсчетам, он мог покататься лишь на 2 аттракционах, а вокруг еще столько соблазнов. Когда он попал в Луна-парк, ему, как и всем из его класса, бросились в глаза красочные киоски с заманчивыми надписями. «Гадание», «Магия», «Толкование снов», «Ваш гороскоп». Дима прекрасно знал, что, воспользовавшись возможностью получить справку от компьютерного гороскопа, он лишается удовольствия прокатиться на одном из импортных аттракционов. Неподалеку стоял Димин приятель Славка, которого он немного стыдился, так как тот был верующим, и его в классе все дразнили попом. «Славка», – спросил Дима, – «что лучше, погадать или покататься?»
1: «Покататься, конечно», – ответил взволнованно Слава.
0: Но Дима уже был у киоска. Желание узнать скрытое от человека будущее оказалось сильнее здравого смысла и предостережения Славы. Дима с напряжением ожидал, что ему выдаст компьютер. Когда он получил желаемую распечатку, то жадно принялся читать. После первых же строк у Димы мурашки побежали по спине. Компьютер сообщал, что жизнь Димы находится в опасности. Затем шел большой перечень возможных трагических ситуаций со смертельным исходом, в которых он может оказаться в ближайшую неделю. Желания кататься, естественно, уже не было. День был испорчен окончательно. Хотелось добраться домой, залезть в постель, укрыться с головой одеялом и так пролежать всю неделю. Но это было невозможно, так как нужно было ходить в школу. И никто не позволил бы ему отсиживаться дома, да и не поверил бы его искренности. Дима вдруг почувствовал себя таким одиноким, покинутым и обреченным, что слезы невольно потекли по щекам, и он, не разбирая дороги, шарахаясь от каждого встречного человека, машины, столба, звука, и стуча зубами, то ли от страха, то ли от холода, побрел прочь от безобидных на первый взгляд аттракционов. За каждым углом Дима видел людей, следивших за ним. В каждой машине он видел бандитов, которые хотели убить или похитить его. Страх не прошел и тогда, когда Дима, совершенно разбитый, добрался домой. Этот страх щемил и сжег сердце. Ночь была бессонная. Диме казалось, что это последняя ночь в его жизни. Он прислушивался к биению своего сердца, к различным шорохам и присматривался к теням в углах комнаты. Утром Дима был не похож на себя. Ужас объял его еще больше, так как шансы расстаться с жизнью увеличивались. Боясь собственной тени, он кое-как добрался до школы. Какая уж там учеба! Мысли были заняты другим. Волновал один лишь вопрос: что делать? Дима пытался поделиться своей бедой с кем-нибудь из ребят и с родителями, но никто всерьез не воспринимал его проблему. Кто-то сочувственно пожимал плечами, кто-то отмахивался от него, кто-то насмехался. Даже собственные родители считали Диму слишком мнительным и просили его выбросить глупые мысли из головы. А следующий день лучше бы и не начинался. С самого утра Дима пожалел, что проснулся. Ему хотелось, чтобы все эти страхи прошли поскорее, чтобы все наконец кончилось. Ожидание стало невыносимым. Даже страх прошел, а осталось лишь неприятное щемящее чувство. В школу Дима шел с закрытыми глазами, надеясь, что его собьет машина, а в голове перебирал возможные варианты самоубийства. Но, конечно, в глубине души ему хотелось жить, и он перебирал также в памяти все полученные от товарищей советы. Советы были разные и многочисленные. Вспомнилось, что кто-то посоветовал обратиться к бабке ворожеи, чтобы она заговорила от беды и заодно от бородавок. Вспомнились и другие советы. И вдруг идея. «Поп!
1: Он же удерживал его от этого поступка. Значит, он что-то знает. На большой перемене Дима позвал Славу за здание школы и все ему рассказал, взывая к однокласснику о помощи.
0: «Да», — ответил задумчиво Слава, — «в Библии написано, что сей род изгоняется постом и молитвой».
1: Видя, что Слава что-то знает, Дима с умоляющим видом и надеждой смотрел на верующего приятеля. После уроков они пошли вместе домой. Слава рассказал измученному другу о том, что Иисус Христос является спасителем всех страждущих, обремененных и заблудших, что своей кровью, которую Он пролил на кресте, Христос освободил верующих в Него от рабства греха.
0: Во время разговора Дима понял, что ему достаточно обратиться к Иисусу за помощью, признать Его своим Господом и Спасителем, покаяться в своих грехах, особенно в том, который чуть было не погубил его, и он освободится от этого ужасного состояния.
1: Поверив в услышанное и поняв, что это единственное разумное решение, Дима стал вместе со Славой на колени. Они обратились с молитвой к Иисусу, и страх и отчаяние, в оковах которых оказался Дима, исчезли. Он почувствовал, как тяжелый груз свалился с его сердца и души. Дима доверился Иисусу, его искупительной жертве. С тех пор он посещает воскресную школу при церкви и рассказывает всем вокруг, как Христос освободил его от тяжкого бремени и спас от неминуемой гибели. А о всяких гороскопах, экстрасенсах, гадалках, магии Дима и слышать не желает. И других пытается уберечь от беды.

0: В мире природы.
1: Сегодня прозвучит интервью с большой морской птицей, проживающей на Тихом океане. Птицу эту зовут альбатрос.
2: Добрый день, морская птица. Разрешите обратиться?
3: Добрый день. С каким вопросом?
2: Ты зовешься альбатросом?
3: Верно.
2: Альбатрос, птица морская, как поживаешь? Расскажи, куда и зачем ты летаешь?
3: Я на скалах прибрежных проживаю, в океане я рыбешку промышляю. День-деньской летаю я над волной морской.
2: Интересно, к какому виду альбатросов ты относишься?
3: Я странствующий альбатрос.
2: А почему странствующий?
3: Потому что странствую я над морями, над волнами, пролетаю множество километров над водами нашего Тихого океана.
2: Ясно. Альбатрос, а как ты выглядишь?
3: Я самая большая морская птица в мире. Размеров с большого гуся. Вешу я килограммов 7. Перышки у меня в основном белые, но спинка и концы крыльев темные. Лапки у меня, как у гуся, перепончатые. Мой творец снабдил меня такими лапками, чтобы я мог плавать, когда в океане приводняюсь.
2: Значит, ты альбатрос на воде, как в родной стихии?
3: Верно. А на суше я довольно неуклюжий.
2: Правда? Почему?
3: Потому что крылья у меня очень длинные, а мышцы крыльев довольно слабые.
2: Вот как?
3: Размах моих крыльев больше 4 метров. А шириной каждое мое крыло сантиметров 15. Крылья у меня тонкие, ведь мы, альбатросы, крыльями мало машем.
2: То есть как крыльями мало машете? А как же вы летаете?
3: Мы в основном парим и планируем.
2: Как планер?
3: Ну да.
2: Значит, вы не так летаете, как большинство птиц?
3: Нет, я даже с земли взлететь не могу, как обычная птица.
2: Как же ты взлетаешь?
3: А приходится мне для этого с горки бежать.
2: Значит, начинаешь полет с разбега?
3: С разбега. На своих ножках лапчатых, неуклюжих, вниз бегу. И крыльями машу, стараюсь взлететь.
2: Ах, вот оно что!
3: Да, трудно мне самого себя в воздух поднять. Но это ничего, я ведь на земле не так много нахожусь.
2: Ты, как я вижу, здесь на прибрежных скалах живешь?
3: Да, на скалистых утесах. А когда я хочу над океаном полетать, я расправляю свои 4-метровые крылья и прыгаю со скалы вниз, и планирую, парю над океаном. Для полетов над океаном я и создан. Тихий океан – моя родная стихия.
2: Альбатрос, расскажи поподробнее, как и для чего ты над океаном летаешь?
3: Мои крылья были специально спроектированы Творцом для того, чтобы я мог парить в теплых потоках воздуха, которые поднимаются над океаном.
2: Ага, значит, солнце нагревает океан. Над поверхностью океана воздух становится теплее.
3: Совершенно верно. А теплый воздух, как известно, всегда поднимается вверх.
2: Это точно, таков закон физики.
3: Да, а точнее, закон природы, установленный нашим создателем. Мои крылья выполняют роль...
2: Своего рода воздушного змея?
3: Да, почти. Или крыльев планера.
2: А ты при этом своими крыльями машешь?
3: Почти не машу. Я могу целый день летать над океаном и почти ни разу не взмахнуть крылом.
2: Вот это здорово! Интересно!
3: Да, а зачем зря силы тратить? Не надо. У меня бы не хватило сил махать моими длинными крыльями целый день.
2: А чем ты питаешься?
3: Чем? Ну, конечно, рыбой и моллюсками.
2: И как ты их ловишь?
3: Я парю над океаном на высоте 15 метров над водой. И гляжу, не замечу ли в воде стаю рыб?
2: Неужели ты с высоты 15 метров можешь рыбу в воде разглядеть?
3: Конечно, а как же? Творец дал мне очень зоркие глаза. Как только увижу рыбу, которая плывет неглубоко, сразу вниз планирую. Голову в воду окунаю и рыбешку ту хвать своим длинным и острым клювом.
2: Альбатрос, значит, ты когда рыбешку ловишь, на воду посадку совершаешь?
3: Да, вроде как гидросамолет.
2: А как же ты снова взлетаешь?
3: А чтобы взлететь, я только лапками слегка отталкиваюсь от поверхности воды. Ветер сразу меня поднимает высоко вверх, все выше и выше и выше. Несколько секунд, и я снова на высоте 15 метров.
2: Понятно. Скажи, альбатрос, а где ты воду берешь для питья?
3: Воду? а прямо из океана пью.
2: Пьешь океанскую воду? Да ты что, она ж соленая.
3: Это ничего.
2: Как ничего? От соленой воды умереть можно?
3: Не спорю. Но у меня в организме есть своего рода установка для опреснения воды. Это специальная солевая железа. Я пью соленую океанскую воду, а она сначала проходит через опреснитель, то есть через эту железу, расположенную вот здесь.
2: В основании твоего носа?
3: Ну да, там-то и опресняется вода, и вреда от той воды мне не бывает.
2: Здорово, потому что если бы соленая вода попала бы тебе в желудок, а потом всосалась бы в кровь, в твое сердце.
3: Да, мое сердце остановилось бы. Благодарение Богу, Он снабдил меня опреснителем океанской воды.
2: Скажи, Альбатрос, а до каких лет вы живете?
3: Лет до 30 доживаем, если все идет хорошо.
2: Ясно. Расскажи немного про твою семью.
3: Про мою семью? Ну ладно. Я женат на одной симпатичной альбатросочке.
2: А где она сейчас?
3: Где? На гнезде сидит.
2: А правду говорят, что странствующий альбатрос верен своей единственной жене всю жизнь?
3: Да, правда. У нас только смерть может разорвать семейные узы.
2: Ого, молодцы! Значит, брак на всю жизнь?
3: Точно.
2: И вы вместе заботитесь о детях?
3: Конечно. Жена моя откладывает лишь одно яйцо в год. Мы высиживаем его, а потом заботимся о подрастающем птенце в течение примерно 1 года.
2: И, наверное, кормите его морской едой?
3: Да, птенчик наш на аппетит не жалуется. Мы добываем ему пищу в океане.
2: Большое спасибо тебе, странствующий альбатрос, за интересный рассказ о своей жизни.
3: Пожалуйста.
2: Счастливо тебе над Тихим океаном летать, парить да рыбешку здесь ловить.
3: Спасибо. Всего хорошего!
1: Дорогие ребята, приходилось ли вам делать модель планера? Те из вас, которые этим занимались, знают, что смастерить хорошую действующую модель планера не так-то просто. Для этого требуется очень точный расчет.
4: Сегодня мы слышали о своего рода живом планере, о птице альбатрос. У альбатроса крылья такие длинные, в полете он может использовать даже самое слабое дуновение ветра.
1: Альбатроса недостаточно назвать живым планером. Он еще и прекрасный планерист. Но он был бы совершенно беспомощным, если бы не знал, как своими крыльями управлять, как использовать потоки ветра, дующего над океаном, для того, чтобы набрать высоту.
4: Неужели альбатрос сам научился так мастерски планировать? Так хорошо использовать ветер?
1: Вряд ли. Своего птичьего разума ему было бы явно недостаточно.
4: Кто же научил альбатроса планерному искусству? Вложил в него соответствующие инстинкты, мудро сконструировал крылья этой птицы. Обоснованный ответ на эти вопросы – великий, мудрый творец, Бог, создатель природы.

Вспомни Христа, когда вечер начнется, тихо взойдет золотая луна. Вспомни Христа, когда утром проснешься, робко откроешь глаза. Вспомни Христа, начиная работу. Вспомни Его, продолжая свой труд. Помни Создателя в юные годы, с Ним продолжая свой путь. Вспомни Христа, когда душу смущает бурное море тревожных скорбей. Туча ли солнце тебя заслоняет? Вспомни Христа на Голгофской горе, оставленный всеми, забытый друзьями. Он одиноко висел на кресте, о прощении людей, что его распинали. Отца он просил в священной мольбе. Давит ли сердце сомнения камень? Душу смущают неверия дни? Казнет ли первой любви жаркий пламень? Встань на колени и Богу молись. Вспомни Христа, когда враг за тобою ночью и днем постоянно следит. Слезы из глаз, когда льются рекою, и Он на помощь тебе поспешит. И после долгих, тяжелых скитаний сможешь тогда ты свободно вздохнуть, что среди жизненных всех испытаний твердо с Иисусом прошел этот путь. Аминь. Слава Богу.

Вера. К счастью, есть одна дорога. Ей название – вера в Бога. Кто дорогой тот пойдет, счастье вечное найдет. Аминь.

Лена с мамой ходили по воскресеньям на собрания в церковь. После молитвы и пения песен всех детей забирала с собой Мария Петровна, учительница воскресной школы. Они шли в другую большую комнату, где были расставлены столы со стульями, где в шкафчике лежали карандаши, фломастеры, краски, цветная бумага, клей и много других очень привлекательных вещей. Мария Петровна рассказывала или читала какую-нибудь историю из Библии. Потом ребята рисовали. Некоторые рисовали то, о чем только что рассказала учительница. Другие рисовали то, что их волновало сегодня. Мальчики и девочки были разного возраста, от 6 и до 14 лет. Но всем было всегда интересно. Только Люба, рыжеволосая девочка с веснушками, казалось, была где-то вне класса. Она появилась недавно, приходила вместе с учительницей и сидела всегда где-нибудь в углу, почти не реагируя на разговоры, ни на шутки. Однажды Лена пошла в воскресную школу одна. Ее мама простудилась и осталась дома. По дороге Лена купила себе пару беляшей, которые очень любила. Однако, надкусив один, Лена поняла, что эти беляши совершенно несъедобны. Пересоленная, переперченная начинка была невкусная. Поблизости не было никакой урны, поэтому девочка опять завернула беляши в бумагу, положила в карман и побежала к подъезжавшему троллейбусу. В классе дети были какое-то время одни, их учительница где-то задержалась. Толик дернул сидящую в углу Любу за косу и сказал, что она тоска зеленая, потому что Люба сидела, как всегда, в зеленом потрепанном пальто, которое никогда не снимала. Девочка сидела молча, опустив глаза.

«Люба, хочешь беляш?» Неожиданно для себя самой спросила Лена и протянула тихой Любе свой сверток из кармана куртки. Люба молча развернула беляши и стала их медленно, но очень бережно есть. Видно было, что она голодная. Девочка не замечала ни соли, ни перца. Лена хотела закричать, остановить ее. «Не ешь! Я хотела над тобой подшутить!» Но тут вошла Мария Петровна и начала занятие. Сегодня речь шла о милосердии. Учительница рассказывала детям историю о милосердном самарянине, который помог незнакомому человеку, и о том, как милосерден был Иисус. А Лена сидела как окаменевшая. Она знала, что это такое, когда милосердия нет. Никто из ребят не понял, что беляши были плохие. Наоборот, они даже подумали, что Лена милосердная, потому что угостила Любу, когда Толик ее дразнил. Люба, кажется, тоже совсем не заметила, что беляши были совсем несъедобны. Только Лена теперь сидела и мучилась. Когда все стали рисовать, она нарисовала не Иисуса, не самарянина, а Любу в зеленом пальто и себя в черном со свертком в руках. На свертке было написано слово «грех». Дома Лена расплакалась и обо всем рассказала маме. Мама сказала, что слышала об этой девочке от Марии Петровны. Ее взяла к себе жить бабушка, соседка их учительницы, потому что родители Любы погибли в автомобильной катастрофе. Люба была тоже с ними в машине, но она осталась невредима. Только вот шок еще до сих пор не прошел. Девочка не разговаривает и не улыбается. Бабушка ее очень любит и бережет, но живут они бедно, на бабушкину скудную пенсию. «Знаешь, дочка, давай напечем беляшей и пирожков с капустой и с яблоками», — предложила мама. «И я все отнесу Любе», — радостно перебила ее Лена. Весь оставшийся день они провели на кухне, а вечером Лена отправилась в путь. Она очень волновалась. «Что она скажет? Почему она пришла?» Но все получилось замечательно. Любина бабушка была очень добрая, гостеприимная, совсем маленькая старушка. Люба так, наверное, и не поняла, за что Лена у нее просила прощения. Они пили втроем чай с беляшами и пирожками, которые были просто превосходны. В этот вечер Лена впервые увидела, как Люба улыбнулась. Лена и Люба стали хорошими подругами. Другие ребята из воскресной школы тоже подружились с Любой. Они ходили друг к другу в гости, устраивали детские праздники, на которые девочки и мальчики приносили то, что они съедали сами или приготовили со своими мамами. Дорогие ребята, вам понравился этот рассказ? Мне очень понравился. Поняли ли вы, что такое милосердие? Знаете, у меня для вас сегодня небольшое задание. Я бы хотела, чтобы вы попробовали кому-нибудь доставить радость. Сделать что-то хорошее для человека. Можно сделать что-то хорошее для мамы, или для братика, или сестрички. А может быть, для соседа, соседки или кому-нибудь на улице. И поделитесь, как у вас это получилось или нет? Какие чувства вы испытали после того, как сделали что-то доброе? И давайте вместе с вами будем учиться милосердию, будем учиться приносить радость другим людям. Я думаю, что Бог будет очень-очень этому рад.

Канан сумел вытащить шелковую нить из кокона. Осторожно держит он ее в своей руке. Его счастливое лицо выражает радость, и Шанти радуется вместе с ним. Канану 14. Шанти же только 6 лет. Они живут в Баргуре, в миссионерской школе для слепых. Они здесь потому, что глаза их ничего не видят. Однако руки их научились многое различать, и уши их слышат то, чего не слышим мы. Каждое утро Канан идет на спортивную площадку. Там он занимается на 12 спортивных снарядах. Свою тонкую циновку, на которой он спит, и легкое одеяло он всегда аккуратно складывает. Каждый день он надевает чистую рубашку. Каждую субботу он сам стирает свои вещи и развешивает их во дворе школы. Он даже пытается гладить свои рубашки и сам, взяв у заведующей нитки и иголки, пришивает оторванную пуговицу. Годы ушли на то, чтобы всему этому научиться. И сейчас он радуется, что может выполнять свои ежедневные обязанности. Канан – лучший ученик в 5 классе. Усваивает он очень быстро, и у каждого он хочет чему-то научиться. Почтальона он просит объяснить ему назначение марок. Повар берет его с собой на базар закупать овощи, и Канан определяет качество фруктов и овощей по запаху и на ощупь. Может он различать и деньги, когда подходит его очередь платить. У садовника он научился перекапывать грядки, а при помощи шнура и определенной длины палки он научился сажать и сеять. Выращенные овощи ребята продают потом на базаре. По субботам после обеда Канан едет со своей Библией домой, в свою деревню. И дети со всей деревни собираются вокруг Канана и его родителей. Они удивляются самостоятельности своего друга. Он их даже может кое-чему научить. Рукоделию, песням, игре на музыкальном инструменте. Когда он при помощи пальцев читает из Библии, то простые люди едва узнают в этом уверенном в себе и сияющем парне того мальчишку, который 4 года тому назад сидел никому не нужный в углу своей хижины, которого кормила мать с ложечки и постоянно ругал отец. Многие индийцы считают слепоту наказанием Божьим и позором. Плохие друзья часто спаивали мальчика и пьяного пускали через деревню. Один миссионер нашел его и привез в Баргур. То, чему Канан за 4 года научился в школе, вызывает сейчас у его соседей большое уважение. Его пример изменяет отношение слепых к своей жизни больше, чем многие слова. Шанти попала в Баргур, школу для слепых, так. Однажды детский хор школы пел. На него были приглашены жители окрестных деревень. Пришла и тетя Шанти и узнала, что слепым детям здесь оказывают помощь. Шанти была единственным ребенком у родителей, которые сами были больны и стыдились того, что у них родилась слепая дочь. Поэтому родители отдали Шанти в детский дом. В течение 5 лет они ее ни разу не навестили. В детдоме никто толком не заботился о слепом ребенке. Как и всех детей, Шанти кормили, одевали, мыли. Ей просто сохраняли жизнь. С ней никто не разговаривал. Никто с ней не играл. Все думали, этот ребенок все равно ничего не понимает. Другие дети в детдоме играли с игрушками, ползали по комнате для игр. Шанти же лежала в своей кроватке тихо и безучастно. Дети боялись ее мертвых глаз. Со временем Шанти стали сажать на порог комнаты. Она качалась из стороны в сторону и протирала глаза. Когда она хотела есть, то начинала плакать. Она не умела разговаривать. Шанти еле-еле научилась ходить, не могла ни одеваться, ни раздеваться. Кушать сама тоже не могла. К счастью для Шанти, ее тетя попала на евангелизацию и узнала о школе для слепых. Родители принесли свою дочь в Баргур.
и оставили ее там. Сначала врач школы определил, что у Шанти вши, паразиты и что она страдает кожной болезнью. Девочка была очень худенькой. Часто она попадала в больницу. Иногда заведующая дни и ночи напролет оставалась в больнице возле нее, и девочка начала чувствовать любовь. В школе учителя старались ее кое-чему научить. Многое она усвоила за короткое время, но выражение ее лица было безучастно. И когда она оставалась одна, она сидела, покачиваясь из стороны в сторону, и протирала свои глаза. Как можно было помочь этой одинокой девочке? Учителя уже думали, что ее невозможно научить говорить. Так прошел ее первый учебный год. Летом, во время каникул, учителя и ученики разъехались по домам. Шанти не могла поехать домой. Родители не хотели ее возвращения. Шанти осталась на все лето в Баргуре, заведующей школой и ее дочерью Джуаной. Во время этих 6 недель совершилось чудо. Джуана часто приглашала Шанти к себе домой, терпеливо ей все объясняла. Она заставляла Шанти повторять за ней разные упражнения, гуляла с ней по саду, бегала по улице. Она не критиковала ее, но любовью и терпением завоевывала сердце своей маленькой подруги. Они ходили кроликом, курам, а также в сарай корове. Теперь часто можно было заметить, что лицо Шанти, ранее безучастное, теперь светилось радостью, когда она играла со своей зрячей подругой. Однажды Джуана играла на флейте, и вдруг Шанти протянула к ней руку и сказала: «Дай мне!» Это были ее первые слова. За ними последовали другие. Иногда подруги даже спорили. После размолвки Джуана обычно обнимала свою подругу, гладила ее, приветливо разговаривая с ней и вытирая ей слезы. Постепенно маленькая слепая девочка преодолела страх, разочарование и неуверенность. В ее сердце нашлось место новым чувствам. Когда учителя и ученики после каникул вернулись в школу, они заметили эту чудесную перемену, происшедшую с Шанти, которая, правда, еще не могла так быстро и правильно говорить, как другие дети, но уже могла заниматься в школе. У Шанти теперь много друзей. Может быть, и она, как Канан, когда-нибудь вернется в свое село и принесет своим больным родителям то, что означает ее имя. Шанти означает мир. Мир – мир.

0: до молитвы невысок, но зато любовь Христа необъятна, высока, выше белых облаков. Ты ее принять готов?
1: В мире природы.

0: Сегодня в программе подводное интервью. Вы услышите беседу с рыбой по имени Ремора. Иначе ее еще называют прилипала. И вы узнаете почему.
1: А затем мы расскажем о том, как рыбы и другие обитатели морских глубин разговаривают друг с другом. И вы сами услышите издаваемые ими звуки, записанные на пленку с помощью подводного микрофона.

0: Здравствуй, рыба.
1: Привет, привет.
0: Ты куда плывешь?
1: Да вот, хочу присосаться к вашему кораблю.
0: Присосаться?
1: Конечно.
0: Интересно. Рыба, ты бы не могла бы побеседовать со мной? Рассказать, как поживаешь ты во глубине морской?
1: Ну что ж, пожалуйста. Скажу в начале разговора, что меня зовут Римора.
0: Римора?
1: Да. А еще меня называют Прилипало.
0: Интересно, почему тебя так зовут?
1: А потому что я люблю прилипать, а вернее присасываться.
0: К чему?
1: К кораблям и большим рыбам.
0: К кораблям и большим рыбам? Вот это да! А зачем ты это делаешь?
1: Как зачем? Прилеплюсь к ним, и они меня везут по морям, по волнам. И не надо самой плыть, зря энергию тратить.
0: Надо же, здорово приспособилась.
1: Конечно, здорово. Рыбе, реморе хорошо живется в море.

0: рыба Ремора по прозвищу Прилипала. Расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь. Это для наших слушателей.
1: Пожалуйста.
0: Какой ты длины?
1: Я метровой длины.
0: И по всему телу у тебя полосочки.
1: Да, черные, синие и белые полоски.
0: Расцветка у тебя очень красивая.
1: Это мой творец такую красивую окраску мне дал.
0: Верно. Рыба Ремора, а где ты обитаешь? В каких морях?
1: В теплых морях, омывающих Африку и Азию.

0: Нора, ты сказала, что умеешь присасываться к кораблям и большим рыбам.
1: Умею.
0: Интересно, а как ты это делаешь?
1: Как? А у меня для этого специальные присоски есть.
0: Интересно.
1: Да, вот видишь, у меня на голове 42 присоски.
0: На голове? Вижу, такие углубления. И все они расположены внутри особого овала.
1: Верно. Вот этим овалом-то я и присасываюсь.
0: Понятно.
1: А знаешь, с какой силой я присасываюсь?
0: С какой?
1: Ученые говорят, что нужна сила в 11,5 килограмм, чтобы оторвать меня от той поверхности, к которой я прилепилась.
0: Сила в 11,5 килограмм? Это немало, если учесть, что ты весишь всего примерно 1 килограмм.
1: Конечно.
0: Прилипала. Значит, говоришь, ты к большим рыбам прилипаешь?
1: Ну да. Например, к киту, к гигантской акуле. К ней я снизу подплываю, к ее брюху прилипаю.
0: Скажи, для этого тебе достаточно прикоснуться своими присосками к ее брюху?
1: Видишь ли, вокруг овала, с помощью которого я присасываюсь, у меня есть особая овальная мышца.
0: Особая мышца? А, такой вроде бортик, как раз по краю твоего овала.
1: Точно. И после того, как я свои присоски к брюху акулы прижимаю, я эту овальную мышцу напрягаю. Бортик по краю овала становится больше, выше.
0: То есть получается своего рода овальная чашка, прижатая к брюху акулы.
1: Верно. И чем сильнее я сокращаю овальную мышцу, тем выше становится край этой чашки. То есть чашка как бы углубляется. И в ней образуется...
0: Наверное, в ней образуется вакуум, безвоздушная прослойка.
1: Совершенно верно. И благодаря давлению воды извне, я с большой силой присасываюсь к туловищу акулы.
0: Здорово устроено.
1: Это мой создатель сконструировал.
0: Верно. Скажи, рыба прилипала. А может акула, к которой ты прилепилась, тебя от себя отлепить?
1: Нет. Она никак не может от меня отделаться. Если даже плавает быстро, хвостом бьет, всем телом извивается, ничего у нее не получается.
0: Вот как? А ты в любой момент можешь от нее отсоединиться?
1: Конечно, расслабив овальную мышцу.
0: Тогда безвоздушная прослойка, вакуум исчезает.
1: Верно, и я отсоединяюсь.
0: Скажи, рыба ремора или прилипала, а большие рыбы, например, акулы, не имеют ничего против того, что ты к ним присасываешься?
1: Нет. Они даже рады этому.
0: Они рады тому, что ты к ним прилепляешься? Почему?
1: А потому что, путешествуя с ними, я забочусь об их здоровье.
0: Заботишься об их здоровье?
1: Конечно, ведь я поедаю крошечных морских существ, которые причиняют вред здоровью больших рыб.
0: Ах, вот как! Интересно.
1: Да, и большим рыбам хорошо. Я их от крошечных вредителей спасаю. И мне хорошо, себе пропитание добываю.
0: Здорово.
1: Да, мой создатель все это предусмотрел. Видишь, голова у меня какая заостренная. А на конце ее рот.
0: Да, он на конце твоей острой, вытянутой вперед головы.
1: Это помогает мне удалять вредных паразитов с определенных маленьких участков тела огромной рыбы. Например, я поедаю крошечных вредителей, находящихся на ее жабрах и вокруг глаз.
0: Понятно. А чем ты еще питаешься?
1: Чем еще? Акулы, как ты, наверное, знаешь, едят других больших рыб.
0: Знаю. Ну и что?
1: Ну, а я питаюсь, так сказать, остатками с барского стола.
0: То есть тем, что от съеденных акулой рыб остается?
1: Ну да. Отлепляюсь я тогда от тела акулы и сную вокруг, остатки доедаю.
0: Как бы от тебя самой в тот момент одни остатки не остались?
1: Я знаю, я тогда должна плавать вокруг акулы очень осторожно. Когда акула добычу хватает, очень она возбужденной бывает. Тогда ей на глаза лучше не попадаться.
0: Ясно. Рыба ремора. А ты сказала, что ты иногда также к кораблям прикрепляешься.
1: Верно. Присасываюсь и к кораблям.
0: А зачем это? Ведь так пищу тебе не добыть.
1: Почему не добыть? К кораблям я прикрепляюсь, когда в дальнее плавание отправляюсь. Как раз за пропитанием.
0: Ах, вот как!
1: Да. Когда с трудом добывается еда в каком-то определенном месте океана. Бесполезно там тогда оставаться, в другое место надо отправляться.
0: И ты отправляешься, прицепившись к попутному кораблю?
1: Конечно, плыву я с кораблем, а сама по сторонам смотрю, не увижу ли косяк мелких рыбешек.
0: Понятно.
1: Да, и когда встретится подходящая мелкая рыбка, я от корабля отцепляюсь, на охоту отправляюсь.
0: Теперь понятно, прилипало, почему ты к кораблям присосавшись плаваешь.
1: Да. Удобный способ передвижения.
0: Спасибо тебе большое, рыба ремора, или прилипала, за интересную беседу.
1: Пожалуйста. Интересно было встретиться с тобой в нашем подводном царстве.
0: А теперь пора мне всплывать на поверхность, а то кислорода в моих баллонах не так много осталось.
1: Ну что ж, до свидания.
0: До свидания, рыба ремора.

Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с рыбой Реморой? Беседа с рыбой. Это звучит несколько странно, наверное, подумали некоторые из вас. Ведь рыбы, как известно, не разговаривают. Да, друзья, но в следующей части нашей программы вы узнаете о том, что обитатели подводного царства тоже имеют свой язык звуков. Что же касается бесед с рыбами и другими представителями животного мира, которые регулярно в наших передачах человеческим языком рассказывают о своей жизни, то это, как мне кажется, помогает нашим слушателям развивать свое творческое воображение. Однако, важно отметить то, что все факты, содержащиеся в наших беседах с животными, вполне реальны и достоверны. Это научная информация о животном мире. Фактически рыбы, птицы, звери и насекомые в наших передачах рассказывают вам то, что узнали о них ученые. И именно реальная информация о жизни животных, дающая нам представление о том, насколько сложно устроены живые существа и как рационально организована их жизнь, приводит нас к мысли о великом конструкторе, о высшем разуме, сотворившем их. Ибо так же, как всякая сложно устроенная машина свидетельствует о создавшем ее разумном конструкторе, живые существа свидетельствуют нам о своем создателе, великом Боге, Творце природы.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, прослушав нашу сегодняшнюю беседу с рыбой, многие из вас, возможно, вспомнили знакомое выражение «нем как рыба» и слова из известного стихотворения для детей «раззевает щука рот, а не слышно, что поет». Рыбы говорить не могут, вероятно, подумали вы. Правда, звери и птицы тоже не разговаривают. Но они хотя бы мычат, рычат, мяукают, лают, чирикают, пищат и свистят. Короче говоря, издают звуки, которые на их зверином или птичьем языке что-то определенное выражают. А рыбы? Они, должно быть, всю жизнь молчат, обитая в подводном царстве тишины и безмолвия.
1: Однако на самом деле это не так. Да, подводный мир считался миром безмолвия до наступления века электроники. Но после того, как был изобретен подводный микрофон, гидрофон, представление людей о подводном царстве полностью изменилось. Оказалось, что его обитатели издают множество разнообразных звуков. Просто раньше у человека не было ушей, с помощью которых эти звуки можно услышать. Но изобретенное им электронное ухо, гидрофон, сделала его способным воспринимать подводный мир звуков. Наверное, многие из вас знают, что вода для звука — это, так сказать, родная стихия. Звук распространяется в воде в 5 раз быстрее, чем в воздухе. И если луч прожектора, попадая в воду, быстро теряет свою силу, то источник звука силой всего в 1 киловатт будет слышен за 40 километров. Что же можно услышать в подводном морском царстве с помощью подводного микрофона? Во-первых, разнообразные звуки, издаваемые рыбами. Да-да, это может показаться удивительным, но каждый вид рыб издает характерные для него звуки. Хрюканье, вой, треск, скрежет, щебетание. Большинство этих звуков имеет особое значение. Например, зов, предупреждение об опасности, выражение испуга. Вы спросите, как же рыбы обладают голосом без легких, гортани и голосовых связок, без воздуха, который необходим для работы этих органов? Действительно, голоса у них нет. Но рыбы издают разные звуки другими способами, сжимая и заставляя вибрировать резонансные устройства плавательных пузырей, щелкая жаберными крышками или костяшками брони, у кого она есть, скрежеща зубами, а то и позвонками о позвонки. Вот послушайте запись, сделанную под водой с помощью гидрофона —

Как известно, дельфины обладают подводными звуковыми локаторами. А вот звуки, издаваемые китами. Вначале голос гигантского горбатого кита. Другой кит, гринда, несмотря на свой 3-тонный вес, считается канарейкой моря. А вот услышанный подводным микрофоном голос кита касатки.

0: Звуки издают также разные моллюски и ракообразные. Стоит упомянуть крошечных рачков, щелкунов. Миллионы их живут на каменистом морском дне. Они такие маленькие, что их даже трудно заметить невооруженным глазом. Однако они принадлежат к числу самых шумливых обитателей моря. Гидрофон улавливает их громкую трескотню. Таким образом, подводное царство никак нельзя назвать царством тишины. Бог-творец снабдил обитателей моря, так же, как и сухопутных животных, способностью издавать различные звуки, имеющие для них определенное значение и помогающие им общаться друг с другом. Однако для общения нужно не только издавать звуки, но и слышать их. Имеют ли рыбы слух? Некоторые люди еще и теперь полагают, что рыбы не только немые, но и глухие. Ушей-то, мол, у рыб нет, а они у них есть. Только внутренние. Позади глаза хрящевый пузырек с камешками, часто фигурными. Маленькие камешки в пузырьке колеблются от ударов звуковых волн и через нервы передают эти сигналы мозгу. Значит, рыбы и звуки умеют издавать, и слухом обладают.
1: Раньше люди думали, что под водой нет никаких звуков, только потому, что они не могли услышать их своими ушами. После изобретения подводных микрофонов они услышали звуки морских глубин. Тогда они узнали еще одну тайну природы, открыли еще одну научную истину. Нечто подобное происходит в духовной жизни. Некоторые люди утверждают: «Я не вижу Бога, значит, его нет». «Я не вижу и не представляю себе вечного мира, обещанного Богом, верующим в Него и соблюдающим Его заповеди. Значит, этого вечного мира не существует». Однако, как мы знаем, даже в материальном мире, в природе, есть вещи, есть явления, которых человек не всегда может обнаружить. Он их не видит, не слышит, не замечает. Но это не значит, что они не существуют. Необходимо было изобрести гидрофон, чтобы услышать звуки подводных глубин. Нужно обратиться к Богу в молитве, с покаянием, чтобы познать Его своим сердцем. В Священном Писании сказано: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас».

Ну вот, дорогие друзья, пришло время заканчивать нашу сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вам было интересно и у вас возникли какие-нибудь вопросы, вы можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы сейчас слушаете. А наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. Ну а теперь нам остается сказать «До свидания». Желаю вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!

Слово Божье, Библия, ты его прочитай, непременно покаешься, а потом войдешь в рай. Только надо послушаться, исполнять его знай. Если смеешь ослушаться, не войдешь тогда в рай. Будешь плакать и каяться, но закроется дверь. Тебе нужно покаяться. Непременно теперь. Слово чудная Библия. Только нужно читать. Нужно верить и каяться. И обиды прощать. Нужно покаяться. Так подумай теперь. Скоро закроется. Покаяние — дверь.

Дорогие дети, в прошлый раз я читала вам отрывки из послания апостолов, в которых говорилось о воскресении и вечной жизни. Наши рассказы тоже были на эту тему. Сегодня мы будем читать отрывки, которые говорят о вере. Все самые выдающиеся люди веры, о которых мы говорили с вами в прошлых программах, будут снова упомянуты, и это хорошо для нас. Потому что они – это живые примеры веры для нас. Глядя на них, мы укрепляемся в вере. Отрывок, который я буду читать сегодня, взят из послания к евреям. Они часто, видя все эти примеры веры в прошлом своего народа, почему-то не могли поверить в то, что Христос – Спаситель мира, обещанный Мессия, хотя все в их прошлом говорило об этом, и все Писания пророчествовали о Нем, как о Сыне Божием. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, читаем мы в послании к евреям. Верою познаем, что века устроены Словом Божиим, так что из невидимого стало видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин, и получил свидетельство, что он праведен, как и сказал о нем сам Бог, так что и после его смерти все знают о нем и о том, что он сделал. Верою Енох перешел так в вечность, что он не видел смерти. Его просто не стало, потому что Бог переселил его. Но еще до переселения ему было известно, что он угодил Богу. А без веры Богу угодить невозможно, потому что нужно, чтобы тот, кто приходит к Богу, верил, что он есть, и ищущим его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел, и получил в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою жил он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в палатках с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, хотя и не могла по природе иметь детей, получила силу выносить и родить ребенка, потому что поверила обещавшему, о котором знала, что он верен в слове и никогда не нарушает обещаний. И получилось, что от одного, и притом старого и омертвелого, родилось так много, как звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти люди умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели их и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Потому что те, которые так говорят, показывают, что они ищут родину. И если бы имели в виду ту родину, которую покинули, то имели бы еще время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому и Бог не стыдился их, называя себя их Богом. И он приготовил им город. Верою Авраам, будучи испытуем, принес жертву Исаака, и, имея обещание от Бога, принес своего единственного сына, о котором ему было сказано, что в Исааке будет дано ему потомство. Авраам верил, что Бог силен и из мертвых воскресить, раз дал в нем такое обещание заранее. Верою в будущее Исаак благословил Якова и Исава, верою Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф перед смертью напомнил об исходе израильского народа и попросил, чтобы его похоронили в обетованной земле. Верою Моисей после рождения 3 месяца был скрываем родителями своими, потому что они видели, что дитя прекрасно, и не побоялись царского повеления. Верою Моисей, когда возрос, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, чем иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, чем египетские сокровища, потому что верою он видел свое воздаяние и верою оставил Египет, не испугавшись гнева фараона, потому что он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, чтобы ангел смерти не коснулся первенцев их. Верою перешли они через Черное море, как по суше, и когда египтяне попробовали сделать то же, погибли все, потонув в водах моря.
Верою рухнули стены Иерихона после того, как израильтяне в течение 7 дней обходили их. Верою Раав, жительница Иерихона, помогла разведчикам и проводила их безопасным путем, и за это не погибла с неверными, когда город был захвачен. И что еще скажу? Не достает времени, чтобы рассказать еще о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, другие же были замучены, не получив освобождения и не пожелав его, чтобы лучше получить воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также и узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все они, о вере которых говорится в Писании, не получили при жизни обещанного, потому что для них Бог имел что-то лучшее, чтобы они не без нас получили совершенство, то есть жизнь вечную с Ним. А о том, что те, кто умерли в вере, и так и не увидели Спасителя и совершенного им на кресте спасения, не предупредят нас, ни мы их, если останемся живых, когда придет Господь, я уже говорила вам, дети. Воскресение мертвых будет общим и в таком порядке. Сначала те, которые ожидали его веками, а потом те, которые будут в живых при пришествии Господа на землю. И все вместе будут вознесены на небо для встречи со своим Искупителем. Мы тоже ожидаем этой чудесной встречи и радуемся, веря в то, что было обещано нам, зная, что верен обещавший. Теперь, дети, выслушайте стихотворение, которое называется «Сладко верить в Иисуса». Оно также и поется, как песня. «Сладко верить в Иисуса, грех и страхи побороть, словом жизни укрепляться, верить, так сказал Господь. Сладко верить в Иисуса, верить в мощь Его крови, только верой прикоснуться и всю душу обновить. Надо верить в Иисуса, чтобы цепи все порвать. От Него потоком льется радость, мир и благодать. Чудо, что познал Иисуса. Он мой Бог, моя звезда. С Ним живу, Ему молюся, не расстанусь никогда. Иисус явил мне милость. Он хранит в пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. Просите у Господа веры, и Он даст вам охотно и в большой мере, так что вы уже никогда не будете сомневаться в Нем». Известный американский проповедник Муди во время одной своей проповеди рассказал такой пример. В предрождественские дни по улице шли 3 девочки и рассматривали празднично разукрашенные витрины. 2 девочки были зрячими, а 1 слепой, и они наперебой объясняли ей то, что видели. «Вот видишь, какая красивая кукла, а вон Мишка плюшевый. Неужели ты не можешь себе представить, как они выглядят?» — говорили они. Слепая девочка глядела на все своими слепыми глазами, и ее лицо не выражало ничего. Вот так бывает с нами, когда мы пытаемся описать неверующим то, что мы видим глазами веры в Библии, и то, что видим в будущем, веря в обещание нашего Господа. Они слепы духовно и не могут видеть духовных истин, для которых нужно иметь духовное зрение. Апостол Павел писал: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он считает это безумием и не может понимать, потому что об этом нужно судить духовно». Проповедник Муди еще не успел окончить проповеди, как кто-то подошел к нему и спросил: «Откуда вы взяли эту историю?» Муди ответил: «Я прочитал ее в какой-то газете, но теперь уже не помню, в какой». Человек ответил: «Я тот репортер, который видел этих девочек и написал эту историю в газете. Теперь я понял, что я духовно слеп и хочу верить в Бога и Его Слово, чтобы и мне спастись». Он был спасен в тот же день.
Его духовные глаза открылись, и все истины Библии вдруг стали ясными и понятными, и он не мог понять, как он не видел их раньше. Неверующие часто говорят: «Не верю в Бога, потому что не вижу Его». Библия с этим не спорит. Она сама говорит, что Бога никто никогда не видел. Но единородный Сын Его, Иисус Христос, который был с Богом и от Бога пришел на землю, Он явил нам Бога. Для того и был послан Христос на землю, чтобы люди могли увидеть Бога и уверовать. Иисус есть Бог в теле, видимый Бог. Его слова записаны для нас в Библии теми, кто слышали Его. Только читая Библию и изучая то, что она говорит, можно познакомиться с Богом. Вера придет от слышания или чтения Слова Божьего. Она же приведет вас к покаянию и спасению. Поэтому я читала вам Слово Божие и объясняла, как могла, дети, чтобы вы знали истину и верили в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Одна женщина славилась своей непоколебимой верой. Она имела какое-то особенное спокойствие и мир в сердце. Ее дети чувствовали ее веру и твердость, и уверовали, глядя на это. Соседи тоже часто приходили к ней поговорить, выплакать свое горе, получить утешение. В самых тяжелых обстоятельствах жизни она оставалась спокойной. Однажды к ней пришла женщина издалека и спросила: «Здесь ли живет женщина с великой верой?» Женщина ответила с порога: «Здесь живет женщина с малой верой в великого Бога». Помните, дети, как Христос сказал: «Если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе той, чтобы она сошла с места и вергнулась в море, и будет по вашему слову». Вера с горчичное зерно может горы переставлять. Просите у Господа веры, дети. Верьте в то, что обещал Господь для детей своих в будущем. Верьте, пока увидите, и когда увидите, вера уже не будет больше нужна. Не нужна будет и надежда, и останется только любовь.

Бог любит нас. Мне мама книгу Божью подарила. И я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

0: В город в очередной раз приехал Луна-парк, и 5 А-класс собрался на экскурсию. Решено было после уроков всем классам идти в парк. Дима взял все деньги, которые он собрал за последние месяцы. Их оказалось не так уж и много. По его подсчетам, он мог покататься лишь на 2 аттракционах, а вокруг еще столько соблазнов. Когда он попал в Луна-парк, ему, как и всем из его класса, бросились в глаза красочные киоски с заманчивыми надписями. «Гадание», «Магия», «Толкование снов», «Ваш гороскоп». Дима прекрасно знал, что, воспользовавшись возможностью получить справку от компьютерного гороскопа, он лишается удовольствия прокатиться на одном из импортных аттракционов. Неподалеку стоял Димин приятель Славка, которого он немного стыдился, так как тот был верующим, и его в классе все дразнили попом. «Славка», – спросил Дима, – «что лучше, погадать или покататься?»
1: «Покататься, конечно», – ответил взволнованно Слава.
0: Но Дима уже был у киоска. Желание узнать скрытое от человека будущее оказалось сильнее здравого смысла и предостережения Славы. Дима с напряжением ожидал, что ему выдаст компьютер. Когда он получил желаемую распечатку, то жадно принялся читать. После первых же строк у Димы мурашки побежали по спине. Компьютер сообщал, что жизнь Димы находится в опасности. Затем шел большой перечень возможных трагических ситуаций со смертельным исходом, в которых он может оказаться в ближайшую неделю. Желания кататься, естественно, уже не было. День был испорчен окончательно. Хотелось добраться домой, залезть в постель, укрыться с головой одеялом и так пролежать всю неделю. Но это было невозможно, так как нужно было ходить в школу, и никто не позволил бы ему отсиживаться дома, да и не поверил бы его искренности. Дима вдруг почувствовал себя таким одиноким, покинутым и обреченным, что слезы невольно потекли по щекам, и он, не разбирая дороги, шарахаясь от каждого встречного человека, машины, столба, звука, и стуча зубами, то ли от страха, то ли от холода, побрел прочь от безобидных на первый взгляд аттракционов. За каждым углом Дима видел людей, следивших за ним. В каждой машине он видел бандитов, которые хотели убить или похитить его. Страх не прошел и тогда, когда Дима, совершенно разбитый, добрался домой. Этот страх щемил и сжег сердце. Ночь была бессонная. Диме казалось, что это последняя ночь в его жизни. Он прислушивался к биению своего сердца, к различным шорохам и присматривался к теням в углах комнаты. Утром Дима был не похож на себя. Ужас объял его еще больше, так как шансы расстаться с жизнью увеличивались. Боясь собственной тени, он кое-как добрался до школы. Какая уж там учеба! Мысли были заняты другим. Волновал один лишь вопрос: что делать? Дима пытался поделиться своей бедой с кем-нибудь из ребят и с родителями, но никто всерьез не воспринимал его проблему. Кто-то сочувственно пожимал плечами, кто-то отмахивался от него, кто-то насмехался. Даже собственные родители считали Диму слишком мнительным и просили его выбросить глупые мысли из головы. А следующий день лучше бы и не начинался. С самого утра Дима пожалел, что проснулся. Ему хотелось, чтобы все эти страхи прошли поскорее, чтобы все наконец кончилось. Ожидание стало невыносимым. Даже страх прошел, а осталось лишь неприятное щемящее чувство. В школу Дима шел с закрытыми глазами, надеясь, что его собьет машина, а в голове перебирал возможные варианты самоубийства. Но, конечно, в глубине души ему хотелось жить, и он перебирал также в памяти все полученные от товарищей советы. Советы были разные и многочисленные. Вспомнилось, что кто-то посоветовал обратиться к бабке ворожеи, чтобы она заговорила от беды и заодно от бородавок. Вспомнились и другие советы. И вдруг идея. «Поп!
1: Он же удерживал его от этого поступка. Значит, он что-то знает. На большой перемене Дима позвал Славу за здание школы и все ему рассказал, взывая к однокласснику о помощи.
0: «Да», — ответил задумчиво Слава, — «в Библии написано, что сей род изгоняется постом и молитвой».
1: Видя, что Слава что-то знает, Дима с умоляющим видом и надеждой смотрел на верующего приятеля. После уроков они пошли вместе домой. Слава рассказал измученному другу о том, что Иисус Христос является спасителем всех страждущих, обремененных и заблудших, что своей кровью, которую Он пролил на кресте, Христос освободил верующих в Него от рабства греха. Во время разговора Дима понял, что ему достаточно обратиться к Иисусу за помощью, признать Его своим Господом и Спасителем, покаяться в своих грехах, особенно в том, который чуть было не погубил его, и он освободится от этого ужасного состояния. Поверив в услышанное и поняв, что это единственное разумное решение, Дима стал вместе со Славой на колени. Они обратились с молитвой к Иисусу, и страх и отчаяние, в оковах которых оказался Дима, исчезли. Он почувствовал, как тяжелый груз свалился с его сердца и души. Дима доверился Иисусу, его искупительной жертве. С тех пор он посещает воскресную школу при церкви и рассказывает всем вокруг, как Христос освободил его от тяжкого бремени и спас от неминуемой гибели. А о всяких гороскопах, экстрасенсах, гадалках, магии Дима и слышать не желает. И других пытается уберечь от беды.

0: В мире природы.
1: Сегодня прозвучит интервью с большой морской птицей, проживающей на Тихом океане. Птицу эту зовут альбатрос.
2: Добрый день, морская птица. Разрешите обратиться?
3: Добрый день. С каким вопросом?
2: Ты зовешься альбатросом?
3: Верно.
2: Альбатрос, птица морская, как поживаешь? Расскажи, куда и зачем ты летаешь?
3: Я на скалах прибрежных проживаю, в океане я рыбешку промышляю. День-деньской летаю я над волной морской.
2: Интересно, к какому виду альбатросов ты относишься?
3: Я странствующий альбатрос.
2: А почему странствующий?
3: Потому что странствую я над морями, над волнами, пролетаю множество километров над водами нашего Тихого океана.
2: Ясно. Альбатрос, а как ты выглядишь?
3: Я самая большая морская птица в мире. Размеров с большого гуся. Вешу я килограммов 7. Перышки у меня в основном белые, но спинка и концы крыльев темные. Лапки у меня, как у гуся, перепончатые. Мой творец снабдил меня такими лапками, чтобы я мог плавать, когда в океане приводняюсь.
2: Значит, ты альбатрос на воде, как в родной стихии?
3: Верно. А на суше я довольно неуклюжий.
2: Правда? Почему?
3: Потому что крылья у меня очень длинные, а мышцы крыльев довольно слабые.
2: Вот как?
3: Размах моих крыльев больше 4 метра. А шириной каждое мое крыло сантиметров 15. Крылья у меня тонкие, ведь мы, альбатросы, крыльями мало машем.
2: То есть как крыльями мало машете? А как же вы летаете?
3: Мы в основном парим и планируем.
2: Как планер?
3: Ну да.
2: Значит, вы не так летаете, как большинство птиц?
3: Нет, я даже с земли взлететь не могу, как обычная птица.
2: Как же ты взлетаешь?
3: А приходится мне для этого с горки бежать.
2: Значит, начинаешь полет с разбега?
3: С разбега. На своих ножках лапчатых, неуклюжих, вниз бегу. И крыльями машу, стараюсь взлететь.
2: Ах, вот оно что!
3: Да, трудно мне самого себя в воздух поднять. Но это ничего, я ведь на земле не так много нахожусь.
2: Ты, как я вижу, здесь на прибрежных скалах живешь?
3: Да, на скалистых утесах. А когда я хочу над океаном полетать, я расправляю свои 4-метровые крылья и прыгаю со скалы вниз, и планирую, парю над океаном. Для полетов над океаном я и создан. Тихий океан – моя родная стихия.
2: Альбатрос, расскажи поподробнее, как и для чего ты над океаном летаешь?
3: Мои крылья были специально спроектированы Творцом для того, чтобы я мог парить в теплых потоках воздуха, которые поднимаются над океаном.
2: Ага, значит, солнце нагревает океан. Над поверхностью океана воздух становится теплее.
3: Совершенно верно. А теплый воздух, как известно, всегда поднимается вверх.
2: Это точно, таков закон физики.
3: Да, а точнее, закон природы, установленный нашим создателем. Мои крылья выполняют роль...
2: Своего рода воздушного змея?
3: Да, почти. Или крыльев планера.
2: А ты при этом своими крыльями машешь?
3: Почти не машу. Я могу целый день летать над океаном и почти ни разу не взмахнуть крылом.
2: Вот это здорово! Интересно!
3: Да, а зачем зря силы тратить? Не надо. У меня бы не хватило сил махать моими длинными крыльями целый день.
2: А чем ты питаешься?
3: Чем? Ну, конечно, рыбой и моллюсками.
2: И как ты их ловишь?
3: Я парю над океаном на высоте 15 метров над водой. И гляжу, не замечу ли в воде стаю рыб?
2: Неужели ты с высоты 15 метров можешь рыбу в воде разглядеть?
3: Конечно, а как же? Творец дал мне очень зоркие глаза. Как только увижу рыбу, которая плывет неглубоко, сразу вниз планирую. Голову в воду окунаю и рыбешку ту хвать своим длинным и острым клювом.
2: Альбатрос, значит, ты когда рыбешку ловишь, на воду посадку совершаешь?
3: Да, вроде как гидросамолет.
2: А как же ты снова взлетаешь?
3: А чтобы взлететь, я только лапками слегка отталкиваюсь от поверхности воды. Ветер сразу меня поднимает высоко вверх, все выше и выше и выше. Несколько секунд, и я снова на высоте 15 метров.
2: Понятно. Скажи, альбатрос, а где ты воду берешь для питья?
3: Воду? а прямо из океана пью.
2: Пьешь океанскую воду? Да ты что, она ж соленая.
3: Это ничего.
2: Как ничего? От соленой воды умереть можно?
3: Не спорю, но у меня в организме есть своего рода установка для опреснения воды. Это специальная солевая железа. Я пью соленую океанскую воду, а она сначала проходит через опреснитель, то есть через эту железу, расположенную вот здесь.
2: В основании твоего носа?
3: Ну да, там-то и опресняется вода, и вреда от той воды мне не бывает.
2: Здорово, потому что если бы соленая вода попала бы тебе в желудок, а потом всосалась бы в кровь, в твое сердце.
3: Да, мое сердце остановилось бы. Благодарение Богу, Он снабдил меня опреснителем океанской воды.
2: Скажи, Альбатрос, а до каких лет вы живете?
3: Лет до 30 доживаем, если все идет хорошо.
2: Ясно, расскажи немного про твою семью.
3: Про мою семью? Ну ладно. Я женат на одной симпатичной альбатросочке.
2: А где она сейчас?
3: Где? На гнезде сидит.
2: А правду говорят, что странствующий альбатрос верен своей единственной жене всю жизнь?
3: Да, правда. У нас только смерть может разорвать семейные узы.
2: Ого, молодцы! Значит, брак на всю жизнь?
3: Точно.
2: И вы вместе заботитесь о детях?
3: Конечно. Жена моя откладывает лишь одно яйцо в год. Мы высиживаем его, а потом заботимся о подрастающем птенце в течение примерно 1 года.
2: И, наверное, кормите его морской едой?
3: Да, птенчик наш на аппетит не жалуется. Мы добываем ему пищу в океане.
2: Большое спасибо тебе, странствующий альбатрос, за интересный рассказ о своей жизни.
3: Пожалуйста.
2: Счастливо тебе над Тихим океаном летать, парить да рыбешку здесь ловить.
3: Спасибо. Всего хорошего!
1: Дорогие ребята, приходилось ли вам делать модель планера? Те из вас, которые этим занимались, знают, что смастерить хорошую действующую модель планера не так-то просто. Для этого требуется очень точный расчет.
4: Сегодня мы слышали о своего рода живом планере, о птице альбатрос. У альбатроса крылья такие длинные, в полете он может использовать даже самое слабое дуновение ветра.
1: Альбатроса недостаточно назвать живым планером. Он еще и прекрасный планерист. Но он был бы совершенно беспомощным, если бы не знал, как своими крыльями управлять, как использовать потоки ветра, дующего над океаном, для того, чтобы набрать высоту.
4: Неужели альбатрос сам научился так мастерски планировать? Так хорошо использовать ветер?
1: Вряд ли. Своего птичьего разума ему было бы явно недостаточно.
4: Кто же научил альбатроса планерному искусству? Вложил в него соответствующие инстинкты, мудро сконструировал крылья этой птицы. Обоснованный ответ на эти вопросы – великий, мудрый творец, Бог, создатель природы.

Вспомни Христа, когда вечер начнется, тихо взойдет золотая луна. Вспомни Христа, когда утром проснешься, робко откроешь глаза. Вспомни Христа, начиная работу, вспомни Его, продолжая свой труд. Помни Создателя в юные годы, с Ним продолжая свой путь. Вспомни Христа, когда душу смущает бурное море тревожных скорбей. Туча ли солнце тебя заслоняет? Вспомни Христа на Голгофской горе, оставленный всеми, забытый друзьями. Он одиноко висел на кресте, о прощении людей, что его распинали. Отца он просил в священной мольбе. Давит ли сердце сомнения камень? Душу ль смущают неверия дни? Гаснет ли первой любви жаркий пламень? Встань на колени и Богу молись. Вспомни Христа, когда враг за тобою ночью и днем постоянно следит. Слезы из глаз, когда льются рекою, и Он на помощь тебе поспешит. И после долгих, тяжелых скитаний сможешь тогда ты свободно

Вера. К счастью, есть одна дорога. Ей название – вера в Бога. Кто дорогой тот пойдет, счастье вечное найдет. Аминь.

Лена с мамой ходили по воскресеньям на собрания в церковь. После молитвы и пения песен всех детей забирала с собой Мария Петровна, учительница воскресной школы. Они шли в другую большую комнату, где были расставлены столы со стульями, где в шкафчике лежали карандаши, фломастеры, краски, цветная бумага, клей и много других очень привлекательных вещей. Мария Петровна рассказывала или читала какую-нибудь историю из Библии. Потом ребята рисовали. Некоторые рисовали то, о чем только что рассказала учительница. Другие рисовали то, что их волновало сегодня. Мальчики и девочки были разного возраста, от 6 и до 14 лет. Но всем было всегда интересно. Только Люба, рыжеволосая девочка с веснушками, казалось, была где-то вне класса. Она появилась недавно, приходила вместе с учительницей и сидела всегда где-нибудь в углу, почти не реагируя на разговоры, ни на шутки. Однажды Лена пошла в воскресную школу одна. Ее мама простудилась и осталась дома. По дороге Лена купила себе пару беляшей, которые очень любила. Однако, надкусив один, Лена поняла, что эти беляши совершенно несъедобны. Пересоленная, переперченная начинка была невкусная. Поблизости не было никакой урны. Поэтому девочка опять завернула беляши в бумагу, положила в карман и побежала к подъезжавшему троллейбусу. В классе дети были какое-то время одни, их учительница где-то задержалась. Толик дернул сидящую в углу Любу за косу и сказал, что она тоска зеленая, потому что Люба сидела, как всегда, в зеленом потрепанном пальто, которое никогда не снимала. Девочка сидела молча, опустив глаза. «Люба, хочешь беляш?» Неожиданно для себя самой спросила Лена и протянула тихой Любе свой сверток из кармана куртки. Люба молча развернула беляши и стала их медленно, но очень бережно есть. Видно было, что она голодная. Девочка не замечала ни соли, ни перца. Лена хотела закричать, остановить ее. «Не ешь! Я хотела над тобой подшутить!» Но тут вошла Мария Петровна и начала занятие. Сегодня речь шла о милосердии. Учительница рассказывала детям историю о милосердном самарянине, который помог незнакомому человеку, и о том, как милосерден был Иисус. А Лена сидела как окаменевшая. Она знала, что это такое, когда милосердия нет. Никто из ребят не понял, что беляши были плохие. Наоборот, они даже подумали, что Лена милосердная, потому что угостила Любу, когда Толик ее дразнил. Люба, кажется, тоже совсем не заметила, что беляши были совсем несъедобны. Только Лена теперь сидела и мучилась. Когда все стали рисовать, она нарисовала не Иисуса, не самарянина, а Любу в зеленом пальто и себя в черном со свертком в руках. На свертке было написано слово «грех». Дома Лена расплакалась и обо всем рассказала маме. Мама сказала, что слышала об этой девочке от Марии Петровны. Ее взяла к себе жить бабушка, соседка их учительницы, потому что родители Любы погибли в автомобильной катастрофе. Люба была тоже с ними в машине, но она осталась невредима. Только вот шок еще до сих пор не прошел. Девочка не разговаривает и не улыбается. Бабушка ее очень любит и бережет, но живут они бедно, на бабушкину скудную пенсию. «Знаешь, дочка, давай напечем беляшей и пирожков с капустой и с яблоками», — предложила мама. «И я все отнесу Любе», — радостно перебила ее Лена. Весь оставшийся день они провели на кухне, а вечером Лена отправилась в путь. Она очень волновалась. «Что она скажет? Почему она пришла?» Но все получилось замечательно. Любина бабушка была очень добрая, гостеприимная, совсем маленькая старушка.
Люба так, наверное, и не поняла, за что Лена у нее просила прощения. Они пили втроем чай с беляшами и пирожками, которые были просто превосходны. В этот вечер Лена впервые увидела, как Люба улыбнулась. Лена и Люба стали хорошими подругами. Другие ребята из воскресной школы тоже подружились с Любой. Они ходили друг к другу в гости, устраивали детские праздники, на которые девочки и мальчики приносили то, что они съедали сами или приготовили со своими мамами. Дорогие ребята, вам понравился этот рассказ? Мне очень понравился. Поняли ли вы, что такое милосердие? Знаете, у меня для вас сегодня небольшое задание. Я бы хотела, чтобы вы попробовали кому-нибудь доставить радость. Сделать что-то хорошее для человека. Можно сделать что-то хорошее для мамы, или для братика, или сестрички. А может быть, для соседа, соседки или кому-нибудь на улице. И поделитесь, как у вас это получилось или нет? Какие чувства вы испытали после того, как сделали что-то доброе? И давайте вместе с вами будем учиться милосердию, будем учиться приносить радость другим людям. Я думаю, что Бог будет очень-очень этому рад.

Канан сумел вытащить шелковую нить из кокона. Осторожно держит он ее в своей руке. Его счастливое лицо выражает радость, и Шанти радуется вместе с ним. Канану 14. Шанти же только 6 лет. Они живут в Баргуре, в миссионерской школе для слепых. Они здесь потому, что глаза их ничего не видят. Однако руки их научились многое различать, и уши их слышат то, чего не слышим мы. Каждое утро Канан идет на спортивную площадку. Там он занимается на 12 спортивных снарядах. Свою тонкую циновку, на которой он спит, и легкое одеяло он всегда аккуратно складывает. Каждый день он надевает чистую рубашку. Каждую субботу он сам стирает свои вещи и развешивает их во дворе школы. Он даже пытается гладить свои рубашки и сам, взяв у заведующей нитки и иголки, пришивает оторванную пуговицу. Годы ушли на то, чтобы всему этому научиться. И сейчас он радуется, что может выполнять свои ежедневные обязанности. Канан – лучший ученик в 5 классе. Усваивает он очень быстро, и у каждого он хочет чему-то научиться. Почтальона он просит объяснить ему назначение марок. Повар берет его с собой на базар закупать овощи, и Канан определяет качество фруктов и овощей по запаху и на ощупь. Может он различать и деньги, когда подходит его очередь платить. У садовника он научился перекапывать грядки, а при помощи шнура и определенной длины палки он научился сажать и сеять. Выращенные овощи ребята продают потом на базаре. По субботам, после обеда, Канан едет со своей Библией домой, в свою деревню. И дети со всей деревни собираются вокруг Канана и его родителей. Они удивляются самостоятельности своего друга. Он их даже может кое-чему научить. Рукоделию, песням, игре на музыкальном инструменте. Когда он при помощи пальцев читает из Библии, то простые люди едва узнают в этом уверенном в себе и сияющем парне того мальчишку, который 4 года тому назад сидел никому не нужный в углу своей хижины, которого кормила мать с ложечки и постоянно ругал отец. Многие индийцы считают слепоту наказанием Божьим и позором. Плохие друзья часто спаивали мальчика и пьяного пускали через деревню. Один миссионер нашел его и привез в Баргур. То, чему Канан за 4 года научился в школе, вызывает сейчас у его соседей большое уважение. Его пример изменяет отношение слепых к своей жизни больше, чем многие слова. Шанти попала в Баргур, школу для слепых, так. Однажды детский хор школы пел. На него были приглашены жители окрестных деревень. Пришла и тетя Шанти и узнала, что слепым детям здесь оказывают помощь. Шанти была единственным ребенком у родителей, которые сами были больны и стыдились того, что у них родилась слепая дочь. Поэтому родители отдали Шанти в детский дом. В течение 5 лет они ее ни разу не навестили. В детдоме никто толком не заботился о слепом ребенке. Как и всех детей, Шанти кормили, одевали, мыли. Ей просто сохраняли жизнь. С ней никто не разговаривал. Никто с ней не играл. Все думали, этот ребенок все равно ничего не понимает. Другие дети в детдоме играли с игрушками, ползали по комнате для игр. Шанти же лежала в своей кроватке тихо и безучастно. Дети боялись ее мертвых глаз. Со временем Шанти стали сажать на порог комнаты. Она качалась из стороны в сторону и протирала глаза. Когда она хотела есть, то начинала плакать. Она не умела разговаривать. Шанти еле-еле научилась ходить, не могла ни одеваться, ни раздеваться. Кушать сама тоже не могла. К счастью для Шанти, ее тетя попала на евангелизацию и узнала о школе для слепых.
родители принесли свою дочь в Баргур и оставили ее там. Сначала врач школы определил, что у Шанти вши, паразиты и что она страдает кожной болезнью. Девочка была очень худенькой. Часто она попадала в больницу. Иногда заведующая дни и ночи напролет оставалась в больнице возле нее, и девочка начала чувствовать любовь. В школе учителя старались ее кое-чему научить. Многое она усвоила за короткое время, но выражение ее лица было безучастно. И когда она оставалась одна, она сидела, покачиваясь из стороны в сторону, и протирала свои глаза. Как можно было помочь этой одинокой девочке? Учителя уже думали, что ее невозможно научить говорить. Так прошел ее первый учебный год. Летом, во время каникул, учителя и ученики разъехались по домам. Шанти не могла поехать домой. Родители не хотели ее возвращения. Шанти осталась на все лето в Баргуре, заведующей школой и ее дочерью Джуаной. Во время этих 6 недель совершилось чудо. Джуана часто приглашала Шанти к себе домой, терпеливо ей все объясняла. Она заставляла Шанти повторять за ней разные упражнения, гуляла с ней по саду, бегала по улице. Она не критиковала ее, но любовью и терпением завоевывала сердце своей маленькой подруги. Они ходили кроликам, курам, а также в сарай коровий. Теперь часто можно было заметить, что лицо Шанти, ранее безучастное, теперь светилось радостью, когда она играла со своей зрячей подругой. Однажды Джуана играла на флейте, и вдруг Шанти протянула к ней руку и сказала: «Дай мне!» Это были ее первые слова. За ними последовали другие. Иногда подруги даже спорили. После размолвки Джуана обычно обнимала свою подругу, гладила ее, приветливо разговаривая с ней и вытирая ей слезы. Постепенно маленькая слепая девочка преодолела страх, разочарование и неуверенность. В ее сердце нашлось место новым чувствам. Когда учителя и ученики после каникул вернулись в школу, они заметили эту чудесную перемену, происшедшую с Шанти, которая, правда, еще не могла так быстро и правильно говорить, как другие дети, но уже могла заниматься в школе. У Шанти теперь много друзей. Может быть, и она, как Канан, когда-нибудь вернется в свое село и принесет своим больным родителям то, что означает ее имя. Шанти означает мир. Мир – мир.

0: Я смотрю на потолок. Дом молитвы невысок, но зато любовь Христа необъятна, высока, выше белых облаков. Ты ее принять готов?
1: В мире природы.

0: Сегодня в программе подводное интервью. Вы услышите беседу с рыбой по имени Ремора. Иначе ее еще называют прилипала. И вы узнаете почему.
1: А затем мы расскажем о том, как рыбы и другие обитатели морских глубин разговаривают друг с другом. И вы сами услышите издаваемые ими звуки, записанные на пленку с помощью подводного микрофона.

0: Здравствуй, рыба.
1: Привет, привет.
0: Ты куда плывешь?
1: Да вот, хочу присосаться к вашему кораблю.
0: Присосаться?
1: Конечно.
0: Интересно. Рыба, ты бы не могла бы побеседовать со мной? Рассказать, как поживаешь ты во глубине морской?
1: Ну что ж, пожалуйста, скажу в начале разговора, что меня зовут Римора.
0: Римора?
1: Да, а еще меня называют Прилипало.
0: Интересно, почему тебя так зовут?
1: А потому что я люблю прилипать, а вернее присасываться.
0: К чему?
1: К кораблям и большим рыбам.
0: Кораблям и большим рыбам? Вот это да! А зачем ты это делаешь?
1: Как зачем? Прилеплюсь к ним, и они меня везут по морям, по волнам. И не надо самой плыть, зря энергию тратить.
0: Надо же! Здорово приспособилась!
1: Конечно, здорово! Рыбе, реморе хорошо живется в море.

0: Рыба Ремора по прозвищу прилипала. Расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь. Это для наших слушателей.
1: Пожалуйста.
0: Какой ты длины?
1: Я метровой длины.
0: И по всему телу у тебя полосочки.
1: Да, черные, синие и белые полоски.
0: Расцветка у тебя очень красивая.
1: Это мой творец такую красивую окраску мне дал.
0: Верно. Рыба Ремора, а где ты обитаешь? В каких морях?
1: В теплых морях, омывающих Африку и Азию.

0: Нора, ты сказала, что умеешь присасываться к кораблям и большим рыбам.
1: Умею.
0: Интересно, а как ты это делаешь?
1: Как? А у меня для этого специальные присоски есть.
0: Интересно.
1: Да, вот видишь, у меня на голове 42 присоски.
0: На голове? Вижу, такие углубления. И все они расположены внутри особого овала.
1: Верно. Вот этим овалом-то я и присасываюсь.
0: Понятно.
1: А знаешь, с какой силой я присасываюсь?
0: С какой?
1: Ученые говорят, что нужна сила в 11,5 килограмм, чтобы оторвать меня от той поверхности, к которой я прилепилась.
0: Сила в 11,5 килограмм? Это немало, если учесть, что ты весишь всего примерно 1 килограмм.
1: Конечно.
0: Прилипала. Значит, говоришь, ты к большим рыбам прилипаешь?
1: Ну да. Например, к киту, к гигантской акуле. К ней я снизу подплываю, к ее брюху прилипаю.
0: Скажи, для этого тебе достаточно прикоснуться своими присосками к ее брюху?
1: Видишь ли, вокруг овала, с помощью которого я присасываюсь, у меня есть особая овальная мышца.
0: Особая мышца? А, такой вроде бортик, как раз по краю твоего овала.
1: Точно. И после того, как я свои присоски к брюху акулы прижимаю, я эту овальную мышцу напрягаю. Бортик по краю овала становится больше, выше.
0: То есть получается своего рода овальная чашка, прижатая к брюху акулы.
1: Верно. И чем сильнее я сокращаю овальную мышцу, тем выше становится край этой чашки. То есть чашка как бы углубляется. И в ней образуется...
0: Наверное, в ней образуется вакуум, безвоздушная прослойка.
1: Совершенно верно. И благодаря давлению воды извне, я с большой силой присасываюсь к туловищу акулы.
0: Здорово устроено.
1: Это мой создатель сконструировал.
0: Верно. Скажи, рыба прилипала. А может, акула, к которой ты прилепилась, тебя от себя отлепить?
1: Нет. Она никак не может от меня отделаться. Если даже плавает быстро, хвостом бьет, всем телом извивается, ничего у нее не получается.
0: Вот как? А ты в любой момент можешь от нее отсоединиться?
1: Конечно, расслабив овальную мышцу.
0: Тогда безвоздушная прослойка, вакуум исчезает.
1: Верно. И я отсоединяюсь.
0: Скажи, рыба ремора или прилипала, а большие рыбы, например, акулы, не имеют ничего против того, что ты к ним присасываешься?
1: Нет. Они даже рады этому.
0: Они рады тому, что ты к ним прилепляешься? Почему?
1: А потому что, путешествуя с ними, я забочусь об их здоровье.
0: Заботишься об их здоровье?
1: Конечно. Ведь я поедаю крошечных морских существ, которые причиняют вред здоровью больших рыб.
0: Ах, вот как! Интересно.
1: Да, и большим рыбам хорошо. Я их от крошечных вредителей спасаю. И мне хорошо, себе пропитание добываю.
0: Здорово.
1: Да, мой создатель все это предусмотрел. Видишь, голова у меня какая заостренная. А на конце ее рот.
0: Да, он на конце твоей острой, вытянутой вперед головы.
1: Это помогает мне удалять вредных паразитов с определенных маленьких участков тела огромной рыбы. Например, я поедаю крошечных вредителей, находящихся на ее жабрах и вокруг глаз.
0: Понятно. А чем ты еще питаешься?
1: Чем еще? Акулы, как ты, наверное, знаешь, едят других больших рыб.
0: Знаю. Ну и что?
1: Ну, а я питаюсь, так сказать, остатками с барского стола.
0: То есть тем, что от съеденных акулой рыб остается?
1: Ну да. Отлепляюсь я тогда от тела акулы и сную вокруг, остатки доедаю.
0: Как бы от тебя самой в тот момент одни остатки не остались?
1: Я знаю. Я тогда должна плавать вокруг акулы очень осторожно. Когда акула добычу хватает, очень она возбужденной бывает. Тогда ей на глаза лучше не попадаться.
0: Ясно. Рыба ремора. А ты сказала, что ты иногда также к кораблям прикрепляешься.
1: Верно. Присасываюсь и к кораблям.
0: А зачем это? Ведь так пищу тебе не добыть.
1: Почему не добыть? К кораблям я прикрепляюсь, когда в дальнее плавание отправляюсь. Как раз за пропитанием.
0: Ах, вот как!
1: Да, когда с трудом добывается еда в каком-то определенном месте океана. Бесполезно там тогда оставаться. В другое место надо отправляться.
0: И ты отправляешься, прицепившись к попутному кораблю?
1: Конечно. Плыву я с кораблем, а сама по сторонам смотрю, не увижу ли косяк мелких рыбешек.
0: Понятно.
1: Да, и когда встретится подходящая мелкая рыбка, я от корабля отцепляюсь, на охоту отправляюсь.
0: Теперь понятно, прилипало, почему ты к кораблям, присосавшись, плаваешь.
1: Да, удобный способ передвижения.
0: Спасибо тебе большое, рыба ремора, или прилипало, за интересную беседу.
1: Пожалуйста. Интересно было встретиться с тобой в нашем подводном царстве.
0: А теперь пора мне всплывать на поверхность, а то кислорода в моих баллонах не так много осталось.
1: Ну что ж, до свидания.
0: До свидания, рыба ремора.

Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с рыбой Реморой? Беседа с рыбой. Это звучит несколько странно, наверное, подумали некоторые из вас. Ведь рыбы, как известно, не разговаривают. Да, друзья, но в следующей части нашей программы вы узнаете о том, что обитатели подводного царства тоже имеют свой язык звуков. Что же касается бесед с рыбами и другими представителями животного мира, которые регулярно в наших передачах человеческим языком рассказывают о своей жизни, то это, как мне кажется, помогает нашим слушателям развивать свое творческое воображение. Однако, важно отметить то, что все факты, содержащиеся в наших беседах с животными, вполне реальны и достоверны. Это научная информация о животном мире. Фактически рыбы, птицы, звери и насекомые в наших передачах рассказывают вам то, что узнали о них ученые. И именно реальная информация о жизни животных, дающая нам представление о том, насколько сложно устроены живые существа и как рационально организована их жизнь, приводит нас к мысли о великом конструкторе, о высшем разуме, сотворившем их. Ибо так же, как всякая сложно устроенная машина свидетельствует о создавшем ее разумном конструкторе, живые существа свидетельствуют нам о своем создателе, великом Боге, Творце природы.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, прослушав нашу сегодняшнюю беседу с рыбой, многие из вас, возможно, вспомнили знакомое выражение «нем как рыба» и слова из известного стихотворения для детей «раззевает щука рот, а не слышно, что поет». Рыбы говорить не могут, вероятно, подумали вы. Правда, звери и птицы тоже не разговаривают. Но они хотя бы мычат, рычат, мяукают, лают, чирикают, пищат и свистят. Короче говоря, издают звуки, которые на их зверином или птичьем языке что-то определенное выражают. А рыбы? Они, должно быть, всю жизнь молчат, обитая в подводном царстве тишины и безмолвия.
1: Однако на самом деле это не так. Да, подводный мир считался миром безмолвия до наступления века электроники. Но после того, как был изобретен подводный микрофон, гидрофон, представление людей о подводном царстве полностью изменилось. Оказалось, что его обитатели издают множество разнообразных звуков. Просто раньше у человека не было ушей, с помощью которых эти звуки можно услышать. Но изобретенное им электронное ухо, гидрофон, сделало его способным воспринимать подводный мир звуков. Наверное, многие из вас знают, что вода для звука — это, так сказать, родная стихия. Звук распространяется в воде в 5 раз быстрее, чем в воздухе. И если луч прожектора, попадая в воду, быстро теряет свою силу, то источник звука силой всего в 1 киловатт будет слышен за 40 километров. Что же можно услышать в подводном морском царстве с помощью подводного микрофона? Во-первых, разнообразные звуки, издаваемые рыбами. Да-да, это может показаться удивительным, но каждый вид рыб издает характерные для него звуки. Хрюканье, вой, треск, скрежет, щебетанье. Большинство этих звуков имеет особое значение. Например, зов, предупреждение об опасности, выражение испуга. Вы спросите, как же рыбы обладают голосом без легких, гортани и голосовых связок, без воздуха, который необходим для работы этих органов? Действительно, голоса у них нет. Но рыбы издают разные звуки другими способами, сжимая и заставляя вибрировать резонансные устройства плавательных пузырей, щелкая жаберными крышками или костяшками брони, у кого она есть, скрежеща зубами, а то и позвонками о позвонки. Вот послушайте запись, сделанную под водой с помощью гидрофона —

Как известно, дельфины обладают подводными звуковыми локаторами. А вот звуки, издаваемые китами. Вначале голос гигантского горбатого кита. Другой кит, гринда, несмотря на свой 3-тонный вес, считается канарейкой моря. А вот услышанный подводным микрофоном голос кита касатки.

0: Звуки издают также разные моллюски и ракообразные. Стоит упомянуть крошечных рачков, щелкунов. Миллионы их живут на каменистом морском дне. Они такие маленькие, что их даже трудно заметить невооруженным глазом. Однако они принадлежат к числу самых шумливых обитателей моря. Гидрофон улавливает их громкую трескотню. Таким образом, подводное царство никак нельзя назвать царством тишины. Бог-творец снабдил обитателей моря, так же, как и сухопутных животных, способностью издавать различные звуки, имеющие для них определенное значение и помогающие им общаться друг с другом. Однако для общения нужно не только издавать звуки, но и слышать их. Имеют ли рыбы слух? Некоторые люди еще и теперь полагают, что рыбы не только немые, но и глухие. Ушей-то, мол, у рыб нет, а они у них есть. Только внутренние. Позади глаза хрящевый пузырек с камешками, часто фигурными. Маленькие камешки в пузырьке колеблются от ударов звуковых волн и через нервы передают эти сигналы мозгу. Значит, рыбы и звуки умеют издавать, и слухом обладают.
1: Раньше люди думали, что под водой нет никаких звуков, только потому, что они не могли услышать их своими ушами. После изобретения подводных микрофонов они услышали звуки морских глубин. Тогда они узнали еще одну тайну природы, открыли еще одну научную истину. Нечто подобное происходит в духовной жизни. Некоторые люди утверждают: «Я не вижу Бога, значит, его нет». «Я не вижу и не представляю себе вечного мира, обещанного Богом, верующим в Него и соблюдающим Его заповеди. Значит, этого вечного мира не существует». Однако, как мы знаем, даже в материальном мире, в природе, есть вещи, есть явления, которых человек не всегда может обнаружить. Он их не видит, не слышит, не замечает. Но это не значит, что они не существуют. Необходимо было изобрести гидрофон, чтобы услышать звуки подводных глубин. Нужно обратиться к Богу в молитве, с покаянием, чтобы познать Его своим сердцем. В Священном Писании сказано: «Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас.

Ну вот, дорогие друзья, пришло время заканчивать нашу сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вам было интересно и у вас возникли какие-нибудь вопросы, вы можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы сейчас слушаете. А наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. Ну а теперь нам остается сказать «До свидания». Желаю вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!

Слово Божье, Библия. Ты его прочитай. Непременно покаешься, а потом войдешь в рай. Только надо послушаться, исполнять его знай. Если смеешь ослушаться, не войдешь тогда в рай. Будешь плакать и каяться, но закроется дверь. Тебе нужно покаяться, непременно теперь. Слово чудная Библия, только нужно читать. Нужно верить и каяться, и обиды прощать. Нужно покаяться. Так подумай теперь. Скоро закроется покаяние дверь.

Дорогие дети, в прошлый раз я читала вам отрывки из послания апостолов, в которых говорилось о воскресении и вечной жизни. Наши рассказы тоже были на эту тему. Сегодня мы будем читать отрывки, которые говорят о вере. Все самые выдающиеся люди веры, о которых мы говорили с вами в прошлых программах, будут снова упомянуты, и это хорошо для нас. Потому что они – это живые примеры веры для нас. Глядя на них, мы укрепляемся в вере. Отрывок, который я буду читать сегодня, взят из послания к евреям. Они часто, видя все эти примеры веры в прошлом своего народа, почему-то не могли поверить в то, что Христос – Спаситель мира, обещанный Мессия, хотя все в их прошлом говорило об этом, и все Писания пророчествовали о Нем, как о Сыне Божием. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, читаем мы в послании к евреям. Верою познаем, что века устроены Словом Божиим, так что из невидимого стало видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин, и получил свидетельство, что он праведен, как и сказал о нем сам Бог, так что и после его смерти все знают о нем и о том, что он сделал. Верою Енох перешел так в вечность, что он не видел смерти, его просто не стало, потому что Бог переселил его. Но еще до переселения ему было известно, что он угодил Богу. А без веры Богу угодить невозможно, потому что нужно, чтобы тот, кто приходит к Богу, верил, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел, и получил в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою жил он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в палатках с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, хотя и не могла по природе иметь детей, получила силу выносить и родить ребенка, потому что поверила обещавшему, о котором знала, что он верен в слове и никогда не нарушает обещаний. И получилось, что от одного, и притом старого и омертвелого, родилось так много, как звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все эти люди умерли в вере, не получившие обетований, а только издали видели их и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Потому что те, которые так говорят, показывают, что они ищут родину. И если бы имели в виду ту родину, которую покинули, то имели бы еще время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому и Бог не стыдился их, называя себя их Богом. И он приготовил им город. Верою Авраам, будучи испытуем, принес жертву Исаака, и, имея обещание от Бога, принес своего единственного сына, о котором ему было сказано, что в Исааке будет дано ему потомство. Авраам верил, что Бог силен и из мертвых воскресить, раз дал в нем такое обещание заранее. Верою в будущее Исаак благословил Якова и Исава, верою Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф перед смертью напомнил об исходе израильского народа и попросил, чтобы его похоронили в обетованной земле. Верою Моисей после рождения 3 месяца был скрываем родителями своими, потому что они видели, что дитя прекрасно, и не побоялись царского повеления. Верою Моисей, когда возрос, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, чем иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, чем египетские сокровища, потому что верою он видел свое воздаяние и верою оставил Египет, не испугавшись гнева фараона, потому что он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, чтобы ангел смерти не коснулся первенцев их. Верою перешли они через Черное море, как по суше, и когда египтяне попробовали сделать то же, погибли все, потонув в водах моря.
Верою рухнули стены Иерихона после того, как израильтяне в течение 7 дней обходили их. Верою Раав, жительница Иерихона, помогла разведчикам и проводила их безопасным путем, и за это не погибла с неверными, когда город был захвачен. И что еще скажу? Не достает времени, чтобы рассказать еще о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись в немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, другие же были замучены, не получив освобождения и не пожелав его, чтобы лучше получить воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также и узы и темницы, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все они, о вере которых говорится в Писании, не получили при жизни обещанного, потому что для них Бог имел что-то лучшее, чтобы они не без нас получили совершенство, то есть жизнь вечную с Ним. А о том, что те, кто умерли в вере, и так и не увидели Спасителя и совершенного им на кресте спасения, не предупредят нас, ни мы их, если останемся живых, когда придет Господь, я уже говорила вам, дети. Воскресение мертвых будет общим и в таком порядке. Сначала те, которые ожидали его веками, а потом те, которые будут в живых при пришествии Господа на землю. И все вместе будут вознесены на небо для встречи со своим Искупителем. Мы тоже ожидаем этой чудесной встречи и радуемся, веря в то, что было обещано нам, зная, что верен обещавший. Теперь, дети, выслушайте стихотворение, которое называется «Сладко верить в Иисуса». Оно также и поется, как песня. «Сладко верить в Иисуса, грех и страхи побороть, словом жизни укрепляться, верить, так сказал Господь. Сладко верить в Иисуса, верить в мощь Его крови, только верой прикоснуться и всю душу обновить. Надо верить в Иисуса, чтобы цепи все порвать. От Него потоком льется радость, мир и благодать. Чудо, что познал Иисуса. Он мой Бог, моя звезда. С Ним живу, Ему молюся, не расстанусь никогда. Иисус явил мне милость. Он хранит в пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. Просите у Господа веры, и Он даст вам охотно и в большой мере, так что вы уже никогда не будете сомневаться в Нем». Известный американский проповедник Муди во время одной своей проповеди рассказал такой пример. В предрождественские дни по улице шли 3 девочки и рассматривали празднично разукрашенные витрины. 2 девочки были зрячими, а 1 слепой, и они наперебой объясняли ей то, что видели. «Вот видишь, какая красивая кукла, а вон Мишка плюшевый. Неужели ты не можешь себе представить, как они выглядят?» — говорили они. Слепая девочка глядела на все своими слепыми глазами, и ее лицо не выражало ничего. Вот так бывает с нами, когда мы пытаемся описать неверующим то, что мы видим глазами веры в Библии, и то, что видим в будущем, веря в обещание нашего Господа. Они слепы духовно и не могут видеть духовных истин, для которых нужно иметь духовное зрение. Апостол Павел писал: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он считает это безумием и не может понимать, потому что об этом нужно судить духовно». Проповедник Муди еще не успел окончить проповеди, как кто-то подошел к нему и спросил: «Откуда вы взяли эту историю?» Муди ответил: «Я прочитал ее в какой-то газете, но теперь уже не помню, в какой». Человек ответил: «Я тот репортер, который видел этих девочек и написал эту историю в газете. Теперь я понял, что я духовно слеп и хочу верить в Бога и Его Слово, чтобы и мне спастись». Он был спасен в тот же день.
Его духовные глаза открылись, и все истины Библии вдруг стали ясными и понятными, и он не мог понять, как он не видел их раньше. Неверующие часто говорят: «Не верю в Бога, потому что не вижу Его». Библия с этим не спорит. Она сама говорит, что Бога никто никогда не видел. Но единородный Сын Его, Иисус Христос, который был с Богом и от Бога пришел на землю, Он явил нам Бога. Для того и был послан Христос на землю, чтобы люди могли увидеть Бога и уверовать. Иисус есть Бог в теле, видимый Бог. Его слова записаны для нас в Библии теми, кто слышали Его. Только читая Библию и изучая то, что она говорит, можно познакомиться с Богом. Вера придет от слышания или чтения Слова Божьего. Она же приведет вас к покаянию и спасению. Поэтому я читала вам Слово Божие и объясняла, как могла, дети, чтобы вы знали истину и верили в Иисуса Христа, как своего Спасителя. Одна женщина славилась своей непоколебимой верой. Она имела какое-то особенное спокойствие и мир в сердце. Ее дети чувствовали ее веру и твердость, и уверовали, глядя на это. Соседи тоже часто приходили к ней поговорить, выплакать свое горе, получить утешение. В самых тяжелых обстоятельствах жизни она оставалась спокойной. Однажды к ней пришла женщина издалека и спросила: «Здесь ли живет женщина с великой верой?» Женщина ответила с порога: «Здесь живет женщина с малой верой в великого Бога». Помните, дети, как Христос сказал: «Если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе той, чтобы она сошла с места и вергнулась в море, и будет по вашему слову». Вера с горчичное зерно может горы переставлять. Просите у Господа веры, дети. Верьте в то, что обещал Господь для детей своих в будущем. Верьте, пока увидите, и когда увидите, вера уже не будет больше нужна. Не нужна будет и надежда, и останется только любовь.

Бог любит нас. Мне мама книгу Божью подарила. И я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить. А снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

0: В город в очередной раз приехал Луна-парк, и 5 А-класс собрался на экскурсию. Решено было после уроков всем классам идти в парк. Дима взял все деньги, которые он собрал за последние месяцы. Их оказалось не так уж и много. По его подсчетам, он мог покататься лишь на 2 аттракционах, а вокруг еще столько соблазнов. Когда он попал в Луна-парк, ему, как и всем из его класса, бросились в глаза красочные киоски с заманчивыми надписями. «Гадание», «Магия», «Толкование снов», «Ваш гороскоп». Дима прекрасно знал, что, воспользовавшись возможностью получить справку от компьютерного гороскопа, он лишается удовольствия прокатиться на одном из импортных аттракционов. Неподалеку стоял Димин приятель Славка, которого он немного стыдился, так как тот был верующим, и его в классе все дразнили попом. «Славка», – спросил Дима, – «что лучше, погадать или покататься?»
1: «Покататься, конечно», – ответил взволнованно Слава.
0: Но Дима уже был у киоска. Желание узнать скрытое от человека будущее оказалось сильнее здравого смысла и предостережения Славы. Дима с напряжением ожидал, что ему выдаст компьютер. Когда он получил желаемую распечатку, то жадно принялся читать. После первых же строк у Димы мурашки побежали по спине. Компьютер сообщал, что жизнь Димы находится в опасности. Затем шел большой перечень возможных трагических ситуаций со смертельным исходом, в которых он может оказаться в ближайшую неделю. Желания кататься, естественно, уже не было. День был испорчен окончательно. Хотелось добраться домой, залезть в постель, укрыться с головой одеялом и так пролежать всю неделю. Но это было невозможно, так как нужно было ходить в школу. И никто не позволил бы ему отсиживаться дома, да и не поверил бы его искренности. Дима вдруг почувствовал себя таким одиноким, покинутым и обреченным, что слезы невольно потекли по щекам, и он, не разбирая дороги, шарахаясь от каждого встречного человека, машины, столба, звука, и стуча зубами, то ли от страха, то ли от холода, побрел прочь от безобидных на первый взгляд аттракционов. За каждым углом Дима видел людей, следивших за ним. В каждой машине он видел бандитов, которые хотели убить или похитить его. Страх не прошел и тогда, когда Дима, совершенно разбитый, добрался домой. Этот страх щемил и сжег сердце. Ночь была бессонная. Диме казалось, что это последняя ночь в его жизни. Он прислушивался к биению своего сердца, к различным шорохам и присматривался к теням в углах комнаты. Утром Дима был не похож на себя. Ужас объял его еще больше, так как шансы расстаться с жизнью увеличивались. Боясь собственной тени, он кое-как добрался до школы. Какая уж там учеба! Мысли были заняты другим. Волновал один лишь вопрос: что делать? Дима пытался поделиться своей бедой с кем-нибудь из ребят и с родителями, но никто всерьез не воспринимал его проблему. Кто-то сочувственно пожимал плечами, кто-то отмахивался от него, кто-то насмехался. Даже собственные родители считали Диму слишком мнительным и просили его выбросить глупые мысли из головы. А следующий день лучше бы и не начинался. С самого утра Дима пожалел, что проснулся. Ему хотелось, чтобы все эти страхи прошли поскорее, чтобы все наконец кончилось. Ожидание стало невыносимым. Даже страх прошел, а осталось лишь неприятное щемящее чувство. В школу Дима шел с закрытыми глазами, надеясь, что его собьет машина, а в голове перебирал возможные варианты самоубийства. Но, конечно, в глубине души ему хотелось жить, и он перебирал также в памяти все полученные от товарищей советы. Советы были разные и многочисленные. Вспомнилось, что кто-то посоветовал обратиться к бабке ворожеи, чтобы она заговорила от беды и заодно от бородавок. Вспомнились и другие советы. И вдруг идея. «Поп!
1: Он же удерживал его от этого поступка. Значит, он что-то знает. На большой перемене Дима позвал Славу за здание школы и все ему рассказал, взывая к однокласснику о помощи.
0: «Да», — ответил задумчиво Слава, — «в Библии написано, что сей род изгоняется постом и молитвой».
1: Видя, что Слава что-то знает, Дима с умоляющим видом и надеждой смотрел на верующего приятеля. После уроков они пошли вместе домой. Слава рассказал измученному другу о том, что Иисус Христос является спасителем всех страждущих, обремененных и заблудших, что своей кровью, которую Он пролил на кресте, Христос освободил верующих в Него от рабства греха. Во время разговора Дима понял, что ему достаточно обратиться к Иисусу за помощью, признать Его своим Господом и Спасителем, покаяться в своих грехах, особенно в том, который чуть было не погубил его, и он освободится от этого ужасного состояния. Поверив в услышанное и поняв, что это единственное разумное решение, Дима стал вместе со Славой на колени. Они обратились с молитвой к Иисусу, и страх и отчаяние, в оковах которых оказался Дима, исчезли. Он почувствовал, как тяжелый груз свалился с его сердца и души. Дима доверился Иисусу, его искупительной жертве. С тех пор он посещает воскресную школу при церкви и рассказывает всем вокруг, как Христос освободил его от тяжкого бремени и спас от неминуемой гибели. А о всяких гороскопах, экстрасенсах, гадалках, магии Дима и слышать не желает. И других пытается уберечь от беды.

0: В мире природы.
1: Сегодня прозвучит интервью с большой морской птицей, проживающей на Тихом океане. Птицу эту зовут альбатрос.
2: Добрый день, морская птица. Разрешите обратиться?
3: Добрый день. С каким вопросом?
2: Ты зовешься альбатросом?
3: Верно.
2: Альбатрос, птица морская, как поживаешь? Расскажи, куда и зачем ты летаешь?
3: Я на скалах прибрежных проживаю, в океане я рыбешку промышляю. День-деньской летаю я над волной морской.
2: Интересно, к какому виду альбатросов ты относишься?
3: Я странствующий альбатрос.
2: А почему странствующий?
3: Потому что странствую я над морями, над волнами, пролетаю множество километров над водами нашего Тихого океана.
2: Ясно. Альбатрос, а как ты выглядишь?
3: Я самая большая морская птица в мире. Размеров с большого гуся. Вешу я килограммов 7. Перышки у меня в основном белые, но спинка и концы крыльев темные. Лапки у меня, как у гуся, перепончатые. Мой творец снабдил меня такими лапками, чтобы я мог плавать, когда в океане приводняюсь.
2: Значит, ты альбатрос на воде, как в родной стихии?
3: Верно. А на суше я довольно неуклюжий.
2: Правда? Почему?
3: Потому что крылья у меня очень длинные, а мышцы крыльев довольно слабые.
2: Вот как?
3: Размах моих крыльев больше 4 метров. А шириной каждое мое крыло сантиметров 15. Крылья у меня тонкие, ведь мы, альбатросы, крыльями мало машем.
2: То есть как крыльями мало машете? А как же вы летаете?
3: Мы в основном парим и планируем.
2: Как планер?
3: Ну да.
2: Значит, вы не так летаете, как большинство птиц?
3: Нет, я даже с земли взлететь не могу, как обычная птица.
2: Как же ты взлетаешь?
3: А приходится мне для этого с горки бежать.
2: Значит, начинаешь полет с разбега?
3: С разбега. На своих ножках лапчатых, неуклюжих, вниз бегу. И крыльями машу, стараюсь взлететь.
2: Ах, вот оно что!
3: Да, трудно мне самого себя в воздух поднять. Но это ничего, я ведь на земле не так много нахожусь.
2: Ты, как я вижу, здесь на прибрежных скалах живешь?
3: Да, на скалистых утесах. А когда я хочу над океаном полетать, я расправляю свои 4-метровые крылья и прыгаю со скалы вниз, и планирую, парю над океаном. Для полетов над океаном я и создан. Тихий океан – моя родная стихия.
2: Альбатрос, расскажи поподробнее, как и для чего ты над океаном летаешь?
3: Мои крылья были специально спроектированы Творцом для того, чтобы я мог парить в теплых потоках воздуха, которые поднимаются над океаном.
2: Ага, значит, солнце нагревает океан. Над поверхностью океана воздух становится теплее.
3: Совершенно верно. А теплый воздух, как известно, всегда поднимается вверх.
2: Это точно, таков закон физики.
3: Да, а точнее, закон природы, установленный нашим создателем. Мои крылья выполняют роль...
2: Своего рода воздушного змея?
3: Да, почти. Или крыльев планера.
2: А ты при этом своими крыльями машешь?
3: Почти не машу. Я могу целый день летать над океаном и почти ни разу не взмахнуть крылом.
2: Вот это здорово! Интересно!
3: Да, а зачем зря силы тратить? Не надо. У меня бы не хватило сил махать моими длинными крыльями целый день.
2: А чем ты питаешься?
3: Чем? Ну, конечно, рыбой и моллюсками.
2: И как ты их ловишь?
3: Я парю над океаном на высоте 15 метров над водой. И гляжу, не замечу ли в воде стаю рыб?
2: Неужели ты с высоты 15 метров можешь рыбу в воде разглядеть?
3: Конечно, а как же? Творец дал мне очень зоркие глаза. Как только увижу рыбу, которая плывет неглубоко, сразу вниз планирую. Голову в воду окунаю и рыбешку ту хвать своим длинным и острым клювом.
2: Альбатрос, значит, ты когда рыбешку ловишь, на воду посадку совершаешь?
3: Да, вроде как гидросамолет.
2: А как же ты снова взлетаешь?
3: А чтобы взлететь, я только лапками слегка отталкиваюсь от поверхности воды. Ветер сразу меня поднимает высоко вверх, все выше и выше и выше. Несколько секунд, и я снова на высоте 15 метров.
2: Понятно. Скажи, альбатрос, а где ты воду берешь для питья?
3: Воду? а прямо из океана пью.
2: Пьешь океанскую воду? Да ты что, она ж соленая.
3: Это ничего.
2: Как ничего? От соленой воды умереть можно.
3: Не спорю, но у меня в организме есть своего рода установка для опреснения воды. Это специальная солевая железа. Я пью соленую океанскую воду, а она сначала проходит через опреснитель, то есть через эту железу, расположенную вот здесь.
2: В основании твоего носа?
3: Ну да, там-то и опресняется вода, и вреда от той воды мне не бывает.
2: Здорово, потому что если бы соленая вода попала бы тебе в желудок, а потом всосалась бы в кровь, твое сердце...
3: Да, мое сердце остановилось бы. Благодарение Богу, Он снабдил меня опреснителем океанской воды.
2: Скажи, Альбатрос, а до каких лет вы живете?
3: Лет до 30 доживаем, если все идет хорошо.
2: Ясно, расскажи немного про твою семью.
3: Про мою семью? Ну ладно. Я женат на одной симпатичной альбатросочке.
2: А где она сейчас?
3: Где? На гнезде сидит.
2: А правду говорят, что странствующий альбатрос верен своей единственной жене всю жизнь?
3: Да, правда. У нас только смерть может разорвать семейные узы.
2: Ого, молодцы! Значит, брак на всю жизнь?
3: Точно.
2: И вы вместе заботитесь о детях?
3: Конечно. Жена моя откладывает лишь одно яйцо в год. Мы высиживаем его, а потом заботимся о подрастающем птенце в течение примерно 1 года.
2: И, наверное, кормите его морской едой?
3: Да, птенчик наш на аппетит не жалуется. Мы добываем ему пищу в океане.
2: Большое спасибо тебе, странствующий альбатрос, за интересный рассказ о своей жизни.
3: Пожалуйста.
2: Счастливо тебе над Тихим океаном летать, парить да рыбешку здесь ловить.
3: Спасибо. Всего хорошего!
1: Дорогие ребята, приходилось ли вам делать модель планера? Те из вас, которые этим занимались, знают, что смастерить хорошую действующую модель планера не так-то просто. Для этого требуется очень точный расчет.
4: Сегодня мы слышали о своего рода живом планере, о птице альбатрос. У альбатроса крылья такие длинные, в полете он может использовать даже самое слабое дуновение ветра.
1: Альбатроса недостаточно назвать живым планером. Он еще и прекрасный планерист. Но он был бы совершенно беспомощным, если бы не знал, как своими крыльями управлять, как использовать потоки ветра, дующего над океаном, для того, чтобы набрать высоту.
4: Неужели альбатрос сам научился так мастерски планировать? Так хорошо использовать ветер?
1: Вряд ли. Своего птичьего разума ему было бы явно недостаточно.
4: Кто же научил альбатроса планерному искусству? Вложил в него соответствующие инстинкты, мудро сконструировал крылья этой птицы. Обоснованный ответ на эти вопросы – великий, мудрый творец, Бог, создатель природы.

Вспомни Христа, когда вечер начнется, тихо взойдет золотая луна. Вспомни Христа, когда утром проснешься, робко откроешь глаза. Вспомни Христа, начиная работу, вспомни Его, продолжая свой труд. Помни Создателя в юные годы, с Ним продолжая свой путь. Вспомни Христа, когда душу смущает бурное море тревожных скорбей. Туча ли солнце тебя заслоняет? Вспомни Христа на Голгофской горе, оставленный всеми, забытый друзьями. Он одиноко висел на кресте, о прощении людей, что его распинали. Отца он просил в священной мольбе. Давит ли сердце сомнения камень? Душу ль смущают неверия дни? Гаснет ли первой любви жаркий пламень? Встань на колени и Богу молись. Вспомни Христа, когда враг за тобою ночью и днем постоянно следит. Слезы из глаз, когда льются рекою, и Он на помощь тебе поспешит. И после долгих, тяжелых скитаний сможешь тогда ты свободно вздохнуть, что среди жизненных всех испытаний твердо с Иисусом прошел этот путь. Аминь. Слава Богу.

Вера. К счастью, есть одна дорога. Ей название – вера в Бога. Кто дорогой тот пойдет, счастье вечное найдет. Аминь.

Лена с мамой ходили по воскресеньям на собрание в церковь. После молитвы и пения песен всех детей забирала с собой Мария Петровна, учительница воскресной школы. Они шли в другую большую комнату, где были расставлены столы со стульями, где в шкафчике лежали карандаши, фломастеры, краски, цветная бумага, клей и много других очень привлекательных вещей. Мария Петровна рассказывала или читала какую-нибудь историю из Библии. Потом ребята рисовали. Некоторые рисовали то, о чем только что рассказала учительница. Другие рисовали то, что их волновало сегодня. Мальчики и девочки были разного возраста, от 6 и до 14 лет. Но всем было всегда интересно. Только Люба, рыжеволосая девочка с веснушками, казалось, была где-то вне класса. Она появилась недавно, приходила вместе с учительницей и сидела всегда где-нибудь в углу, почти не реагируя на разговоры, ни на шутки. Однажды Лена пошла в воскресную школу одна. Ее мама простудилась и осталась дома. По дороге Лена купила себе пару беляшей, которые очень любила. Однако, надкусив один, Лена поняла, что эти беляши совершенно несъедобны. Пересоленная, переперченная начинка была невкусная. Поблизости не было никакой урны, поэтому девочка опять завернула беляши в бумагу, положила в карман и побежала к подъезжавшему троллейбусу. В классе дети были какое-то время одни, их учительница где-то задержалась. Толик дернул сидящую в углу Любу за косу и сказал, что она тоска зеленая, потому что Люба сидела, как всегда, в зеленом потрепанном пальто, которое никогда не снимала. Девочка сидела молча, опустив глаза. «Люба, хочешь беляш?» – неожиданно для себя самой спросила Лена и протянула тихой Любе свой сверток из кармана куртки. Люба молча развернула беляши и стала их медленно, но очень бережно есть. Видно было, что она голодная. Девочка не замечала ни соли, ни перца. Лена хотела закричать, остановить ее. «Не ешь! Я хотела над тобой подшутить!» Но тут вошла Мария Петровна и начала занятие. Сегодня речь шла о милосердии. Учительница рассказывала детям историю о милосердном самарянине, который помог незнакомому человеку, и о том, как милосерден был Иисус. А Лена сидела как окаменевшая. Она знала, что это такое, когда милосердия нет. Никто из ребят не понял, что беляши были плохие. Наоборот, они даже подумали, что Лена милосердная, потому что угостила Любу, когда Толик ее дразнил. Люба, кажется, тоже совсем не заметила, что беляши были совсем несъедобны. Только Лена теперь сидела и мучилась. Когда все стали рисовать, она нарисовала не Иисуса, не самарянина, а Любу в зеленом пальто и себя в черном со свертком в руках. На свертке было написано слово «грех». Дома Лена расплакалась и обо всем рассказала маме. Мама сказала, что слышала об этой девочке от Марии Петровны. Ее взяла к себе жить бабушка, соседка их учительницы, потому что родители Любы погибли в автомобильной катастрофе. Люба была тоже с ними в машине, но она осталась невредима. Только вот шок еще до сих пор не прошел. Девочка не разговаривает и не улыбается. Бабушка ее очень любит и бережет, но живут они бедно, на бабушкину скудную пенсию. «Знаешь, дочка, давай напечем беляшей и пирожков с капустой и с яблоками», – предложила мама. «И я все отнесу Любе», – радостно перебила ее Лена. Весь оставшийся день они провели на кухне, а вечером Лена отправилась в путь. Она очень волновалась. «Что она скажет? Почему она пришла?» Но все получилось замечательно. Любина бабушка была очень добрая, гостеприимная, совсем маленькая старушка.
Люба так, наверное, и не поняла, за что Лена у нее просила прощения. Они пили втроем чай с беляшами и пирожками, которые были просто превосходны. В этот вечер Лена впервые увидела, как Люба улыбнулась. Лена и Люба стали хорошими подругами. Другие ребята из воскресной школы тоже подружились с Любой. Они ходили друг к другу в гости, устраивали детские праздники, на которые девочки и мальчики приносили то, что они съедали сами или приготовили со своими мамами. Дорогие ребята, вам понравился этот рассказ? Мне очень понравился. Поняли ли вы, что такое милосердие? Знаете, у меня для вас сегодня небольшое задание. Я бы хотела, чтобы вы попробовали кому-нибудь доставить радость. Сделать что-то хорошее для человека. Можно сделать что-то хорошее для мамы, или для братика, или сестрички. А может быть, для соседа, соседки, или кому-нибудь на улице. И поделитесь, как у вас это получилось или нет? Какие чувства вы испытали после того, как сделали что-то доброе? И давайте вместе с вами будем учиться милосердию, будем учиться приносить радость другим людям. Я думаю, что Бог будет очень-очень этому рад.

Канан сумел вытащить шелковую нить из кокона. Осторожно держит он ее в своей руке. Его счастливое лицо выражает радость, и Шанти радуется вместе с ним. Канану 14. Шанти же только 6 лет. Они живут в Баргуре, в миссионерской школе для слепых. Они здесь потому, что глаза их ничего не видят. Однако руки их научились многое различать, и уши их слышат то, чего не слышим мы. Каждое утро Канан идет на спортивную площадку. Там он занимается на 12 спортивных снарядах. Свою тонкую циновку, на которой он спит, и легкое одеяло он всегда аккуратно складывает. Каждый день он надевает чистую рубашку. Каждую субботу он сам стирает свои вещи и развешивает их во дворе школы. Он даже пытается гладить свои рубашки и сам, взяв у заведующей нитки и иголки, пришивает оторванную пуговицу. Годы ушли на то, чтобы всему этому научиться. И сейчас он радуется, что может выполнять свои ежедневные обязанности. Канан – лучший ученик в 5 классе. Усваивает он очень быстро, и у каждого он хочет чему-то научиться. Почтальона он просит объяснить ему назначение марок. Повар берет его с собой на базар закупать овощи, и Канан определяет качество фруктов и овощей по запаху и на ощупь. Может он различать и деньги, когда подходит его очередь платить. У садовника он научился перекапывать грядки, а при помощи шнура и определенной длины палки он научился сажать и сеять. Выращенные овощи ребята продают потом на базаре. По субботам, после обеда, Канан едет со своей Библией домой, в свою деревню. И дети со всей деревни собираются вокруг Канана и его родителей. Они удивляются самостоятельности своего друга. Он их даже может кое-чему научить. Рукоделию, песням, игре на музыкальном инструменте. Когда он при помощи пальцев читает из Библии, то простые люди едва узнают в этом уверенном в себе и сияющем парне того мальчишку, который 4 года тому назад сидел никому не нужный в углу своей хижины, которого кормила мать с ложечки и постоянно ругал отец. Многие индийцы считают слепоту наказанием Божьим и позором. Плохие друзья часто спаивали мальчика и пьяного пускали через деревню. Один миссионер нашел его и привез в Баргур. То, чему Канан за 4 года научился в школе, вызывает сейчас у его соседей большое уважение. Его пример изменяет отношение слепых к своей жизни больше, чем многие слова. Шанти попала в Баргур, школу для слепых, так. Однажды детский хор школы пел. На него были приглашены жители окрестных деревень. Пришла и тетя Шанти и узнала, что слепым детям здесь оказывают помощь. Шанти была единственным ребенком у родителей, которые сами были больны и стыдились того, что у них родилась слепая дочь. Поэтому родители отдали Шанти в детский дом. В течение 5 лет они ее ни разу не навестили. В детдоме никто толком не заботился о слепом ребенке. Как и всех детей, Шанти кормили, одевали, мыли. Ей просто сохраняли жизнь. С ней никто не разговаривал. Никто с ней не играл. Все думали, этот ребенок все равно ничего не понимает. Другие дети в детдоме играли с игрушками, ползали по комнате для игр. Шанти же лежала в своей кроватке тихо и безучастно. Дети боялись ее мертвых глаз. Со временем Шанти стали сажать на порог комнаты. Она качалась из стороны в сторону и протирала глаза. Когда она хотела есть, то начинала плакать. Она не умела разговаривать. Шанти еле-еле научилась ходить, не могла ни одеваться, ни раздеваться. Кушать сама тоже не могла. К счастью для Шанти, ее тетя попала на евангелизацию и узнала о школе для слепых.
родители принесли свою дочь в Баргур и оставили ее там. Сначала врач школы определил, что у Шанти вши, паразиты и что она страдает кожной болезнью. Девочка была очень худенькой. Часто она попадала в больницу. Иногда заведующая дни и ночи напролет оставалась в больнице возле нее, и девочка начала чувствовать любовь. В школе учителя старались ее кое-чему научить. Многое она усвоила за короткое время, но выражение ее лица было безучастно. И когда она оставалась одна, она сидела, покачиваясь из стороны в сторону, и протирала свои глаза. Как можно было помочь этой одинокой девочке? Учителя уже думали, что ее невозможно научить говорить. Так прошел ее первый учебный год. Летом, во время каникул, учителя и ученики разъехались по домам. Шанти не могла поехать домой. Родители не хотели ее возвращения. Шанти осталась на все лето в Баргуре, заведующей школой и ее дочерью Джуаной. Во время этих 6 недель совершилось чудо. Джуана часто приглашала Шанти к себе домой, терпеливо ей все объясняла. Она заставляла Шанти повторять за ней разные упражнения, гуляла с ней по саду, бегала по улице. Она не критиковала ее, но любовью и терпением завоевывала сердце своей маленькой подруги. Они ходили кроликам, курам, а также в сарай к корове. Теперь часто можно было заметить, что лицо Шанти, ранее безучастное, теперь светилось радостью, когда она играла со своей зрячей подругой. Однажды Джуана играла на флейте, и вдруг Шанти протянула к ней руку и сказала: «Дай мне!» Это были ее первые слова. За ними последовали другие. Иногда подруги даже спорили. После размолвки Джуана обычно обнимала свою подругу, гладила ее, приветливо разговаривая с ней и вытирая ей слезы. Постепенно маленькая слепая девочка преодолела страх, разочарование и неуверенность. В ее сердце нашлось место новым чувствам. Когда учителя и ученики после каникул вернулись в школу, они заметили эту чудесную перемену, происшедшую с Шанти, которая, правда, еще не могла так быстро и правильно говорить, как другие дети, но уже могла заниматься в школе. У Шанти теперь много друзей. Может быть, и она, как Канан, когда-нибудь вернется в свое село и принесет своим больным родителям то, что означает ее имя. Шанти означает мир. Мир – мир.

0: Я смотрю на потолок. Дом молитвы невысок, но зато любовь Христа необъятна, высока, выше белых облаков. Ты ее принять готов?
1: В мире природы.

0: Сегодня в программе подводное интервью. Вы услышите беседу с рыбой по имени Ремора. Иначе ее еще называют прилипала. И вы узнаете почему.
1: А затем мы расскажем о том, как рыбы и другие обитатели морских глубин разговаривают друг с другом. И вы сами услышите издаваемые ими звуки, записанные на пленку с помощью подводного микрофона.

0: Здравствуй, рыба.
1: Привет, привет.
0: Ты куда плывешь?
1: Да вот, хочу присосаться к вашему кораблю.
0: Присосаться?
1: Конечно.
0: Интересно. Рыба, ты бы не могла бы побеседовать со мной? Рассказать, как поживаешь ты во глубине морской?
1: Ну что ж, пожалуйста, скажу в начале разговора, что меня зовут Римора.
0: Римора?
1: Да, а еще меня называют Прилипало.
0: Интересно, почему тебя так зовут?
1: А потому что я люблю прилипать, а вернее присасываться.
0: К чему?
1: К кораблям и большим рыбам.
0: Кораблям и большим рыбам? Вот это да! А зачем ты это делаешь?
1: Как зачем? Прилеплюсь к ним, и они меня везут по морям, по волнам. И не надо самой плыть, зря энергию тратить.
0: Надо же! Здорово приспособилась!
1: Конечно, здорово! Рыбе-реморе хорошо живется в море.

0: Баримора по прозвищу Прилипала. Расскажи, пожалуйста, как ты выглядишь. Это для наших слушателей.
1: Пожалуйста.
0: Какой ты длины?
1: Я метровой длины.
0: И по всему телу у тебя полосочки.
1: Да, черные, синие и белые полоски.
0: Расцветка у тебя очень красивая.
1: Это мой творец такую красивую окраску мне дал.
0: Верно. Рыба Римора, а где ты обитаешь? В каких морях?
1: В теплых морях, омывающих Африку и Азию.

0: Нора, ты сказала, что умеешь присасываться к кораблям и большим рыбам.
1: Умею.
0: Интересно, а как ты это делаешь?
1: Как? А у меня для этого специальные присоски есть.
0: Интересно.
1: Да, вот видишь, у меня на голове 42 присоски.
0: На голове? Вижу, такие углубления. И все они расположены внутри особого овала.
1: Верно. Вот этим овалом-то я и присасываюсь.
0: Понятно.
1: А знаешь, с какой силой я присасываюсь?
0: С какой?
1: Ученые говорят, что нужна сила в 11,5 килограмм, чтобы оторвать меня от той поверхности, к которой я прилепилась.
0: Сила в 11,5 килограмм? Это немало, если учесть, что ты весишь всего примерно 1 килограмм.
1: Конечно.
0: Прилипала. Значит, говоришь, ты к большим рыбам прилипаешь?
1: Ну да, например, к киту, к гигантской акуле. К ней я снизу подплываю, к ее брюху прилипаю.
0: Скажи, для этого тебе достаточно прикоснуться своими присосками к ее брюху?
1: Видишь ли, вокруг овала, с помощью которого я присасываюсь, у меня есть особая овальная мышца.
0: Особая мышца? А, такой вроде бортик, как раз по краю твоего овала.
1: Точно. И после того, как я свои присоски к брюху акулы прижимаю, я эту овальную мышцу напрягаю. Бортик по краю овала становится больше, выше.
0: То есть получается своего рода овальная чашка, прижатая к брюху акулы.
1: Верно. И чем сильнее я сокращаю овальную мышцу, тем выше становится край этой чашки. То есть чашка как бы углубляется. И в ней образуется...
0: Наверное, в ней образуется вакуум, безвоздушная прослойка.
1: Совершенно верно. И благодаря давлению воды извне, я с большой силой присасываюсь к туловищу акулы.
0: Здорово устроено.
1: Это мой создатель сконструировал.
0: Верно. Скажи, рыба прилипала. А может, акула, к которой ты прилепилась, тебя от себя отлепить?
1: Нет. Она никак не может от меня отделаться. Если даже плавает быстро, хвостом бьет, всем телом извивается, ничего у нее не получается.
0: Вот как? А ты в любой момент можешь от нее отсоединиться?
1: Конечно, расслабив овальную мышцу.
0: Тогда безвоздушная прослойка, вакуум исчезает.
1: Верно, и я отсоединяюсь.
0: Скажи, рыба ремора или прилипала, а большие рыбы, например, акулы, не имеют ничего против того, что ты к ним присасываешься?
1: Нет. Они даже рады этому.
0: Они рады тому, что ты к ним прилепляешься? Почему?
1: А потому что, путешествуя с ними, я забочусь об их здоровье.
0: Заботишься об их здоровье?
1: Конечно, ведь я поедаю крошечных морских существ, которые причиняют вред здоровью больших рыб.
0: Ах, вот как! Интересно!
1: Да, и большим рыбам хорошо. Я их от крошечных вредителей спасаю. И мне хорошо, себе пропитание добываю.
0: Здорово.
1: Да, мой создатель все это предусмотрел. Видишь, голова у меня какая заостренная. А на конце ее рот.
0: Да, он на конце твоей острой, вытянутой вперед головы.
1: Это помогает мне удалять вредных паразитов с определенных маленьких участков тела огромной рыбы. Например, я поедаю крошечных вредителей, находящихся на ее жабрах и вокруг глаз.
0: Понятно. А чем ты еще питаешься?
1: Чем еще? Акулы, как ты, наверное, знаешь, едят других больших рыб.
0: Знаю. Ну и что?
1: Ну, а я питаюсь, так сказать, остатками с барского стола.
0: То есть тем, что от съеденных акулой рыб остается?
1: Ну да. Отлепляюсь я тогда от тела акулы и сную вокруг, остатки доедаю.
0: Как бы от тебя самой в тот момент одни остатки не остались?
1: Я знаю. Я тогда должна плавать вокруг акулы очень осторожно. Когда акула добычу хватает, очень она возбужденной бывает. Тогда ей на глаза лучше не попадаться.
0: Ясно. Рыба ремора, а ты сказала, что ты иногда также к кораблям прикрепляешься.
1: Верно. Присасываюсь и к кораблям.
0: А зачем это? Ведь так пищу тебе не добыть.
1: Почему не добыть? К кораблям я прикрепляюсь, когда в дальнее плавание отправляюсь, как раз за пропитанием.
0: Ах, вот как!
1: Да, когда с трудом добывается еда в каком-то определенном месте океана. Бесполезно там тогда оставаться, в другое место надо отправляться.
0: И ты отправляешься, прицепившись к попутному кораблю?
1: Конечно. Плыву я с кораблем, а сама по сторонам смотрю, не увижу ли косяк мелких рыбешек.
0: Понятно.
1: Да. И когда встретится подходящая мелкая рыбка, я от корабля отцепляюсь, на охоту отправляюсь.
0: Теперь понятно, прилипало, почему ты к кораблям, присосавшись, плаваешь.
1: Да, удобный способ передвижения.
0: Спасибо тебе большое, рыба ремора, или прилипало, за интересную беседу.
1: Пожалуйста, интересно было встретиться с тобой. В нашем подводном царстве.
0: А теперь пора мне всплывать на поверхность, а то кислорода в моих баллонах не так много осталось.
1: Ну что ж, до свидания.
0: До свидания, рыба ремора.

Дорогие друзья, вам понравилась сегодняшняя беседа с рыбой Реморой? Беседа с рыбой. Это звучит несколько странно, наверное, подумали некоторые из вас. Ведь рыбы, как известно, не разговаривают. Да, друзья, но в следующей части нашей программы вы узнаете о том, что обитатели подводного царства тоже имеют свой язык звуков. Что же касается бесед с рыбами и другими представителями животного мира, которые регулярно в наших передачах человеческим языком рассказывают о своей жизни, то это, как мне кажется, помогает нашим слушателям развивать свое творческое воображение. Однако, важно отметить то, что все факты, содержащиеся в наших беседах с животными, вполне реальны и достоверны. Это научная информация о животном мире. Фактически рыбы, птицы, звери и насекомые в наших передачах рассказывают вам то, что узнали о них ученые. И именно реальная информация о жизни животных, дающая нам представление о том, насколько сложно устроены живые существа и как рационально организована их жизнь, приводит нас к мысли о великом конструкторе, о высшем разуме, сотворившем их. Ибо так же, как всякая сложно устроенная машина свидетельствует о создавшем ее разумном конструкторе, живые существа свидетельствуют нам о своем создателе, великом Боге, Творце природы.

0: Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, прослушав нашу сегодняшнюю беседу с рыбой, многие из вас, возможно, вспомнили знакомое выражение «нем как рыба» и слова из известного стихотворения для детей «раззевает щука рот, а не слышно, что поет». Рыбы говорить не могут, вероятно, подумали вы. Правда, звери и птицы тоже не разговаривают. Но они хотя бы мычат, рычат, мяукают, лают, чирикают, пищат и свистят. Короче говоря, издают звуки, которые на их зверином или птичьем языке что-то определенное выражают. А рыбы? Они, должно быть, всю жизнь молчат, обитая в подводном царстве тишины и безмолвия.
1: Однако на самом деле это не так. Да, подводный мир считался миром безмолвия до наступления века электроники. Но после того, как был изобретен подводный микрофон, гидрофон, представление людей о подводном царстве полностью изменилось. Оказалось, что его обитатели издают множество разнообразных звуков. Просто раньше у человека не было ушей, с помощью которых эти звуки можно услышать. Но изобретенное им электронное ухо, гидрофон, сделало его способным воспринимать подводный мир звуков. Наверное, многие из вас знают, что вода для звука — это, так сказать, родная стихия. Звук распространяется в воде в 5 раз быстрее, чем в воздухе. И если луч прожектора, попадая в воду, быстро теряет свою силу, то источник звука силой всего в 1 киловатт будет слышен за 40 километров. Что же можно услышать в подводном морском царстве с помощью подводного микрофона? Во-первых, разнообразные звуки, издаваемые рыбами. Да-да, это может показаться удивительным, но каждый вид рыб издает характерные для него звуки. Хрюканье, вой, треск, скрежет, щебетание. Большинство этих звуков имеет особое значение. Например, зов, предупреждение об опасности, выражение испуга. Вы спросите, как же рыбы обладают голосом без легких, гортани и голосовых связок, без воздуха, который необходим для работы этих органов? Действительно, голоса у них нет. Но рыбы издают разные звуки другими способами, сжимая и заставляя вибрировать резонансные устройства плавательных пузырей, щелкая жаберными крышками или костяшками брони, у кого она есть, скрежеща зубами, а то и позвонками о позвонки. Вот послушайте запись, сделанную под водой с помощью гидрофона —

Как известно, дельфины обладают подводными звуковыми локаторами. А вот звуки, издаваемые китами. Вначале голос гигантского горбатого кита. Другой кит, гринда, несмотря на свой 3-тонный вес, считается канарейкой моря. А вот услышанный подводным микрофоном голос кита касатки.

Звуки издают также разные моллюски и ракообразные. Стоит упомянуть крошечных рачков, щелкунов. Миллионы их живут на каменистом морском дне. Они такие маленькие, что их даже трудно заметить невооруженным глазом. Однако они принадлежат к числу самых шумливых обитателей моря. Гидрофон улавливает их громкую трескотню. Таким образом, подводное царство никак нельзя назвать царством тишины. Бог-творец снабдил обитателей моря, так же, как и сухопутных животных, способностью издавать различные звуки, имеющие для них определенное значение и помогающие им общаться друг с другом. Однако для общения нужно не только издавать звуки, но и слышать их. Имеют ли рыбы слух? Некоторые люди еще и теперь полагают, что рыбы не только немые, но и глухие. Ушей-то, мол, у рыб нет, а они у них есть. Только внутренние. Позади глаза хрящевый пузырек с камешками, часто фигурными. Маленькие камешки в пузырьке колеблются от ударов звуковых волн и через нервы передаются. От ударов звуковых волн и через нервы передают эти сигналы мозгу.

Годы открыли еще одну научную истину. Нечто подобное происходит в духовной жизни. Некоторые люди утверждают: «Я не вижу Бога, значит, его нет». «Я не вижу и не представляю себе вечного мира, обещанного Богом, верующим в Него и соблюдающим Его заповеди. Значит, этого вечного мира не существует». Однако, как мы знаем, даже в материальном мире, в природе, есть вещи, есть явления, которых человек не всегда может обнаружить. Он их не видит, не слышит, не замечает. Но это не значит, что они не существуют. Необходимо было изобрести гидрофон, чтобы услышать звуки подводных глубин. Нужно обратиться к Богу в молитве, с покаянием, чтобы познать Его своим сердцем. В Священном Писании сказано: «Бога никто никогда не видел». Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас.

Ну вот, дорогие друзья, пришло время заканчивать нашу сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вам было интересно и у вас возникли какие-нибудь вопросы, вы можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы сейчас слушаете. А наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. Ну а теперь нам остается сказать «До свидания». Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог!

Бог любит нас. Мне мама книгу Божью подарила. И я о важном с мамой говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все кругом росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег? Чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле. Трещит мороз, а корешки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый. Да, Он любит нас.

Белое ухо, коротенький хвост, ласково смотрят глаза. Мне в день рождения папа принес в сумке худого щенка. Нужно душистым парным молоком соски тихонько поить, без выходных даже лютой зимой в лес на прогулку водить. Вырастет он, громко лаять начнет, ух, затрепещут воры, станут мой дом обходить стороной волки, враги, детворы. Вот заживу без печали и слез, пес мой, надежда моя, станут завидовать люди вокруг, завистью горкой горя. Дети, подумайте, прав ли малыш? Можно ли так рассуждать? Можно ли в жизни опору свою? Кто охраняет людей от беды? Кто защитит от невзгод? Если не знаете, я вам скажу, это великий Господь.

Минуту жизни трудную, под гнетом суеты, Господню книгу чудную возьми с молитвой ты. Не с гордым самомнением читай ее, мой друг, сердечным умилением к ней преклони свой слух. Не ум свой человеческий, ты душу ей открой, и будет Бог отеческий беседовать с тобой. Как много утешения найдешь в беседе с ним, и все твои сомнения рассеются, как дым.

Посмотри на небо ясное, небо звездное, прекрасное, как красуется оно. Так пусть сердце твое юное в дни тяжелые, угрюмые, будет чисто и светло. Пусть подобно небу ясному, небу звездному, прекрасному, будет юный образ твой, чтобы Иисус Спаситель, твой защитник и хранитель, вечно славился тобой.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Мы рады приветствовать всю вашу семью. Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
2: О чем ты нам сегодня расскажешь, тетушка Кэрол?
3: Сегодня я расскажу о девочке, которая была недовольна своей семьей

0: и решила бежать из дому.
1: Надо думать, что она мечтала об интересной карьере.
0: Да, мечтала. Но тут она столкнулась с непредвиденными обстоятельствами. Вот, слушайте, я озаглавила свой рассказ «Падение Дарси». Одиннадцатилетняя Мэгги прибежала из школы домой. Она взлетела по лестнице и с шумом ворвалась на кухню.
2: Мам, я дома! Мам, где ты?
3: Извиняюсь за происшедшее, миссис Бриджес. Мне так неприятно. Да-да, я обязательно поговорю с Дарси, как только она вернется из школы. Да, большое спасибо, что позвонили.
2: Что Дарси сделала на этот раз?
3: Она сбежала с последнего урока. Мистер Хадсон видел ее с Френ в Дэри Клауд. Они там сидели и наслаждались пирожными, вместо того, чтобы быть в школе. Ох, да играется она у меня. Вот пусть только она придет домой. Ну, не будем больше об этом, Мэгги. Расскажи лучше, как прошел твой день.
2: Окей. Миссис Рейнер назначила меня старшей дежурной по залу.
3: Но хоть одна наша дочка знает, что такое чувство ответственности.
2: Мам, Дарси тоже ответственная. Многие дети пропускают классы, особенно если это последний урок.
3: И ты, значит, тоже?
2: Я нет, никогда, но...
3: Видишь, тут и спорить не о чем. Только потому, что другие это делают, это вовсе не значит, что так поступать правильно. В нашей семье, по крайней мере, такое поведение недопустимо. Твоя же сестра, похоже, полагает, что она может не считаться с другими людьми и жить по собственным правилам. Она опять переступила черту. И если она не исправится в скором будущем, это может стать началом ее падения.
4: Эй, где вы?
3: Мы в гостиной, родной мой.
4: Что у тебя готовится на ужин?
1: Пахнет так вкусно, что у меня уже текут слюнки.
3: Мясо с картофельным пюре. После ужина, боюсь, нам предстоит опять серьезный разговор с Дарси.
1: Да, в чем дело?
3: Только что звонила миссис Бриджес и сказала, что Дарси пропустила последний урок в школе. И ее все еще нет дома.
1: Мне казалось, что она исправилась. У нее хорошие оценки. Но она по-прежнему упрямится и не желает подчиниться самым элементарным правилам. Что с ней будем делать? Ну как нам вбить ей в голову, что пока она живет с нами, ей придется следовать установленному порядку? Я пойду переоденусь и умоюсь. Позови меня, когда накроешь на стол.
3: Мэгги, деточка моя, ты тоже пойди переоденься. Потом придешь и поможешь мне накрыть на стол.
2: Окей, мама. Ты хочешь, чтобы я сделала подливку, мам? Как в прошлый раз?
3: Не надо, роднусь. Спасибо. Не сегодня.
2: Ой, мама, вон Дарси идет.
5: Всем привет. Как тут у вас?
3: Все хорошо. Мы с отцом хотели бы поговорить с тобой, Дарси. Сразу же после ужина.
5: Да, о чем это?
3: Ну, придет время, узнаешь. Вот что, девочки, накройте на стол, а я пойду позову папу.
5: О чем это она?
2: Они все знают.
5: Знают что?
2: Ну, о том, что ты пропустила сегодня последний урок в школе. Мистер Хадсон видел вас обеих в Дэри Клауд и рассказал об этом миссис Бриджес, а та позвонила маме.
5: Мне только этого не хватало.
0: Дарси совсем не хотела расстраивать своих родителей. Она просто-напросто считала, что она уже достаточно взрослая, чтобы жить по-своему, даже если при этом она иногда нарушала правила. После разговора с родителями она заглянула в спальню к Мэгги.
2: Ну что, обошлось?
5: Эх, да чего там?
2: Хочешь немного поболтать?
5: Да. Ничего, если я присяду на минутку. Ты сделала уроки?
2: Да, почти все. У меня до сих пор в ушах стоит, как мама с папой тебя отчитывали. Сильно досталось?
5: Нет, не очень. Но теперь мне никуда не разрешается выходить. Заперта на целый месяц.
2: То есть они тебя не отпустят даже на весенний бал и на фестиваль?
5: Не-а, на целый месяц. Вот так-то. В жизни нет справедливости. Ничего. У меня есть один план.
2: План? Какой план?
5: Прости, но я не могу тебе этого сказать, Мэгги. Просто не хочу, чтобы тебе пришлось из-за меня врать. Знаешь, когда я буду снимать отдельную квартиру, ты переезжай ко мне, окей?
2: Окей, конечно.
5: Ну, мне пора. Много домашней работы. А ты можешь идти теперь в гостиную и смотреть телевизор. Поле битвы свободно.
2: Нет, спасибо. Я не смогу спокойно сидеть и смотреть телевизор, зная, что тебя заперли в комнате.
5: Со мной все в порядке, Мэгги. Я достаточно взрослая, чтобы позаботиться о себе. Вся проблема в том, что мама с папой, похоже, этого не понимают. Еще. Ну, ладно. Пока.
3: Мэгги, Мэгги, проснись. Ты видела Дарси?
2: Ой, вчера вечером. А который час?
3: Почти 7. А Дарси нет в ее комнате. Дарси.
2: Может, она в ванной?
3: Дарси! Дарси!
2: Мама, наверное, туда заглянула, прежде чем меня разбудить. О! Не может быть! Что такого сделала Дарси в этот раз?
0: Мне бы хотелось сказать всем нашим юным слушателям сегодня, что создатели часа твоего рассказа понимают, как непросто порой приходится вам. У многих из вас есть проблемы в семье или с друзьями, и вот что может оказать помощь.
6: У нас есть книга уроков с практическими советами из Библии. Серьезная поддержка во многих трудных ситуациях, с которыми встречаются дети и подростки.
7: Чтобы получить наши уроки, вам надо только написать нам по адресу.
6: radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
0: Давайте теперь вернемся к нашей истории, которая называется «Падение Дарси».
2: Что такого сделала Дарси в этот раз?
0: Мэгги быстренько набросила на плечи свой халатик и побежала в комнату родителей. Отец уже был на телефоне.
8: 24 часа, говорите? Но послушайте, лейтенант, моя дочь убежала из дому, ее дома нигде нет. Если сидеть и ждать 24 часа, то кто знает, как далеко она уйдет за это время, и кто знает, что с ней может случиться. Фото? Обязательно, обязательно захватим. Хорошо, хорошо, спасибо. Скажи, Дарси говорила тебе что-нибудь о своих планах?
2: Нет. Постой. Она сказала, что у нее много всяких дел. И что у нее есть какой-то план. Но она сказала, что не хочет, чтобы мне пришлось из-за этого говорить неправду. Она сказала, подожди, увидишь.
8: Ничего, Мэгги, не плачь. Ты ни в чем не виновата. Мы ее найдем, и она снова будет с нами.
0: Дни тянулись за днями, и гробовая тишина наполнила весь дом. Мама и папа ходили вокруг, как мертвые, вздрагивая при каждом телефонном звонке. Ни у кого не было никакого желания ни есть, ни спать, ни разговаривать. Мама старалась утешить Мэгги.
9: Несчастье случается в каждой семье, Мэгги. Надо делать свои дела, как обычно, и молиться Богу о помощи.
10: Здравствуй, деточка. Опять пожаловала. Что тебе принести сегодня?
5: Принесите мне, пожалуйста, глазунью, тост, апельсиновый сок и стакан молока.
10: Каждый вечер ты заказываешь одно и то же. Вот уже вторую неделю. Может, закажешь что-нибудь другое?
5: Нет, спасибо. Я ничего другого не хочу.
10: Ладно. Как у тебя с работой? Нашла что-нибудь?
5: Нет.
10: Ты со вчерашнего вечера что-нибудь ела?
5: Ела. Конечно, ела. Всякое разное.
10: Да что ела-то? Один попкорн, небось, да тянучки. Эй, Сэм! Сделай мне ужин номер 2. Послушай, ну, конечно, это не мое дело, но такая хорошенькая девушка очень рискует, болтаясь одна по городу без денег и без работы.
5: Я думала, что к этому времени я смогу найти что-нибудь.
10: У тебя в глазах появился этот голодный взгляд, очень мне знакомый.
5: Что вы имеете в виду?
10: Когда ты пришла сюда в первый раз, у тебя был свежий вид. Ты выглядела уверенной в себе. Но неделька-другая в городе, и все. Незаметно начинаются перемены. Я вижу, как это началось с тобой. Вот и все. Почему ты крутишься в этой части города?
5: Тут неподалеку университет и больница. Тут много всякого происходит. И жизнь тут бьет ключом. Потом рестораны и много разных мест открыты всю ночь. Я подумала, что я смогу сразу же найти работу. Знаете, сразу всех поражу.
10: Знаю. Поверь мне, что знаю. Ага, твой ужин готов. Приятного аппетита. Не убегай сразу, как поешь, еще поговорим. Поела, детка?
5: Да. Дайте мне счет.
10: Вот что. Не беспокойся о счете, я это улажу. Знаешь что, я заканчиваю работу через 7 минут. Допивай спокойно свой апельсиновый сок, и мы поболтаем немного после того, как я освобожусь. Тут не ахти сколько места, но лучше все-таки, чем спать на скамейке в парке или в ночлежках для бездомных. Ну вот, детка, мы дома. Давай мне свое пальто.
5: Тут хорошо. А сколько у вас комнат?
10: 3. Это комната. Потом спальня, вон там. Ты можешь спать на диване. Да, кстати, ванная по коридору вниз. Она общая. Хочешь пиво?
5: Нет, спасибо. Я не пью.
10: А я выпью. О, устраивайся поудобнее. Сегодняшний вечер в столовой был очень тяжелым. Я хочу немного прийти в себя. Ну, что скажешь? Ты можешь здесь оставаться до тех пор, пока не найдешь себе работу и место, где жить.
5: Я не знаю. Посмотрю, как у меня сложится.
10: И правильно. Откуда тебе знать? Ты меня видела в кафе в течение одной недели, и все. Что тебе про меня известно? Ровно ничегошеньки. Меня зовут Джойс. Ну, не совсем. Ну, так меня тут все зовут. А тебя? Как тебя зовут?
5: Зовите меня Ди.
10: О, это тоже не твое настоящее имя. Ну, ничего. Ты поступаешь разумно, что не доверяешь. Твои родители, наверное, предлагают награду всякому, кто тебя найдет. Да?
5: Не знаю.
10: Самое ужасное, когда убегаешь из дома, это то, что не знаешь, что происходит, и боишься верить людям. Никому не доверяешь, кроме самой себя. Ну, ничего. Я постараюсь тебе помочь, сколько смогу. То, что ты слишком милая девица, чтобы закончить тем, чтобы начать рыться в помойке или воровать в магазинах, как некоторые сбежавшие из дома дети делают. Я таких сама видела. Живут в заброшенных домах или в подворотнях, а то и под мостами. Ты совсем другое дело. У тебя есть настоящие возможности. Ты не можешь опуститься до такого. А, Ты, может, хочешь принять душ и помыть голову?
11: Тебе нужен шампунь?
12: У меня есть и мыло, и шампунь. У меня только нет чистого полотенца.
10: Вот тебе чистое полотенце и мочалка. Если кто-то есть в ванной, то дверь тогда будет заперта изнутри. А в противном случае смой всю эту городскую пыль, да понежься немного под горячим душем. А я между тем позвоню Гарри и посмотрим, сможет ли он тебе помочь в смысле работы.
12: А кто это, Гарри?
10: Гарри? Мой, ну, это, дружок. У него голова на плечах, что надо. К тому же у него больше связей, чем каналов у кабельного телевидения. Какого рода работу ты ищешь?
12: Что-нибудь в офисе или официанткой.
10: Ну, дорогуша, никто тебя не возьмет на работу в офис в приличное учреждение. У них там горы людей с опытом и образованием, которые ищут себе место. Ну, официантка еще ничего, если тебе это по душе. Я вот, например, работаю. К тому же Гарри мне помогает с квартплатой. Но тут в этом районе все переполнено студентами, которые расхватывают все лучшие места. Угу. А ты любишь танцевать?
12: Ну...
10: Ты могла бы быть хорошей моделью. Ты хорошо бы смотрелась в кино тоже.
12: Я ничего такого никогда раньше не делала.
10: А мы всегда что-то делаем в первый раз. А у тебя лицо и фигура, что надо. И возраст тоже тебе в помощь. Дай-ка я позвоню Гарри. Он тебе непременно поможет. Он найдет тебе подходящее место.
12: Как я смогу отблагодарить вас за вашу доброту? Ведь вы меня даже не знаете.
10: Да не думай об этом, детка. Все будет в порядке. Это Гарри! Ни у кого больше нет ключа. Так что мне не надо ему звонить, он сюда сам пожаловал.
13: Привет, красотка. А это кто?
10: Мой сладенький. Это Ди. Она недавно прибыла в город, и я ей обещала, что ты сможешь помочь ей устроиться. Ну, я подумала, что, может быть, у Зака?
13: Да, у Зака. Может быть. Есть что-нибудь подходящее для нее.
10: Ну, видишь, детка, что я тебе говорила. Пойди помойся, а Гарри туда тебя отвезет и познакомит с Заком.
12: Ну, уже ведь поздно.
13: Всего лишь 20 минут 12-го. Город оживает только после полуночи. Кто его знает, Зак может дать тебе возможность начать сегодня же ночью. У тебя есть еще пиво, красотка?
10: Посмотри в холодильнике, Гарри.
12: А чем Зак занимается?
10: А его бизнес расположен на Авеню Свободы. У него кинотеатр открытый всю ночь напролет. Но у него есть и другой бизнес, кроме этого. Держись за нас, Гарри, детка, и ты не пропадешь.
12: Он что, крутит порнографические фильмы?
10: Да какая тебе разница, какие это фильмы? Тебе жрать хочется или нет?
12: Конечно, но все-таки...
10: Ну, тогда не беспокойся о пустяках. С Гарри ты в надежных руках, он о тебе позаботится.
13: О чем это вы тут шепчетесь?
10: Она интересуется, чем занимается Зак. Скажи ей, Гарри, я думаю, что тут ничего такого.
13: Что ж, детка, если ты особенно щепетильная, можешь продолжать искать работу по объявлениям в газетах. Мне почудилось, будто ты хочешь заработать хорошую деньгу, а?
10: Скажи ему, Ди, скажи, что ты хочешь, что ты можешь, что ты готова.
12: Я хочу такую работу, чтобы я могла быть независимой и снять свою собственную квартиру.
13: Знаю, детка, что ты этого хочешь. Так что давай, пойди приведи себя в порядок. Зак любит хорошеньких. Тебе же самой будет лучше, если ты произведешь хорошее первое впечатление.
10: Зачем тебе чемодан, Ди?
12: Там моя одежда и всякие вещи.
10: А, ну да. Конечно, детка. Хорошо, ступай.

0: Можно мне немножко об этом подумать? Я хотела бы знать хоть какие-нибудь подробности.
1: Что терять время? Кто рано встает, того удача ждет. Доллар заработанный, все равно, что доллар сбереженный, ну и все такое. Чем раньше ты начнешь, тем скорее начнут сыпаться деньги. Ты же сама сказала, что ты только этого и хочешь.
0: Я бы лучше себя чувствовала, Джойс, если бы вы пошли с нами.
2: Я с удовольствием, детка, но мне завтра на работу, мне надо лечь спать пораньше. Не беспокойся. Гарри посмотрит за тобой, доверься ему. Ты за ней погляди, слышишь? Хороший мой.
1: Как за собственной дочерью. Пошли, детка. Пока, моя красотка.
3: Спасибо тебе, Гарри.

0: Я запарковался в конце квартала, детка. Вот тут. Я открою тебе дверь, и мы можем двигать.
1: И это ваша машина?
0: Ага. Что скажешь? Классная тачка, да? Ну, давай, детка, залезай, мы только теряем время понапрасну.
1: Я что-то забыла. Я сейчас вернусь.
2: Эй, детка! Послушай, вернись! Что с тобой? Куда ты побежала?
3: Эй, ты! Смотри, куда идешь! Сестричка!
1: Они что, думают, что я круглая дура? На какую такую работу этот Гарри собирался меня подвести ночью? Готова поклясться. Это не та работа, которую я хотела бы получить.
4: Эй, красавица! Тебя подвести?
1: Боже милостивый, помоги мне. Мне страшно, но мне не к кому обратиться за помощью. Ну что, добилась своего, глупая девчонка? Мама с папой тебе говорили, что в конце концов ты дойдешь до полного падения. Как низко ты собираешься пасть? Голодная, усталая. Я никогда раньше не чувствовала себя такой усталой. Джойс и Гарри видели с самого начала, что я никудышняя девчонка. Что мне теперь делать? Я думала, что в большом городе все будет просто и ясно. Но не тут-то было. Когда мама возила нас с Мэгги сюда, я видела здесь одни только дорогие рестораны да шикарные магазины. Тогда я не заметила бездомных мужчин и женщин, спящих в подъездах и подворотнях. Я никогда раньше не видела стоящих в очереди за бесплатной тарелкой супа. Ну что, Дарси, деточка, теперь ты все видела? Это, наконец, произвело на тебя впечатление? Что теперь ты собираешься делать? Ты же не можешь ползти назад к Джойс, как побитая собака. И не можешь вернуться домой, как маленький нашаливший ребенок. Ой, что это? Похоже, что это церковь вон там. Да, церковь. И у них тут висит объявление о проповеди. Что есть человек, что ты помнишь его? Спасибо, Господи, что ты помнишь меня, даже если я этого и не заслуживаю. Даже тогда, когда я сделала все, чтобы отвернуться от всего, что люблю, включая тебя. Это благодаря тебе я убежала от Гарри, потому что я чувствовала внутри, что в глазах твоих мое поведение было неправильным. И этого было достаточно для меня, чтобы передумать. Прости меня за ту боль, которую я причинила всем вокруг. Я попробую начать все сначала.

молчала. Спасибо тебе, Боже, за то, что ты мне все прощаешь. Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы у меня хватило мелочи.

0: Мэгги?
1: Дарси? Мама, папа, Дарси звонит. Дарси, пожалуйста, не бросай трубку. Ты где? С тобой все в порядке? Скажи мне твой номер телефона.
0: Я не брошу трубку, Мэгги. Не волнуйся, со мной все в порядке. Но все, что я сделала, было неправильно. Мне много есть, что тебе рассказать. Я сделала столько глупостей.
1: Не думай об этом, Дарси. Вот папа, он хочет тебе что-то сказать.
2: Дарси, дорогая, ты где находишься? Скажи, я тут же за тобой приеду.
0: Я в городе. Папа, пожалуйста, приезжай скорее. Я хочу назад, домой.
3: Тетушка Кэрол, эта история чем-то напоминает мне историю о блудном сыне из Евангелия от Луки.
4: Да, может быть. Дарси не растратила своего наследства, но она безответственно убежала из дома.
3: Ее желание стать совершенно независимой, хорошо устроиться, найти работу – всего лишь голубая мечта.
4: Она открыла для себя, что христианская церковь является местом убежища и помощи. Точно так же, как сам Христос. Есть наша опора тогда, когда мы нуждаемся больше всего.
3: Итак, нам уже пора.
4: До свидания.
5: Это был час твоего рассказа.
6: Тетушка Кэрол
7: и дядюшка Дэн
6: прощаются с вами.
7: До новых встреч!

Салон первый. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Вопрос-ответ. Неля, 14 лет, спрашивает: почему Бог не говорит с нами, как говорил с людьми в давние времена? В давние времена Бог обращался к народу через отдельных людей, это пророков. Им Он открывал Себя, давал наставления, и они передавали их народу израильскому. Бог хочет, чтобы люди знали, понимали Его и слушались Его. Ведь Бог создал человека для Своей славы, чтобы человек служил Творцу, общался с Ним и прославлял Его в своей жизни. Апостол Павел пишет: «Бог многократно и многообразно, говоривший отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки все, что существует во времени, сотворил». Евреям 1:1-2. Пророки только указывали на Христа, говорили от имени Бога о правде, о святости Бога и о нужде человека в заместительной жертве Христа за его грехи. Когда же Бог подготовил человечество к приходу Христа, то послал Сына Божьего на землю, чтобы совершить дело спасения людей и поселиться в спасенных Духом Святым. Иисус пришел на землю и жил среди людей. Он показал, как Бог любит нас, чего Бог ожидает от нас, какими хочет видеть. Все это записано в Библии, в Новом Завете. Теперь Богу нет нужды говорить через отдельных людей, как было раньше, так как Божий Дух живет в каждом верующем в Иисуса Христа, и Дух Божий учит людей понимать Слово Божие, то есть Библию.

Держись корабля. В полку служил юноша, почти мальчик. Звали его Сашей, и был он барабанщиком. Командир не раз отмечал его смелость в бою и не детскую самоотверженность. Да и все его поведение, обращение с людьми, привлекло внимание умудренного жизнью командира полка. Все уважали этого парня. И командиру захотелось узнать о нем как можно больше. Он передал ему приказ прибыть, и тот явился с барабаном и палочками, как на парад. Четким строевым шагом подошел к своему командиру и отдал ему честь. Бывалый воин невольно залюбовался выправкой барабанщика. «Я с большой радостью, но и не скрою, с грустью наблюдал за тобой, как ты добросовестно выполняешь свои обязанности, как идешь в бой вместе с опытными солдатами, а ты ведь такой юный. Благодарю вас, но я делаю только то, что должен был делать». Был дан ответ. «Тебе было страшно во время боя? Я думаю только о своем барабане. Он позвал полк в бой, и я пошел вместе с другими на врага. Я всегда говорю себе: делай то, что тебе положено. Держись корабля». «Но это же выражение моряков», — удивился командир. «Да, это выражение моряков, но очень хорошее, не правда ли?» — оживился Саша. «Вижу, что ты его правильно понимаешь. Пусть же она сопровождает тебя всю жизнь». «Отец мой, Яков, всегда говорил: держись корабля». «Это я от него научился». «Твой отец был моряк?» «Собственно, он не мой отец, но меня воспитал», — попытался объяснить Саша. «Своего отца я не знаю». «Интересно», — задумчиво сказал его собеседник. «Расскажи мне о своей жизни подробнее». «Расскажу все, что знаю со слов моего отца Якова. Когда я был совсем маленьким, моя мама вместе со мной отправилась к папе, где он временно работал. По дороге разразилась страшная буря, и весь корабль погиб. Спаслись всего лишь несколько человек, в том числе и мы с мамой. Утопающих подобрал проходящий пароход, но моя мать тут же сильно заболела и, не добравшись до берега, умерла. Я остался один. Вот тогда Яков взял меня к себе. Он был матросом на этом корабле. Приехав в назначенное место, он пытался найти моего отца, но не знал его фамилии, и поиски ни к чему не привели. Матрос оставил меня у своих знакомых и снова отправился в рейс. Приезжал и опять уезжал. Это был очень хороший, добрый человек. В последний раз мы с ним расстались, когда мне было 9 лет. Больше он не вернулся, погиб. С того времени я должен был думать, как обеспечивать себя. В 7 лет отец Яков определил меня в школу, и с тех пор, хотя мне и приходилось работать, я школу не бросал. Он мне всегда говорил: учись, будь прилежным во всем, держись корабля. И если ты когда-нибудь встретишь своего родного отца, чтобы мог, не стыдясь, посмотреть ему в глаза. Потом началась война, я стал барабанщиком. Командир молчал, погрузившись глубоко в свои мысли. «Надеешься ли ты когда-либо найти своего отца?» — наконец спросил он. «Ведь ты даже не знаешь его имени». «Это так. Но я уверен, что найду его, и отец узнает меня, когда я покажу ему одну вещь. Она принадлежала моей матери». И он показал маленький мешочек, который висел у него на шее, как медальон. Этот матрос Яков снял с маминого пальца, чтобы сохранить для меня на память ее обручальное кольцо. Отец Яков сказал мне, чтобы я носил его при себе, пока не найду своего папу. «Ты сказал обручальное кольцо?» — взволнованно спросил командир. «Покажи мне его, пожалуйста». Мальчик пристально посмотрел на мужчину, потом снял мешочек и положил
послушно ему в руку. «Я знаю это кольцо», — после долгой паузы сказал тот. «На внутренней его стороне должно быть написано «Анна и Александр», а также число 26 мая 1849 года». И действительно, на кольце была сделана такая надпись. Теперь слова были лишними. Отец крепко прижал мальчика к своей груди и мог только воскликнуть: «Мой сын! Мой сын!» Перед ним стоял маленький барабанщик и дрожащим голосом говорил: «Папа, ты нашел меня? Ты такой известный человек, а я просто барабанщик. Но знай, я всегда был честным и добросовестно выполнял все, что мне поручали. Я всегда держался корабля. Благодарю Бога, что Он даровал мне тебя таким», — сказал счастливый отец. Они долго плакали вместе. Саша стал взрослым, но выражение «держись корабля» навсегда осталось девизом его жизни. «Держись вечной жизни». 1 Тимофея 6:12.

Вірою, і що я слаб, но служить Христу стараюсь, і желаю, щоб росла віточка любви святая. Ісус, ти научи быть родителям послушним, чтобы истину лучи я понес потом заблудшим. Незаметно подрасту, крылья веры я расставлю, так хочу служить Христу, как служил апостол Павел.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
3: Мои самые теплые приветствия всем мальчикам и девочкам, которые слушают нашу сегодняшнюю передачу. Добро пожаловать на нашу программу.
2: Дядюшка Дэн подготовил для вас сегодня одну очень увлекательную историю из Библии.
3: Да, тетушка Кэрол, это еще один рассказ об исходе евреев из Египта, о том, как Бог вывел их из египетского рабства в землю ханаанскую.
2: Насколько я помню, в твоем последнем рассказе Моисей привел израильтян к самой границе земли обетованной. И тут, по велению Божьему, попрощался с ними со всеми, ушел в горы и там умер.
3: Израильтянам теперь предстояло пересечь реку Иордан и войти в землю обетованную. Вся тяжесть ответственности за исполнение этой задачи пала на плечи Иисуса, помощника Моисея. У некоторых наших слушателей могут возникнуть вопросы в связи с этой необычной историей, так что в конце передачи, перед тем, как попрощаться, я попытаюсь ответить на некоторые из этих вопросов. Кстати, эту историю можно найти в Ветхом Завете Библии в книге Иисуса Навина, главы 2, 6 и 7.
2: Как озаглавлена твоя сегодняшняя история, дядюшка Дэн?
3: Я озаглавил ее про то, как вор погубил армию. Израильтяне под руководством Иисуса пересекли реку Иордан и вошли в Ханаан недалеко от Иерихона. Иерихон был одним из самых важных и богатейших городов Ханаана. Его дворцы и храмы, где процветали порок и роскошь, стояли как символ открытого неповиновения Богу. Город был окружен высокой крепостной стеной. Жрецы этого города являлись его полновластными хозяевами. Покровительницей города была Эстеров, богиня флоры, растительности и плодородия.
4: О, великая и прекрасная Эстеров! Мы поклоняемся тебе со всем благоговением души. Прими наши молитвы, о прекрасная Эстеров! Мы молим тебя о твоей защите, об обилии твоей любви, о твоей безграничной благосклонности и милости. Умоляем тебя, о Эстеров, направь наши шаги на верный путь. Скажи, как нам быть сынами израильскими? Ведь они расположились лагерем у самых наших границ. Даже сейчас, в эту самую минуту, они...
5: Поднимись, Дайкем, и следуй за мной.
4: Но я еще не закончил свои молитвы к Эстеров.
5: У нас сегодня есть дела поважнее. Я хочу тебе кое-что показать.
4: Есть что-то важнее утренней молитвы к Эстеров?
5: Как верховный жрец, я освобождаю тебя от сегодняшней утренней молитвы. Следуй за мной. Я хочу тебе что-то показать. Стучи громче. Она должна быть дома.
4: Может, она...
0: Сейчас иду!
4: Похоже, она чем-то рассержена.
5: Что если она... Ну, ничего, ничего, она быстро успокоится.
6: Нельзя подождать, что ли, малость? Ах, доброе утро, господин мой. Я не знала, что это вы.
5: Ничего, ничего, Раф.
6: Входите, пожалуйста. И ваш спутник тоже может...
5: Благодарю тебя, Раф.
6: Может, вы соизволите подняться наверх?
5: Да, Раф, спасибо.
6: Следуйте за мной. Садитесь, пожалуйста. Прохладительные напитки сейчас подадут. Я только...
5: Не беспокойся об этом, Раф. Мы к тебе не за этим пришли. Мы хотели бы подняться к тебе, в закрытый дворик, ну, тот, что наверху крепостной стены.
6: А, как вам будет угодно.
5: Да.
6: Следуйте за мной, пожалуйста.
5: Раф, если не возражаешь, могла ли бы ты нас оставить наедине?
6: Ах, конечно, конечно. Позовите меня, когда я вам буду нужна.
5: Взгляни, Дейкем, в ту сторону, на юго-восток. Знаешь, что там находится?
4: Да, ваша милость, Галгал, а также лагерь израильтян.
5: Они покинули Галгал.
4: Покинули?
5: Они направляются сюда. Согласно донесениям наблюдательных дозоров, вся израильская армия выступила маршем по направлению к Иерихону. Их можно ожидать здесь с минуты на минуту.
4: Они не представляют для нас никакой опасности. Израильтяне на нас не нападут, мы намного сильнее. Они наверняка обойдут нас стороной.
5: Я в это мало верю. Они ведут себя как-то странно, я им не доверяю.
4: Ну, поставлены ли наши вооруженные силы в известность?
5: Все находится в полной боевой готовности.
4: Тогда нам не о чем беспокоиться.
5: Разве есть хоть малейшая возможность взять штурмом такой хорошо укрепленный город, как Иерихон?
4: Да нет.
5: Да, но взгляни на эти стены. В нашей армии нет равных. У нас в коннице 1000 голов. У нас железной колесницы нет. Никакая вражеская сила не в состоянии.
4: Смотрите, смотрите, вон там.
5: Что?
4: Что это? Израильская армия. Они приближаются сюда.
5: Быстро, Дейкем, беги в главный штаб. Проследи там, чтобы генерал армии проверил всю линию обороны. Пусть он ее еще раз хорошенько осмотрит.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: В то время как новость о неожиданном приближении израильской армии встревожила жрецов, находившихся на крыше дома, внизу, в самом доме, Раав и ее домашние чувствовали себя совершенно спокойно. Они совсем не были встревожены происходившим. Дело в том, что незадолго перед этим Раав приютила у себя двух израильских разведчиков, посланных в Иерихон Иисусом. Они прятались у нее в доме. В благодарность за ее заботу они обещали ей, что она вместе со всей своей семьей и домашними будет в полной безопасности во время штурма города. В боевом порядке и в полном молчании под мерный шум марширующих ног израильская армия подошла к Иерихону. Ведомые с семью священниками, несшими ковчег завета, символ присутствия Божьего, израильские войска прошли маршем вокруг Иерихона. Потом вся армия остановилась. В полной тишине прозвучали трубы, в которые трубили 7 священников.
5: Да-да, Дейкем, что тебе?
4: Израильтяне опять приближаются, господин мой.
5: Да? И снова в походном марше, так же, как и вчера?
4: Точно так же, в том же порядке, все точно так же, как и вчера.
5: Вели подать мне колесницу. Скажи, пусть запрягут 4 лошадей. 4! Мне надо срочно в генеральный штаб.
4: Слушаюсь, господин мой.
3: То же самое произошло и на 3-й день, и на 4-й, и на 5-й, и на 6-й. Затем на 7-й день рано утром.
4: Проснитесь. Да проснитесь, ваша милость.
5: А что? Который час?
4: Да только что рассвело.
5: Оставь меня, я хочу спать.
4: Ваша милость, эти израильтяне опять маршируют.
5: А мне все равно, хоть они...
4: Ваша милость.
5: Что? Израильтяне снова проходят маршем? Снова?
4: Да.
5: Они уже в течение 6 дней маршируют. Да, они сегодня с утра пораньше. А может быть, они именно сегодня намерены
7: Да и кем? Быстренько подай мне мою мантию. Давай я сюда, а сам беги за моей колесницей. Вели запрячь четверку.
8: Слушаю вас.
7: Генерал, что все это значит?
9: Что все это значит?
7: Израильтяне опять проходят маршем вокруг города с утра пораньше.
9: Ну, может, им не спится, кто знает.
7: Ну, что это?
9: Трубы. Израильтяне трубят в трубы, как и в предыдущие 6 дней. Забыли, что ли?
7: А потом они вернутся в свой лагерь, так что ли?
9: А мне все равно, что они делают. Мне это совершенно безразлично.
7: Вас это не тревожит?
9: Ничуть. Наша оборона неприступна. Никому сквозь нее не прорваться. Даже мышь не проскочит, где уж там израильским солдатам.
7: О, их бог, похоже, способен совершить все, что ему заблагорассудится. Никто не в состоянии его остановить.
9: Ну, вы уж-то не срамитесь. Что подумает прекрасная богиня Эстеров? О, такие речи, да еще верховный жрец.
8: Господа, господа, израильские солдаты снова шагают вокруг города.
7: Генерал, вы слышали? Шагают вокруг города. Сегодня уже во второй раз что-то будет. Я говорю вам, что-то будет.
9: Не бойтесь, ничего не будет. У меня все под контролем. Наши солдаты готовы ко всякой неожиданности. Израильтянам не захватить нашего города. Они этого сделать просто не смогут. Это просто невозможно.
7: Хочу надеяться, что вы знаете, что говорите.
8: Израильтяне в третий раз начали обход города.
7: Генерал, остановите их, остановите этих израильтян.
8: Они пошли в четвертый раз вокруг.
7: В четвертый раз? Генерал, вы обязаны что-нибудь предпринять. У этих израильтян на уме что-то нехорошее. В пятый раз, говоришь?
8: Так точно, господин мой.
7: Генерал, остановите этих израильтян. Это приказ. Генерал, вы слышали, что он сказал? В шестой раз сегодня эти израильтяне идут маршем вокруг Иерихона.
9: Ах, да успокойтесь же вы, наконец. 6 дней они шагали вокруг города. 6 раз сегодня, и ничего не произошло. Ведь не произошло же.
7: Да, не произошло.
9: И не произойдет.
7: Но тогда зачем они маршируют вокруг Иерихона?
9: Надо просто... чтобы озадачить нас, поиграть у нас на нервах.
7: Да?
9: Не сомневаюсь, что они надеются на то, что мы сделаем какую-нибудь глупость. Не выдержим, выйдем за крепостную стену и завяжем с ними бой. В этом случае у них, может быть, будет какая-то возможность нас разбить. Но пока мы не теряем присутствие духа, нам ничего не угрожает.
7: Да-с. Генерал, мне кажется, что вы правы.
8: Господа! Израильтяне проходят марш.
7: Да и кем, я знаю. Израильтяне опять идут маршем вокруг Иерихона. В 7-й раз сегодня. Что ж, пусть себе маршируют. Нам какое дело?
8: Рав, дочь моя, я, конечно, верю тебе, но я не совсем понимаю, как...
6: Я тоже не знаю и не понимаю, папа. Но я полагаюсь на Бога Небесного и верю в Него. Каким-то образом, не знаю каким, но Он нас непременно вызовет.
8: Я уверен в этом, Рав, но я не вижу, как...
6: Папа, смотри, слушай, марширующие шаги остановились... Что-то необыкновенное. Нет, ужасное что-то должно вот произойти. Я знаю, что должно. Я это чувствую.
8: Трубы? В этот раз они не только трубят в трубы, но и кричат. и производят много шума.
6: Наступил долгожданный час, отец! Смотри!
8: Падают стены Иерихона.
6: Но нам не будет никакого вреда.
3: Да, крепостные стены Иерихона пали.
5: Раф!
6: Яков!
5: Пойдем, Раф, быстро! Иисус сказал, чтобы...
6: Яков, познакомься, это мой отец!
5: Желаю вам здравия, господин мой!
6: Папа, это тот самый молодой человек, один из двух израильских разведчиков, которых я прятала у нас в снопах льна.
8: Ага, приятно познакомиться, Яков!
5: Иисус собирается сжечь Иерихон дотла. Он велел мне вывести вас из города до того, как город будет подожжен.
6: Яков, тут моя мама, братья, сестры, а также все мои родные.
5: Все жители твоего дома будут спасены. Мы возьмем их с собой. Поторопитесь, поторопитесь, надо спешить.
3: Огонь горящего Иерихона осветил небо на много миль вокруг. Наконец он начал ослабевать и вскоре совсем погас. От города ничего не осталось.
10: Мой возлюбленный народ, мы добились выдающейся победы. Иерихон наш, а вскоре вся земля ханаанская станет нашей.
11: Иисус, ура!
10: Нашей следующей целью является... Нам предстоит завоевать Гай! Я пошлю в Гай разведчиков, и как только мы получим их донесение, мы начнем наступление!
3: Все вроде бы шло как надо. Казалось, что полный порядок царствовал в лагере израильтян. Но в действительности это было вовсе не так. В одном шатре...
9: Посмотри, жена!
6: Какая одежда! Какая красота!
9: Это для тебя моя радость.
6: Для меня?
9: Да.
6: Такая красивая одежда! Где ты это взял?
9: Это еще не все. Вот взгляни на это.
6: Золото, серебро. Где ты это взял?
9: Какое это имеет значение? Где я это взял?
6: Хан, ты это украл?
9: Я? Ты что я украл?
6: Ты взял это в Иерихоне? Скажи, да?
9: Что из того, что я это там взял?
6: Если, если ты это сделал, тогда Иисус ведь крепко-накрепко запретил что-либо оттуда выносить. Ах, он тебя за это накажет.
9: Ничего не будет, я все это спрячу. Никто и знать не будет, что я это, как ты говоришь, украл. Я вот что, я выкопаю яму тут у нас в шатре и все это зарою.
10: Народ Израиля! Разведчики вернулись с хорошими донесениями. Гай всего-навсего небольшая деревушка, едва защищенная. Я возьму 3000 человек и пойду походом на Гай завтра же утром. Тише, люди, тише! Прошу тишины перед лицом Господним! Народ Израиля! Как вам известно, наша 3000-ная армия была наголову разбита небольшой гайской дружиной. Но причин, почему это произошло, вы не знаете. Я вам скажу почему. Во-первых, мы пошли в это сражение, не спросив ни позволения Божьего, ни его благословения. А во-вторых, в наших рядах находится человек, совершивший тяжкий грех. Вор разгромил нашу армию. Из-за этого вора 36 наших храбрых воинов погибло на поле битвы. Я еще не знаю, кто этот вор. Знаю только, что он один из вас. Мы будем тянуть жребий, и вор будет опознан.
6: Хан, не лучше ли тебе во всем самому признаться?
9: Нет, им ни за что меня не найти.
10: Народ израильский, брошенный жребий указывает на колено Иудина. Виновный из этого колена.
6: Умоляю тебя, хан, сознайся в грехе, пока еще не поздно.
9: Да, ну, зачем мне признаваться? Говорю тебе, им меня не найти ни за что.
10: Народ Израиля, мы снова тянули жребий. В этот раз он указывает, что виновный является членом семейства Зары.
6: Мне кажется, что ты совершаешь непоправимую ошибку, Ахан.
9: Ты напрасно волнуешься.
10: Народ израильский, печалится мое сердце. Вор не желает сознаться добровольно, но мы вскоре его опознаем. На этот раз жребий указывает на дом Завдиев.
6: Я все ближе и ближе к тебе, Ахан. Я тебя умоляю.
10: Теперь брошенный жребий укажет на самого виновного. И даже теперь виновный не хочет выступить вперед и сознаться. Что ж, ладно. Мы продолжим и снова бросим жребий.
6: Хан, умоляю тебя, сознайся.
9: Ни за что.
6: Иначе тебя накажут.
9: Да ну тебя. Иисус смилостивится надо мной.
6: Иисус будет действовать согласно закону. А ты сам знаешь, что сказано в законе. Всякий, совершивший воровство, будет побит камнями до смерти.
9: Ты права. Может, мне и в самом деле лучше сознаться.
6: Уже поздно. Иисус вытянул жребий.
10: Народ Израиля, у меня в руке имя виновного. Ахан. Ахан, сын Зары, выйди вперед и стань перед Господом.
9: Я здесь. Государь мой Иисус.
10: Ахан, сын мой, понимаешь ли ты, сколько боли и страдания народу израильскому принес твой грех, воровство, которое ты совершил?
9: Да, господин мой.
10: Понимаешь ли ты, что из-за того, что ты пожадничал и украл, наша армия потерпела поражение?
9: Да, господин мой, я согрешил перед Господом Богом Израиля. Среди добычи в Иерихоне я увидел прекрасную одежду и 200 серебряных монет и слиток золота. Я возгорелся желанием и взял их себе. Я закопал все это у себя в шатре.
10: Ахан, сын мой, ты должен быть наказан. Как мне это не больно, но я должен исполнить приговор Божий. Ты, а также твоя жена, вся твоя семья и все домашние, все, что тебе принадлежит, даже твой шатер и твои стада, короче, все и вся, будут сегодня же удалены из нашего лагеря. Тебя выведут в Ахор, долину горести. За грех должно быть уплачено.

0: пророка Иезекииля сказал: «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Мне думается, что именно здесь и лежит ключ к пониманию того, почему Бог осудил жителей Ханаана. Все дело в том, что они отказались безвозвратно отвернуться от порока и продолжали противиться Богу. Нам известно о многих унизительных обрядах, которые они практиковали, включавшие ложных богов, к тому же часто принося в жертвы своих собственных детей.
1: Как это ужасно!
0: Само собой разумеется, что Бог в своем милосердии не мог позволить ничему подобному продолжаться безнаказанно.
1: Справедливость требовала, чтобы такое преступление против детей было непременно наказано.
0: В действительности, с того момента, как грех вошел в мир, жестокое и неправедное отношение людей друг к другу стало фактором человеческого существования, и Божий суд стал насущной необходимостью. В рассказах о всемирном потопе и в истории о разрушении Содома и Гоморры мы были свидетелями необходимости суда Божьего над людьми, которые отказывались свернуть с пути порока и греха.
1: Скажи, верили ли хананеи в Бога, и была ли у них возможность покаяться?
0: Отвечу на этот вопрос непоколебимым и твердым «да». Было много людей в той части света, кто сохранил память об истинном Боге и поклонялся Ему. Так, например, если помнишь, Иофор, тесть Моисеев, он был священником Медиамским и поклонялся Богу. Также пророк Валам, хоть он потом и восстал против Бога, не следует забывать Раав и все ее семейство, которые жили в Иерихоне. Видишь ли, эти люди в течение 40 лет слышали рассказы о наказании, которое послал Бог на Египет, и о тех чудесах, которые Он сотворил для освобождения избранного им народа из рабства. Так, например, Раав сообщила двум разведчикам, которые были посланы Иисусом в Иерихон, о том, что жители Иерихона знали обо всех подробностях чудесного освобождения евреев. Вы можете сами прочитать об этом в книге Иисуса Навина в главе 2.
1: Нет и не может быть никакого сомнения в том, что Бог предоставил этим людям все возможности для того, чтобы покаяться.
0: Бог на самом деле является Богом любви и милосердия, и справедливости. Тетушка Кэрол, часы на стене показывают, что наше время истекло.
1: До свидания, дорогие радиослушатели. Слушайте нашу следующую передачу.
0: В ней мы расскажем еще одну удивительную историю.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

я, мне говорила мама, осторожней, лужи здесь яма. И раз меня за руку брала, ручную дурагу спирала. Вредные привычки — это лужи. Это тише ямы, только глубже. Если с детства нас не беречь, то оттуда тяжело извлечь. Сделай Христово, братья и сестры. Хички, прогоняйте сразу вредные привычки. Аминь.

0: После тяжелой болезни Лена выздоравливала медленно. Уже четвертую неделю она не вставала с постели. Дни тянулись долго и казались ей такими скучными. Об игре с детьми Лена только мечтала, потому что малышам не разрешали заходить к ней в комнату. Как-то поздно вечером к Лене зашли родители. Она лежала с закрытыми глазами. Думая, что Лена спит, мама принялась осторожно убирать разложенные на столе книги. Папа встал у окна и, по-видимому, продолжая начатый разговор, шепотом сказал: «Я тоже обратил внимание, что она молится уже не по-детски, не заученными словами. Слава Богу, подрастает наша девочка, крепнет ее вера. Это видно по молитвам и желаниям». А Лена не спала. «Это они обо мне говорят», — догадалась она, и сердце учащенно забилось. Она старалась выглядеть спящей, но ресницы мелко задрожали. Мама подошла к ней и, наклонившись, спросила: «Доченька, как ты себя чувствуешь?»
1: «Хорошо», — открыла глаза Лена.
0: «Слава Богу», — прошептала мама и, поправив подушку, добавила: «Скоро ты уже совсем выздоровеешь». Папа пожелал Лене спокойной ночи, и они ушли. Лена долго не могла уснуть. Мысли роем кружились в голове. «И правда, я молюсь лучше, чем другие. Даже папа с мамой заметили это». Лена сразу вспомнила, как ее часто хвалили в школе и дома, как нравится она соседям. Они всегда замечают ее доброту и старательность.
1: «Действительно, я и стихи на собрании лучше всех рассказываю, и маму слушаюсь».
0: Так незаметно в ее сердце, как ядовитая змея, вползла гордость. А когда Лена выздоровела, эта скверна стала проявляться буквально во всем. Лена обижалась на родителей, когда они не замечали ее старания, не подчеркивали, как она послушна и добра. Когда угощали наравне со всеми, а ей так хотелось получить что-то повкуснее, получше. Из-за пустяков Лена раздражалась, обижала младших. Когда мама наказывала ее, она сердилась и считала себя во всем правой. Часто Лена вспоминала похвалу родителей, особенно во время общей семейной молитвы, и старалась молиться красиво. Она усиленно подбирала слова и каждый раз переживала, как бы помолиться лучше всех. Однако ее молитвы с каждым днем становились более неестественными. Теперь Лена склонялась на молитву с затаенной тревогой и нежеланием. «Я уже не знаю, что придумывать», — со страхом обнаружила она. «Не могу связать даже двух предложений». Проходили дни за днями, а Лена не могла победить себя. Признаться же, рассказать все, что мучит, было стыдно. И она продолжала скрывать свои переживания, стараясь сделать вид, что у нее все в порядке. Ссоры с младшими участились. Лена стала сердитой, нетерпеливой. Казалось, она вообще перестала любить своих братиков и сестричек.
1: «Лена, что с тобой случилось?» – спросила мама после очередной ссоры детей.
0: Малыши плакали, а Лена, тяжело дыша от возбуждения, ответила: –
1: «Ничего, они сами виноваты!»
0: «Даже если они виноваты, ты, как старшая, должна показывать им добрый пример. Поговори с мамой, расскажи ей все!» Взволновалось что-то внутри.
1: «Ты же не виновата!» — встрепенулась тотчас гордость. «Ты старшая, и они должны тебя слушаться!»
0: «Леночка, почему ты стала такой сердитой, недовольной? Что с тобой случилось? Я тебя совсем не узнаю!» С тревогой в голосе сказала мама. Добрые отношения и ласковый голос матери растрогали Лену до слез, И она стала рассказывать, как притворилась спящей и подслушала разговор родителей. Как стала думать, что она лучше всех и с ней должны считаться. Рассказала, что хотела избавиться от этих мыслей, но они снова и снова давали о себе знать, а бороться с ними не хватало сил. «Я самая плохая, злая, противная!» – всхлипывала Лена.
1: «Все, что тебе пришлось пережить, доченька, это последствия гордости», – сказала мама. «Гордость – очень опасный грех. Она отравляет сердце человека, ожесточает его. Гордость обязательно приведет к погибели, ведь Бог гордым противится.
0: Лена, помнишь, мы ходили в зоопарк, и там восхищались красавцем-оленем? Какие у него большие рога, величественная осанка, независимый гордый вид. Представь себе, что такого богатыря легко побеждает орел».
2: «Как?» – удивилась Лена.
0: Люди долго не могли понять, как орел с такой смелостью вступает в поединок с сильным и очень осторожным животным, и, что удивительно, побеждает его. Задумывались и над тем, почему хищная птица нападает только на оленя, а оленуху не трогает. А оказывается, прежде чем напасть на животное, орел зорко высматривает тропинку, по которой олени бегают на водопой. Потом он долго купается в дорожной пыли и, притаившись у тропинки, поджидает жертву. Завидев оленя, орел проворно садится на его роскошные рога и начинает яростно бить крыльями, из которых вылетает пыль. Запорошив животному глаза, орел успокаивается. А ослепленный олень, стараясь избавиться от врага, мчится, не видя пред собой дороги. Но вместо освобождения он разбивается о скалы или, оступившись, летит в пропасть. И тогда орел уничтожает жертву. Лена задумалась, а мама, немного помолчав, продолжила. А вот на оленуху орел никогда не нападает. И только потому, что у нее нет рогов. Наша гордость – те же оленьи рога. Конечно, олень не может избавиться от рогов, потому что таким его создал Бог. Мы же должны освобождаться от гордости, потому что она разобщает человека с Богом. Гордый не способен любить ни ближних, ни Бога. Он и Священное Писание не может понимать правильно, потому что ослеплен самолюбием, как олень ослеплен пылью.
2: «Я совсем не хочу быть гордой», – вздохнула Лена. «Мама, как надо освобождаться от гордости?»
1: «Освобождаться – значит, не жалея себя, решительно открывать свои грехи и стараться больше не делать их. Когда тебя хвалят, нужно следить за своими мыслями, не себе приписывать успех, а благодарить Господа за способности. Конечно, показать нам нашу греховность может только Дух Святой. Поэтому нужно всегда читать Слово Божье и просить, чтобы Господь открывал истину, обличал. При этом нужно быть готовой смиряться, каяться

Притча о сеятеле. С каждым днем все больше и больше людей собиралось вокруг Иисуса. Они стекались отовсюду посмотреть, как Он исцеляет, и послушать Его проповеди. Больше всего они любили Его истории, притчи. Вот одна из них. В давние времена один крестьянин обрабатывал свое поле. На нем была грубая рабочая одежда, а его руки и лицо загрубели от солнца и ветра. Он трудился без устали в любую погоду. Вспаханная земля была черной и рыхлой. Он долго трудился, чтобы подготовить ее к посеву. Он ходил по полю с большой плоской корзиной, наполненной зерном. Это были добрые семена, лучшие из всех, которые у него были. Он брал их пригоршнями и сеял вокруг себя, и добрые семена падали повсюду. Поле крестьянина пересекала тропа. Каждый день жители деревни проходили по ней к реке, чтобы набрать воды, поэтому тропинка была хорошо утоптанной. Когда зерна падали на тропу, они были отлично видны птицам. Птицы опускались и склевывали их. У семян не было никакой возможности пустить корни и прорасти. Другие семена падали на каменистую почву. Земля лежала сверху тонким слоем, а снизу были твердые камни. Эти зерна начинали скоро прорастать, потому что тонкий слой почвы быстро прогревался солнцем. Но когда влага испарялась и корни упирались в камень, слабое растение засыхало без воды и погибало. Другие зерна попадали в окружавшее поле колючие кусты терновника, тоже ронявшего свои семена на землю. Весной они густо прорастали. Добрые зерна были слабее грубых и сильных семян терна, забиравших всю влагу и соки почвы. И добрым семенам суждено было погибнуть. Но большая часть зерен попадала все же в добрую почву. Им было достаточно места, их корни впитывали влагу, и солнце обогревало молодые ростки. Вскоре на поле зазеленели побеги. Ко времени жатвы колосья налились новым зерном, его можно было перемолоть и из муки испечь хлеб. Крестьянин был доволен урожаем.

Ученикам Иисуса очень понравилась притча о сеятеле. Когда весь народ разошелся по домам, они тоже отправились с Иисусом ужинать. «Объясни нам эту притчу», – попросили они. Иисус ответил: «Мои слова подобны добрым семенам, но не все, кто слушает их, подобны. Некоторые люди, но они падают как бы дорогу. Эти люди, сердца других, как каменистая почва. Они внимательно слушают, но не дают услышанному укорениться в сердце. А упавшая в терновник схожа с людьми, которые тоже любят мчаться домой к полной забот жизни. У посеянного нет возможности вырасти, потому что эти люди обременены житейскими заботами. Но и доброй почвой, когда вы слушаете меня, то понимаете, что я говорю вам. Мои слова – доброе семя, падающее на добрую почву. И вы хотите исполнять то, что говорит Бог. Поэтому эти семена прорастают в ваших сердцах. Бог поручил мне быть сеятелем. Я сею добрые семена. Вы должны решить сами, какой почвой вы хотите быть. Бог ожидает, что вы принесете богатый урожай.

и родник. В старом парке бил фонтан посреди аллейки. Под каштаном тек родник позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою, как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Не заметен ты совсем, обделён водицей. Вон какой я бью струёй, виден отовсюду, свежести красу несу городскому люду. Ну а ты чего даёшь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

0: Горький опыт. Мама Люси умерла, когда она была еще совсем крошечной. Для Люси это было большим несчастьем, ведь мама так нежно любила ее. Она бы не побоялась сказать Люсе о том, что та делает неправильно. И когда у нее проявлялись неправильные чувства, помогла бы ей все это исправить. Она бы поведала доченьке о красивых цветочках, которые они посадили на клумбах. Если позволить сорнякам расти там тоже, то скоро они заглушат хорошие цветы и не позволят им цвести. Мать Люси научила бы ее всему этому, ибо видела, что зло уже расцветает, чтобы погубить прекрасный цветок добродетели в ее юной груди. Но она умерла. Люся осталась с очень хорошим, добрым и любящим отцом. Он не любил поправлять свою маленькую девочку, потому что видел ее только когда заканчивался его напряженный день, и тогда он хотел удовлетворить все ее желания. Отец ласкал ее, играл с ней и баловал, думая о ее дорогой матери, которой они лишились. За то короткое время, что был с ней, он не замечал ее недостатков. Слуги не решались говорить ему о них, и бедная Люся росла тщеславной, эгоистичной, своенравной, любопытной девочкой с упрямым нравом, который не выносил возражений. У Люси было хорошенькое личико, и отец со слугами так много говорили ей об этом, что в конце концов она решила, что в ней есть что-то хорошее. Люся думала, раз она хорошенькая, то значит лучше других, потому что красивее других девочек. Ни один человек никогда не говорил Люсе, что красивое лицо от нее совсем не зависит, потому что она не сама его сделала. Она не могла ни на минуту сохранить его, если бы небесный отец решил бы лишить ее красоты. Поэтому очень глупо с ее стороны гордиться им. Но она могла сделать очень многое, чтобы стать доброй, любезной, услужливой и ласковой. Друзья любили бы Люсю, и она была бы намного счастливее, если бы постоянно старалась исправлять в себе неправильные чувства. Печально было, что возле девочки никого не было, кто бы мог научить ее. Она легко могла бы понять это, пока была еще небольшой, но с возрастом Люся становилась все более эгоистичной, тщеславной, упрямой и непослушной. Она много думала о своих нарядах, о вкусной еде, и ей нравилось совать в нос в то, что ее совсем не касалось. В Бостоне жила Люсина тетя, разумная и очень добродетельная женщина. Она слышала, что Люся станет нехорошим или даже злым ребенком, если какой-нибудь друг не проявит сострадания и не попытается спасти ее от растущих недостатков. Она послала письмо отцу Люси, который жил в Нью-Йорке, и убедила его позволить своей дочери приехать и провести с ней один год. У нее тоже была маленькая девочка, примерно такого же возраста, что и Люся. Мама наблюдала, оберегала и учила свою доченьку, и теперь она была прелестным ребенком, таким послушным и дружелюбным, что каждый, кто знал ее, видел, что она вырастет благословением для своей семьи и друзей. Мать рано учила ее и давала ей почувствовать на собственном опыте, что она всегда счастливее, когда управляет своим характером, исправляет ошибки и думает больше о том, чтобы сделать других счастливыми, чем о том, чтобы радоваться самой. Она говорила ей, что Небесный Отец всегда смотрит на нее с особой любовью, когда она сопротивлялась злому чувству или эгоистичному поступку. Теперь маленькая Эмилия уже научилась чувствовать этот восхитительный покой и готова была отдать все, чтобы сохранить его. Приблизительно через месяц после того, как Люся приехала к ним, у Эмили был день рождения. Люси получила очень доброе письмо от своего отца, в котором были вложены две золотые монеты. Он писал, что это будет подходящим подарком для нее и кузины. Он также надеялся, что это сделает его маленьких девочек счастливыми. Люси на мгновение почувствовала себя счастливой и радостно разглядывала прелестные блестящие монетки. Потом ей стало не по себе, и она медленно с угрюмым видом вошла в гостиную, где Эмилия заканчивала свою работу. «Папа прислал мне эти две монеты», — сказала она. «Но он говорит, что я должна отдать одну из них тебе, Эмилия. Не знаю, зачем». Люся выглядела несчастной, эгоистичной и угрюмой, потому что не могла оставить себе обе монетки, которые прислал ей отец. Никто из тех, кто видел тогда Люсю, не подумал бы, что у нее когда-то было хорошенькое личико. Противный характер в ее сердце выглядывал из ее глаз. Нахмуренные брови и надутые губы делали ее весьма неприятной, когда она с громким стуком бросила золотую монетку на стол.
1: «Ой, какой добрый твой папа!» — сказала Эмилия. «Какая красивая блестящая монетка! Ну, Люся, милая, не давай мне ее, если ты не хочешь!» — продолжила она, глядя на несчастное лицо кузины. «Мне бы очень хотелось ее получить, потому что я откладываю все свои деньги для определенной цели. Я собираюсь, чтобы купить бедной няне Хупер новое платье. Мама говорит, что она не была в церкви все лето, потому что у нее не было ничего приличного, чтобы надеть. И еще она сказала, что если я буду откладывать все свои деньги до тех пор, пока у меня будет достаточно, я буду иметь удовольствие сама купить ей платье. Я была бы рада увидеть, как она будет радоваться, потому что мама говорит, что все, что доставляет удовольствие няне, это церковь. Ведь мы ходим в школу, учимся музыке, читаем интересные книги и получаем массу удовольствий. Но бедная старая няня никогда не прекращает тяжелой работы с утра до вечера. Работая изо всех сил всю неделю, она отдыхает только, когда она говорит: «Приходит благословенный день отдыха». Как бы мне хотелось подарить ей новое красивое платье и видеть, как она идет в нем в церковь с псалтырем и веером, аккуратно завернутыми в чистый клетчатый платок, как в прошлом году. Но, — добавила она во второй раз, взглянув на кислое лицо Люси, — «но если ты не хочешь отдать мне деньги, не надо».
2: «Я должна дать тебе их, даже если мне это и не нравится», — сказала Люся. «Потому что папа спросит тебя, когда приедет на следующей неделе, что ты с ними сделала и все такое, и я знаю, ты все ему расскажешь. Я тебя знаю!»
0: «Если он спросит меня, то я должна сказать ему, Люся. Здесь уж я ничего не смогу поделать. Но если он не спросит, то я ничего не буду ему говорить, если ты хочешь».
2: «О, я знаю, что он обязательно спросит тебя. Так что можешь взять их и потратить так глупо, как тебе заблагорассудится. Но я знаю, что буду делать со своими. Я куплю те красивые атласные туфельки, которые вчера видела у мисс Раст и о которых так мечтала, и надену их к своему новому шелковому платью с отделкой. На следующей неделе мы поедем в Бруклин, и там я снова увижу эту гордую мисс Принс со всеми ее прекрасными нарядами. Она думает, что никто не может одеваться так нарядно, как она, но я покажу ей, что могу». И Люся улыбнулась от удовольствия при мысли о том, как она унизит мисс Принс.
0: «Но я бы не стала так сильно наряжаться, только для того, чтобы пойти к миссис Рассел», — сказала Эмилия. «Мы хотим прогуляться по саду, и тебе придется заботиться о том, чтобы не повредить платье. Ты не получишь и половины удовольствия, ведь ты не сможешь ходить по траве и собирать цветы».
2: «Мне все равно», — ответила Люся. «Я надену платье и туфельки. Папа всегда разрешает мне одеваться так, как мне нравится. Я знаю, как не запачкаться».
0: Эмилия больше ничего не сказала, но убежала, чтобы показать матери подарок и спросить, не будет ли она так добра сказать ей, какое платье она сможет купить для няни Хупер и пересчитать все серебряные монеты, которые она хранила в сумочке. Мама сказала, что ей очень приятно, что ее доченька помнит бедную одинокую няню и что она с радостью купит ей платье на следующий день. Потом мама пересчитала деньги и обнаружила, что после покупки платья у нее останется немного денег, которые она сможет потратить на себя. Эмилия сказала, что не будет решать, что с ними делать, но отложит их до тех пор, пока ей не захочется чего-нибудь очень сильно. Мама согласилась, что это очень разумное решение. Наконец, настал день их поездки в Бруклин. Экипаж был заказан, и Эмилия спустилась вниз в простом батистовом платье и простых туфлях, которые выглядели очень прилично, удобно и аккуратно. Но Люся надела шелковое платье с отделкой и сиреневые атласные туфельки, которые купила к нему.
3: «Девочка моя», — сказала тетя, входя в комнату, — «что заставило тебя сегодня надеть это роскошное платье? тебе не доставит никакого удовольствия играть в таком платье. Да и в этих изящных туфельках тоже. Ты не сможешь в них ходить. Ведь мы едем в деревню. Тебе захочется насладиться сладким воздухом полей. Тебе лучше сбегать и переодеться, любовь моя. Времени вполне достаточно, а Эмилия пойдет и поможет тебе».
2: «О нет, тетя!» — сказала Люся. «Я лучше совсем не поеду, чем делать это. Я достаточно взрослая и надеюсь позаботиться о себе».
3: Она снова выглядела угрюмо и кисло.
0: «Я не стану принуждать тебя, моя дорогая, потому что это не убедит тебя в твоей неправоте, но я советую тебе еще раз пойти и переодеться в более подходящее платье. Я предупреждаю тебя, что ты не будешь иметь и половины комфорта, но гораздо большая проблема, в каком настроении ты едешь. Мне бы очень хотелось, чтобы ты поверила, что я должна знать о таких вещах лучше тебя, потому что это может избавить тебя от многих страданий, но если ты предпочитаешь учиться на собственном опыте, то, конечно, узнаешь. Опыт – отличный инструктор, но мы часто очень дорого платим за его уроки. Ну, что скажешь?»
2: «Я совсем не боюсь!» – нетерпеливо повторила Люся. «Папа всегда разрешает мне одеваться, как мне нравится!»
3: «Тогда поехали!» – сказала тетя.
0: День был теплым и солнечным. Поездка в Бруклин была очень приятной, без каких-либо происшествий. Люся забыла все, что говорила тетя, и думала о том, как все будут восхищаться ее прекрасным платьем. И как будет унижена, раздосадована и удивлена гордая мисс Принс. Наконец они добрались до прекрасного места миссис Рассел и были очень любезно приняты этой прекрасной леди. Но к великому разочарованию Люси она обнаружила, что кроме них никого не было, даже мисс Принс, с которой она была так уверена, что встретится. После того, как миссис Рассел посмотрела на ее платье и сочувственно улыбнулась, на нее больше никто не обратил внимания. Вскоре было предложено прогуляться по саду, и все отправились осматривать территорию. Эмилия скакала с легким сердцем, невинная, веселая, вдыхая аромат душистых цветов и пробуя сочные плоды, которые в изобилии висели на деревьях. Люси тоже взяла немного фруктов. Она очень любила ей, и ей казалось, что она ест их очень аккуратно. Но вдруг она почувствовала под рукой что-то мокрое, и когда посмотрела, то обнаружила, что закапала соком переднюю часть своего платья. В нескольких местах ткань уже изменила цвет. Ведь это было ее лучшее и любимое платье, подарок отца, когда она покидала Нью-Йорк, чтобы поехать к тете, и оно было совсем новое. Ей стало очень неловко при этом печальном зрелище, и Люся уже начала жалеть, что надела его. Однако она ничего не могла с этим поделать и продолжала медленно и осторожно пробираться сквозь кусты и цветы, пока не увидела, что вся компания собралась вокруг пруда, что-то очень внимательно рассматривая.
2: «О, это красивые золотые рыбки!» – воскликнула Люся. «Я совсем забыла спросить о них. Они, наверное, в этом пруду, и мне так хочется на них посмотреть».
0: Она побежала со всех ног, думая только о прелестных золотых рыбках, о которых Эмилия так часто рассказывала ей. Но ветер подхватил подол ее прекрасного шелкового платья, и когда она пробегала мимо розового куста, шипы зацепились за оборку, и прежде чем она успела остановиться, почти полностью оторвали ее. Люся с ужасом смотрела на свое испачканное платье. Изящная отделка была в лохмотьях. И при мысли о том, что сказала ей тетя, теперь она помнила каждое слово. Ей стало стыдно смотреть ей в лицо. Она приколола оборку, как смогла, и снова пошла медленно и осторожно, совершенно забыв о золотых рыбках и обо всем, кроме своих несчастий и стыда, и жалея, что была такой своенравной и упрямой. Но когда маленькие дети не руководствуются опытом и суждениями своих лучших

0: можем все увидеть. Там много статуэток. В одном месте пожилая женщина кормит цыплят. И они так естественно держат передник с кукурузой, прям как наша Бетси, когда кормит малышей. Ее платье заколото сзади, и из-под него видна ее нижняя юбка. Она выглядит очень забавно. А потом в другой части сада мужчина сгребает сено. Он смотрится как живой. «Проходи сюда, моя дорогая». Эмилия только что перепрыгнула через каменную стену. Пастбище было очень большим. Оно совершенно высохло благодаря канаве, вырытой с одной стороны, в которую сбегала вся вода, так что идти было легко. Девочки побежали, скача и подпрыгивая, и Люся снова забыла о своих заботах и стала веселиться. Наконец они подошли к отверстию в заборе, откуда открывался прекрасный вид на чудесный сад. Клумбы были выложены квадратами, ромбами и кругами, окаймленные красивым зеленым заборчиком. Люся увидела старика с граблями, который выглядел так, словно мог двигаться и переворачивать сено. Затем она увидела забавного вида старушку, державшую передник с кукурузой. Девочки забавлялись, открывая новые красоты в этом саду в течение долгого времени. Но вдруг вздрогнули, услышав фырканье лошади совсем рядом с собой. До сих пор они не видели на пастбище ни одной лошади. Но когда оглянулись, то увидели, что к ним галопом несется большой черный конь мистера Рассела. А Джон, конюх, бежал за ним с уздечкой, чтобы поймать его. Девочки не на шутку испугались, увидев недалеко от себя такую огромную лошадь, и изо всех сил побежали к дому. Им казалось, что черная лошадь несется за ними по пятам. Они бежали без оглядки. Сара и Эмилия бежали намного быстрее, чем Люся, потому что их обувь сидела плотно, и платья были не широкими. Люся бежала изо всех сил и уже почти добежала до каменной стены, через которую девочки перепрыгнули. Когда она попыталась перескочить через канаву, ее нога соскользнула. Бедная Люся полетела вниз и упала плашмя лицом прямо в грязь. В каком печальном виде она оказалась. Туфелек ее потерялся в черной жиже канавы. Ее несчастное шелковое платье было покрыто зеленой слизью от скользкой травы на берегу. Девочка так сильно повредила лодыжку, что едва могла пошевелиться, и каждую минуту ожидала, что огромный черный конь настигнет ее и затопчет до смерти. Другие маленькие девочки, думая, что она позади них, перепрыгнули через стену и исчезли из поля зрения и слуха. Люся не могла встать. «Ох, что же мне делать?» — воскликнула Люся. «Неужели никто не придет, чтобы спасти меня?» Случилось, что юный мистер Томас Рассел вышел, чтобы помочь Джону поймать коня, потому что конь был резвый и игривый, и его трудно было ловить. Томас как раз проходил мимо и услышал жалобный крик Люси. Он подошел к ней, ласково поднял и успокоил ее. Он показал, что лошадь далеко. Потом палкой нащупал в канаве ее прекрасную сиреневую туфельку. Увы, она уже не была такой красивой. Когда он выудил ее из грязной канавы на конце своей палки, туфелька была наполнена и покрыта грязью, так что ее цвет невозможно было определить. Мистер Рассел любезно отнес ее на руках в дом. Потом понес туфельку к насосу и стал качать воду, пока она не стала достаточно чистой, чтобы высохнуть у огня. Обтерев ее платье и чулки, ей принесли старые башмаки Сары, но они были слишком большие для нее. К тому же ходить она была не в состоянии. Пока остальные наслаждались садом, летним домиком, кустарником и лужайкой, ели фрукты и собирали цветы, бедняжка Люся сидела на кухне в кресле и сушилась у жаркого огня. В изодранном, в грязном шелковом платье, в совершенно испорченных атласных туфлях, с разбитым лицом и хромой ногой, она могла бы осознать всю свою глупость и испорченность. «Если бы...» — думала она про себя. — И я не была так своевольна и так глупа, чтобы надеть это шелковое платье, то любое другое, даже мое лучшее муслиновое, можно было бы постирать и починить. Если бы я надела свои простые легкие туфли, я бы вообще не поскользнулась. А если бы я и поскользнулась, любые другие башмаки, кроме этих, можно было бы починить. Но теперь моя прекрасная монета
1: С таким же успехом могла быть

0: брошено в море, ибо все это пропало и принесло только боль и позор. Ох, как мне будет стыдно смотреть на тетю и Эмилию, потому что они обе предупреждали меня, чтобы я не надевала это неподобающее платье. Хорошо, что тетя не знала, что я хотела надеть его только для того, чтобы досадить этой гордой мисс Принс. Теперь она будет только рада услышать о моем унижении и позоре. Должна признаться, что Эмилия такая же чистая и милая, какой была, когда приехала. По крайней мере, она не чувствует себя такой разбитой, грязной, мокрой и опозоренной, как я. Ей нечего стыдиться. Люся горько плакала. Во всех этих происшествиях она не находила утешения в том, что у нее были добрые и невинные мотивы надеть неподобающее платье, и что друзья пожалеют ее. Она снова плакала над своим тщеславием, своим нравием, завистью и злобой. Наконец, она услышала, как счастливая компания возвращается в дом, полная впечатлений и веселья. Когда они вошли, она услышала, как Эмилия сказала:
1: «Я оглядывалась, чтобы увидеть Люсю. Интересно, где она спряталась? Наверное, нашла что-то новое и интересное в этом очаровательном месте. Но она скоро будет здесь, потому что солнце почти село, и наш счастливый день закончился. Мама уже приказала, чтобы экипаж был готов, как только закончится чай».
0: Она вбежала в дом, розовая и улыбающаяся от невинного восторга. Но лицо ее омрачилось, когда в открытую дверь она увидела Люсю, рыдающую у огня в кухне, в том плачевном состоянии, в каком мы ее описали. Эмилия тут же оказалась рядом с ней, стараясь добрыми словами и ласками успокоить и утешить ее. Она была слишком добра, чтобы сказать Люсе, что та страдает из-за собственных ошибок. Эмилия не собиралась говорить:
1: «Я же говорила тебе, я знала, что ты пожалеешь. Разве ты не жалеешь, что не сделала так, как я тебе советовала?»
0: Эмилия не говорила ничего подобного, но ласково посмотрела на нее, взяла за руку, вытерла ей слезы и сказала:
1: «Успокойся, Люсенька, подумай обо всех удовольствиях, которые мы получили, и о том, как приятно будет возвращаться домой при луне. И кроме того, я думаю, что мы сможем починить твое платье. Я помогу тебе и посмотрю, не удастся ли нам вывести эти пятна одеколоном и маминым мылом, которое специально приготовлено для удаления пятен с шелка».
2: «Ничего, несчастные случаи бывают, и я так благодарна, что конь не настиг тебя. Как мы испугались, когда он так быстро бежал к нам!»
0: Так до самого ужина Эмилия старалась отвлечь и успокоить несчастную девочку. Люся много думала о вкусном ужине и о том, чем их будут угощать, но плакала до тех пор, пока у нее заболел живот и пропал аппетит. Она не хотела пробовать ни одного из деликатесов, о которых так мечтала, и кроме того, ей не хотелось показываться перед тетей и миссис Рассел в таком виде. Она прокралась в экипаж, который был подан к дверям, и ждала там, пока тетя и кузина будут готовы. Прежде чем Люся добралась до дома, мистер Томас, вышедший ей навстречу, рассказал тете о случившемся. Но поскольку он сказал ей, что Люся не столько ранена, сколько унижена и напугана, она избавила ее от унижения в присутствии гостей. И даже после того, как они сели в карету и поехали домой, добрая тетушка ничего не говорила о несчастном случае. Она решила, что будет лучше, чтобы Люся сама размышляла о событиях дня, и уроки опыта, за которыми она так долго заплатила, побудили ее исправить те ошибки, из которых проистекали все ее страдания. Когда они вернулись домой, то все собрались в гостиной. Тетушка Люси хотела взглянуть на синяки и ссадины. Перевязав их, она сказала:
3: «Сегодня ты получила свой первый урок, моя дорогая девочка. Урок был действительно тяжелым, и я осмелюсь сказать, что он запомнился тебе надолго. Ты была очень напугана, ушиблась, разочаровалась и сильно огорчилась. Я, конечно, сожалею о твоих страданиях, но если ты убедилась в том, что гордость, злоба, эгоизм, своеволие и упрямство – это недостатки, то это уже хорошо. Они будут заставлять тебя страдать все больше и больше, пока ты будешь хранить их в своем сердце. Ты с благодарностью будешь вспоминать этот день, в чем я уверена, как самый счастливый день в твоей жизни. Он стоит целого кошелька монет, одну из которых ты так глупо потратила. Уверяю тебя, моя милая, что все эти ужасные пороки были в твоем сердце, когда ты решила использовать подарок отца так, как ты это сделала, и сохранила эту решимость. Я слышала весь разговор с Эмилией в тот день, когда ты ее получила. «Гордость и злоба, моя дорогая Люсенька», — продолжала тетушка, — «заставили тебя одеться богато, чтобы удивить твоих друзей и унизить, как ты предполагала, гордую мисс Принц. Из-за эгоизма ты не хотела расставаться с монетой, которая на самом деле была послана Эмилии и никоим образом не принадлежала тебе. Своеволие присоединилась, чтобы отвергнуть ее советы, когда она сказала тебе из собственного опыта, что ты будешь жалеть, если оденешься подобным образом. Упрямство заставило тебя чувствовать, что ты предпочла бы остаться дома, чем принять мои пожелания и рекомендации. Пусть этот опыт будет достаточным для тебя. Я люблю тебя. Иди теперь, моя дорогая, спать». Люся, однако, была скорее огорчена и рассержена, чем раскаивалась. Она так мало думала об исправлении своих ошибок и подчинению совету более старших и мудрых людей, что ей пришлось еще много страдать, прежде чем она смогла принять решение стать послушной, смиренной и покорной. Она никогда не сдерживала своих наклонностей, не обуздывала своих желаний и страстей и очень мало знала о самоуправлении, потому что никто ее не учил, что она должна это делать, пока не приехала к тете. Мать Эмилии сделала то, что обещала, потому что всегда держала слово во всем. На следующий день после получения монетки она посоветовала дочери, какую купить ткань для бедной няни Хупер. Мама сделала больше, чем обещала. Она раскроила платье, подогнала и показала Эмилии, как сшить его самой, так, чтобы она получила двойное удовольствие. Когда все было закончено, девочка аккуратно сложила его и пошла с матерью, чтобы отнести его и кое-какие другие мелочи бедной женщине. Восторг Эмилии был непередаваем, когда она увидела сияющие глаза и благодарное лицо няни Хупер. Она слышала, как та сказала, что теперь она снова сможет слышать своего дорогого священника и благодарить своего небесного отца за все его милости к ней в его благословенном доме. Когда в следующее воскресенье Эмилия стояла у окна, то увидела, как добрая женщина идет на собрание. Она выглядела так, какой она себе ее представляла, с Библией и веером, аккуратно обернутыми в носовой платок, и вид у нее был радостный и счастливый. Эмилия подумала, что испытывает больше удовольствия, чем ожидала, и не променяла бы своих чувств ни на что, что ей могли бы предложить. Прошло время. И приключения, о которых мы рассказывали, ушли в прошлое и были забыты. Иногда Люся думала о своих недостатках и об уроках, которые ей преподали. Временами она думала, что постарается исправить их, быть более любезной и доброй. Когда она видела, какой счастливой всегда казалась Эмилия и как сильно ее любили, ей хотелось тоже научиться держать себя в руках и сопротивляться искушению, чтобы быть такой же счастливой. Но Люся ничего не делала всерьез, и когда приходили искушения, она даже не пыталась им противостоять. Тетушка, однако, продолжала заботиться о ней по-доброму. При каждой возможности она старалась наставлять и поправлять племянницу, надеясь, что ее сердце станет менее эгоистичным, а характер более сдержанным. Она хотела, чтобы Люся стала больше бояться делать что-то не так, и постоянно помнила, что око Божье всегда было на ней. Даже когда она была одна и в полной темноте, он мог видеть не только то, что она делала, но и то, что она даже хотела сделать. Однажды утром, через несколько месяцев после их поездки в Бруклин, Люся сидела в своей комнате напротив открытой двери и складывала карту, которую только что прислал ей отец. Она заметила, как тетя поднялась по лестнице и вошла в свою комнату с маленьким свертком в руке, завернутым в белую бумагу и перевязанным бечевкой. Люся предположила, что письмо пришло из Нью-Йорка вместе с картой, и ей стало любопытно, что же это такое, что тетя так аккуратно завернула в белую бумагу.
0: Люся сразу подумала, что тетя получила какой-то красивый подарок и следила за ней, чтобы узнать, откроет ли она пакет и что она с ним будет делать. Она увидела, что тетя подошла к своему шкафу, встала на стул и потянулась к верхней полке шкафа. Открыв небольшой сундучок, она положила в него сверток. Затем подошла к ящику комода, открыла его, что-то туда положила, закрыла ящик и вышла из комнаты. Люсе стало очень любопытно, и, спускаясь по лестнице, она решила спросить тетушку, что завернуто в пакете. Ей следовало бы знать, что неприлично расспрашивать тетушку о вещах, которые ее совершенно не касаются, и что она должна сдерживать свое любопытство.
1: «Вы получили этот маленький пакетик из Нью-Йорка?» – спросила Люся.
0: «Нет, моя дорогая», – ответила тетя.
1: «А что в нем?» – спросила любопытная девочка.
0: «Совершенно ничего, что бы тебя интересовало, милая», – ответила тетя.
3: «Ничего, чтобы принесло тебе удовольствие или было бы полезным. Ты не должна быть такой любопытной».
1: «Я хотела бы это увидеть», – подумала про себя Люся, когда тетя вышла. «Я не сомневаюсь, что папа прислал что-то красивое, и она должна была мне это показать. Даже не представляю, что там может быть. Пакетик такой маленький и завернутый в белую бумагу. Интересно, может быть, это сережки? Я слышала, как она говорила, что ей нужен новый комплект. Я бы хотела посмотреть его».
0: Люся продолжала ломать голову над маленьким белым свертком, вместо того, чтобы забыть о нем. Карта уже перестала ее интересовать. Она оставила ее на столе и неторопливо вошла в комнату тети. Не пытаясь побороть праздное любопытство, она продолжала гадать и желала узнать, что было в пакете.
1: Почему тетя спрятала его так высоко?
0: Ей пришло в голову, что она могла бы встать на тот же стул и заглянуть в сундук. Она видела, что тетя шла в дальней части сада, и подумала, что она никогда не догадается. Когда эта мысль впервые пришла в голову Люси, она знала, что это была неправильная мысль, и сначала не собиралась делать ничего плохого. Затем девочка стала думать о том, как легко она могла бы это сделать, если бы захотела. Поразмыслив, она решила просто попытаться добраться до сундука, встав на стул, как это делала ее тетя. Она тихонько подкралась к шкафу, поставила стул и забралась на него, но была слишком маленькой, чтобы дотянуться до сундука. Люся стала оглядываться, чтобы придумать, что можно положить на стул и сделать его достаточно высоким. Увидев маленький стульчик, на котором она сидела, играя с картой, она принесла его и поставила на стул. «Теперь она сможет легко дотянуться до полки!» Девочка протянула дрожащую руку, потому что совесть Люси ясно говорила ей, что она поступает очень-очень неправильно, и эта мысль заставила ее сильно дрожать. Но она все же попыталась открыть сундук. Он был заперт.
1: «Теперь я почти уверена, что это что-то очень важное, так как тетя приложила столько усилий, чтобы спрятать его. Вероятно, это что-то для меня, что папа послал мне, и она не позволяет мне даже увидеть это», — сказала Люся. «Интересно, не ключ ли от сундучка она положила в ящик комода? Я видела, как она подходила к нему после того, как отошла от шкафа. Если это был ключ, то его легко достать. Комод невысокий. Я не порву сверток, а только взгляну на него. Я не собираюсь его трогать. Если папа прислал его ей, она должна была показать его мне».
0: Люся осторожно слезла со стула и остановилась перед комодом. Что-то подсказывало ей, что она грешит. Но она не собиралась останавливаться и не бежала от искушения, а продолжала думать, что только откроет ящик и посмотрит, действительно ли тетя положила туда ключ. Наконец она сказала себе:
1: «Нет ничего плохого в том, чтобы просто посмотреть, здесь ли ключ, ведь я не обязана его трогать».
0: Люся осторожно открыла ящик. Маленький ключик лежал прямо перед ней, так что она могла дотянуться до него, даже не открывая ящик шире. Она постояла немного, глядя на него, и тут искушение тоже оказалось слишком велико. Она взяла ключ и решила проверить, подходит ли он. Держа его в руке, она больше не колебалась, но снова влезла на стул, вставила ключ в замок и повернула его. Сундук был открыт. Люся увидела лежащий в углу маленький сверток, завернутый в белую бумагу.
2: Ах, почему она здесь не остановилась, чтобы больше не грешить? Увы, когда мы заходим слишком далеко, то трудно найти правильный путь обратно. С каждым шагом возвращение становится труднее. Люся настолько сбилась с правильного пути, что больше не думала ни о чем, кроме как удовлетворить свое любопытство. Она взяла сверток и развязала бечевку. К своему великому разочарованию она обнаружила, что в нем, как ей показалось, только немного белого сахара. Люся любила сахар и часто брала щепотку из сахарницы, стоявшей на столе. Развязывая бумагу, она подумала, что попробует немного, прежде чем снова положить на место. Люся взяла щепотку сахара и начала складывать бумагу. Все это заняло гораздо больше времени, чем Люся рассчитывала. Прежде чем она смогла сложить бумагу так, как было, она услышала шаги тети на лестнице. И теперь ее бедную девочку, вероятно, поймают за этим безобразием. Она вдруг почувствовала, как это ужасно. Люся очень испугалась, что тетя захватит ее на месте преступления, и попыталась быстро спрыгнуть вниз. Зацепившись рукавом за роковой ключ, она потянула на себя сундук со всем содержимым. Стульчик был неустойчивым на стуле. Он сдвинулся от резкого движения, и тут стульчик, стул, сундук и Люся с грохотом полетели на пол. Тетушка как раз в это время подошла к двери. Она была очень встревожена грохотом, но, войдя в комнату, почувствовала невыразимый страх. С первого взгляда она поняла, что произошло.
4: «О, мое бедное дитя!» — воскликнула она. «Ты пробовала это?»
2: Потому что бумага от сахара валялась на полу. Люсе было так больно, что она не могла говорить, но сахар на ее губах выдал ее.
4: «Ох, бегите, бегите скорее за доктором!» — закричала тетя. «Она попробовала мышьяк! Она отравилась!»
2: Слуга, встревоженный шумом и находившийся в этот момент в доме, тотчас же побежал за доктором. Бедная Люся, смотря на то, что ужасно страдала от перелома ноги, слышала все, что говорила тетя, и была уверена, что та говорила правду. Ее лицо было полно жалости и страха. Она прекрасно понимала, что тетя переживает за нее. Люся думала, что она должна умереть, и умереть в тот самый момент, когда она так печально грешила. Умереть в результате своего греховного поведения. Умереть в таких муках и конвульсиях, какие вызывает этот яд. Как это ужасно! Она уже так страдала из-за сломанной ноги, что было чрезвычайно трудно уложить ее в кровать. Никто из тех, кому не приходилось ломать кость, не может сказать, насколько это больно. Наконец пришел доктор. Но прежде чем он приступил к тому, чтобы осмотреть кость и облегчить страшную боль Люси, он сказал, что должен дать ей ужасно противное лекарство, потому что боится, что пришел слишком поздно. Никто не мог сказать, много или мало она проглотила отравы, потому что все было рассыпано по полу и перемешано с другими вещами. Доктор дал ей сильное рвотное средство. К счастью, Люси она просыпала большую часть яда, когда подносила его ко рту, и только попробовала, так что немедленное внимание предотвратило ее смерть. Но страх и боль, которые она пережила, и количество лекарств, которые она принимала, все это надолго приковало ее к постели и заставило сильно страдать. Люся несколько месяцев была очень слабой и потеряла большую часть красоты, которой так гордилась. Она больше походила на свою тень. Пришли часы раскаяния и печали. Во время этого долгого заключения она пролила много слез, вспоминая свои поступки. Силы ее ослабели, но сердце стало чище. Раскаяние было искренним, а исправление уверенным, потому что теперь она все поняла и желала исправиться. Однажды, когда любящая тетушка сидела рядом с ней, Люся посмотрела в ее кроткое, терпеливое и доброжелательное лицо, склонившееся над ней с нежностью и жалостью. Маленькое сердечко Люси, чуть не разрывавшееся от горя, не смогло больше сдерживать своих чувств.
4: «О, моя дорогая, всепрощающая тетя!» — сказала она. «Я надеюсь, что этот последний ужасный урок сделает меня лучше. Я не хотела учиться у вас, хотя вы говорили со мной так ласково и так часто. И даже когда я так страдала из-за своего глупого и порочного поведения с платьем в тот несчастный день в Бруклине. Тогда вы ясно, как день, показали мне урок, который преподал мне мой небесный отец. всеми несчастными случаями, с которыми я столкнулась, и со всем позором, который я пережила. Но вскоре я все это забыла, хотя вы и говорили мне, что если я не исправлю свои ошибки небольшим страданием, то со мной случится что-то похуже. И вот мой ужасный грех повлек за собой наказание. «Тетушка», — продолжала Люся, всхлипывая от глубокого раскаяния, — «скажите, об этом я тоже забуду. Забуду ли я, как терпеливо вы ухаживали за мной во время моей болезни и как ласково говорили со мной, как будто я не сама была виновата во всем этом? Я очень часто сердилась на Эмилию и никогда не любила делиться с ней ни одной из моих вещей, а она оставила всех своих друзей, чтобы быть рядом со мной. Она оставила все игры и удовольствия, чтобы сидеть в этой темной унылой комнате, развлекая меня и прислуживая мне. Могу ли я забыть все это, как я забыла все остальное?»
0: «Нет, моя дорогая раскаявшаяся девочка», — сказала тетя, нежно целуя ее. «Ты действительно дорого заплатила за свои уроки, как я и опасалась. Я рада видеть, что ты полна решимости усвоить эти болезненные уроки и уверена, что они не напрасны для тебя. Бог милостиво пощадил твою жизнь. Когда я думаю о твоем ужасном падении и обо всех обстоятельствах того печального дня, я искренне удивляюсь, что ты пережила все это, и твоя шея осталась целой. А когда я вспоминаю, что ты приняла в желудок столько этого ужасного яда, что все лекарства стали бы бесполезны, я содрогаюсь при одной только мысли. Ты чувствовала опасность и перенесла много боли. Ты знаешь, что все это вызвано твоими собственными недостатками, и говоришь, что раскаиваешься. И если ты делаешь это искренне, ты исправишься».
4: «О, да, я раскаиваюсь», — всхлипывала Люся.
0: «Тогда утешься, любовь моя. Ты исправишься и будешь прощена. Я уверена, что у всех нас будет повод радоваться вместе с тобой и благословлять эти печальные, но очень полезные дни».

Рано утром я проснулась, потянулась, улыбнулась и подумала о том, как чудесно жить с Христом. Ведь меня Он любит очень, днем хранит меня и ночью. Мне хотелось бы всегда чем-то радовать Христа. И подумала я вдруг, столько важных дел вокруг. Первым делом помолиться, причесаться и умыться, застелить свою кровать, Слово Божье почитать. Нужно причесать сестренку, молока налить котенку, подмести на кухне пол, к завтраку накрыть на стол, бережно сложить игрушки, а потом сходить к подружке. Очень плохо ей, больной, целый день лежать одной. Я так счастлива сегодня, Слово говорит Господне. Коль для ближних я тружусь, значит, Господу служу. И могу во всем всегда делом радовать Христа.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Привет, тетушка Кэрол.
3: Привет, дядюшка Дэн.
2: Скажи-ка, тетушка Кэрол, ты приготовила для нас сегодня интересную историю?
3: Знаешь, дядюшка Дэн, у меня неспокойно на душе. Ведь сегодня в мире столько страданий. И все же Господь дал моей семье так много хорошего. Как сказано в книге пророка Малахии, в 10 стихе 3 главы, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?
2: И моей семье тоже. Но я могу понять, что ты имеешь в виду, когда говоришь о проблемах. Сегодня очень многие люди страдают от одиночества, от болезней, от безысходности. Порой им кажется, что весь мир рушится.
3: Особенно уязвимы те, кого не связывают прочные узы со Спасителем нашим. Как тот подросток, о котором говорится в сегодняшней истории. Он был очень способным юношей, но не понимал, что из всех его проблем и разочарований есть выход. Я назову мой сегодняшний рассказ «Историей Джастина». Джастин Миллер был энергичным и спортивным подростком, всеобщим любимцем. Он уже попал в университетскую футбольную и баскетбольную команду и в команду по борьбе, когда еще учился в 8 классе школы. И все говорило за то, что на следующий год в школе его будут ждать новые успехи.
4: Джастин, отлично сыграл парень.
5: Спасибо. Ты тоже не отставал.
6: Угу, так держать.
7: И осенью ты будешь первым кандидатом в капитаны.
5: Да ну ладно тебе. Кончай. Потом, если я еще раз уронил мяч...
4: Ой-ой, подумаешь, мяч уронил
6: большое
4: один раз.
6: Дело.
7: Да забудь.
6: Ну, а я вот вовсе не уверен, что ты пройдешь в капитана. Может быть, будешь слишком занят своими президентскими обязанностями?
5: Да ну ладно, хватит. Что вы на меня все навалились?
4: А что, он прав? И вообще, я не знаю, как тебе это удается. Отметки хорошие, в спорте успехи.
6: И кандидат в президенты класса.
8: И кандидат в капитаны команды.
4: А сердцеед-то в то же время.
7: Гип-гип-гип.
9: Гип-гип-гип! Ну все, ребята, слушайте меня.
4: Ребята, помолчите! Наш тренер, мистер Питерс, пришел.
10: Хватит. Послушайте, через полчаса, чтоб все собрались, нам надо обсудить сегодняшнюю игру. И чтобы никто не опаздывал, и абсолютно никаких оправданий. Так что всех прошу собраться в 8:15 вечера. В римской пиццерии! За пиццу плачу я! Это вам награда за хорошую игру!
6: А с девочками можно, мистер Питер?
10: Если они не будут есть пиццу, пожалуйста, милости прошу.
6: Мистер Питер, разрешите, пожалуйста.
10: Ладно, так же быть. Но с условием... По одной девочке на каждого, ясно?
11: Ну так как же, Джастин? Ты с Лизой придешь?
12: Нет, не думаю. Мы в прошлые выходные расстались.
7: Ну, то-то я заметил, что вы не вместе. А в чем дело-то?
12: Ну, я не хочу об этом говорить, ребята. Мы просто расстались, вот и все.
11: Даже не верится. Ну, жаль. Очень жаль.
7: Да и мне тоже.
12: Ага, мне тоже.
11: Ну, ладно. Ну что на ней, свет клином сошелся, что ли?
12: А ты прав, наверное, Джек. Не сошелся, конечно. Есть и другие девчонки.
7: Да ты что? Такой классный парень, как ты. Нечего переживать. Нечего.
3: Джастина любили не только школьные друзья. Он и в семье был любимцем. Есть такие люди с природным обаянием. Так вот, он был именно таким. Все у него всегда ладилось, всем нравилось с ним общаться, и он прекрасно себя чувствовал в любой ситуации. Он жил с родителями, дедушкой, младшим братом Куртом и младшей сестренкой Линдой в симпатичном, но скромном домике в небольшом поселке на Среднем Западе.
13: И вот он сказал, передай, пожалуйста, сироп. Спасибо. Он сказал, что до конца месяца компания, наверное, откроет новую фабрику.
14: Это было бы прекрасно, милый.
13: Ну, может быть, не так уж прекрасно. Может быть, они здесь свернут производство.
14: Ты думаешь, что ты можешь потерять работу?
13: Может быть, и нет, но...
12: Да что ты, пап? Ты же у себя в отделе все знаешь лучше всех.
6: Да, пап, ты же самый лучший.
13: Но я рад, что вы все до одного в моей команде. Да, кстати, о командах. Ты блестяще играл вчера вечером, Джастин.
15: Да, Джастин, я тоже считаю, что ты молодец.
16: У меня, конечно, предвзятое мнение. Ты же мне все-таки внук и все такое. Но ты действительно прекрасно играл.
12: Да нет, не особенно. Мог бы и лучше. Но все равно спасибо.
13: Послушай, папа.
16: А?
13: Чуть не забыл. Ты не передумал ехать со мной в центр?
16: Нет, нет, не передумал.
13: Ну, ладно. В таком случае через 10 минут выезжаем.
16: Я буду готов. Сейчас только доем вот эту оладушку. Должен сказать тебе, Элли, что оладьи у тебя получаются не хуже, чем пекла моя матушка, когда мы жили в штате Теннесси.
12: Ну, мам, по-моему, ты удостоилась высшей похвалы в мире.
16: Ладно, ты прав, молодой человек. Абсолютно прав.
3: Примерно через час...
16: Да, это, кажется, то, что надо. Моему внуку эти снасти должны понравиться. Он, знаете, просто обожает удить рыбу. А 10 июля у него день рождения. 17 исполнится, даже не верится.
17: Завернуть вам, сэр?
16: Да, будьте так добры. У вас есть какая-нибудь красивая специальная бумага?
17: Ну, конечно, конечно. Вот, вот посмотрите. Вот это подойдет в синюю и коричневую клетку с надписью «Поздравляю с днем рождения».
16: Чудесно. То, что нужно.
17: Ну, отлично, отлично. Подождите здесь, сэр. Я сейчас вернусь.
16: Прекрасно. Жду не дождусь. Так мне охота посмотреть, какое у моего мальчика будет выражение лица, когда он откроет свой подарок. Я знаю, что ему понравится. Может, он даже немного повеселеет. А то в последнее время он что-то совсем духом упал. Наверное, из-за того, что с этой девчонкой своей, Лизой, поссорился. Ну, ладно. Рыбная ловля мужчин от многого отвлекает. Это хорошо.
3: Но ни дедушка, ни остальные члены семьи не понимали всей степени плохого настроения Джастина. Все думали, что с ним все в порядке, а Джастин в это время совсем пал духом. Во-первых, он расстроился из-за Лизы, потом еще из-за отметок.
18: Джастин, за контрольную по химии у тебя 3 с минусом? Это просто непонятно. Я ожидал лучшего.
12: Мне казалось, что я все понял. Даже не верится.
18: Ну, с каждым может случиться. Это всего лишь одна плохая отметка. Не расстраивайся. Ну, считай, что просто не повезло. А у тебя все в порядке?
12: Да, конечно. Все в порядке.
3: 3 с минусом за годовую контрольную по химии? Как же это могло случиться? С этой тройкой с минусом его теперь не примут в подготовительную группу в медицинский колледж. Или придется в колледже посещать дополнительные занятия. А может быть, он вообще поломал всю свою жизнь?
2: Помнишь, тетушка Кэрол, как ты сдавала экзамены?
3: Еще бы не помнить. Этого не забыть никогда, как ни старайся. Сколько всего надо было зубрить, и какое напряжение. Это было ужасно.
2: Да, я с тобой согласен. Помню, как мои приятели перед важным экзаменом не спали всю ночь. И им это как будто нравилось. Знаешь, между студентами, которые занимались всю ночь, даже возникало особое товарищество.
3: А мы делили материал. Каждый должен был выучить свою часть. А потом, перед экзаменом, мы собирались вместе и рассказывали, кто что выучил. Конечно, экзамены – дело серьезное, а для некоторых и очень важное.
2: Есть люди, которых экзамены просто сводят с ума.
3: Да, я знала таких. Еще я хочу сказать, что мы приготовили для вас учебную программу, которая не заставит вас напрягаться. вы даже получите удовольствие. Конечно, я имею в виду наши уроки Библии. Делайте их дома, не торопясь, и вы многое узнаете о Слове Божьем и о том, как применять его в жизни.
2: Напишите нам по адресу radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
3: А теперь продолжим наш рассказ «История Джастина».
10: Эй, привет, Джастин! Ты все еще здесь?
19: Да, мистер Питерс, еще здесь.
10: Ну, у тебя все нормально?
19: Конечно.
10: Так, что-то не слышу уверенности в голосе.
19: Ну, просто в последнее время у меня как-то не все ладится. И мяч не могу удержать, и вообще все не так.
10: Да ну, чепуха, Джастин, ты один из моих лучших игроков. Ну да, в последнее время ты что-то похуже стал играть, но... Это...
19: Вот видите? Значит, я прав. Что-то я выбился из колеи.
10: У всех, у каждого игрока бывают неудачные дни.
19: Дни? Это тянется уже неделями.
10: Ну что ты, Джастин, что ты? Не так уж все плохо. Но если ты действительно беспокоишься, поезжай летом в бейсбольный лагерь, немного подчистишь подачу.
19: Вы правда думаете, что мне надо поехать?
10: Да. Если это тебя беспокоит.
19: Ну, наверное, вы правы. Да. Надо поехать в лагерь.
3: Идея поездки в бейсбольный лагерь постепенно крепла у Джастина в голове, пока в конце концов он не решил, что это единственное, что поможет ему получить спортивную стипендию для учебы в колледже. Он знал, что без стипендии он не сможет учиться, так как семейный бюджет был напряжен до крайности. И вот однажды, как только школу распустили на каникулы...
20: Так что, вы с Джеком собираетесь летом снова заняться стрижкой газонов? Да, Джастин?
19: Не знаю еще. Может быть. Вообще-то, пап, я хотел бы этим летом поехать в бейсбольный лагерь. Я думаю, что могу попытаться добиться настоящего успеха. А это мне необходимо. Ну, чтобы получить стипендию за бейсбол.
20: Ты и так уже по-настоящему хорошо играешь. Ты же лучший в команде.
19: Ну, я могу еще лучше играть. Ты же сам всегда говорил, чтобы я старался изо всех сил. Но это очень важно, пап.
20: Я понимаю. Но знаешь... Ты ведь в любом случае получишь спортивную стипендию для колледжа, независимо от того, поедешь ты в лагерь или нет. А летом ты бы мог ходить вечерами играть с командой местной лиги. И потом тебе обязательно надо летом заработать.
19: Пап, я знаю, что мне нужны деньги. Но мне обязательно надо поехать в лагерь. Это мой единственный шанс.
20: Дело в том, что лагерь нам не по карману. Мы его не потянем, ведь пришлось платить за зубные шинки Линды, дедушкины счета за лечение пришли. Этим летом дом пора красить, а теперь еще вот с моей работой.
19: Да, папа.
20: Ну что ты, Джастин, ну ты же должен понять. Ну видишь, не получается.
19: Да, конечно. Но этим летом мне надо уехать. Все у меня не так. Я просто...
20: Да перестань. Перестань, не так уж все плохо. И ты же знаешь, что мы бы тебя послали в лагерь, если бы только могли, но...
19: Да, пап, я понимаю. Но не будем больше об этом.
20: Послушай, Джастин, ну, смотри, мы почти доехали до Джека. Да вот и он во дворе. Слушай, Джастин, поговорим вечером. Все будет хорошо, вот увидишь. Желаю вам приятно провести время на озере. Тебе надо по-настоящему расслабиться. Ты весь как натянутая струна.
19: Хорошо, папа. Ты прав.
3: Отец Джастина постоял и посмотрел, как его сын подошел к своему другу Джеку на лужайке. Когда ребята вошли в дом, он сел в машину и поехал на работу в свою компьютерную фирму, где он был управляющим производственного отдела. Он не мог понять поведение Джастина. Обычно мальчик спокойнее реагировал на слово «нет», когда для отказа была веская причина. Ну ладно, вечером он поговорит с сыном. Тем временем Джек и Джастин собрали удочки и рыболовные снасти и пошли удить рыбу на пруд Уолтона. Они с детства любили рыбную ловлю.
0: Совсем как в старые добрые времена, правда, Джастин? О, о, о, рыба только и ждет, чтобы выскочить из пруда и зацепиться за наши крючки.
19: Угу.
0: О, я вижу, ты веселишься вовсю.
19: А, ну, прости меня, Джек.
0: Погоди, погоди. А. Да что с тобой происходит в последнее время? Ты как будто в космосе. Или что-то в этом роде.
19: А где наживка?
0: О, вот. Бери. Бери вот этого жирненького червяка и насаживай на крючок. Ну, так что с тобой происходит?
19: Не знаю. Я сам не понимаю.
0: Ну, что ты не понимаешь? Почему рыба любит червяков? Почему небо голубое? Почему трава зеленая? Ой, слушай, не смеши людей.
19: Да нет. Ни рыба, ни небо. А жизнь. Понимаешь, иногда жизнь становится отвратительной. Нет, по-настоящему.
0: О, ну и ну. А что ты хочешь этим сказать? Да у тебя же все идет как по маслу. Успехи в спорте, чудесная семья и отметки хорошие.
19: Все это было.
0: Да ты что? Ну, ну, подумаешь, получил одну трешку. И жизнь, все, остановилась. Ой, перестань, перестань, Джастин. Вернись на землю.
19: Нет, ты не понимаешь. Я чувствую себя таким... таким неудачником. Ничего у меня не получается.
21: Ой-ой, ничего не получается. Кого ты дуришь? И потом всегда есть женщины. Ну ладно тебе, ну ты же понимаешь, что я имею в виду. Потом мне правда очень жаль, что у тебя так вышло с Лизой.
19: Да хватит тебе, Джек. Это уже не имеет никакого значения. Ничего больше не имеет значения.
21: Ну что значит не имеет? Нет, ну ты прав, конечно. Лиза, это история... А впереди в книге жизни новые страницы, которые предстоит в нее вписать, да?
19: Послушай, Джек, я хочу кое-что отдать тебе.
21: Что, жеваную жвачку?
19: Я хочу тебе отдать мои видеоигры.
21: Да ты что? Ты шутишь? Нет, ты точно шутишь. Ты же любишь эти игры.
19: И приставку для игр. Она мне больше не нужна.
21: Джастин, что происходит?
19: Ничего не происходит. Я играл в эти игры до дурения, теперь они мне так надоели, что я просто смотреть на них больше не могу. Вот я и подумал, что, может быть, ты захочешь их взять.
21: Но ты только вчера в них играл.
19: Так ты хочешь взять или нет?
21: Ну да, конечно. Наверное. А ты уверен, что ты хочешь их отдать? Ведь ты мог бы получить за них деньги, если бы ты их продал.
19: Нет уж. И потом, я знаю, как они тебе нравятся, поэтому я хочу отдать их тебе. Ты же мой лучший друг.
21: Ну, спасибо. Это классно с твоей стороны. Спасибо. Эй, смотри! Ух, вот это да!
19: Ух ты! Ну и махина.
21: В жизни не видал такого... огромного окуня. Ой, ой, ой, ой, смотри, смотри, смотри, не упусти его.
3: После обеда Джек и Джастин вернулись с рыбалки. Они болтали и как будто приятно проводили время. Казалось, что настроение у Джастина явно поднялось. С полчаса они чистили рыбу, а потом Джастин стал собираться домой.
21: Ну, пока, дружок. До скорого.
19: Джек.
21: Да.
19: Ты всегда мне был отличным другом.
21: Ну, не раскисай, парень. Забирай-ка ты свою рыбу домой и вали отсюда.
3: Когда Джастин пришел домой...
1: Привет, Джастин! Ух ты! Вот это рыбина! Где ты ее поймал?
19: Да там, в пруду у Олтона. Не знаю почему, но она прямо выпрыгнула из воды и сказала: «Возьми меня домой к твоей маме». Ну, я и сказал: «Ладно, я даже ее для тебя почистил».
1: Хочешь, я ее пожарю сейчас на ужин?
19: Не, ты же уже поставила ужин. Заморозь ее и потом сготовь для деда. Ведь он так любит рыбу.
1: А ты не хочешь кусочек?
19: Да, конечно.
1: Ну, тогда я заверну этого красавца. Так, и положу его в морозильник. Ну как?
19: Хорошо, мам. Отлично.
1: Да, между прочим, хочешь лимонада или гавайского пунша к ужину?
19: Ну, мне все равно. Ты всегда так вкусно готовишь. И вообще, ты отличная мама. Лучшая в мире.
1: Что это с ним? Хотела бы я знать. Линда! Линда!
15: Я здесь, мам.
1: Принеси из огорода пару помидоров, а потом найди Курта, ужинать пора.
15: Хорошо, мам. Мамочка, вот помидоры. А что сегодня на ужин?
5: Надеюсь, не бобы?
1: Почему бы и нет, Курт? Ведь в бобах столько полезных витаминов. Но сегодня у нас вовсе не бобы. Я приготовила ужин по старинному рецепту, дошедшему до нас от аборигенов Амазонки.
5: А, обезьяньи мозги. Отлично, я так их люблю.
15: Что это было?
5: Похоже на выстрел. А, мам?
1: Джастин? Джастин! Оставайтесь здесь, слышите? Оставайтесь здесь! Джастин! Джастин! Джастин, где ты? Что это был за звук? Джастин! Джастин, где... Джастин! Нет! Нет!
15: Мама, что случилось?
22: Где Джастин?
1: Стойте! Не подходите! Вы слышите меня? Не подходите ближе! Вы поняли меня? Ох, Джастин, Джастин! Нет!

0: Скажи мне, тетушка Кэрол, Джастин, он...
1: Ты хочешь знать, выжил ли он?
0: Да.
1: Боюсь, что тебе придется ждать нашей следующей передачи. Тогда ты услышишь конец истории Джастина. Я очень надеюсь, что все, кто нас сегодня слушает, понимают, что проблемы — это часть нашей жизни. Но все зависит от того, как мы их решаем. А сейчас для наших радиослушателей прозвучит песня на английском языке. Как она называется, дядюшка Дэн?
0: Название этой песни — «Страна, что зовется любовью».

0: поются об искренней и верной любви Бога. Благодаря этой любви многое становится возможным, а на лицах людей появляются улыбки.
1: Улыбайся и ты, тетушка Кэрол. А сейчас нам пора.
0: Мы были рады новой встрече с вами. До свидания. Да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

Люда. Люда была ужасная хохотушка. Ее смешило все вокруг, особенно в школе во время уроков. Да и как удержаться от смеха, глядя на круглые Колькины веснушки, на его короткие рыжие ресницы, когда он списывает у нее домашнее задание? Сейчас ей кажется, что Колька чем-то очень похож на их рыжего щенка Тузика. А вот за соседней партой сидит Валя Лихова. Испачкала нос чернилами и не подозревает об этом. Люда, глядя на нее, засмеялась еще громче и снова получила замечание от учительницы. Ну и после этого Людочка не успокоилась, а с интересом наблюдала, как смешно Толик Вавилов ищет ручку. Она лежит себе спокойно возле его книги. Эх, Толик, Толик, очки носить надо! И почему учительница Варвара Семеновна называет Люду пустосмешкой? Как она, сама такая взрослая, умная, не замечает вокруг себя столько всего веселого? Вот такая она, эта Людочка. Ни за что на свете не заставишь ее грустить. И плачет она редко-редко. Однажды после уроков учительница попросила ребят немного задержаться для серьезного разговора. «Знаете, ребята, в нашей школе все ученики взяли шефство над одинокими старыми людьми, живущими рядом с ними. Наверняка и каждый из вас имеет стареньких одиноких соседей. Вы уже большие и можете им кое в чем помочь, правда? Кто-то может сбегать в магазин, кому-то нужно прополоть грядки или прибрать в доме. Пусть каждый из вас найдет себе подшефных старичков и потом обо всем расскажет мне. И знаете, ребята, если кто останется без работы, пусть не расстраивается. Он может помогать друзьям. Ну, а теперь до завтра». Люда по дороге домой думала, кому будет помогать она? Может, той старушке, которая живет на их улице в маленьком стареньком домике? Сколько раз видела ее Люда, сидящей на скамеечке на улице? Бабушка уже старенькая, ноги, наверное, очень болят. Вот обрадуется Людочкиной помощи. Девочка решила сегодня же пойти к старушке и познакомиться с ней. Евдокия Григорьевна как будто поджидала Людочку. Она снова сидела на скамеечке возле дома. Знакомство получилось чудесное. Веселая Люда всегда была приветливой с чужими людьми. Пока девочка сходила в магазин за хлебом, Евдокия Григорьевна приготовила для нее чай с вкусными карамельками. В школе Люда без умолку рассказывала всем, как она здорово справилась с заданием учительницы. А после уроков девчушка снова отправилась в маленький уютный домик, где ее уже ждала Евдокия Григорьевна. «Знаешь, дорогая моя, сегодня обо мне позаботились мои друзья, и я уже ни в чем не нуждаюсь. Но ты, Людочка, не расстраивайся. У меня есть чудесная книга, которую я очень люблю читать. А глаза у меня совсем стали плохо видеть. Может быть, ты мне немножко почитаешь?» Глаза у Люды просияли. «Читать так читать!» Девочка взяла со стола большую тяжелую книгу. На старой обложке золотистыми буквами, уже почти стертыми, было написано «Библия». «Евдокия Григорьевна, вы что же верующая? Вот это да! А что вам почитать?» Руки старушки привычно листали знакомые страницы, и через несколько минут Люда уже читала про Деву Марию и ангела Гавриила, и про младенца Иисуса, и злого царя Ирода. Такой уж у Люды характер. Она смеется по пустякам и редко-редко плачет. Но почему-то сегодня на пожелтевшие от времени страницы Библии вдруг упало несколько капель ее прозрачных слез. «Спасибо, Людочка! Тебе пора учить уроки. Если завтра сможешь прийти, приходи. Я буду тебе очень рада».
следующий день в школе Люда впервые была серьезной. Еще бы! Ей было так жаль погибших по приказу злого царя младенцев. Беспокоила судьба маленького Иисуса. Ах, как долго тянутся уроки! Скорее бы снова в тот маленький домик на краю их улицы. Вот так и начала девочка Люда свое знакомство с Евангелием. Вскоре она уже многое знала и про жизнь Иисуса Христа, и про его ужасную смерть на Голгофском кресте, и про чудесное воскресение. А однажды вечером, после интересного разговора со старушкой, Людочка отдала свое сердечко Иисусу. И в школе, и дома все сразу заметили в девочке перемену к лучшему. Ведь воскресший Иисус еще никого не делал хуже. А знаете, ребята, совсем не удивительно, что после этого Евдокия Григорьевна стали частенько приходить в гости и Людочкины друзья, и ее родители. Вот так и получилось, что у одной старушки из маленького старенького домика стало больше шефов, чем у всех старичков, живших по соседству с Людочкиными одноклассниками.

четвертом этаже, в доме номер 8, года два живет уже мой ровесник Костя. Мы с ним не разлей вода, вместе в школу ходим, и каникулы всегда мы вдвоем проводим. Я не думал никогда, что такое дружба. Нам с ним здорово всегда, что еще тут нужно? Но однажды заболел очень сильно Костя, и меня к нему теперь не пускают в гости. Мне не в радость новый мяч, и за партой пусто. Мне без Костика хоть плачь, одиноко, грустно. Я за друга моего Господу молился, чтобы выздоровел он, в школу возвратился. Я скучаю без него, он мне очень нужен. Понимаю я теперь, что такое дружба.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Добро пожаловать на очередную передачу программы «Час твоего рассказа».
2: Наша сегодняшняя история, тетушка Кэрол, это еще один эпизод, адаптированный из Священного Писания.
3: Скажи, дядюшка Дэн, в каком месте Библии наши слушатели могут прочесть сегодняшнюю историю?
2: В Ветхом Завете, в книге Иисуса Навина, главы 11, 15, 17, 22 и 24. Моя сегодняшняя история называется «Завоевание Ханаана». В северной части Ханаана жило много могущественных народов, которые, несмотря на свою силу, были очень напуганы успехами Иисуса и его армии в южном Ханаане. На севере, на берегу Миромского озера, стоял город Асор. Асор был хорошо укрепленным городом, а правил им царь Явин. И вот царь этот Явин созвал всех правителей северного Ханаана и предложил им объединить их вооруженные силы в единую армию, чтобы вместе защищать свою землю от вторжения израильтян.
4: Да, но Иисус со своей армией побеждает всех своих противников на поле битвы, несмотря на неравенство сил.
5: Кто-нибудь когда-либо выиграл сражение против Иисуса?
6: Нет.
4: Вот видите.
7: Мы пропали.
8: Мне кажется, нам лучше будет сдаться на милость Иисуса.
9: У нас нет никаких шансов на победу. Нет.
10: По-моему, лучше сдаться, чем умереть.
11: Да, нет.
10: Господа, господа, пожалуйста, давайте сохранять спокойствие. Армия Иисуса находится еще очень далеко от нас. Ему с его армией до нас не добраться. К тому же нас практически невозможно атаковать. Наши позиции неприступны.
4: Неприступны? Так же считали и в Иерихоне. У них тоже были крепкие стены и хорошо укрепленная позиция. И все же, несмотря на это, Иисус захватил город.
10: У вас, господа, неверное отношение к делу. Как неверен и весь ваш подход. Если мы уже сейчас наперед предполагаем, что нам не победить, так нам уж точно его не победить.
4: Но при той силе, которой располагает Иисус, и учитывая могущество его армии, никогда нам победы не видать.
10: Само собой разумеется, что с подобным пораженческим отношением нам никогда его не победить. Мы пропали. Наши страны действительно находятся в самой настоящей серьезной опасности, и мы будем разбиты в пух и прах. Разумеется, в том случае, если мы не объединимся, не будем драться вместе, стоять один за другого и делать все, что в наших силах, все вместе, как один, чтобы разбить армию Иисуса. Только лишь в этом случае у нас будет, пусть незначительный, но хотя бы какой-то шанс на победу.
4: Конечно, конечно, Явин прав. Я уверен, что все согласны с тем, что нам надо держаться вместе, чтобы одолеть нашего общего врага. А поэтому я торжественно обещаю, что моя страна и мои вооруженные силы будут сражаться за общее дело.
12: Я тоже обещаю, мои солдаты в вашем распоряжении.
8: Мы все будем драться с израильтянами.
9: Один за всех и все за одного.
13: Можете рассчитывать и на мои
10: войска. Так-то лучше. Наша сила в единстве. В первую очередь, нам необходимо выбрать руководителя союзной армии и установить местонахождение генерального штаба.
4: Мы все здесь собравшиеся цари и правители Северного Ханаана, и, следовательно, любой из нас способен повести войска в бой. Но все-таки лично мне хотелось бы выдвинуть кандидатуру царя Явина на пост главнокомандующего союзными силами. Он продемонстрировал спокойствие духа, убежденность и непоколебимое мужество в данной ситуации.
10: Благодарю вас, благодарю. Насколько мне известно, и я полагаю, что у меня достоверные сведения, наше основное преимущество заключается в том, что у нас есть конница и колесницы. Величайшее военное достижение нашего времени. И, насколько я понял, у израильтян нет ни лошадей, ни колесниц.
4: Разумеется, есть. Они ведь захватили колесницы и лошадей у армий Южного Ханаана.
10: Но знаешь ли ты, что они сделали с этими лошадьми и колесницами?
4: Надо думать, они использовали их по назначению.
10: Они сожгли колесницы и изувечили лошадей.
4: А почему? Они что, свихнулись?
10: Они сделали это по велению своего бога. Якобы для того, чтобы они полагались не на лошадей и колесницы, а верились своему богу.
4: Чем больше я слушаю про этих израильтян, тем больше убеждаюсь в том, что при крепкой организации и хорошем руководстве наша объединенная армия способна будет разбить их.
2: В это же самое время в Галгалье, в штаб-квартире израильтян, Иисус обратился к своим войскам с речью.
6: Могучие воины Израиля, от вас зависит окончательное завоевание Ханаана. Большая часть Южного Ханаана уже находится в наших руках. Но нам предстоит еще завладеть северными районами Ханаана и некоторыми западными странами. Самым грозным противником, с которым нам предстоит столкнуться, является объединенная армия Северного Ханаана под руководством Иовина, царя Ассорского. Они расположены лагерем у Миромского озера, недалеко от укрепленного города Ассор. Они собрали самое большое войско, с которым нам когда-либо приходилось встречаться в бою. Но Господь Бог Израиля сказал мне: не бойся их, ибо завтра, около сего времени, я предам всех их на избиение сынам Израиля.
2: И вот Иисус во главе могучих воинов израильских выступил навстречу царю Иовину и его союзникам. И Бог предал город Ассор в руки Иисуса, а за ним пали один за другим все города могучих северных царей. Иисус стал полновластным хозяином Ханаана, и успокоилась земля от войны. И хотя мощь Ханаана была сломлена, на западном побережье все еще оставались дружины филистимские и сидонские, опасные и неизменные враги израильтян. А по всей земле были разбросаны разрозненные вооруженные банды, сопротивление которых израильтянам предстояло еще подавить. Но тут уже каждое израильское племя в отдельности было обязано окончательно и бесповоротно покорить народы в тех землях, которые они унаследовали. Моисей перед смертью на горе Нева установил внешнюю границу Израиля. Теперь же в задачу Иисуса входило разделить землю среди 12 колен Израилевых. В этом ему должны были помогать первосвященник Елиазар и по одному князю от каждого колена, назначенных в свое время еще Моисеем. Иисус, сам из колена Ефремова, тоже являлся одним из таких князей. Был им также и Халев из колена Иуды. Два колена израильских, Гадова и Рувимова, вместе с половиной племени Манассеина получили свой надел еще до перехода реки Иордан. Но несмотря на это, они предоставили свои военные дружины на захват Ханаана. течение многих лет они храбро сражались бок о бок со своими братьями. Теперь же настала пора возвращаться в землю, которую они унаследовали, и где у них остались семьи, возлюбленные и все их имущество.
6: С тяжелым сердцем я провожаю вас в земли, лежащие за рекой Иордан. Вы будете находиться далеко от святилища нашего. Велико будет для вас искушение в вашей изолированной и бродячей жизни. Легко вам будет попасть под влияние обычаев языческих племен, которые находятся с вами по соседству на ваших границах. Поэтому умоляю вас, будьте сильными, останьтесь верными заповедям вечного закона Божия.
2: Халев из колена Иудина был одним из князей, назначенных Моисеем в помощь Иисусу для честного и справедливого раздела земли обетованной. И вот перед началом раздела Халев выступил со своим личным требованием.
6: Приветствую тебя, Халев.
7: О, и я приветствую тебя, Иисус.
6: Садись. О, рад такому гостю.
7: Не хочу тебя понапрасно беспокоить, Иисус. Зная, какой ты занятой человек.
6: Не более, чем ты, уверяю тебя. Но я думаю, что было бы неплохо нам немного отвлечься от дел и вспомнить о былом.
7: Да, да.
6: Ведь ты, да я... Халев, мы самые старые люди среди израильтян. Ты да я, единственные люди в живых, кто вышел из Египта на своих собственных ногах.
7: Я совсем не чувствую себя старым.
6: А сколько тебе лет, Халев?
7: 85.
6: Совсем еще мальчишка рядом со мной.
7: Но ведь тебе самому лишь чуток больше 85.
6: В нашем возрасте несколько лет много значит.
7: Может, так оно и есть. Только откуда мне, мальчишке-то, об этом знать? Я чувствую себя таким же здоровым и сильным, как тогда, когда мне было 45, и когда Моисей послал меня вместе с тобой и с 10 другими на разведку в землю хананскую. Помнишь?
6: Еще бы! Как будто это было только вчера. Мы тогда стояли у Кадеса. 11 дней пути от горы Харивы, почти у самой границы Ханаана.
7: Да, да.
6: Люди, как обычно, не верили ни Богу, ни Моисею и потребовали, чтобы были посланы разведчики для осмотра земли. Да-да, Халев, я хорошо все это помню. Хоть и более 40 лет прошло с тех пор.
7: Да.
6: Ты, да и я. Единственный из тех 12, которые дожили до дня раздела Ханаана.
7: Мы двое были единственными из всей группы, кто верил, что Ханаан может быть завоеван. Есть в жизни одна простая, но важная истина. Каждому дано согласно его вере.
6: Да, да.
2: Давай-ка сделаем сейчас небольшой перерыв, тетушка Кэрол.
3: Окей, дядушка Дэн, только очень небольшой.
2: Хорошо. Мне бы хотелось воспользоваться этой возможностью и сказать несколько слов о наших уроках Библии.
3: Без сомнения, к нашей передаче присоединяется каждую неделю много новых слушателей, которые ничего не знают об этих уроках.
2: И нам бы хотелось, чтобы все слушатели во всех семьях знали о том, что мы не только делаем радиопередачи.
3: У нас также есть специальная книжка уроков Библии, рассчитанная на всю семью, независимо от возраста. И получить ее вам ничего не будет стоить.
2: Мы сделаем все возможное, чтобы эта книжка была интересной и увлекательной. И ко всему прочему, чтобы она также нравилась и детям.
3: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
2: Пишите нам по адресу radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. yahoo.com. А сейчас давайте продолжим наш рассказ, который я назвал «Завоевание Ханаана». И хотя враждебные Израилю народы по-прежнему занимали некоторые районы Ханаана, Иисус приостановил наступление и начал разделение земли между 12 коленами израильскими. Как раз перед началом раздела Иисуса посетил один человек. Это был его друг и соотечественник Халев.
7: Как же, Халев, конечно. Я все это хорошо помню. Нас спасло Божье чудо. А не то разгневанная толпа побила бы нас камнями. Много раз после этого, Халев, дружок мой, я благодарил Бога за то, что мы, и ты да я, были верными. И у нас хватило сил и мужества постоять за свои убеждения, за нашу веру в то, что израильтяне в конце концов унаследуют Ханаан.
11: Я бы хотел тебе напомнить еще об одной вещи, Иисус.
7: Что?
11: Помнишь, что Бог поведал через Моисея сразу же после того, как толпа приутихла, узрев славу Божию?
7: Конечно, помню. Если мне не изменяет память, он сказал слово в слово следующее. Раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее.
11: Ну, тогда же было сделано еще одно обещание, более определенное. Мне было обещано в наследство та самая земля великанов, от страха перед которыми израильтяне в свое время отказались от захвата Ханаана.
7: Ты хочешь получить Хеврон в свое вечное владение?
11: Да, да, господин мой, да.
7: Но Хеврон ведь еще не завоеван. Великаны Янаковы по-прежнему владеют этой землей.
11: Если Господь будет со мною, то я смогу изгнать их.
7: Но ведь ты уже стар, Халев. Не будет ли тебе лучше получить часть уже завоеванной территории?
11: Нашему народу нужны примеры истинной доблести и веры. Всем израильским племенам нужна моральная поддержка для окончательного завоевания той земли, которую их отцы считали недоступной.
7: Вот тебе мое благословение, Халев. Никому другому я не смог бы доверить захват крепости, в которой засели эти великаны. Твоя просьба удовлетворена. Земля Хевронская будет уделом тебе и детям твоим на веки веков.
2: Получив землю в свое владение и верив в себя Богу, Халев со своей дружиной изгнал 3 сыновей Янаковых из городов и гор и захватил их земли. Но пламень в нем не угас. Он не стал обзаводиться домашним очагом, а продолжал дальнейшее завоевание земли на благо своего народа и во имя славы Божией. Халев не попросил для себя часть уже захваченной территории. Он не мечтал о славе для себя и не о том, чтобы как-то возвеличить себя. Напротив, храбрый, престарелый воин хотел лишь показать своему народу пример, восславить Бога и воодушевить людей на полный и окончательный захват земли, которую их отцы считали когда-то непокоримой. Иисус получил также еще один запрос. Этот запрос, однако, сильно отличался от просьбы Халева. Он был рожден жадностью, эгоизмом, тщеславием и гордыней.
14: Я хочу поговорить с тобой, Иисус, об одном очень важном деле. Можно?
7: Конечно. Что там у тебя?
14: Я представляю израильтян Ефремова колена и племени Манассина. Мы потомки Иосифа, мы народ могучий и незаурядный.
7: Да, и что?
14: И вот ввиду того, что мы превосходим остальных в числе и значимости, Мы требуем, чтобы нам был выделен в два раза больший надел земли.
6: Но вам отданы самые богатые земли Ханаана.
14: Это так, так, Иисус. Но нам бы хотелось получить побольше земли. Ведь многие города в долине все еще находятся во владении хананеев.
6: Но люди твоего племени стараются избежать опасности, а также тех многочисленных трудностей, которые связаны с завоеванием упомянутых городов. Ведь так, не правда ли?
14: Иными словами, ты отказываешь нам в дополнительных владениях?
6: Я просто отказываюсь делать то, что неправильно и несправедливо.
14: Но послушай, послушай, Иисус. Эти хананеи, что живут в долине, очень сильные. К тому же у них имеются железные колесницы.
6: Действительной причиной твоих недовольств и жалоб является то, что вам недостает веры и мужества, чтобы изгнать этих хананеев.
14: Мы настаиваем, чтобы наши требования были выслушаны судом.
6: Раз ты уверяешь, что вы могучее и великое племя, многочисленное и могущественное, так вас и будут судить согласно вашего же собственного заявления. Поскольку вы великое племя, как ты заявляешь, вы должны быть способны сами добиться желаемого и сделать это своими собственными силами, как делают другие братские вам израильские племена. С Божьей помощью и истинной верой у вас нет причин бояться ни хананеев, ни их железных колесниц. Возлюбленный народ израильский, после того, как мы пересекли реку Иордан, мы разбили наш лагерь здесь, у Галгала. Отсюда мы вели наступление и покорили многие племена ханаанские. Мы разделили землю ханаанскую среди 12 колен израильских. Теперь настало нам время перебраться на новое место. Почти в самом центре Ханаана расположен город Силом. Вся территория вокруг Силома находится в наших руках, и враг оттуда изгнан. Мы теперь перенесем наш лагерь в Силом.
2: И собрались все израильтяне в Силоме и поставили там скинию собрания. Вскоре после этого, как в Силоме была поставлена скиния собрания, пришло тревожное сообщение относительно двух племен, находившихся на восточном берегу реки Иордан.
6: Ты хотел повидать меня, Финеас?
15: Так точно, господин мой. По одному очень важному делу.
6: Ты один из самых мужественных израильских воинов, Финеас. И я готов выслушать тебя.
15: Господин мой, речь идет о племенах, которые поселились по ту сторону реки Иордан.
6: Да, я слушаю. В чем дело?
15: Так вот, они, добрый мой господин, они воздвигли алтарь для жертвоприношений неподалеку от реки Иордан.
6: Алтарь для жертвоприношений?
15: Так точно, господин мой.
6: Но ведь закон Божий под страхом смертной кары запрещает устанавливать алтарь для поклонения Богу в каком-либо ином месте, кроме святилища.
15: Я знаю.
6: Они меня всегда беспокоили. Ведь они находятся так далеко от благотворного влияния святого богослужения и так близко к соблазнам языческим. Ой, боюсь, как бы они не отступили от веры.
15: Что нам теперь делать, скажи, господин мой Иисус?
6: Мы не можем оставить это безнаказанным, Финеас. Подобная акция может увести народ от истинной веры. Но сначала я должен увериться в том, что они действительно виновны, прежде чем мы станем наказывать наших братьев, находящихся по ту сторону реки Иордан.
2: С этой целью Иисус выбрал по одному представителю от 10 колен Израилевых и послал их на другой берег реки Иордан, чтобы узнать правду.
16: Тут ли представители колен Гадова и Рувимова?
17: Да, мы все здесь. Можно начинать.
16: Как вам известно, мы, 10 княжеских представителей, посланы сюда Иисусом с одобрения общего собрания 10 колен израильских. До нас дошли слухи, что вы воздвигли алтарь для жертвоприношений, а это является прямым непослушанием Божьего завета.
17: Да, господин мой Финиес, алтарь, который мы воздвигли у реки Иордан, является...
16: Значит, ты признаешься в том, что вы воздвигли алтарь?
17: Да, конечно, но мы...
16: Разве ты не знаешь, что подобный акт является бунтом против Бога?
17: Но, господин Финиес, господин мой, мы...
16: Нет, ваши оправдания не смягчают вашего греха. Как смели вы пойти на открытый бунт и совершить богоотступничество? Как могли вы забыть о наказании, которое пало на всех израильтян за вероотступничество, содеянное у Фигуры? Или, может, вы, находясь далеко от святилища и от святого богослужения, не хотели оставаться без жертвенника? Иисус и все израильтяне согласны поделиться с вами владениями, а также всеми привилегиями по ту сторону реки Иордан. Ну, что скажешь?
17: Ты закончил, Финиес?
16: Мне нечего больше добавить.
17: Можно я теперь отвечу тебе от имени моего народа?
16: Мы за этим сюда и явились.
17: Да, это так. Да, мы поставили алтарь на берегу реки Иордан. Но это не алтарь для жертвоприношений. Он был поставлен лишь как свидетельство тому, что мы на этом берегу реки Иордан также являемся служителями живого Бога.
16: Да, но я...
17: Боясь, как бы наши дети... И дети наших детей не забыли Господа. А также в связи с тем, что большое расстояние отделяет нас от скинии Божией. И чтобы нам не оказаться как бы отчужденными от богослужения и богословения святилища для этой цели только. И в качестве напоминания мы воздвигли этот алтарь.
2: С великой радостью приняли послы это объяснение и немедленно поторопились обратно, чтобы принести эту радостную новость Иисусу и всем израильтянам. Весь народ израильский, как один, возрадовался и восславил Бога. И умер Иисус, раб Господень, в возрасте 110 лет, и служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, жизнь которых продлилась после Иисуса.

0: Сегодня, тетушка Кэрол, мы прослушали рассказ по истинную веру.
1: Да, как вся жизнь Иисуса демонстрирует могущество веры.
0: Как сказано в Библии, всякий, верующий в Него, не постыдится.
1: Наше время истекло, дядюшка Дэн.
0: Окей, до скорой встречи.

Пусть Господь прибудет с вами и от зла всегда хранит, небо синими очами так светло на вас глядит. Чуден Бог в своем творении, дивен в естестве своем, велики его свершения, очевидные во всем. Все прекрасно, что он создал, слава Бога высока, подтверждает это звезды, солнце, птицы и облака, а венец творения люди, что из праха Бог создал, не свидетельство о чуде, о начале всех начал. Все, что нынче перед нами, на земле, в водах, морей, Бог создал под небесами силой дивною своей.

Надежное прибежище. Книга притчей Соломоновых, 14:26. В страхе Господнем надежная твердыня, и сынам своим он прибежище. Выразительно прочитал отец и, отложив Библию, посмотрел на сидящую перед ним семью. Это один из многих библейских текстов, который говорит о Божьей заботе и защите. Божьи дети живут безопасно, потому что Небесный Отец защищает их. Если мы исполняем Божью волю в своей жизни и удаляемся от всякого греха, то нам нечего бояться, хотя вокруг много зла и всяких бед. Дети, давайте вспомним стихи из Библии, которые говорят о Божьей защите. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их», – процитировала Линда. «На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек?» – вспомнил Тима стих, который они учили в воскресной школе. «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю», – отчеканил Петя. «Мама, а ты можешь рассказать нам историю по нашей теме?» – спросил отец. «Да, эти стихи напомнили мне один случай, о котором я когда-то читала. Это произошло в Африке. Однажды вечером к хижине на краю небольшого селения подкрался вор. Звали его Бензон. Он засел в кустах под самыми окраинами и стал наблюдать, что происходит в жилище. Как только хозяева лягут спать, он сделает свое злое дело, потому что ему срочно нужны деньги». Тима посмотрел на окна и передернул плечами. «А вдруг в их дворе тоже прячется какой-нибудь разбойник, чтобы ночью пробраться в дом?» «Мама, я боюсь», — сказал он испуганно. «Не бойся, послушай, что было дальше». Мама обняла сына и продолжила. «В том доме жила верующая семья. Дети и взрослые, как и мы с вами, собрались, чтобы вместе помолиться. Когда они встали на колени, вор подкрался еще ближе, чтобы послушать, о чем говорят в комнате. Он услышал молитву хозяина дома. «Господи, прошу тебя, сделай так, чтобы вор, который сидит на улице, вернулся к себе домой и не сделал нам зла. Благодарю тебя за то, что ты хранишь нас. Аминь». Бензон не мог больше сидеть в засаде. Словно кошка, он бесшумно выбрался на дорогу и со всех ног бросился бежать. Ему хотелось как можно быстрее и дальше уйти от дома молящегося человека. «Когда он узнал, что я сижу под окном? Как он узнал?» – не мог понять Бензон. Когда у него уже не стало сил бежать, он упал на землю и, тяжело дыша, стал обдумывать, что произошло. Наконец Бензон решительно поднялся и пошел обратно в деревню. Он знал, что там, в одном из домов, живет проповедник. Несмотря на позднее время, Бензон все же постучал и спросил, можно ли поговорить с Божьим человеком. Пожилой проповедник радушно пригласил неожиданного посетителя в дом. Он был рад рассказать об Иисусе Христе, человеку, погибающему в своих грехах. Мужчины долго беседовали. В ту ночь Бензон стал христианином. Прежде чем уйти, он спросил у проповедника, как хозяин дома мог узнать, что на улице находится вор. Проповедник на мгновение задумался и сказал: «Возможно, он увидел тебя, но это не важно. Самое главное, Бог видел тебя и хотел освободить от грехов. Бог не хотел, чтобы ты воровал, Бензон. Он хотел, чтобы ты сегодня получил спасение». Тима снова посмотрел на темные окна.
они больше не казались ему страшными. Вместе со всеми он громко повторил текст, который читал ему отец в тот вечер. «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище».

Как любит вечный Бог цветы в наряде дивной красоты, как любит маленьких он птичек, ему никто не безразличен. Как любит человека Бог, он не лишает своих крох питья и пищи, всех даяний, лишь он дает им пропитание. Любви Господней нет границ для малых чад, для своих птиц, для тех, кто с верой ребенка льнет к Иисусу тихо, робко. Не помнит он греховных бед, он бросил их через хребет и жертвы святой Голгофской. Тому, кто путь оставил скользкий, дает покой, душевный мир и приведет с собой на пир, как любит Бог свое творение, всем предлагает он спасение.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всем вам от нас с дядюшкой Дэном большой привет.
3: И особый привет от нас обоих всем детям, то есть вам, дорогие мальчики и девочки.
2: Мы рады, что у вас есть возможность провести с нами следующие полчаса.
3: В особенности потому, что мы подготовили для вас специальную серию передач. И сегодня начнем первую из этой серии.
2: Мы начнем с той самой библейской истории, про которую дядюшка Дэн вам говорил.
3: Это очень увлекательная история, тетушка Кэрол. И я разделил ее на три части. Первая часть называется «Новая царица». Царь Артаксеркс устроил пир для всех своих князей и всех служивших ему с тем, чтобы показать богатство своего царства и блеск своего величия. Пир этот длился 180 дней. По окончании его царь устроил 7-дневный пир для жителей своей столицы Сузы, всем от большого до малого. По велению царя вино лилось рекой с царской щедростью. Он приказал служащим дворца, чтобы все пирующие имели еды и вина, сколько каждый захочет. На 7-й день сердце царя развеселилось от вина.
4: Да, хорошо.
5: Эй, слуга, принеси нам еще вина.
6: А, сию минуту, ваше величество.
4: Вот, пожалуйста.
6: Не налить ли и вам еще немного, генерал?
5: Да, полный бокал до самого края.
4: Как это все-таки замечательно, что мои подданные имеют возможность видеть мои богатства и мое величие. Блеск и великолепие моего царства.
5: Осталось лишь одно великолепие, которое мой повелитель мог бы показать своим верным подданным.
4: Что это ты имеешь в виду?
5: Царицу во всей ее красе.
4: То есть ты имеешь в виду Астинь? Велеть им привести ее сюда?
5: Это был бы кульминационным моментом, соответствующим блеску царского пира.
4: Да, это послужило бы соответствующим кульминационным моментом. Так я и сделаю. Пойди, приведи мне сию минуту 7 евнухов из гарема. Я пошлю их за царицей Астинь с тем, чтобы они привели ее сюда.
5: Ага. Слушаюсь и повинуюсь, ваше величество. Многие лета нашему царю!
3: Царица Астинь тоже устроила пир во дворце царя Артаксеркса для женщин.
7: Поднимись и скажи, в чем твоя просьба? Почему ты меня беспокоишь, прерывая мой пир?
8: О, царица моя и повелительница! Царь просит вас прийти и предстать перед его пиршеством. Он желает, чтобы вы надели свой царский венец и самый богатый убор, с тем, чтобы все люди, от большого до малого, могли, посмотрев на вас, узреть вашу красу.
7: Какое хамство! Он, должно быть, очумел от крепких напитков. Он что, считает меня частью своих богатств? Какой-то вещью, которую можно показывать людям им на зависть? Он, видимо, не уважает женского достоинства. Вернись к царю и передай ему, что я не желаю являться по его велению.
8: Ваше Величество, вы осмеливаетесь ослушаться царского приказа?
7: Да, осмеливаюсь. А теперь ступай.
8: Слушаюсь, Ваше Величество. Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Мегуман, приблизься!
8: Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Где царица Астин?
8: Многие лета моему царю и повелителю. Я не смог привести ее с собой. Она отказалась прийти согласно вашему повелению, о могучий царь.
4: Ты уверен, что она правильно поняла мое повеление?
8: Я повторил его слово в слово, как вы сказали, ваше величество.
4: И она отказалась прийти?
8: Да, ваше величество. Да здравствует царь! Да здравствует царь!
4: Как она посмела! Никому не позволено ослушаться моего повеления. Даже царице Яртаксеркс, царь Персидской и Медийской, мое слово закон. Я лишу ее царского престола. Я смешаю ее с грязью. Я ее...
9: Ваше Величество! Ваше Величество, пожалуйста, успокойтесь.
4: Я велю ее казнить. Я отрублю ей голову.
9: Ваше Величество, пожалуйста.
4: Генерал, не смей прерывать меня. Я твой царь.
9: Да, Ваше Величество. Но все ваши подданные смотрят на вас в смущении, не понимая, что происходит. Не будет ли лучше созвать совет мудрецов и вместе решить, что делать с царицей Астинь, вместо того, чтобы стоять вот так и кричать в безумном гневе?
4: Да, да, ты, наверное, прав, генерал. Я созову совет немедленно. Итак, как вы видите, царица Астинь ослушалась моего повеления. Скажите, что мне должно сделать с царицей Астинь согласно закону?
10: Ваше Величество, в законах персидских и медийских нет ничего относительно такой ситуации. Ничего подобного в прошлом никогда не случалось.
4: Понятно. Так что же нам делать?
10: Если угодно царю нашему и повелителю, самолично издать указ, который будет вписан в закон земли персидской и медийской навеки вечные, что Астинь впредь не допускается к царю Артаксерксу.
4: В общем-то, это будет равносильно указу о разводе.
10: Да.
4: Вполне соответствующее наказание за ее поступок.
10: И пусть царь передаст ее царские почести другой, который окажется лучше ее. Когда услышит народ об этом постановлении царском, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать своих мужей.
4: Пусть так и будет.
3: Этот совет пришелся очень по душе царю и князьям. И царь поступил, как предложил Минюхан, и разослал письма по всем царским провинциям.
11: Слушайте все! Слушайте все! Приказом его величества царя Артаксеркса, правителя персидского и медийского, бывшая царица Астинь не будет больше допускаться пред очи царские, потому что она слушалась приказа царя. Да будет известно всем и каждому, что всякий муж есть господин и хозяин в доме своем.
3: Итак, царица Астин понесла наказание. Спустя некоторое время, когда гнев царя утих, он вспомнил об Астин и о том, что она сделала.
12: О, великий царь Артаксеркс! Мимухан, один из мудрецов, явился по зову вашего величества.
13: Выйди вперед, Мимухан.
14: Многие лета царю моему и повелителю. Зачем посылал за мной мой царь и повелитель?
13: Я думал о том, что мне надо бы приискать новую царицу. Я бы хотел получить от тебя совет по этому вопросу.
14: Мой царь и повелитель... мудрейший из людей, и я польщен возможностью давать совет моему царю.
13: Ну, говори, что мне надо для этого сделать?
14: Да назначит ваше величество наблюдателей во все провинции своего царства, чтобы они привели всех самых красивых девушек в царский гарем. Пусть их определят под надзор Гигая, царского евнуха, и умастят их благовонными маслами, и та девица, которая понравится глазам царя, станет царицей вместо Астинь.
3: Понравилось сказанное царю, и он велел, чтоб так и было сделано. Тетушка Кэрол, я знаю, у нас сегодня чарующая история, но мне очень хочется остановиться на минутку, чтобы рассказать нашим слушателям о книге, которую мы приготовили специально для них.
2: Именно так. Книга для всех, кто нас слушает. Эта книга полна интересных историй из Святой Библии.
3: И плюс к тому, она очень занимательная. Там есть интересные задания в конце каждой главы, вроде головоломок и игр со словами. Но самое важное – это то, что книга рассказывает нам о жизни Иисуса Христа.
2: Почему бы вам не прислать нам свою просьбу и не получить одну из таких книг? Вы не пожалеете об этом.
3: Нужно только написать нам онлайн. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. Еще раз – radiorassказ@yahoo.com. Давайте-ка сейчас вновь обратимся к нашей истории, которая называется «Новая царица». Жил в царской столице Сузы один иудей, которого звали Мардохей. Его предки были пленниками, вывезенные из Иерусалима царем Вавилонским Навуходоносором. Много лет спустя, после того, как пал Вавилон в руки персидские и медийские, царь персидский Кир объявил, что всякий иудей может вернуться к себе на родину в Палестину, если он того желает. Родители же Мардохея решили остаться. В те дни, когда был издан царский указ относительно Астин и о поиске новой царицы, Мардохей работал служителем у ворот царского дворца. Мардохей был, очевидно, человеком добронравным и служил царю небесному так же хорошо, как и царю персидскому Артаксерксу. На попечении у Мардохея жила Гадаса, дочь его покойного дяди. У бедняжки не было ни отца, ни матери.
15: Мардохей, брат мой двоюродный, вы что-то раньше обычного вернулись сегодня домой?
16: Да, немного. Мне надо с тобой кое о чем поговорить.
15: Что случилось?
16: Ты ведь слыхала о царском указе, о том, что Астинь не позволено больше являться к царю?
15: Да.
16: А знаешь, почему она была изгнана?
15: Не совсем. Это имеет какое-то отношение к тому, что она ослушалась царского приказа, да?
16: Царица Астин считала, что царь не имел права приказывать ей явиться на его разгульный пир. И вот теперь она лишена царских почестей. Если бы ты была царицей, как бы ты поступила, даже если при этом тебе пришлось рисковать своей жизнью?
15: Не знаю. Трудно сказать. Но мне кажется, что я бы постаралась сделать так, как надо. Вы ведь всегда меня учили, чтобы я была верной Богу Небесному, перед которым мы преклоняемся и которому мы служим.
16: Дитя мое, надеюсь, что ты помнишь все, чему я тебя учил. С тех пор, как умерли твои родители, я воспитывал тебя. Я непрестанно чувствовал тяжесть той великой ответственности, которую Бог возложил на меня. Я надеюсь, что я верно исполнил свой долг.
15: Конечно, Мордохей. Нельзя сыскать воспитателя лучше, чем вы. Даже дети, у которых есть родители, не испытывают столько доброты и понимания, какое вы давали мне.
16: Хочется надеяться, что это так, дитя мое, но боюсь, что скоро тебя у меня заберут.
15: Заберут? Что вы имеете в виду?
16: Сегодня царь подписал указ, согласно которого все красивые молодые девушки его царства должны быть доставлены во дворец в царский гарем.
15: Но ведь я некрасивая. Они меня не заберут.
16: О, нет, дитя мое. Ты очень красивая. Я никогда раньше тебе об этом не говорил, потому что истинная красота – та, которая ценится в небесах. Не внешняя красота, а которая идет от сердца. Ты прекрасна. В этом нет никакого сомнения, дитя мое. Когда царские служители явятся, они заберут тебя во дворец.
15: Вы смеетесь надо мной.
16: Ты должна оставаться верной Богу. Когда царские служители явятся, скажи им, что тебя зовут Есфирь.
15: Есфирь? Но ведь меня зовут Гадаса.
16: Это твое иудейское имя, а Есфирь – имя персидское, которое значит «звезда». Когда ты попадешь в дом жен, у тебя должно быть персидское имя. Не то над тобой будут смеяться и надсмехаться из-за того, что ты иудейка.
15: Но я не стыжусь того, что я иудейка.
16: Конечно, не стыдишься, я знаю. Но когда ты попадешь в дом жен, я хочу, чтобы с тобой там обращались в соответствии с твоими заслугами, а не согласно предрассудков. Народ иудейский в плену у персов. Найдутся такие, кто постарается убедить царя, чтобы он не брал в жены иудейку. Тебе не следует никогда говорить о своей национальности ни царю, ни кому-либо из его подчиненных.
15: Что вам угодно?
17: Я царский служитель его величества, царя Артаксеркса. Ты пригожая молодая девица, ничего не скажешь. Как тебя зовут?
15: Меня зовут Есфирь, мой господин.
17: Есфирь? Ты замужем?
15: Нет, мой господин.
17: Очень хорошо. В согласии с приказом, я повелеваю тебе явиться послезавтра во дворец царя Артаксеркса. Приди к западным воротам. Там тебя встретит царский служитель и даст тебе дальнейшие указания. Желаю тебе здравствовать.
18: Попрошу внимания. Тише, пожалуйста. Девушки, прошу внимания. Так-то лучше. Теперь слушайте. Меня зовут Гигай. Я страж жен. Со всякого рода вопросами или жалобами вам следует обращаться ко мне.
19: А вот у меня один вопрос.
18: Первое, что мне надлежит сделать, это распределить вас по комнатам. Пожалуйста, встаньте по порядку тут у стены, и мы начнем. Очень хорошо. Начнем с тебя. Как тебя зовут?
20: Роксана. Эй, послушай, знаешь что? Мне кажется, что ты очень миленький. Не замолвишь ли ты за меня словечко перед царем?
18: Как зовут твоего отца?
20: Какое это имеет значение?
18: Вот что, не говори глупости и отвечай на мои вопросы. Как зовут твоего отца?
20: Дальфон.
18: С
3: Все девушки были опрошены одна за другой. Вскоре наступила очередь Эсфиры. Эсфир отвечала на вопросы Гегая сдержанно и с чувством достоинства, не так, как некоторые из девушек.
18: Как тебя зовут?
15: Эсфирь, господин мой.
18: Как зовут твоего отца?
15: Мой отец умер, мой господин, а меня воспитывал Мордохей.
18: Понятно. Чем он занимается?
15: Он является служителем у царских ворот.
18: Очень хорошо. В данный момент я тебя определю в 24-ю комнату. Один из евнухов покажет тебе, где она находится.

0: Господин Магигай, доброе утро.
1: Доброе утро. Я хотел бы поговорить с тобой пару минут, если не возражаешь.
0: Да, конечно.
1: Ты тут находишься в течение нескольких дней, но ты ни разу не пришла ко мне с жалобой или какой просьбой, хотя твоя комната одна из худших.
0: Ну, она вполне удобная, господин мой.
1: Ты, как я вижу, все тут прибрала, а я даже еще не дал тебе горничных. Кто тебе помогал?
0: Никто. Я убрала ее сама.
1: Сама?
0: Да, мой господин.
1: Невероятно. Тебя привели во дворец с тем, что ты, возможно, станешь персидской царицей, а ты не чураешься того, чтобы прибрать свое жилище. Все остальные девицы ведут себя так, будто они уже царицы. Бесконечные жалобы да просьбы. Ты воистину замечательная девушка. За все дни моей службы в качестве стражи жен в моем попечении не было девушки подобной тебе.
0: Благодарю вас, мой господин.
2: В Священном Писании сказано, что Эсфир приобрела благоволение у Гагая, у которого она была под надзором. И наступило время девушкам явиться перед царем Артаксерксом. И каждая из них могла взять с собой из гарема в царский дворец все, что не пожелает.
1: Доброе утро, Эсфир. У тебя все в порядке?
0: Конечно, господин мой. Вы даете нам все, что необходимо.
1: Приятно слышать подобные слова. Это так не похоже на то, что я обычно слышу. Я пришел тебе сообщить, что завтра ты должна предстать перед царем.
0: Но мне казалось, что моя очередь еще не пришла.
1: Ну что ж, я передвинул тебя на несколько недель вперед, так как уверен, что царь отнесется к тебе очень благосклонно.
0: Не может быть.
1: Ты, надеюсь, знаешь о традиции, согласно которой ты можешь взять с собой все, что пожелаешь. Какие угодно одежды и драгоценности, когда предстанешь перед царем, и что они станут твоими отныне навсегда.
0: Да, я знаю, но не знаю только, что мне выбрать. Что будет самым подходящим?
1: Подходящим? Ты разве не собираешься попросить самые дорогие вещи? Самые роскошные одежды и самые большие драгоценные камни, как делают все остальные?
0: Мой господин, самые роскошные одежды не всегда самые подходящие. Мне кажется, что ваше мнение будет лучше моего в данном случае.
1: За все годы моей службы я ни разу не встречал женщины, которая руководствовалась бы приличием, а не жадностью, и которая ставила бы мое суждение выше своего тщеславия. Я буду скучать о тебе, когда ты уйдешь из-под моей опеки завтра утром, так как ты показала, что настоящая доброта, верность и любезность существуют на свете хотя бы в одной душе. Следуй за мной. Пойдем и выберем тебе одеяние, а также сделаем последние необходимые приготовления.
2: Эсфир не попросила ничего сверх того, что порекомендовал ей Гегай. А когда привели Эсфир к царю Артаксерксу, царь полюбил Эсфир более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. Он возложил царский венец на ее голову и сделал ее царицею на место Астин. Царь устроил большой пир для всех князей своих и для слуг. Пир ради Эсфиры, а также сделал налоговую льготу для провинции царства и раздал много даров с царской щедростью.
3: Князья, вельможи и служители, я предлагаю тост за новую царицу Эсфирь. Многие ей лета в здравии и радости.
4: Да здравствует царица Эсфирь!
5: Да здравствует царица Эсфирь!
6: Да здравствует царица! Да здравствует царица!

0: Детские голоса такие милые, правда?
1: Да, приятно, что они выступают в нашей программе. Но на этом мы с вами прощаемся. До свидания.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!

Как дивно велик ты, и славен, и вечен, простер над землей небеса, как шатер. На крыльях ветров облака колесницы о славе Господней ведут разговор. Послал ты источники, горные реки, льются с высот, по долинам текут. В них дикий осел утолил свою жажду. Ты птицам небесным даруешь приют. Высокие горы — прибежище серном, утесы для зайца, для аиста кедр. Светилом небесным, сияющим звездам, ты путь указал и всему дал предел. Ты тьму простираешь, и ночь наступает, и рыкают львы о добыче своей. Вот солнце восходит, и день освещает все то, что ты создал рукою своей. О, как многочисленны и как премудры дела твои, Господи, вечный Творец! Ты дивно велик, справедлив, бесконечен. Во веки веков тебе слава и честь!

уже слишком поздно. Трудно сказать, почему Эдик так поздно возвращался из школы. Это случалось довольно часто, и когда мама хотела узнать причину, он не мог объяснить ей. Конечно, иногда у него были веские оправдания. Например, его задержал учитель, или лопнула шина велосипеда, или же случилась авария, и он остановился, чтобы посмотреть. В таких случаях мама обычно говорила ему: «Хорошо, Эдик, это уважительная причина, но все же, почему ты задерживаешься так часто?» Эдик и сам не знал. После уроков он бездельничал и болтал с друзьями. Драгоценное время тратилось впустую, и он приходил домой намного позже положенного. И всякий раз удивлялся, почему мама недовольна им и почему вечером остается так мало свободного времени. Мама снова и снова беседовала с сыном, напоминая о том, как важно быть пунктуальным. Она говорила, что если он не научится этому, такое отношение войдет в привычку, и он будет иметь немало неприятностей в жизни. Но все ее слова были напрасны, и на следующий день Эдик снова приходил домой поздно и опять не мог объяснить, почему. Тогда мама подумала, что для того, чтобы Эдик извлек для себя урок, должно произойти что-то необычное. И случай не заставил ждать себя долго. Однажды папа вернулся домой днем в приподнятом настроении. Ему удалось пораньше закончить работу, и он придумал, как порадовать свою семью. «Скорее собирайтесь!» — весело сказал папа. «Что случилось?» — спросила мама. «У меня выдался свободный вечер», — сказал папа, «и я хочу отвезти вас на озеро. Я уже позвонил в ресторан на пристани и заказал столик у окна, почти у самой воды. Собирайтесь быстрее, не теряйте ни минуты». Мама поспешила наверх, чтобы переодеться, предупредив младшую сестренку Эдика, чтобы та поторопилась. В доме поднялась суматоха. Тут мама вспомнила про Эдика. Но не только она вспомнила в этот момент о нем. Внизу его громко позвал папа. «Эдик! Где ты, Эдик?» «Как жаль!» — вздохнула мама. «Он до сих пор не вернулся из школы». «Еще не вернулся?» — спросил папа. «Ведь он должен быть дома в 4 часа». «Да!» — сказала мама. «Но сейчас ровно 4!» — произнес папа. «Через 5 минут мы должны выйти из дому. Я думал, что в это время он уже дома. Мы не можем ждать его одного, особенно сегодня. Мы должны быть на месте вовремя. Вы готовы?» «Да-да», — ответила мама торопливо. «Мы будем готовы через несколько минут». Мама ждала и надеялась, что на сей раз Эдик придет домой вовремя. Но он все не появлялся. Папа продлил время милости еще на 15 минут, а мама упросила подождать еще 5 минут. Но по прошествии 25 минут терпение папы лопнуло. «Я больше не могу ждать ни секунды», — произнес он таким тоном, что мама поняла: возражать бесполезно. «Если Эдик не привык возвращаться из школы в положенное время, это послужит ему уроком». Все уселись в автомобиль, папа завел мотор, и машина медленно двинулась вверх по дороге. Спустя 30 минут Эдик приехал на велосипеде по той же дороге. Он толкнул входную дверь, но она была заперта. Тогда он отправился к другой двери, но и та была закрыта. «Странно», — произнес он. «Что ж случилось?» Эдик нашел запасной ключ и открыл дверь. На кухонном столе он увидел записку, которую в торопях написала мама. «Мы отправляемся на озеро и будем обедать на пристани. Жаль, что ты не пришел домой вовремя. Мы 30 минут ждали тебя, но больше уже не могли ждать. Мама». Эдик
несколько раз перечитал записку. Дома никого не было. Он упал на диван и заплакал. Подумать только! Они уехали без меня и теперь обедают на пристани. И маленькая сестренка веселится там, а я здесь, дома, один. Как обидно! Если б только я вернулся домой вовремя! Этот вечер показался Эдику бесконечно долгим. У него было достаточно времени, чтобы подумать о своей привычке опаздывать. Вновь и вновь он вспоминал мамины слова о том, что не следует попусту тратить время, и нужно приходить домой сразу после занятий. Он вспомнил, как мама не раз говорила, что когда-нибудь ему придется горько пожалеть о своем поступке. Так оно и вышло. А ведь это может повториться снова. Ничего подобного! Он больше никогда не станет опаздывать. Это было в последний раз.

Любовью к ближним пламенея, народ смиренно он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, ни мщения, он проповедует прощение, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зрение, дарит и крепость, и движение тому, кто был и слаб, и хром. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил.

Иисус Навин, заместитель Моисея. Моисей очень состарился, и Бог сказал ему, что он скоро умрет, и после смерти будет вечно жить на небе. Но перед смертью Моисей помолился, чтобы Господь поставил вместо него заместителя для управления народом Божиим, чтобы они не были как овцы, не имеющие пастыря. Тогда Господь сказал ему: «Возьми Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух Божий, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Элиазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Он позвал Иисуса Навина, поставил его перед священником Элиазаром и перед всем обществом, возложил на него руки и дал ему наставление от Господа.

Наставление детям – не забыть Господа. Бог в своих заповедях, данных через Моисея, сказал, чтобы каждый возлюбил Господа Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя. Также Он повелел, чтобы слова, которые Он говорит, всегда были в человеческом сердце. Господь желает, чтобы родители рассказывали своим детям о том, как важно любить Бога с детских лет, и о том, как опасно забывать Его. Все в нашей жизни зависит от послушания воли милосердного Создателя. Моисей велел израильтянам рассказывать их потомкам о всех великих знамениях и чудесах, которые он явил им в Египте и во время перехода по пустыне. Также он велел учить детей твердо хранить и стараться исполнять заповеди, уставы и постановления Божии, и не искушать Господа, как они искушали его в пустыне. Моисей сказал им: «Берегитесь, чтобы вам не забыть Господа, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, есть ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли».

Жертвоприношение. Каждому израильтянину Господь сказал через Моисея: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и поселишься на ней, то возьми начатки всех плодов, которые ты получишь со своей земли, положи их в корзину и пойди на то место, которое Господь изберет, чтобы там пребывало имя Его. Приди к священнику, который будет там, и скажи: «Сегодня исповедую перед Господом, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Затем ты возблагодари Господа за то, что Он вывел народ твой из египетского рабства сильною и могучей рукою и привел в эту землю, где течет молоко и мед. Веселись ты о всех благах, которые Господь дал тебе и дому твоему. Дай также плодов левитам, служителям в храме, пришельцам, сиротам, вдовам и бедным людям».

Мне мама книгу Божью подарила. Я с ней о важном долго говорила. Зачем на небе солнце и луна? Их создал Бог, ответила она. Чтоб все скорее росло, потом цвело, чтоб было миру Божьему тепло. А дождь зачем? Чтоб всех водой поить, а снег, чтоб корни лучше сохранить. Он словно одеяло на земле, трещит мороз, а крошечки в тепле. Зачем же Богу думать обо всем? Без Божьей думы мы не проживем. Хочу спросить тебя в последний раз. Бог очень добрый? Да, Он любит нас.

0: По берегам потока Иллер снова наступила весна. Плавно раскачивались молодые деревья. Только что их глянцевые листочки сверкали на солнце, а в следующее мгновение на них уже лежала глубокая тень. Сильный южный ветер гнал огромные облака, которые закрывали солнышко. Через лес бежала маленькая девочка с пылающими щеками и развивающимися волосами. Ее гнал ветер, или ей приходилось бороться с ним. Но ее глаза сверкали от восторга. На руке у нее болталась шляпка, которая, казалось, стремилась освободиться от развивающихся лент и улететь. Девочка слегка замедлила шаг и запела. «К нам пришла весна! К нам пришла весна! Радость какая! Все оживает! К нам пришла весна! К нам пришла весна! Все пробуждая ото сна! Оживает и звенит ручей, и чирикает веселый воробей!» Лес зазвенел от ее чистого детского голоса. Ее песня разбудила птиц, и они тоже громко защебетали, стараясь перещеголять друг друга. Смеясь, девочка изо всех сил запела еще раз. «К нам пришла весна! К нам пришла весна! Все пробуждая ото сна!» Со всех ветвей к ней присоединился многоголосый хор. Прямо на опушке леса стоял великолепный старый бук с высоким крепким стволом, под которым девочка часто искала тишины и укрытия после беготни на солнышке. Она уже добралась до дерева и смотрела вверх на раскидистые ветви, которые раскачивались вверх-вниз. Однако отдыхала она недолго. Там, где было открытое пространство, ветер дул очень сильно. Высоко в верхушках деревьев его рев, казалось, пробуждал ее к новым усилиям. Сначала она пробивалась против ветра, но вскоре повернула. Подгоняемая ветром, она мчалась вниз крутого склона по тропинке, которая вела вниз, в узкую долину. Она продолжала бежать, пока не достигла маленького деревянного домика, который с высокого берега смотрел вниз на ревущий горный поток. Узкая лестница вела с земли к входной двери маленького жилища и на крыльцо, где на широких перилах стояло несколько душистых гвоздик. Бойкая маленькая девочка теперь прыгала вверх по ступенькам, перепрыгивая через одну. Вскоре она добралась до верха, и было видно, что дом ей знаком. «Марта! Марта, выходите!» — позвала она через открытую дверь. «Вы уже заметили, какой сегодня веселый ветер!» Маленькая старушка с седыми волосами вышла поприветствовать ребенка. Она была одета самым простым образом, а на голове у нее была плотно прилегающая шапочка. Ее одежда была настолько опрятной и чистой, что казалось, будто она весь день просидела на стуле, боясь ее испортить. Но ее огрубевшие от тяжелой работы руки рассказывали другую историю. «О, Марта!» — задыхаясь, произнесла девочка. «Если бы вы только знали, какой чудесный ветер сегодня в лесу и на холме! С ним нужно бороться изо всех сил, иначе вас может сдуть с горы, как птичку! Тогда было бы трудно снова встать на ноги, правда? Ох, если бы вы знали, как это весело быть сегодня на ветру!»
1: «Думаю, я предпочла бы не знать», — ответила Марта, пожимая руку ребенку. «Мне кажется, что ветер тебя сильно взъерошил. Пойдем, нужно привести тебя в порядок».
0: Темные густые волосы девочки были в ужасном состоянии. Они все перепутались, и даже непонятно было, были ли они вообще когда-либо причесаны. Маленький передничек, вместо того, чтобы быть спереди, был на боку, а с юбки свисала оторванная оборка, на которой были колючки, репей и листья. Сначала Марта расчесала девочке волосы, затем поправила фартук. Наконец, она достала нитки и иголку и начала чинить оборку на платье.
2: «Не надо, Марта, остановитесь, пожалуйста!»
0: Внезапно запротестовала Корнелли, отдергивая юбку.
2: «Вы не должны шить, потому что у вас все пальцы будут исколоты. У вас и так уже осталось только половина их, и с этими ужасными отметинами».
1: Это не имеет значения. Просто дай мне свою юбочку», — ответила Марта, продолжая шить. «Такая работа не причиняет мне вреда. Это когда я шью грубые рубашки для фермеров и рабочих на железноделательных заводах. Материал настолько грубый, что когда я проталкиваю иглу, я часто отрываю маленькие кусочки пальца».
2: «Почему вы должны это делать, Марта? Они могут сами сшить себе рубашки и колоть свои пальцы!» — возмущенно воскликнула Корнели.
1: «Нет, нет, Корнели, не говори так», — ответила женщина. «Видишь ли, я рада и благодарна за то, что могу найти работу, достаточную для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь без посторонней помощи. Я должна быть благодарна нашему Господу за все хорошее, что Он мне дает, и особенно за то, что Он дает мне достаточно сил для моей работы».
0: Корнели, испытывающе, оглядела ее маленькую комнатку. Она была скромно обставлена, но безупречно чистая.
2: «Я не думаю, что Бог дал вам так уж много, но вы все так аккуратно храните и делаете все сами», — заметила Корнели.
1: «Однако я должна благодарить нашего Господа за то, что я способна это сделать», — ответила Марта. «Видишь ли, Корнели, если бы у меня не было здоровья, чтобы делать все так, как мне нравится, кто мог бы делать это за меня? Иметь возможность каждое утро выходить на солнечный свет и к моим гвоздикам – это великий подарок. Затем я благодарю Бога за радость нового дня. Есть много бедных людей, которые просыпаются, чтобы встретить горе и слезы. Им приходится проводить весь день в страданиях, на жалких постелях, и, кроме того, у них много неприятностей. Корнели, ты теперь понимаешь, как я должна быть благодарна нашему Господу за то, что ничто не мешает мне шить, даже если мне приходится колоть пальцы. Но мне кажется, я слышу звон колокола в литейном цехе. Ты знаешь, что это означает время обеда, так что беги домой как можно быстрее».
0: Марте приходилось напоминать своей маленькой подружке о возвращении, потому что часто время забывалось, и за Корнели приходилось посылать. Но теперь маленькая девочка бросилась быстро бежать вниз по склону рядом с бурлящим потоком. Вскоре она подошла к большим зданиям, из которых весь день доносились звуки ревущего пламени, громкие удары и стук молотков. Шум был так силен, что только рев потока мог соперничать с ним. Здесь находились цеха огромного чугунолитейного завода, хорошо известного повсюду, поскольку большинство тех, кто жил по соседству, работали там. Взглянув на большие двери и убедившись, что они закрыты, Корнели с большой скоростью пролетела мимо них. В уединенном доме, возвышающемся над ручьем, жил владелец литейного завода. С трех сторон дом окружали прекрасные цветочные клумбы. Корнели подошла к переднему крыльцу и вскоре оказалась внутри. Запустив шляпку в угол, она вошла в комнату, где за столом уже сидел ее отец. Он держал перед собой большую газету и потому даже не взглянул на нее. Поскольку суп Корнели ждал ее, она его быстро съела. Видя, что отец за своей газетой не сделал ни малейшего движения, она угостилась всем остальным, что было перед ней. Пока она грызла яблоко, отец поднял глаза и сказал:
1: «Я вижу, что ты догнала меня, Корнели. Ты даже, кажется, продвинулась дальше, чем я. Но ты все равно не должна опаздывать на прием пищи. Это неправильно, даже если ты закончила раньше меня. Что ж, раз ты закончила, можешь отнести это письмо на почту. В нем есть то, что касается тебя, и что доставит тебе большое удовольствие. Мне пора идти, но я расскажу тебе об этом вечером».
0: Корнели взяла письмо. Прихватив с собой остатки яблока, она выбежала на улицу. Подпрыгивая и подскакивая, она следовала за стремительным потоком, пока узкая тропинка не вышла на широкую проселочную дорогу. Там стояла роскошная гостиница, в которой было почтовое отделение этого места. В проеме открытой двери стояла полная улыбающаяся жена хозяина гостиницы.
1: «Как далеко ты направляешься в таком оживленном темпе?» — с улыбкой спросила она.
2: «Я иду только к вам», — ответила Корнели.
0: Она сильно запыхалась, поэтому сделала паузу, прежде чем добавить.
2: «Мне нужно отправить письмо!»
1: «В самом деле? Тогда давай во мне, и мы займемся им», — сказала женщина.
0: Взяв за руку девочку, которую та протянула ей, она добавила.
1: «У тебя все есть, Корнели, правда? Ты ведь не знаешь, что такое беда, не так ли, дитя?»
0: Корнели кивнула головой. «Да, конечно, а почему бы и нет? Приятно видеть твои веселые глазки. Приходи иногда навестить меня. Мне нравится видеть такого счастливого ребенка, как ты». Корнели ответила, что с удовольствием придет еще. Она и в самом деле собиралась это сделать, потому что эта женщина всегда говорила с ней ласково. Попрощавшись, она снова убежала, скача и подпрыгивая, как и раньше. Тем временем жена хозяина гостиницы, глядя вслед Корнели, пробормотала себе под нос.
1: «Я думаю, что нет ничего лучше, чем всегда быть веселой».
0: Содержание письма, которое девочка отнесла на почту, было следующим. Иллер, 28 апреля, 18:00.
1: «Моя дорогая кузина, моя поездка в Вену, которую я откладывал снова и снова, наконец-то должна состояться. Поскольку я должен уехать в ближайшем будущем, я прошу вас о большом одолжении – провести лето здесь, чтобы присматривать за моим хозяйством. Я очень рассчитываю на ваше доброе влияние на моего ребенка, который практически не получил образования. Мисс Мина, моя экономка, конечно, сделала все, что могла с помощью нашей доброй Эстер, которая царствует на кухне. Старая Марта, бывшая няня моей бедной покойной жены, сделала больше, чем кто-либо другой. Конечно, вряд ли это можно назвать образованием, и я должен винить себя за это пренебрежение. Поскольку я очень занят своими делами, я не часто вижу своего ребенка. Кроме того, я очень мало знаю о воспитании маленьких девочек. Нет большего несчастья, чем потеря матери. Особенно такой матери, как моя Корнелия. Для моего бедного ребенка было ужасно потерять ее в нежном возрасте 3 лет. Пожалуйста, возьмите с собой хорошую подругу, чтобы вы не страдали от одиночества в этом уединенном месте. Пожалуйста, порадуйте меня поскорее своим приездом.
0: Ваш искренний кузен. Фредерик Хельмут. В тот же вечер, когда директор Хельмут сидел в гостиной со своей дочерью, он рассказал о своей надежде, что его двоюродная сестра, мисс Китти Дорнер, приедет погостить в Иллер на время его поездки в Вену. Он также сказал Корнели, чтобы она радовалась такой перспективе. Через несколько дней пришел следующий ответ. Вторник. 4 мая. «Мой дорогой кузен, я с удовольствием проведу лето в вашем доме. Я уже все спланировала и попросила мою подругу, мисс Гридолин, сопровождать меня. Я очень благодарна, что вы понимаете, как однообразно было бы для меня оставаться в вашем доме все лето одной. Вам не нужно переживать за образование вашей дочери. Время еще не потеряно, ведь эти маленькие существа не нуждаются в особом образовании в начальном возрасте. Им необходимо это только тогда, когда они достаточно созрели для психологических воздействий. Такие маленькие существа просто растут, и я совершенно уверена, что мисс Мина была именно тем человеком, который заботился о благополучии и правильном питании ребенка. Эстер, которая, как вы говорите, очень надежна, тоже, вероятно, помогала заботиться о ребенке столько,

0: а начнется новая восхитительная жизнь.
1: Корнелия никогда раньше ничего не слышала о родственнице своего отца, поэтому от этой новости не почувствовала радости. Она не видела ничего приятного в этой перспективе. Напротив, это означало лишь перемены в ее жизни, чего она ни в малейшей степени не хотела. Она хотела, чтобы все оставалось так, как было. У нее не было других желаний. Корнели видела своего отца только во время еды, так как все остальное время он проводил в своих деловых офисах и на различных работах. Но девочка никогда не чувствовала себя одинокой или покинутой. У нее всегда было много планов, и почти не было момента, когда она не была занята. Ее перерывы между школьными занятиями всегда казались слишком короткими, а вечера были в два раза короче, чем ей бы хотелось. Именно тогда она любила гулять и бродить по окрестностям. Едва отец вышел из комнаты, как она снова выскочила на улицу и, как обычно, побежала по дорожке. В этот момент деятельная Эстер возвращалась из огорода с большой корзиной на руке. Она предусмотрительно собрала немного овощей на следующий день.
2: «Не ходи больше никуда, Корнели», — сказала она. «Посмотри на серые облака над горой. Боюсь, что скоро разразится гроза».
1: «Мне просто нужно пойти к Марте», — быстро ответила Корнели. «Я должна ей что-то рассказать. Я не думаю, что гроза начнется так скоро».
2: «Конечно, гроза еще не скоро придет!» — крикнула мисс Мина.
0: Через открытую дверь она услышала разговор и вышла, чтобы сказать.
2: «Можешь сбегать к Марте. Корнели, грозы еще долго не будет, я уверена».
0: Девочка умчалась, а Эстер, пожав плечами, молча прошла мимо мисс Мины. Так бывало всегда, когда Корнели чего-нибудь хотела. Если мисс Мина считала, что чего-то делать не следует, Эстер всегда приходила, говоря, что нет ничего на свете проще, чем сделать это. Если же она считала, что Корнели не должна ничего делать, Мина всегда помогала довести дело до конца. Причина этого была очень проста. Каждой из них хотелось быть любимицей у ребенка. Добравшись до дома Марты, Корнели взбежала по лестнице и влетела в маленькую комнату. В сильном возбуждении она воскликнула.
1: «Только подумайте, Марта, к нам в дом приедут два чужих человека. Это две леди из города. Папа сказал, что я должна быть рада, но я ничуть не рада, потому что я их не знаю. Марта, были бы вы рады, если бы к вам в дом приехали два незнакомых человека?»
0: Девочке пришлось перевести дыхание. Она бежала изо всех сил и выпалила все ужасно быстро.
2: «Садись со мной рядышком, Корнели, и отдышись», — спокойно произнесла Марта.
0: «Я уверена, что приедет кто-то, кого любит твой отец, иначе он не сказал бы тебе радоваться. Когда ты узнаешь их, я уверена, что ты почувствуешь себя счастливой».
1: «Да, возможно. Но что вы пишете, Марта?» «Я никогда раньше не видела, чтобы вы что-то писали», — спросила с интересом девочка.
0: Ее мысли быстро приняли другое направление.
2: «Писать для меня нелегко», — ответила Марта. «Ты могла бы сделать это гораздо лучше, чем я. Прошло много времени с тех пор, как я что-либо писала».
1: «Дайте это мне, Марта, и я напишу за вас, если вы только скажете мне, что».
0: Корнели с готовностью взяла перо и обмакнула его в чернильницу.
2: «Я расскажу тебе все, и тогда ты сможешь написать по-своему. Я уверена, что ты сможешь сделать это лучше, чем я», —
0: начала Марта с явным облегчением.
2: Она уже долго сидела с ручкой в руке, совершенно не в силах придумать начало. «Видишь ли, Корнели», — начала она, — «в последнее время у меня так хорошо идут дела с моей работой, что я смогла купить кровать. Я давно хотела это сделать, потому что у меня уже были стол и два стула, это кроме старого шкафа. Теперь я все это поставила в свою маленькую комнатку наверху, чтобы можно было взять кого-нибудь на лето. Иначе нежные леди или дети приезжают из города в деревню, и я могла бы хорошо о них позаботиться. Я всегда нахожусь дома и смогла бы заниматься своей обычной работой. Понимаешь, Корнели, я хотела написать об этом в газету, но не знаю, как это сделать и с чего начать».
1: «О, я напишу это так ясно, что кто-нибудь обязательно сразу же приедет», — ответила девочка, полная энтузиазма. «Только сначала давайте посмотрим на маленькую комнату. Мне ужасно не терпится все увидеть».

0: Марта была вполне согласна, поэтому повела ее наверх по узкой лестнице в маленькую комнату.
1: «О, как здесь прекрасно! Как прелестно!» — воскликнула Корнелли, полное восхищение, перебегая из одного угла в другой. Марта и в самом деле устроила все так изящно, что комната выглядела очень мило. На окнах она повесила занавески из тонкого белого материала с крошечными голубыми цветочками, и таким же материалом был накрыт старый деревянный ящик. Его она приспособила как изящный умывальник. Кровать и два старых стула были тоже покрыты. Весь эффект был очень веселым и уютным.
2: «О, как красиво!» — восклицала Корнелли снова и снова. «Как вы вообще могли это сделать, Марта? Или потратить столько денег?»
0: «О, нет, нет, это было недорого, но как раз хватило на кровать и маленький кусочек материи. Я купила этот материал очень дешево, потому что это был остаток. Тебе действительно все это нравится, дитя? Как ты думаешь, кто-нибудь согласился бы здесь жить?»
1: Марта снова осматривала каждый предмет, над которым она так тщательно работала.
2: «Да, конечно, Марта, вы можете не сомневаться», — успокаивающе ответила Корнелли. «Я бы с удовольствием приехала прямо сейчас, если бы уже не жила здесь. Но теперь я напишу, потому что точно знаю, что сказать».
1: Корнелли сбежала вниз по лестнице, обмакнула перо в чернила и начала писать.
0: «Но не забудь сказать, что это за городом, и написать название здешнего места, чтобы они могли меня найти», — сказала Марта, опасаясь, что поставила перед Корнелли очень трудную задачу.
2: «Вы правы, это тоже нужно написать», — заметила Корнелли.
1: Написав до конца, она начала читать вслух.
2: «Если кому-то нужна хорошая комната, он может снять ее у Марты Вульф. Она будет ухаживать за нежной леди или за ребенком и позаботиться о том, чтобы им было комфортно. У нее все очень аккуратно, и на всем прекрасные новые бело-голубые накидки. Дом за городом, в деревне Иллер, рядом с потоком Иллер и с небольшим металлургическим заводом».
0: Марта осталась очень довольна.
3: «Ты описала все так ясно, что объявление легко понять», — заметила она. «Понимаешь, я не могла бы сказать все это сама, потому что это выглядело бы как хвастовство. Если бы я только знала, куда послать письмо для газеты, я не знаю, какой адрес на нем написать».
2: «О, я прекрасно знаю, что делать», — успокоила Корнелли свою подругу. «Я быстро отнесу его на почту. Иногда, когда я относила туда письма, я слышала, как люди говорили хозяину гостиницы: „Это нужно поместить в газету“. Тогда он брал письмо и говорил: „Я позабочусь об этом, и я сделаю то же самое. Давайте мне его, Марта“».
0: Женщина еще раз посмотрела то, что было написано. Ей казалось очень странным, что ее имя должно было появиться в газете, но это, конечно же, было необходимо.
3: «Нет, нет, мое доброе дитя», — ответила она. «Ты уже достаточно сделала для меня. Ты мне чудесно помогла, и я не хочу, чтобы ты ходила туда ради меня. Но твой совет хорош, и я сама отнесу туда объявление».
2: «Прекрасно, и я тоже пойду»,
1: — радостно согласилась Корнелли. Она не знала большего удовольствия, чем прогулка со своей старой подругой. По пути Марта всегда обнаруживала очень интересные вещи и могла указать на них Корнелли, рассказывая ей о них много-много интересного. Во многих местах что-нибудь напоминало Марте о матери Корнелли. Тогда она с большой нежностью рассказывала о ней девочке. Марта была единственной, кто когда-либо говорил с Корнелли о ее матери. Отец никогда не говорил о ней. А Эстер, которая долгое время служила у них, всегда, когда ребенок хотел поговорить с ней о матери, отвечала:
0: «Не говори, пожалуйста, это только расстраивает. Люди не должны будоражить такие воспоминания».
2: «Так ты тоже пойдешь?» — обрадовалась Марта. Для нее было величайшей радостью прогуляться со своей маленькой веселой подружкой. Корнелли взяла ее за руку, и они вместе отправились.
1: Вечер был прекрасным. Грозовые тучи рассеялись, и на западе небо пылало, как огненное золото. Как вы думаете, Марта, моя мама может видеть золотое небо изнутри так же хорошо, как мы видим его снаружи?» — спросила девочка, указывая на закат.
0: «Да, Корнелли, я совершенно в этом уверена», — с готовностью ответила Марта. «Если наш дорогой Господь позволяет своему жилищу так красиво светиться снаружи, только подумай, как прекрасно должно быть внутри, где благословенные пребывают в вечном счастье».
1: «Почему они счастливы?» — поинтересовалась Корнелли.
0: «О, потому что они освобождены от всех печалей и боли. Они также рады, потому что знают, что каждая боль или печаль, которые приходится переносить их близким на земле, это всего лишь средство донести их молитвы до того, кто один может направить их на небеса».
1: «Моя мама тоже молилась ему?» — снова спросила Корнелли.
0: «Да, да, Корнелли, можешь быть в этом уверена», — заверила ее Марта. «Твоя мама была хорошей, богобоязненной леди. Каждый должен молиться, чтобы иметь возможность пойти туда, где находится она». Наконец, они добрались до почтового отделения и передали свое объявление владельцу гостиницы, который был почтмейстером. Наступали сумерки, и давно прозвенел вечерний колокол. Они снова шли по приятной долинной дороге между зелеными лугами.

0: Христовы, мы дети Творца, и с верою Божией идем в небеса. Земли пилигримы, тяжелых дорог, нам компасом вечным является Бог.
1: Мы верные слуги, мы Божьи рабы, мы верою рушим дела сатаны, и в мире погибшим разврата, греха, мы словом Христовым спасаем сердца.

Меня мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух на мне почил и ночью, как и днем. Чтоб я хорошая была, молюсь я Христу, и чтоб за Господом пошла, как только подрасту.

Разведчики в Ханаане. Наконец израильтяне приблизились к Ханаанской земле. Они расположились в пустыне Фаран, и оттуда Моисей послал в ту землю 12 главных мужей из стана, сказав им: «Пойдите в эту южную страну и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли или слаб, и какова земля, на которой он живет, и каковы города, в которых он живет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли». 12 соглядатаев, разведчиков, отправились в путь. 40 дней они осматривали землю ханаанскую. Они нашли там чудные сады, луга и поля и встретили большие укрепленные города. Вернувшись назад, они принесли с собой гранаты, смоквы и другие фрукты, а также кисть винограда, которая была такой большой, что двое ее несли на палке. Разведчики рассказали о той чудной стране, где течет молоко и мед, и сообщили, что народ там очень сильный и живет в больших укрепленных городах, и что израильтянам невозможно одолеть их. Они распускали недобрую молву и вселяли страх в народ, забыв, что Бог обещал помочь им. Только два соглядатая, Иисус Навин и Халев, были верны Господу и не хотели устрашать народ. Халев говорил: «Пойдем и завладеем этой землею, потому что мы можем одолеть ее». Но народ не хотел слушать их. Все подняли плач и стали упрекать Моисея и Аарона за то, что они вывели их из Египта. Потом они сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Моисей и Аарон, услышав эти мятежные слова, опечалились и пали на лица свои. Им было больно видеть упрямство и неверие народа. Тогда Господь сказал Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Затем Господь сказал, что готов истребить их и произвести новый народ от самого Моисея. Но Моисей умолил его простить великий грех народа. Бог ради Моисея вновь простил мятежный народ, но в наказание сказал, что только их потомки войдут и будут жить в обетованной ханаанской земле. Также Иисус Навин и Халев войдут в нее за их веру Господу. Наказание Корея, Дафана и Аверона. Господь повелел всему израильскому народу слушаться Моисея и поступать так, как он говорит им, потому что его избрал сам Бог и поставил мудрым руководителем народа. Но однажды в израильском стане произошло восстание. 250 человек, которых возглавили Корей, Дафан и Аверон, поднялись против Моисея. Они не желали больше слушать его и упрекали его за то, что он ставит себя выше других. Услышав это, Моисей призвал все общество израильское и по указанию Господа повелел им отойти от шатров Корея, Дафана и Аверона и не прикасаться к их вещам. Затем Моисей сказал: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и проглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа». Лишь только Моисей сказал это, как земля под жилищами этих людей разошлась от землетрясения и поглотила их вместе со всем имуществом. От остальных 250 человек, восставшись с ними, поразил огонь с неба, и они умерли. Так Господь показал всем, как ужасно восставать против Его воли.

Медный змей. Продолжая путь по пустыне, народ снова начал малодушествовать и говорить против Бога и против Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». За этот ропот Господь послал на народ ядовитых змей, которые жалили людей, и они умирали. Тогда многие пришли к Моисею и сказали: «Согрешили мы, когда говорили против Господа и против Тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». Моисей стал молиться о народе, и Господь ответил ему: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Моисей сделал большого медного змея и выставил его перед всеми. Когда ужаленный змеей человек смотрел на медного змея, то он не умирал. Как важно верить всему тому, что говорит Господь. Хотя нам кажется, что невозможно получить исцеление от укуса змеи, только посмотрев на искусственного змея. Но когда сам Бог говорит об этом, это значит, что Он указывает нам единственный путь к спасению. Это был пример для нас. От укуса и жала греха мы также можем избавиться, взглянув на распятого за нас Иисуса Христа и приняв Его в наше сердце. Пророк Валаам и ангел. Моавитяне были врагами израильского народа и очень желали ему зла. Однажды они попросили пророка Божьего Валаама прийти к ним и проклясть народ Божий. Но Господь сказал пророку: «Не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен». Однако Валаам не послушался Господа и пошел к моавитянам. Гнев Божий воспылал на него за то, что он пошел, и ангел от Господа стал на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Валаам ехал на своей ослице, и с ним было двое слуг. Вдруг ослица увидела ангела, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и она свернула с дороги в поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее. Но она, вновь увидев ангела, сошла с дороги, а потом села под пророком, который опять начал бить ее. Тогда Господь открыл уста ослицы, и она сказала человеческим голосом: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Господь открыл глаза Валааму, и он тоже увидел ангела с мечом. Валаам преклонился и упал ниц. Ангел сказал ему: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ передо мною». Валаам ответил ангелу: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Ангел сказал ему: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Моавитяне, увидев идущего к ним Валаама, сказали ему: «Прокляни и изреки зло на Израиля». Но Валаам ответил: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». И Валаам дважды благословил Израиль вместо того, чтобы проклясть.

0: Есть бедных, голодных, взрослые, дети в различных народах, много несчастных и много коллег. Боже прекрасных, Ты знаешь их всех. О, накорми их и дай им одежду, будь им защитой, будь их надеждой. Пищу духовную тоже им дай, чтоб через кровь Твою виден был рай.
1: Глава вторая. Квартира под крышей.

0: Однажды, ясным майским утром, дородный джентльмен, тяжело опираясь на трость золотым набалдашником, шел по узкой городской улице. Дома здесь были такими высокими, что снизу едва можно было разглядеть верхние окна. Крутой подъем на улице заставлял джентльмена время от времени останавливаться, чтобы перевести дух. Внимательно разглядывая номера домов, он несколько раз повторял себе: «Еще нет, еще нет». Затем, поднявшись еще выше, он, наконец, добрался до нужного дома, возле открытой двери которого висели 6 колокольчиков. Джентльмен принялся изучать имена под колокольчиками, тем временем серьезно качая головой, поскольку, похоже, не нашел имени, которое искал. «Ну вот, наконец-то! И на самом верху!» — вздохнул он, входя в дом. Теперь начался настоящий подъем. Сначала ступеньки, хотя и довольно высокие, были белыми и аккуратными. Но через некоторое время они стали темными и узкими. В конце концов, путь по истертым неровным ступеням привел к узкой двери. Единственное место, где можно было встать, оказалось на последней маленькой ступеньке.
1: «Это что, клетка?»
0: — спросил сам себя джентльмен, тяжело дыша и крепко держась за перила. Тонкие и скрипучие ступеньки казались ему совсем небезопасными. Когда он потянул за веревку звонка, дверь открылась, и перед ним предстала леди, одетая в черное.
1: «О, это вы, добрый опекун!» — воскликнула она с удивлением.
0: «Мне так жаль, что вам пришлось подниматься по этим узким ступеням», — добавила она, заметив, что дородному джентльмену пришлось вытирать лицо после большого напряжения. «Я была бы рада спуститься к вам, если бы вы дали мне знать, что вы здесь». Тем временем леди провела джентльмена в комнату и предложила присесть.
1: «Как ваш опекун, я просто обязан был прийти хоть раз, чтобы увидеть вас», — заявил он, усаживаясь на старый диван и опираясь обеими руками на золотой набалдашник своей трости. «Я должен сказать вам, моя дорогая мисс Халм, что мне жаль, что вы переехали в город. Вам следовало последовать моему совету и жить в маленьком домике за городом. Для вас это было бы гораздо практичнее, чем жить в этой каморке, где у вас нет никаких удобств. Я совершенно уверен, что деревенский воздух был бы намного полезнее как вам, так и вашим детям».
0: «Когда умер мой муж, я не могла думать об удобствах для себя, мистер Шалер. Мне пришлось покинуть дом священника», — ответила леди со слабой улыбкой. «Деревенский воздух, естественно, был бы намного полезнее для моих детей, особенно для моего старшего сына. Но он должен был переехать в город из-за школы, и я не могла отослать его от себя, учитывая его здоровье. Кроме того,
1: в городе есть интернаты, где о таких мальчиках хорошо заботятся», — перебил посетитель. «Какие еще причины у вас были?»
0: «Мои девочки тоже достаточно взрослые, чтобы учиться чему-то, что они могли бы использовать позже», — продолжила леди. «Вы знаете, что это необходимо, и что в деревне очень трудно это осуществить. Надеюсь, я убедила вас, что переезд с детьми в город не был глупой затеей. Я очень рада, что вы дали мне возможность объяснить, почему я не последовала вашему совету».
1: «Чему собираются учиться ваши дочери?» — резко спросил джентльмен.
0: «Ника, старшая, неплохо рисует», — ответила леди. «А у Агнес, несомненный талант к музыке. Обе девочки серьезно относятся к учебе и надеюсь, что впоследствии смогут преподавать. Они очень хотят это делать».
1: «Эти искусства не приносят хорошей отдачи даже после многих лет учебы», — сказал джентльмен. «Для сестер было бы гораздо разумнее заняться пошивом одежды. Они могли бы быстро начать бизнес, в котором они могли бы помогать друг другу и зарабатывать немного денег. Это очень помогло бы и вам, и вашему сыну. Если ваш мальчик собирается учиться, пройдет много времени, прежде чем он сможет стать независимым».
0: Вдова пастора печально смотрела перед собой, не говоря ни слова.
1: «Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я говорю только в интересах вас и ваших детей», — снова начал джентльмен.
0: Мне очень жаль, что я не встретился с вашими дочерями, потому что они бы скоро согласились со мной, если бы услышали мои доводы. Нынешняя молодежь хорошо понимает, что значит легко и выгодно пробивать себе дорогу. Можете даже не сомневаться.
2: Мои дети, возможно, немного отстают от этих понятий. Возможно, благодаря влиянию своих родителей, они все еще проявляют интерес к тому, что вы называете голодным искусством, — сказала леди со вздохом. Но я познакомлю своих детей с вашими идеями и постараюсь поговорить с ними в соответствии с вашими взглядами, по крайней мере, насколько это в моих силах.
1: «Сколько лет старшей? Она должна быть достаточно взрослой, чтобы понять мои доводы», — заметил джентльмен.
2: «Нике 14-й год. Ее образование, конечно, во многих отношениях еще не полное», — ответила леди. «Дино 12, а Агнес 11 лет. Последняя прежде всего должна закончить общеобразовательные школьные годы».
1: «Все еще довольно молодые», — сказал мистер Шалер, качая головой. — Однако я уверен, чем дольше займет их обучение, тем короче будут пути к цели. Я все больше убеждаюсь, что мой совет правильный. Если вы отдадите своих маленьких дочерей в руки искусной портнихи, ваш переезд в город будет оправдан.
0: В своем рвении убедить молчаливого слушателя посетитель не заметил, как вошел маленький мальчик. Этот малыш сначала прятался за спиной своей матери, но по ее знаку приблизился к мужчине. Он заметил ребенка только тогда, когда маленький кулачок с силой протиснулся в его сжатую правую руку.
2: «Пожалуйста, простите агрессивное приветствие моего маленького сына», — взмолилась мать.
1: «О, вот еще один! Я знал, что у вас есть еще один поменьше», — воскликнул растерянный посетитель. «Ну, парень, как тебя зовут?»
2: «Макс», — последовал ответ.
0: Мужчина вопросительно посмотрел на мать.
2: «Это имя, которое дали ему его брат и сестры, и, похоже, оно осталось за ним навсегда», — ответила она. «На самом деле его зовут Маркус, и ему всего 5 лет».
1: «Ну-ка, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь, мой юный друг?» — спросил мистер Шалер.
3: «Генералом армии!» Без колебаний ответил малыш.
0: После этих слов джентльмен поднялся.
1: «Мне кажется, дорогая миссис Халм, что у всех ваших детей довольно высокие идеи», — сказал он внушительно. «Я могу только надеяться, что вскоре они поймут, что в этом мире не каждый может делать то, что ему заблагорассудится».
2: Мать одобрила это доброе пожелание, но добавила: «Я должна вам сказать, что Макс почерпнул эту идею из своей любимой книги, где изображен генерал верхом на лошади. Он очень любит ее. Это, конечно, мимолетное увлечение, как и многие другие».
1: «Никогда нельзя считать, что призывать к правильной и успешной работе слишком рано или слишком часто. Пожалуйста, не упускай это из виду, мой друг».
0: С этими словами опекун закончил интервью и, попрощавшись, осторожно начал спускаться по крутой лестнице. Как раз в этот момент девочка бежала вверх по лестнице так быстро, что казалось, будто вообще не касалась ступенек. Поскольку джентльмен занимал все пространство, единственное место для прохода оставалось под его рукой, которой он держался за перила. Здесь юркое существо и попыталось проскользнуть.
1: «Остановись! Подожди, разве ты не принадлежишь вдове пастора, мисс Халм?» — спросил джентльмен, преграждая ей путь рукой.
2: «Да, это моя мама», — последовал быстрый ответ. Нагнувшись еще ниже, девочка снова попыталась пройти.
1: «Да постой же ты спокойно хоть одну минуту», — потребовал теперь джентльмен. «Ты, вероятно, знаешь, что я мистер Шалер, ваш опекун. Я только что дал вашей матери совет, который был предназначен для вашего блага. Ты нисколько не выглядишь глупой, так что можешь помочь убедить свою мать. Я уверен, что ты можешь понять, что хорошо для вас. Ты старшая?»
2: «Нет, я младшая», — последовал быстрый короткий ответ.
1: «Тем лучше, тогда старшая будет еще более благоразумной. Если вы последуете моему совету, то обе сможете внести свой вклад в процветание всей семьи.
0: С этими словами джентльмен подал девочке руку и пошел вниз. Агнес взлетела по оставшейся части лестницы и вошла в узкий коридор. Ее брат Макс выжидающе стоял в открытом дверном проеме. Он делал это каждый раз, когда его брат и сестры возвращались домой из школы. После тихого утра ему нравились перемены, которые приносил их приход.
4: «Здесь был толстый джентльмен, и потом мама сказала: „О, боже! И ты больше не можешь играть на пианино“», — сообщил он.
0: Агнес бросилась в соседнюю комнату и так же быстро выскочила обратно.
3: «А где мама? Мама! Мама!»
0: — звала она, открывая одну за другой двери.
2: «Я здесь, Агнес, но не будь такой нетерпеливой», — раздался голос матери из кухни.
0: Агнес бросилась к ней.
4: «Мама, что это Макс говорит? Это правда? Я знаю, что мистер Шалер был здесь, и что он может говорить нам, что мы должны делать. Что он сказал? Действительно ли это правда, что сказал Макс? О, я больше никогда не буду есть, я больше не буду спать или еще что-то делать. Все потеряно!»
0: Агнес была ужасно взволнована. Ее щеки пылали, а глаза, казалось, метали молнии.
2: «Но, дитя, ты не должна так говорить. Не надо так ужасно волноваться и отчаиваться», — спокойно увещевала ее мать.
0: «Сейчас нет времени обсуждать тему, которую необходимо обсудить спокойно. Мы сделаем это сегодня вечером. Ты прекрасно знаешь, что я с величайшим сочувствием отношусь к вашим желаниям и стремлениям, и что это значит для меня так же много, как и для вас. Как только у нас будет тихий час, мы вместе сможем все это обсудить». Эти слова успокоили девочку. Она знала, что мама всегда делилась с ними всеми переживаниями. Приехав в город, мать и дочь надеялись, что смогут осуществить свое самое горячее желание, а именно завершить музыкальное образование Агнес. Агнес могла рассчитывать на помощь матери. Это было ради счастья их обоих. Скоро Агнес вернулась на кухню, чтобы, как обычно, заняться своей работой. Обе сестры всегда помогали облегчить работу матери, потому что их единственной служанкой была совсем юная девушка, которая мало что умела, кроме выполнения поручений. Макс вернулся на свое прежнее место. Он был чрезвычайно доволен тем огромным эффектом и волнением, которые его слова произвели на Агнес. Услышав, что кто-то еще поднимается наверх, он приготовился повторить свою речь. Когда Ника была уже достаточно близко, чтобы услышать его, он сказал:
4: «Здесь был толстый джентльмен, и когда он ушел, мама сказала: „О, боже! И ты больше не будешь рисовать деревья и цветы“». Ника, не видевшая мистера Шалера, и не поняла смысла этих слов.
0: Невозмутимая, она молча прошла мимо Макса и вошла в другую комнату, что ужасно разочаровало мальчика. Услышав, как Дина поднимается по лестнице, он выплеснул на него свое разочарование.
4: «Сегодня у нас его не будет», — объявил он.
5: «А что у нас должно было быть? О чем я должен был думать, маленький загадайщик?» — спросил Дина.
4: «О, я знаю. Всякий раз, когда ты думаешь, что у нас на обед будет зеленый горошек, ты прибегаешь очень быстро. Ты даже не можешь ждать, потому что он тебе очень нравится», — утверждал Макс. «Но сегодня у нас его не будет, потому что вместо него у нас будет капуста. Вот, теперь ты знаешь».
5: «А теперь заходи, и мы посмотрим, у кого по этому поводу будет смешнее рожиться, у тебя или у меня».
0: С этими словами Дино взял своего младшего брата за руку, и они вместе побежали в комнату. Очень скоро после этого вся семья уселась за обед. В большинстве случаев дети рассказывали матери о событиях утра. Они все говорили одновременно, пока ей не становилось совсем трудно что-либо понять. Но сегодня все было по-другому. Казалось, в воздухе разыгралась гроза. Все молчали, и на всех лицах, кроме одного, казалось, нависли тяжелые тучи. Ника сидела задумчивая и смотрела перед собой, потому что Агнес растолковала ей слова младшего брата. Она с трудом проглатывала пищу, потому что ей приходилось глотать еще кое-что. Агнес хмурилась так, чтобы ее лоб был похож на одну огромную морщину. Мать тоже была погружена в глубокие раздумья, что было видно по ее встревоженному выражению лица. Макс, который обычно был чрезвычайно разговорчив, вяло жевал рис с капустой, часто глубоко вздыхая. Один Дина был веселым. Он с большим ожиданием переводил взгляд с одного на другого, и обед не слишком его занимал.
1: «Я ожидаю грозу», — сказал он,
0: так как тишина все еще не нарушалась.
3: «Ника собирается метать молнии, которые сверкают под ее ресницами, а Агнес последует за ней с громом. После этого я предсказываю сильный ливень, потому что Макс с трудом сдерживает слезы из-за этой капусты».
4: «Ну ты съел гораздо меньше капусты, чем я!» – воскликнул Макс.
3: «Я делаю это только из умеренности, мой маленький человечек, чтобы никому не досталось слишком мало».
4: «Я бы ответила тебе, Дина, о громе и капусте, если бы у меня было время!» – наконец взорвалась Агнес. «Но у меня урок музыки в час дня, и у меня достаточно того, что нужно проглотить и без этой ужасной капусты».
0: «Я только хотела бы, чтобы ты был более умеренным в других вещах, а не в еде, Дина», — сказала мать со своей улыбкой. «Ты почти ничего не ел, и я слышала, как ты всю ночь кашлял. Твое здоровье ужасно беспокоит меня, Дина. Ты сильно кашлял сегодня в школе?»
4: «Конечно, мама, но об этом не стоит беспокоиться», — весело ответил Дина.
3: «Он всегда проходит. Мой учитель сказал сегодня, что для меня было бы лучше оставаться на пастбищных полях моей родной деревни, чем искать пыльные уголки города». Но я ответил: «К сожалению, латинский язык не произрастает на пастырских полях, профессор».
0: «О, я надеюсь, ты не ответил ему этими словами», — испуганно произнесла мать.
3: «О, да, именно этими словами, только они были в моих мыслях». «Пожалуйста, мамочка, не переживай обо мне!» — взмолился Дино.
0: «Боюсь, что твой профессор прав», — со вздохом произнесла мать. «Но у меня есть план, который мы обсудим сегодня вечером. Я также расскажу о предложении нашего опекуна о девочке. Пожалуйста, постарайтесь не выглядеть такими ужасно несчастными, потому что еще не все потеряно».
1: «В конце концов, до этого дойдет», — сказала Ника, выходя из комнаты.
3: «Да и я думаю, гораздо хуже», — поддержала ее Агнес. Сердито подвинув свой стул на место, она ушла, предварительно сунув свои ноты в папку. «Что может быть хуже, чем когда все потеряно?» — крикнул ей вслед Дино.
4: «Я знаю, что», —
0: понимающе ответил Макс, в то время как Агнес оглянулась на Дино, как бы говоря:
3: «Если бы у меня было время, я, конечно, ответила бы тебе».
4: «Что же это, мой мудрый маленький человечек?» – спросил Дино.
3: «Если бы ей все время приходилось есть только капусту», – ответил Макс, полный убежденности, которую он, казалось, приобрел на собственном опыте.
0: Дино тоже приготовился уходить. С печальным видом мать провела рукой по густым волосам мальчика.
3: «Пожалуйста, будь осторожен и не беги слишком быстро», – умоляла она. «Тебе очень вредно сидеть в прохладном школьном помещении, когда ты перегреешься. Я всегда беспокоюсь, когда ты уходишь».
4: «Но, мамочка, я не настолько болен», —
0: сказал Дино, нежно обнимая ее.
4: «Когда у кого-то кашель, он всегда через некоторое время проходит, и у меня также. Не расстраивайся, в конце концов все будет хорошо. Но сейчас я должен идти, а то опоздаю», — воскликнул он.
3: «Не спеши, Дина! Времени еще достаточно! И помни, что я тебе сказала!» — крикнула она ему вслед.
0: Затем, подойдя к открытому окну, она проследила глазами за бегущим по улице мальчиком. Дино доставлял мисс Халм большое беспокойство, так как с каждым днем он становился более хрупким. Она заметила, что в последнее время у него был плохой аппетит. Несмотря на это, у мальчика был очень милый нрав, и он всегда был веселым. Он всегда старался, чтобы все были в хорошем настроении, и прежде всего его мать. Из всех тягот, которые ей приходилось нести, беспокойство о здоровье сына было самым тяжелым.

Но мать поняла его сразу. Она вспомнила, с каким интересом он смотрел на капустные листья, когда девушка принесла их домой с рынка. Помнила она и картинку из его любимой книги, где был нарисован мальчик, дающий лоснящейся коричневой корове великолепные зеленые листья. «Так ты все еще думаешь о капусте, Макс?» – спросила мать. «Ты не должен быть недовольным, когда так много бедных детей вынуждены голодать. В то время, как они страдают, вы можете есть хлеб и хорошие овощи». «А нельзя ли послать им оставшуюся капусту?» – быстро предложил Макс. «Иди сюда и поработай над вышивкой, которую я начала для тебя, сынок. Посмотрим, кто сегодня сделает больше. Возможно, это развеет твои мысли о капусте. Садись рядом со мной, Макс». Мать поставила маленький стульчик рядом со своим и заняла работой проворные пальцы мальчика. Теперь началась гонка со стежками. В своем рвении победить мать он, наконец, забыл о предмете, который его беспокоил. Наступил поздний вечер, и работа детей со школьными заданиями была закончена. Миссис Халм убрала большую корзину для штопки и взялась за вязание. Пришло время, когда, нетерпеливо столпившись вокруг матери, дети рассказали ей обо всех неприятностях и радостях этого дня. Для Макса это была самая тяжелая часть дня, так как ему необходимо было идти спать. Прежде чем начать разговаривать с тремя старшими детьми, мать всегда брала его за руку и отводила в спальню. Каждый вечер он возмущался. Хитрый юнец всегда думал, что упорным сопротивлением может нарушить правила. Мать, однако, знала, что скоро он начнет зевать, а веки его начнут слипаться. Этим вечером он обнаружил, что отправлен был спать еще до того, как у него было время подготовиться к своим возражениям. Мать, казалось, стремительно уложила его в постель вовремя. Мальчик всегда смирялся со своей судьбой, когда она присаживалась на минутку у его кровати, чтобы услышать обо всем, что могло его беспокоить. Макс знал, что все разговоры будут бесповоротно прекращены после того, как он произнесет молитву. Каждый вечер он пытался продлить этот период. После того, как Макс забрался в постель, он задумчиво спросил: «Мам, тебе не кажется, что если бы люди сажали вишни там, где сейчас растет капуста, все могли бы есть вишни вместо капусты?» «На этом мы должны закончить разговор, сынок», — к немалому удивлению Макса сказала миссис Халм. Он так надеялся начать долгий разговор. «Похоже, ты сегодня не в состоянии справиться с капустой, сынок. Спи, ты уже достаточно говорил о ней». Макс понял, что в тот вечер ничего нельзя было сделать. После вечерней молитвы и поцелуя матери он лег и крепко уснул, еще до того, как мать закрыла дверь. Агнес только что закончила свое последнее задание и швыряла книги в ящик стола, одну яростнее другой. Она никак не могла прийти в себя. Как только мать вернулась в комнату, у нее вырвалось: «Мама, если мне больше не разрешат заниматься музыкой, я бы предпочла ничему не учиться. Почему бы мне не стать служанкой? Я бы прекрасно могла выполнять эту работу. Как только я заработаю достаточно денег, я куплю арфу, и тогда я смогу переходить от дома к дому, играть и петь. Я бы смогла так жить. Никто не обязан быть швеей. Люди могут носить юбки и кофты. Их запросто можно было бы связать. Всем другим детям живется лучше, чем нам. Они могут учиться всему, что им вздумается, а мы ничему не можем учиться». Бурные рыдания заглушили все последующие слова. Во время высказывания сестры Ника молча рисовала. Она все ниже и ниже склоняла голову над своей работой, ни разу не подняв глаза. Она продолжала свои занятия, но глаза ее наполнялись слезами. Отодвинув работу, она поднесла к лицу носовой платок. «Ах, детки», — сказала мать, печально глядя на них, — «не впадайте сразу в такое отчаяние. Вы знаете, что ваше счастье — это и мое счастье. Я стараюсь и буду делать все, что в моих силах, чтобы осуществить ваши мечты.
Для меня было бы величайшей радостью развить ваши

0: таланты, чтобы вы могли посвятить всю вашу жизнь музыке и живописи. Однако, если мы обнаружим, что это невозможно, дорогие дети, мы должны твердо верить, что это было бы не к лучшему, если бы нам это удалось, ибо один Бог знает, каким путем нас вести. Не теряйте уверенности в нашем Небесном Отце, потому что Он наше величайшее утешение. Он не забудет нас, если мы не забудем Его. Мы должны помнить, что Он видит дальше, чем мы. Он знает, почему и куда Он нас ведет. Мы не можем заглянуть в будущее. Но позже мы поймем и осознаем, почему нам пришлось перенести все наши беды. Они превратятся в несравненные благословения.
1: «А теперь давайте снова станем счастливыми и споем песню», — предложил Дино.
0: Ему нравилось быть веселым, и он любил, чтобы все вокруг него тоже веселились.
1: «Давайте споем. Если зимние штормы бушуют, мы знаем, что скоро весна. Даже Агнес, я слышал, бунтует, будет счастлива с нами тогда».
2: «Да, Дина, тебе легко смеяться», — возразила Агнес. «Ты бы, наверное, запел другую песенку, если бы тебе пришлось стать портным. Но ты можешь учиться всему, чему хочешь».
1: «Я, конечно, не буду изучать все», — парировал Дино. «Но твое пение намного приятнее, чем твои споры, Агнес, поэтому, пожалуйста, начинай. Если тебе не нравится моя песня, ты можешь начать другую».
0: «Дети, позже мы все споем вместе», — сказала мать. «С тобой, Дина, я тоже должна поговорить. Меня беспокоит твой кашель и твое здоровье. Я довольно долго искала подходящее место за городом, куда я могла бы тебя отправить. Конечно, есть много мест, но я хочу, чтобы ты поехал в какой-нибудь скромный дом, где за тобой могли бы присмотреть. Сегодня я нашла в газете заметку, которая, возможно, как раз то, что я ищу. Прочти сам, Дино». Дино начал читать.
1: «Да-да, мама, я должен туда поехать», — сказал он, сотрясаясь от смеха. «Я должен поехать к Марте в Иллер. Я уверен, что в доме Марты Вульф очень уютно, где все аккуратно и свежие занавески».
0: Сестры тоже захотели увидеть объявление, которое так развеселило Дино. Он прочитал абзац вслух, и все они согласились, что там ему будет хорошо. Мать решила сразу же написать этой женщине и отвезти Дино туда как можно скорее. «Теперь мы закончим день пением», — сказала она, садясь за старое пианино. Каждый день дети пели вечернюю песню под ее аккомпанемент. Открыв книгу, она начала, и трое детей подхватили пение своими чистыми, свежими голосами.
3: «Благодарю, Господь, за землю, за то, что спас от темноты. Благодарю Тебя за небо. Там ждешь меня».

0: Добрым утром, друзья дорогие!
1: Доброе утро, племя Христово!
2: Пусть у вас будут мысли благие и сердца к победам готовы!

0: хранит вас Господь в мире этом.
1: От болезней, коварства, несчастий. Пусть пути озарит своим светом.
0: И укроет от всяких ненастей.

0: С добрым утром! Уж солнце сияет!
1: Озирая лучами своими.
0: Этот день нас цветами встречает.
1: Небесами весьма голубыми. Пусть вас радуют Божьи рассветы.
0: Шепот трав, пенье птиц неземное.
2: Ты велик, не тобою согреты.
0: Да прославится имя святое.

пусть несется весь вокруг. Иисус наш лучший друг. Пусть все знают на земле, что спасение во Христе, что за всех Он пострадал. Муха чашких умирал, на Голгофе кровь пролил, нас от смерти искупил. Пусть узнают все сердца имя Господа Христа. Пусть услышат все вокруг, любит нас небесный друг.

Смерть Моисея. Господь повелел Моисею взойти на высокую гору. Оттуда Бог показал ему всю обетованную Ханаанскую землю. Там Господь сказал ему: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господа, и был погребен в долине земли Моавитской, но никто не знал места погребения его, потому что сам Господь совершил это. Моисей не вошел в обетованную землю за то, что он однажды не послушался Господа. Ему было 120 лет, когда он умер, но и в старости сила его не ослабела, и зрение его не притупилось. И не было больше у Израиля такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые Господь послал его сделать в земле египетской перед фараоном и всеми египтянами, а также по руке сильной и великим чудесам, которые Моисей совершил перед всем Израилем.

0: В Иллере, в доме директора, царило большое оживление. Настал день, когда ожидалось прибытие двух дам из города для их длительного пребывания. Чтобы отпраздновать приезд своих гостей, хозяин дома заказал праздничный обед. Он давно ждал этого дня, поэтому был в прекрасном расположении духа. Для него было очень важно немедленно отправиться в путь, и он задержался только для того, чтобы официально принять своих гостей. Кроме того, он пообещал своей двоюродной сестре лично передать бразды правления домашним хозяйством в ее руки, после чего планировал отправиться в свое путешествие. Для Корнелли подготовка к приезду новых членов семьи казалась очень раздражающей. Все было не так, как обычно. Обычно ей очень нравилась перспектива компании, потому что в таких случаях она часто наведывалась на кухню, где Эстер всегда была занята приготовлением пищи. Как только Корнелли появлялась в дверях, Эстер окликала ее. «Корнелли, посмотри, что тебе больше нравится!» «Я уверена, что получилось неплохо. Маленькие пирожки с яблоками и круглый пирог со сливами были готовы. Маленькие пирожки с яблоками и круглый пирог со сливами были готовы, чтобы девочка могла попробовать. Ее визита всегда ждали. Корнелли всегда уверяла повара, что яблочные пирожки превосходны, а сливовые еще лучше». Затем Корнелли шла в кладовую, где мисс Мина раскладывала фрукты на хрустальные вазы. Здесь много изюма и миндаля падало рядом с вазой, а оттуда попадало в карман Корнелли. Было приятно иметь запас всякий раз, когда ей хотелось что-нибудь пожевать. Экономка нарочно роняла много орехов, потому что не хотела быть менее щедрой, чем ее соперница на кухне. Сегодня Эстер летала по кухне, яростно гремя кастрюлями и сковородками. Когда появилась Корнелли, чтобы посмотреть, что происходит, повар крикнула ей. «Убирайся! Сегодня у меня для тебя ничего нет! Дамы из города не должны думать, что они должны учить меня, как готовить хороший обед. Я сама им покажу. Уходи и не мешай мне. Освободи место, Корнелли. Мне нужно приготовить овощи».
1: Корнелли побежала в кладовую. Мина как раз складывала на тарелку великолепную кучу печенья и миндальных колец.
0: «Не врывайся так, а то все рухнет!» – предупредила она. «Не подходи так близко к столу. Эта тарелка уже готова, и с нее ничего не должно пропасть. Я не хочу, чтобы говорили, что заметно, что в этом доме нет хозяйки, и что здесь никто не знает, как накрывать на стол».
2: «Если вы сегодня такие скупые, я больше не буду вас беспокоить», — сказала Корнелли.
1: С этими словами она развернулась и возмущенно вышла из дома. В этот момент, услышав звук приближающихся колес и посмотрев на дорогу через открытое место перед домом, она заметила ожидаемый экипаж с сидящими в нем двумя дамами.
0: «Мэтью! Мэтью!» —
1: крикнула она в направлении большой конюшни и амбара, которые находились на небольшом расстоянии от дома и были скрыты деревьями. Мэтью был садовником. Он присматривал за лошадьми, а также должен был следить за всей работой, выполняемой его помощником в саду и в конюшне. Мэтью был особым другом Корнелли. Она знала его с незапамятных времен, ведь он служил еще ее деду. Садовник вышел из конюшни и таинственно поманил ее.
0: «Иди сюда скорее, бегом!» — сказал он. «Мы еще успеем встретить карету. Зайди только на минутку».
1: Корнелли подбежала к нему и, заглянув в конюшню, увидела лежащего на мягком свежем сене крошечного белоснежного козленка. Он выглядел как игрушечный, но на самом деле был живым.
3: «Ах, откуда он взялся, Мэтью? Он какой хорошенький! Его беленькая шкурка как шелковая. Он может ходить? Он может встать, если захочет? Ой, только посмотрите, какой он милый и как трется об меня своей маленькой головкой!»
0: «Да, ну пойдем, экипаж уже подъезжает», — поторопил Мэтью. «Беги, ты можешь видеть его каждый день».
3: «Только представь, он сегодня родился!»
1: Экипаж только что въехал во двор, и когда лошади остановились, Мэтью был уже возле них. Директор тоже был там. Чтобы не терять времени и в то же время не опаздывать, он поставил у двери наблюдателя, чтобы тот сообщил ему, когда подъедет карета. Директор был очень вежлив и помог своей кузине выйти из кареты, сердечно приветствуя ее. Затем он помог мисс Гридолин, тепло поблагодарив ее за приезд. Он сказал ей, как он рад, что она согласилась последовать за его кузиной в это уединенное место, потому что в противном случае он бы переживал, оставив ее одну так надолго. Он высоко оценил их великую жертву, приехав сюда, и надеялся, что его поездка, которая была очень срочной, не заставит его отсутствовать слишком долго.
0: «Где же ваша дочь, Фредерик?» — спросила мисс Дорнер.
1: Директор посмотрел вокруг.
2: «Я видел ее минуту назад. Ты где, Корнели?»
1: — крикнул он в сторону дома.
3: «Я здесь!» —
1: прозвучал голосок Корнели совсем рядом. Она спряталась за спиной отца, чтобы осмотреть вновь прибывших, оставаясь незамеченной.
0: «Пойди поздоровайся со своей тетей и миссис Гридолин», — повелел мисс Хельмут.
1: Корнели подала руку сначала своей родственнице, а затем другой даме, сказав каждой.
3: «Добрый день!»
0: «Ты можешь называть меня тетей, а эту леди зовут мисс Гридолин», — сказала тетя, надеясь, что ребенок повторит свое приветствие так, как ей сказано.
1: Но девочка не проронила больше ни слова.
0: Директор повернулся к экипажу, давая Мэтью указания насчет лошадей. Затем все вошли в дом, и вскоре компания уселась за богато накрытый обеденный стол. Мисс Мина заслужила множество похвал за красиво накрытый стол. После обеда хозяин повел дам по своему заведению, так как его кузине не терпелось познакомиться со всем, о чем она должна будет заботиться.
3: «Ах, какое изобилие фруктов!» — снова и снова восклицала мисс Гридолин. «Сколько вишневых деревьев! И какие огромные яблони! А какой ряд грушевых деревьев! Вы, должно быть, осенью в состоянии наполнить свои закрома фруктами, мистер Хельмут. Где вы находите для всего этого места?»
0: «Я не знаю. Слуги заботятся об этом, потому что у меня нет времени».
3: «Как жаль, Фредерик, что у тебя нет полдюжины детей. Они помогли бы тебе разобраться с этими делами», — заметила кузина.
0: «Кстати, куда подевался твой ребенок? Она, кажется, не очень общительна».
2: «Я не знаю, где она», — ответил мистер Хельмут.
0: «Обычно я в это время на работе, а Мина, вероятно, знает, что она делает».
1: Возможно, она занята со своим учителем. Корнели так часто бывала одна, что не могла стать очень общительной. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы приехали. Я весьма рад, что она наконец-то может оказаться в том окружении, которого я всегда хотел для нее. Но что я мог поделать? Я дважды брал гувернанток в дом, чтобы обеспечить ей надлежащее общение и возможность учиться. Первая сбежала, потому что не могла выносить уединение. Вторая хотела, чтобы ушел каждый слуга, который был здесь до нее. Есфирь должна была уйти, и даже Мэтью. Она сказала мне, что мне необходимо выбирать между ней и старыми домашними крысами, как она их называла. Я не высказал желания прогонять ни одного из них и сказал ей: «Тебе лучше уйти, потому что когда эти двое уйдут, вероятно, настанет моя очередь, так как я буду самой старой оставшейся домашней крысой». После этого она ушла, и у меня больше не было смелости проходить через еще один эксперимент. Но я понимаю, что для Корнелии пришло время находиться в обществе утонченной и культурной леди. Я уверен, дорогая кузина, что вы сможете дать мне несколько хороших советов относительно ее образования, как только познакомитесь с ней.
0: «Я хотела бы знать, на кого она похожа», — произнесла мисс Дорнер.
2: «Она, кажется, не похожа ни на вас, ни на вашу покойную жену».
4: «Вы так думаете?» — быстро спросил отец.
2: «Вы в самом деле так думаете?»
0: «Ребенку, конечно, не обязательно быть похожим на меня, но я всегда надеялся, что она похожа на свою мать. Я всегда надеялся, что с годами это будет усиливаться, и что она вырастет и станет образом моей жены».
2: «Вам не кажется, что у нее глаза Корнелии?»
0: «Я думаю, что довольно растрепанная грива моего ребенка со временем будет напоминать красивые каштановые волосы моей Корнелии. Волосы у ребенка очень густые и точно такого же цвета».
1: Директор выжидательно посмотрел на свою кузину. Казалось, ему очень хотелось, чтобы она с ним согласилась. Пожав плечами, она ответила. «Я совершенно не вижу никакого сходства между лохматой маленькой дикаркой и Корнелией. Корнелия всегда была очень прекрасна в своей изысканной опрятности. Ее глаза всегда светились счастьем и улыбались из-под ее красивых каштановых волнистых волос. Мне жаль говорить вам, что ваш ребенок не совсем привлекателен. Она похожа на дикого, разъяренного маленького котенка со вставшей дыбом шерстью. Мне кажется, она изгибается и выглядит так, словно хочет прыгнуть на тебя и поцарапать».
4: «Нет, она этого не делает», — заверил директор. «Ребенок ни в малейшей степени не злой. По крайней мере, я так не думаю».
1: «Но я боюсь, что вы правы в том, что она нисколько не похожа на свою мать. Ее воспитание, я имею в виду отсутствие воспитания, может иметь к этому какое-то отношение. Вот почему я так благодарен вам обоим за то, что вы сюда приехали. Я уверен, что под вашим влиянием ребенок изменится и многое приобретет. И я не думаю, что Корнели трудно будет все это усвоить. Теперь я могу путешествовать с легким сердцем, кузина, потому что знаю, что могу оставить своего ребенка, дом и слуг на ваше попечение. Вы не представляете, в каком трудном положении я иногда нахожусь. Мне необходимо часто уезжать, но я не могу этого делать, потому что без меня некому позаботиться о доме. Слуг нужно поддерживать в хорошем настроении, а домом нужно управлять авторитетно и рассудительно. Я не могу выразить всей благодарности за то, что вы сделали для меня эту поездку возможной». Вернувшись с прогулки, они разошлись. Мистеру Хельмуту предстояло еще многое подготовить к путешествию, а дамы удалились в свои комнаты, чтобы устроиться. За ужином все снова встретились. Дамы и их хозяин появились точно в назначенное время, и сразу же был подан ужин.
4: «Где ваша дочь? Разве она не приходит на ужин?» — спросила мисс Дорнер. «Да, конечно. Ты не знаешь, где она, мисс Мина?» — спросил отец.
1: В этот момент открылась дверь, и Корнели с пылающими щеками вбежала в комнату. Она быстро села на свое место.
4: «Ты пролезла через живую изгородь?» — спросила тетя.
3: «Нет, я была в курятнике», — ответила Корнели.
4: «Это не причина, чтобы так выглядеть. Иди в свою комнату, и пусть мисс Мина причешет твои волосы. Она также даст тебе кусок мыла. Это совершенно необходимо».
1: Корнели посмотрела на отца. Это было что-то новое, и она ждала его подтверждения.
4: «Быстрее, Корнели, что ты медлишь?» – распорядился он. «Ты должна безоговорочно повиноваться своей тете, потому что теперь она занимает мое место. Надеюсь, что все присутствующие здесь ясно это понимают», – добавил он, бросив взгляд на мисс Мину.
1: Экономка хотела последовать за Корнели, но девочка заверила.
3: «Я сама могу это сделать!»
1: Когда девочка вернулась, ее лицо и руки были тщательно вымыты, но волосы выглядели очень странно. Она причесала их так, что они торчали во все стороны. Тетя рассмеялась и сказала.
3: «Твоя голова похожа на развиваемую ветром копну сена. Завтра мисс Мина расчешет тебе волосы должным образом».
1: Корнели нахмурилась так сильно, что ее глаза стали совсем близко друг к другу. Она больше не поднимала их от тарелки. На следующий день директор уехал очень рано. Деревня Иллер, где находились церковь и здание школы, находилась довольно далеко от металлургического завода. Корнели не могла ходить в школу каждый день, потому что это было слишком далеко, поэтому она занималась дома. Учитель, которого выбрал ей отец, приходил каждое утро и обучал ее всем необходимым предметам. Во второй половине дня она была свободна, за исключением самостоятельной работы, которую ей предстояло выполнить к следующему дню. Это занимало немного времени, и до сих пор у ребенка было довольно свободное существование. Она всегда находила время для ежедневного визита к Марте и долгих бесед со своей старой подругой. Она также могла свободно бродить по прекрасному буковому лесу и по склону горы. Девочка жила без всякого расписания. На лугах и в лесу можно было найти много замечательных вещей, и Корнелли никогда не уставала, пока светило солнце. Если дождь или снег не позволяли ей совершать прогулки, она проводила вторую половину дня в уютной комнате Марты. Там она проводила самые приятные часы, потому что разговоры и рассказы старушки были для Корнелли неиссякаемым источником наслаждения. Учитель только что вышел из дома. В связи с отъездом ее отца на уроке грамматики было много материала для предложений. Все ответы ребенка на его вопросы звучали сегодня так быстро, что учитель закончил свой урок ровно в назначенный час. Он горячо похвалил Корнелли за отличную работу, а затем сердечно пожал ей руку. Они были лучшими друзьями, и учитель хорошо знал свою ученицу. Всякий раз, когда она была оживленной и в хорошем настроении, он усердно работал с ней и за короткое время достигал в 3 раза больше, чем обычно. Чтобы не испортить их отношения, он отпускал ее в назначенное время. В другой раз, когда Корнелли была рассеяна и не хотела работать, он продвигался медленно и осторожно, не желая вызвать в ней неприязнь к учебе. Учитель продолжал заниматься, пока стрелка часов не показывала на 1/4, 30 минут или даже 3/4 часа больше установленного для занятий времени. Тогда до обеда у Корнелли оставалось едва ли больше 1/4 часа, чтобы успеть сбегать в сад, в конюшню и в курятник, что она всегда планировала сделать. Учитель наконец останавливался и говорил в своей самой дружелюбной манере. «Мне пришлось задержаться сегодня так надолго, потому что мы не сделали и половины того, что должны были сделать. Ты немного медлила с пониманием, Корнелли. Надеюсь, завтра все пройдет лучше, иначе наш урок может затянуться еще дольше». После этого у Корнелли всегда все шло намного лучше, так как у нее не было ни малейшего желания повторять такое утомительное занятие. После такого урока проходило много дней, прежде чем она снова становилась ленивой. Сегодня Корнелли работала быстро и хорошо, потому что до обеда ей нужно было много свободного времени. Со вчерашнего дня она не смогла повидать маленького козленка. Урок закончился, и она помчалась в конюшню. Обед был назначен на 1 час дня, так что у нее оставался еще 1 час. Мэтью заметил приближающуюся девочку и позвал ее. «Иди сюда, Корнелли! Посмотри, как он прыгает!» Корнелли вбежала в конюшню и увидела белоснежного козленка, весело прыгающего по сену вокруг своей матери. Он выглядел таким хорошеньким, что от восторга Корнелли захлопала в ладошки. «Ах ты, милый попрыгунчик!» — воскликнула она, поглаживая его безупречно белый мех. «Я принесу красную ленточку для твоей шеи, а потом мы вместе погуляем!» С этими словами девочка побежала обратно в дом. Порывшись среди своих вещей, она вскоре вернулась с ярко-красной лентой, которую повязала на шею козленка. Корнелли была в неописуемом восторге. Никогда в жизни она не видела более красивого животного, чем маленькое существо с белоснежной шерсткой и красной лентой на шее, легко прыгающего вокруг. В следующее мгновение козленок улегся на сено и радостно посмотрел на Корнелли.
3: «Мэтью, можно мне с ним погулять? Можно я запрягу его в свою маленькую повозку и покатаюсь?» — спросила девочка.
1: В ее голове созревало много планов, следующих один за другим.
4: «Подожди, подожди. Сначала мы должны позволить ему вырасти», — задумчиво ответил Мэтью. «Самое главное для него — расти, потому что он похож на ребенка, который только что научился ходить. Он должен оставаться рядом со своей матерью и может бегать только рядом с ней. Когда он подрастет, он сможет совершать прогулки, а когда он станет большим и сильным, мы сможем запрячь его, и ты сможешь ездить на нем с 2 поводьями в одной руке и длинным кнутом в другой».
1: Корнелли взвизгнула от восторга и с новой нежностью погладила малыша. Она уже представляла себе прекрасные поездки, которые они могли бы совершать вместе.
4: «Ты слышала звонок в литейном цехе? Я уверен, что уже должно быть время обеда.
1: Теперь тебе придется быть немного осторожнее, Корнелли. Помни, что в доме находятся незнакомые дамы», — предупредил старый Мэтью. «После обеда ты можешь прийти снова». Корнелия и в самом деле ничего не слышала, потому что была поглощена своим новым питомцем. Она знала, что должна вовремя явиться к обеду, поэтому сразу же ушла. Она также заметила, что дамы не прятались за большими газетами, как ее отец. Подбегая к дому, она заметила кран. Вдруг девочка вспомнила, что ей нужно вымыть руки, поэтому подставила их под трубу и сильно потерла. Затем намочила лицо и его тоже потерла. У нее ничего не было, чтобы вытереться, кроме маленького носового платка. «Поторопись, дамы уже за столом!» — услышала она голос Эстер, подгоняющий ее из окна кухни. Корнелли вбежала и увидела, что обе дамы уже сидят за столом. Перед ней стояла полная тарелка супа.
4: «Ты должна вовремя приходить на прием пищи. Я уверена, что в саду ты можешь услышать громкий звонок», — сказала тетя. «Но что у тебя за вид? Наполовину мокрые руки, промокший фартук и влажные ноги. Ты что, плескалась в воде или чем ты занималась?»
2: «Я мыла руки под краном, и на меня попали брызги», — ответила Корнелли.
4: «Естественно», — заметила мисс Дорнер. «В комнате есть умывальник, где ты не забрызгаешься. Иди и сейчас же переодень фартук. За столом ты должна быть аккуратной и опрятной».
1: Корнелия ушла.
0: «Ребенок определенно слушается вас. Это уже кое-что».

0: Они словно запутываются, а скачет она каждое мгновение. Корнелли вернулась и села есть свой суп. Ее место было рядом с тетей, лицом к другой даме. «Что это прилипло к твоему платью?» — спросила мисс Дорнер, с отвращением глядя на маленькую юбку. С нее действительно что-то свисало.
1: «Это что, сено или солома?» «Ты, конечно, не выглядишь опрятной. Я надеюсь, что ты пришла не из сарая?»
0: «Да, оттуда», — ответила Корнелли.
1: «Какой ужас! Ну, конечно, я даже чувствую этот запах! Это уже слишком!» — воскликнула она. «Я уверена, что твой отец не пускал бы тебя туда, если бы знал об этом».
0: «Нет, конечно, он и сам туда ходит», — ответила Корнелли.
1: «Не отвечай дерзко. В случае с твоим отцом все совсем по-другому», — объяснила мисс Дорнер. «И я хочу сказать тебе кое-что, что ты должна запомнить. Если тебе разрешено ходить в конюшню, и тебе нравится это делать, ты можешь ходить. Но когда после этого ты приступаешь к трапезе, ты должна сначала пойти в свою комнату. Хорошенько вымойся там и заодно переоденься. Смотри, не забудь».
0: «Хорошо», — ответила Корнелли.
1: «Очень странно. Какие несуразные удовольствия бывают у деревенских детей», — заметила мисс Гридлин.
0: «У тебя что, нет книжек, Корнелли? Разве тебе не нравится больше читать, чем бродить по округе и ходить в конюшню?» «О, нет, мне это не нравится больше, но у меня есть несколько книг», — ответила девочка.
1: «Чем ты собираешься заниматься после обеда? Ведь у тебя нет больше уроков?» — спросила мисс Дорнер.
0: «Я всегда хожу к Марте», — последовал ответ.
1: «Кто такая Марта?» — спросила тетя.
0: «Женщина», — ответила Корнелли.
1: «Я могу догадаться об этом», — ответила тетя. «Но что она за женщина?»
0: «Хорошая», — быстро ответила Корнелли.
1: «Что за ответ?» Тетя повернулась теперь к мисс Мини. «Кто эта женщина? Может ли ребенок ходить к ней? Кто-нибудь здесь знает о ней?» — спросила она.
0: «О, да, ее здесь хорошо знают. Она была здесь задолго до того, как я пришла», — был ответ Мины. «Она всегда ухаживала за хозяйкой этого дома во время ее последней болезни. Она очень хорошая женщина и всегда выглядит опрятно. Нашему хозяину она очень нравится».
1: «Теперь я действительно кое-что выяснила. Ты должна научиться давать правильные ответы, Корнелли, слышишь?» — сказала тетя. «Ты подобна дикому зайцу, который все делает, прыгая и скача. Ты можешь пойти навестить эту женщину после того, как закончишь свою работу, которую оставил тебе учитель. Я уверена, что у тебя должно быть какое-то задание на завтра».
0: Корнелли согласилась с этим, и как только дамы покинули комнату, чтобы удалиться в свои спальни на самые жаркие часы дня, она села за свой маленький столик в углу. Девочка молниеносно исписала страницу, затем, взяв книгу, читала свой урок до тех пор, пока не выучила его наизусть. Вскоре она закончила и, засунув книги в ящик стола, выбежала из дома.
2: «О, Марта, если бы вы только знали! Как ужасно сейчас дома с тех пор, как папа уехал!»
0: — пожаловалась Корнелли своей старой подруге, прежде чем даже добралась до верха лестницы.
2: «Я хочу, чтобы папа уже вернулся, и все снова было как раньше!»
3: «В чем дело, Корнелли? Что тебя так расстраивает? Входи, посиди здесь немного и расскажи мне обо всем», — ласково сказала Марта.
0: Она поставила стул у стола рядом со своим собственным, на котором лежали аккуратно разложенные вещи для штопки.
2: «Конечно, вы не можете этого понять, Марта», — продолжала Корнелли, так же взволнованная, как и раньше. «У нас всегда все одинаково, и никто не приходит и не приказывает все менять. Теперь мне больше не разрешается входить, не помывшись, и я не могу прийти из конюшни, не переодевшись. Еще я не должна мыть руки у крана, потому что я забрызгиваюсь. И, о, так много новых вещей нужно сделать. Все так отличается от того, что было раньше».
3: «Я уверена, Корнелли, что это совсем неплохо. Не всегда все должно быть так, как было раньше», — задумчиво произнесла Марта. Я полагаю, что леди, которая приходится вам родственницей, хочет от тебя...

0: того же, что желала бы твоя мама, если бы была жива. Это очень хорошо для тебя. Конечно, мисс Мина и Эстер желают тебе добра. Но твоя родственница гораздо лучше знает, что нужно сделать, чтобы ты выросла такой, как хотела бы твоя мама. Только подумай, как был бы счастлив твой отец, если бы ты была похожа на свою маму. Он вспоминал бы о ней каждый раз, когда смотрел на тебя. Ты не представляешь, какой великой радостью это было бы для него. Корнелли знала, что ее отец был бы тогда очень счастлив, потому что она слышала от него много высказываний. Совсем недавно он сказал, что его кузина не нашла сходства между его дочерью и ее матерью. Корнелли заметила печальное выражение его глаз, когда он это говорил. Корнелли покачала головой.
1: «Вы как-то сказали, что моя мама отличалась от всех остальных», — сказала она. «Так что я никогда не смогу быть такой, как она. Вы сами так сказали, Марта».
0: «Да-да, я это говорила», — подтвердила Марта. «Но я должна тебе кое-что объяснить, Корнелли. Если ты не можешь стать в точности похожей на свою маму, ты, безусловно, можешь стать более похожей на нее, чем кто-либо другой. Ведь ты ее ребенок, а у ребенка всегда есть что-то от своей матери. Я видела, как ты смотришь на меня точно так же, как она, такими же карими глазками. Но не тогда, когда ты хмуришься, как сегодня. Ты должна стараться очень внимательно наблюдать за двумя леди во всем, что они делают, и в том, как они говорят. Они из того же общества, что твоя мама. Именно поэтому я так рада, что ты можешь наблюдать за их манерами и пытаться им подражать. Ты можешь научиться походить на свою маму в своих манерах, если будешь их копировать».
1: «Хорошо, я так и сделаю», — согласилась Корнелли. «Но я все равно не очень рада, что они здесь и что все должно быть по-другому. Ох, я только что вспомнила, что мне сейчас нужно вернуться и выпить кофе с молоком. Мисс Дорнер говорит, что послеобеденные часы в деревне ужасно длинные, и их приходится прерывать. В это время я всегда ела в саду яблоки или вишни, или что-нибудь еще, и они всегда были ужасно вкусными. Если бы я только могла продлить день, который им кажется слишком длинным, и никогда не могу сделать все, что планирую. Пока, Марта!» С этими словами Корнелли...

Когда Христос жил на земле, Он всех детей любил. Чтобы не блуждать в греховной мгле, Он кротко их учил. И наставлял на правды путь, где радость, мир и свет, где лишь тепло, любовь, уют, спасение от бед. Он приготовил в небесах им царствие свое, не описать его в словах, то славы бытие. Там ангелы слагают гимн для Господа Христа, там новый Иерусалим, блаженство, полнота. О, дети, знайте, что Христос есть пастырь ваш и друг. Он грех людей на крест вознес, смертельный их недуг. Он все творение возлюбил, и даже малых чад. Он всем спасение купил, и детям очень рад.

Псалом 123. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашей, прошли бы над душою нашей воды бурные». Благословен Господь, который не дал нас добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю.

Рав спасает разведчиков. После смерти Моисея Господь сказал Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер. Итак, ты встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею. Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Только будь тверд и очень мужественен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Все ближе и ближе подходили израильтяне к земле Ханаанской, и вскоре им предстояло вступить в борьбу с ее нечестивыми жителями. Уже показались стены большого укрепленного города Иерихона. Иисус Навин послал двух израильтян в этот город в разведку. Придя туда, соглядатаи, то есть разведчики, остановились ночевать в доме женщине по имени Раав. Кто-то сообщил Иерихонскому царю, что в город пришли разведчики из израильского стана и остановились в доме Раавы, и царь приказал слугам пойти и взять их. Но Раав слышала о чудесах, которые сотворил Бог для израильтян, и верила, что Господь даст им Иерихон, так как он лежит в обетованной земле. Поэтому с верою в Бога она укрыла пришедших соглядатаев и сказала царским слугам, что они вечером ушли от нее. Тогда слуги погнались за ними по дороге, ведущей из Иерихона к Иордану. Когда же наступила ночь, Раав спустила израильтян по веревке через окно своего дома, находящегося в городской стене. Она велела им идти на гору и скрываться там 3 дня, чтобы не встретить слуг, которые погнались за ними.

Переход через Иордан. На пути к Иерихону израильскому народу предстояло перейти через реку Иордан. Иисус Навин сказал людям, что Бог обещает им безопасный переход через реку и победу над семью народами. Он приказал священникам, несущим ковчег Завета Божия, войти в воду Иордана. Лишь только священники вошли в реку, как текущая вода остановилась и стала стеною. Тогда весь израильский народ стал переходить Иордан по сухому дну. Во время их перехода священники стояли посередине иссохшей реки, держа в руках ковчег Завета. С того места, где они стояли, Иисус Навин велел 12 человекам взять 12 камней в память об этом чуде. Когда весь народ перешел Иордан, Господь сказал Иисусу Навину: «Прикажи священникам, несущим ковчег Завета, выйти из Иордана». Священники вышли из реки, и вода вновь потекла по своему руслу. 12 камней, взятых из Иордана, Иисус Навин поставил в месте, называемом Галгал, и сказал израильтянам: «Когда спросят дети ваши о значении этих камней, то вы ответьте: Израиль перешел через Иордан по суше. Ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас так же, как Он сделал с Черным морем, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и чтобы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».

Взятие Иерихона. Когда израильтяне подошли к Иерихону, иерихонский царь приказал запереть все ворота города. Но Господь сказал Иисусу Навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города все, способные к войне, и обходите город однажды в день. И это дело 6 дней. И 7 священников пусть несут 7 труб юбилейных перед ковчегом. А в 7-й день обойдите вокруг города 7 раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город». Израильтяне поступили так, как сказал Господь, и в 7-й день стены города обрушились, когда затрубили трубы и воскликнул народ. Двое соглядатаев, которые приходили раньше на разведку в Иерихон, обещали спасти Раав и ее родственников за то, что она укрыла их от преследователей. Они велели ей привязать червленную веревку к окну во время взятия Иерихона. Раав сделала это, и они спасли ее вместе со всеми родными. После этого город Иерихон был сожжен.

Сражение с Амореями. Однажды произошла большая битва израильтян с их врагами Амореями. Случилось так, что сражение затянулось, и над полем битвы начали сгущаться сумерки. Но в темноте нельзя было сражаться. И Иисус Навин помолился Господу, чтобы солнце не зашло и чтобы продлился день. Он сказал перед израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Авиалонскою». Бог услышал его просьбу, и в тот день ночная мгла не спустилась на землю. Не было подобного дня ни прежде, ни после него, когда Господь так слышал и отвечал на просьбу человеческую. Ибо в этот день сам Бог сражался за свой народ. После окончания битвы войско Иисуса Навина возвратилось в свой стан, одержав победу. Перед битвой Господь сказал Навину: «Не бойся их, врагов, ибо я предал их в руки твои, и никто из них не устоит перед лицом твоим». Еще Бог сказал Иисусу Навину слова, которые Он также говорит каждому верующему в Него: «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь».

Когда приходят дети в школу, мы их хотим благословить, любовью Божией согреть и Бога научить любить, чтобы в глазах светилась радость, а на губах улыбки нить. Всегда нужна на сердце благость, чтоб все это осуществить. Господь, Тебя от сердца просим, благослови наших детей. В молитве на руках приносим команду нашей школы всей. Нам дай особо помазанье, нелегкий труд осуществлять. Дай нам умение и старанье, чтобы никого не потерять. Чтоб с нашей школы вышли дети, познавшие любовь Отца, и чтоб везде, где они будут, Тобой горели их сердца. Благослови, Господь, их семьи, их мам и пап благослови. Ты их сердец биенью внемли, от слова мира сохрани. Дай радость нам их видеть в церкви, взрасти из них служителей. Ты есть лоза, а они ветви. Держи всех, Бог, в руке своей.

0: Эстер, искусная хозяйка кухни, собирала в огороде зеленый горошек, который с плетей свисал гроздьями. В солнечную июньскую погоду он созревал быстро. «Иди сюда, Корнели!» – позвала она. «Посмотри, сколько поспела горошка! Почему ты такая невеселая и почему не бегаешь, как раньше?»
1: «Мне больше ничего не разрешается делать», –
0: ответила Корнели, подходя к ней.
2: «Мина говорит мне, что я даже не должна скакать, потому что это может запутать мои волосы. Я бы хотела, чтобы у меня не осталось ни единого волоска. Тогда я могла бы бегать и прыгать».
1: «Да что ты, дитя, это выглядело бы слишком ужасно, только представь!»
2: «Но не расстраивайся из-за этого», — утешила ее Эстер. «Можешь скакать сколько хочешь, как и раньше. Волосы всегда можно снова привести в порядок. Почему ты в последнее время не заходишь на кухню, чтобы попробовать, все ли вкусно?»
3: «Мне не позволено. Мисс Дорнер говорит, что это плохие манеры», — пожаловалась Корнели.
2: «О, я понимаю. Что ж, ты могла бы натворить вещей похуже, однако ты должна повиноваться».
1: «Да, ты должна быть послушной», — повторила Эстер.
2: «К мисс Минни ты тоже больше не ходишь, когда она готовит десерт?»
0: Корнели помотала головой. Мисс Мина быстро поняла новый, установившийся в доме порядок, и, соответственно, приспособилась к нему. Когда она думала, что дамы не одобрят старый обычай, она быстро отказывалась от него. Корнели вскоре заметила изменение ее отношения.
3: «Меня не волнует, что я больше никогда не могу пойти в кладовую! Мне все равно!» — взорвалась Корнели. «Она может сама съесть все, что упадет с тарелки! Мне все равно! Мне ничего не нужно, пока я могу пойти к маленькому козленку в конюшню! Это самое миленькое существо во всем мире! Ты уже видела его, Эстер?»
2: «Конечно видела, а почему бы и нет?» — ответила повариха. «Мэтью позвал меня сразу, как только он родился. Ты можешь ходить и смотреть на него, пока он находится в нашей конюшне. Ходи туда сколько тебе нравится. Никто не может запретить тебе этого».
3: «Мой учитель идет!» — воскликнула Корнели. «Я должна идти!»
2: «Беги, дитя, но не падай духом. Вокруг еще есть множество приятных вещей, которыми ты можешь наслаждаться. Подожди, пока ты не попробуешь клубничные пирожки, которые я приготовлю сегодня». С этими словами Эстер причмокнула губами, чтобы выразить аппетитную сочность обещанного блюда.
3: «Мне было бы все равно, даже если бы ты испекла пироги с крапивой. Я бы хотела, чтобы мне не приходилось сидеть за столом. Я просто могла бы есть ягоды в саду и пить молоко в конюшне».
0: Корнели побежала к дому. Она совсем забыла, что нужно идти степенно, как ей было велено. Пока Корнели занималась наверху в гостиной, оба дамы сидели на садовой скамейке в беседке из жасмина.
2: «Здесь было бы очень приятно», — сказала мисс Дорнер. «И у моего кузена могла бы быть такая очаровательная жизнь, если бы ребенок был хоть немного другим. Не кажется ли вам, Бетти, что у нее совсем нет никаких манер?»
4: «Да, но у нее до сих пор не было никакого наставления», — заметила мисс Гридолин. «Возможно, она все-таки унаследовала некоторые качества от своей матери».
2: «О нет, ни капельки! Вы не можете себе представить большей разницы, чем между матерью и этим ребенком!» — воскликнула мисс Дорнер. Корнелия была полна любезности и веселья. Она всегда приветствовала и подбадривала всех своими смеющимися карими глазами. «И если бы мой кузен только мог иметь счастье видеть, что его ребенок хоть немного похож на свою мать! Он так любил свою жену! Он заслуживает этой радости. Он такой замечательный человек».
0: «Удивительно, насколько сильно дети могут отличаться от своих родителей», — вздохнула мисс Гридолин с сожалением в голосе.
4: «Но я уверена, что, обучая ребенка, чего-то еще можно добиться. Можно развить многие качества, которые пока еще едва проявляются. Ради ее отца мы должны сделать для нее все, что в наших силах». Это именно то, что я делаю, Бетти. К сожалению, у меня пока очень мало успехов, ответила мисс Дорнер. Но я надеюсь, что настанет день, когда я смогу написать ее отцу какую-нибудь приятную новость о Корнелии, что-то отличное от того, что я чувствую себя обязанной отправить ему сейчас.
0: День был чрезвычайно жарким, и дамы сразу после обеда разошлись по своим комнатам, в то время как Корнели по своему обыкновению послушно делала уроки. Затем она исчезла. Вечером, когда дамы сели кушать, было так тепло, что мисс Мини приказали открыть все окна. Вошла Корнели.
4: «Ради всего святого! О чем ты только думаешь?» — обратилась тетя к девочке. «Мы почти умираем от жары, а ты надела шерстяное платье, в котором в середине зимы могла бы кататься на санях, даже без пальто. Почему ты делаешь такие глупости?»
0: Корнели в самом деле была одета очень странно. Ее маленькое платье было сшито из тяжелого, похожего на мех материала. Оно предназначалось для самой холодной зимней погоды и для тех, кто не любит много верхней одежды. Щеки девочки были пунцовыми от невыносимой жары, по ее лицу стекали струйки пота.
3: «У меня больше не осталось платьев», — упрямо сказала она.
4: «Как это можно понимать?» — спросила тетя, глядя на свою подругу.
2: «Я думаю, что это пятое платье, в котором я сегодня видела Корнели», — ответила подруга. «Ранним утром я увидела, как она бежала через двор в темном платье. За завтраком на ней было светлое платье, а за обедом красное. Я полагаю, что она была в синем платье, когда мы пили кофе, так что это должно быть пятое». Во время обеда я начала задаваться вопросом о частых переодеваниях.
3: «Мне приходится менять платье каждый раз, когда я прихожу из конюшни», — более упрямо произнесла Корнели. «Как можно быть такой глупой?» — воскликнула тетя. «Теперь я понимаю, почему тебе не весело и почему у тебя всегда несчастное лицо. Ты, должно быть, чуть не сварилась от жары. Быстро доедай свой ужин, а затем иди в свою комнату и сними это тяжелое платье. У тебя наверняка есть другое платье. С этого момента я должна запретить тебе ходить в конюшню. Ты сама видишь, что из этого получается».
4: «Корнели, зачем ты так хмуришься? Ты выглядишь так, как если бы у тебя на лбу росли два маленьких рога, по одному с каждой стороны. Существует много других и лучших развлечений, чем проводить свою жизнь в конюшне. Ты умеешь вышивать?»
3: «Нет!»
4: — резко ответила Корнели.
3: «Дети твоего возраста должны уметь это делать», — сказала тетя. «Но мы приехали сюда не для того, чтобы учить тебя этому, не так ли, Бетти? Ты, наверное, даже не знаешь, как держать иглу в руке».
2: «Почему Корнели необходимо учиться вышиванию именно сейчас?» — ответила подруга. «У нее есть прекрасные книги, которые она может читать. Некоторые из них она сама нам показала. Разве тебе не интереснее читать красивую сказку, чем бегать по конюшне, дитя?»
3: «Нет», — сердито ответила Корнели.
4: «Мы не должны обращать внимание на то, что она говорит», — заметила мисс Дорнер. «Когда Корнели станет скучно, она, возможно, сама возьмется за них». «Мисс Мина, пожалуйста, не спускайте глаз с Корнели. Безобразие, как это, не должно больше повториться».
0: Когда ужин закончился, Корнели поднялась в свою комнату, и мисс Мина последовала за ней.
4: «Тебе не следовало делать таких глупостей», — сказала она с упреком, как только они оказались на лестнице, где ее слова не могли быть услышаны. «У меня сейчас достаточно дел, чтобы еще следить за тем, чтобы ты не переодевалась несколько раз в день».
3: «Это не моя вина», — угрюмо ответила Корнели. «Они сами мне приказали переодеваться».
0: «Они не всегда почувствуют запах, когда ты побываешь в конюшне», — пожурила мисс Мина.
3: «Да, но они чувствуют запах», — возразила Корнели. «И даже если бы они его не чувствовали, я должна им подчиняться. Они сказали мне переодеваться каждый раз, когда побываю в конюшне».
4: «Ну, теперь тебе сказано больше туда не ходить, помни это. Так что твое частое переодевание придется прекратить», —
0: — проворчала мисс Мина, помогая Корнелли снять ее теплое платье.
3: «Кроме того, теперь я должна их перестирать. Ты доставляешь больше работы, чем шестеро хорошо воспитанных детей».
0: Мисс Мина никогда прежде так грубо не разговаривала с Корнелли. Она всегда стремилась сохранить расположение девочки, но ее больше это не волновало. Корнелли посмотрела на нее с удивлением. В глазах ребенка было что-то такое, чего никто никогда раньше в них не видел. Мина, казалось, поняла.
3: «Я не желаю тебе ничего плохого», — оправдывалась она. «То, что я сказала, это только правда».
0: С этими словами она покинула комнату.
3: «Если все так ко мне относятся, то и я буду так к ним относиться», — произнесла Корнелли с яростным видом. Внезапно схватив платье, которое она только что сняла, она выбросила его в окно. Через некоторое время мисс Мина вернулась, неся платье. Корнелли сидела на подоконнике, сердито глядя на улицу.
4: «Смотри, чтоб тебя тоже не сдуло ветром, как твое платье», — раздраженно сказала Мина.
3: «Мне все равно», — упрямо ответила Корнелли. «Его совсем не сдуло. Это я намеренно выбросила его».
4: «О, как ты себя ведешь! В следующий раз можешь выбросить себя», — произнесла мисс Мина, сердито убегая из комнаты.
0: На следующее утро Корнелли шла по двору, радостно разговаривая со своим учителем, которого она держала за руку. Во время школьных занятий она забывала обо всех неприятностях вчерашнего дня, потому что мистер Маллингер был так же благожелателен к ней, как и всегда. По крайней мере, он не изменился.
3: «Не могли бы вы подать мне маленькую розу?»
0: — спросил он с улыбкой, когда они проходили мимо цветущих розовых кустов. Корнелли радостно перебегала от куста к кусту, пока не собрала прекрасный букет белых и красных роз. Она предложила их своему учителю, предупредив, чтобы он не укололся. Затем они расстались. Возвращаясь, Корнелли быстро побежала к конюшне. Внезапно она застыла, как вкопанная, потому что вспомнила, что ей больше не разрешалось туда ходить. Она больше не могла видеть миленького маленького козленка и наблюдать, как он растет. Она не сможет сказать, когда он достаточно подрастет, чтобы его можно было запрячь в коляску и покататься вокруг. Ей могут не разрешить даже этого. Однако она надеялась, что к тому времени вернется ее отец, и тогда все будет по-другому. При этой мысли Корнелли заплясала от радости, и ее прежняя веселость вернулась. Ей захотелось побежать к Эстер и поговорить со своей старой доброй подругой. В тот момент, когда девочка вошла в дом, мисс Дорнер вышла из гостиной.
4: «Ты пришла как раз вовремя», — сказала она, — «потому что я должна тебе кое-что показать. Куда ты направляешься?»
3: «На кухню», — ответила Корнелли.
2: «Тебе совершенно нечего делать на кухне, и ты туда не пойдешь. Я думала, ты знаешь, что перед обедом тебе нужно подняться наверх, чтобы поправить волосы. Но прежде чем подняться, зайди сюда. Я должна сказать тебе что-то очень важное».
0: Корнелли последовала за своей тетей в комнату. Мисс Гридолин стояла у окна, ожидая возвращения своей подруги. Подведя Корнелли к дивану, мисс Дорнер указала на него.
4: «Ты наверняка знаешь, кто это сделал, и тебе лучше признаться прямо сейчас».
0: На темных плюшевых покрытиях были видны отчетливые следы пыльных подошв обуви. Полной стопы не было, но видно было, что кто-то наступал на диван.
2: «Я этого не делала!» — сказала Корнелли, сверкнув глазами.
4: «Кто в этом доме сделал бы это, кроме тебя? Подумай об этом, Корнелли!» «В этом вообще не возникает никаких сомнений», — продолжала мисс Дорнер. «Вероятно, это одна из твоих маленьких шуточек, похожих на выбрасывание своего платья из окна. Я все знаю. Это последний раз, когда ты, десятилетняя девочка, проявляешь такое ужасное отсутствие воспитанности. Запомни, пока я здесь, ты больше не будешь этого делать. Тебе следует избавить своего доброго, чуткого отца от такого поведения».
2: «Я этого не делала! Нет, я не делала! Нет! Нет!»
0: — громко закричала Корнелли.
4: «Но, Корнелли, только подумай! Ты краснеешь, и твоя совесть выдает тебя!» —
0: заметила наблюдавшая за разговором мисс Гридлин. «Для тебя было бы гораздо лучше смиренно сказать. Я сделала это, и мне жаль, я никогда больше этого не сделаю».
3: «Нет, нет, я этого не делала! Нет, нет!» Еще громче протестовала Корнелли.
0: От гнева и возбуждения ее щеки стали пунцовыми.
1: «Не кричи так!» — приказала тетя.
3: «Можно подумать, что произошел несчастный случай. Не стоит тратить так много слов. Тебе не следовало усугублять ситуацию, отрицая это. Если бы ты этого не делала, все было бы улажено.
1: Ты плохо поступила, и больше так не делай. Запомни».
3: «Нет, я не поступала плохо! Нет, нет, я ни за что не скажу, что это я, потому что это неправда!»
0: От бессилия Корнелли разрыдалась.
1: «Иди в свою комнату, Корнелли, и разгладь свой лоб, прежде чем придешь на обед. Твои маленькие рожки торчат совершенно отчетливо, когда ты так себя ведешь. Посмотри на себя в зеркало и сама увидишь, как отвратительно ты выглядишь. И если ты думаешь, что в мире есть кто-то, кому ты можешь понравиться, когда у тебя черные рога на лбу, то ошибаешься. Уходи сейчас же и возвращайся с другим лицом».
0: Корнелли ушла. Войдя в свою комнату, девочка приложила руку ко лбу. По бокам ее лба были две выпуклости. «Неужели у нее в самом деле растут рога?» При этой мысли девочка пришла в ужас. Она была уверена, что все уже могли их видеть, потому что она чувствовала их совершенно отчетливо. Больше Корнелли не могла этого выносить и побежала к Марте.
3: «Нет, Марта, я этого не делала! Я никогда так не поступала!» — произнесла она, вбегая в маленькую комнату. «Когда я говорю им «нет, нет», они должны верить, что я этого не делала! Они должны это знать, но они не поверят мне, даже если я повторю это 100 раз и...»
1: «Остановись немного, Корнелли», — ласково сказала Марта. «Ты сильно запыхалась. Садись сюда на свою табуреточку и спокойно расскажи мне, что тебя так взволновало. Ты знаешь, что я верю твоим словам. Я знаю тебя с тех пор, как ты была младенцем, и знаю то, что ты говоришь, правда».
0: Корнелли не могла спокойно говорить о том, что произошло. Тем не менее, ее успокаивало то, что она могла излить свое сердце и знать, что Марта ей верит. Она рассказала об обвинении, которое было выдвинуто против нее, и о том, как ей не поверили, несмотря на все ее заверения. Она была уверена, что обе дамы во веки веков будут верить, что она сделала это и не призналась. При этой мысли Корнелли сильно покраснела и готова была снова разрыдаться. Но Марта положила руку на плечо девочки, тихо успокаивая ее.
1: «Успокойся, Корнелли, этого достаточно», — ласково сказала она. «Тебе только на пользу, что это не так, как они сказали. Тебя обвинили ошибочно, и ты не можешь этого доказать, но Бог знает правду. Он все видел и слышал. Ты можешь быть спокойной и счастливой, радостно смотреть на него снизу вверх с чистой совестью. Ты можешь сказать себе: Бог знает это, и мне не нужно больше бояться или переживать. Если бы ты поступила неправильно и отрицала это, тебе пришлось бы бояться, что правда откроется. Тогда ты не могла бы спокойно смотреть на небо, потому что боялась бы при мысли, что там наверху есть тот, кто знает все. Наверху есть тот, кто знает все.

0: дорогой Отец Небесный, ты все видел и слышал. Если бы он только мог сказать им, тогда они тоже узнали бы правду. Бог легко может это сделать, вздохнула Корнелли.
1: Да, но все происходит не так. Мы не знаем лучше, чем он, что для нас хорошо, сказала Марта, серьезно покачивая головой. Если бы мы могли делать по-своему, все пошло бы наперекосяк. Мы никогда не можем заглянуть вперед даже на час, и мы никогда не знаем, что лучше для нас, потому что следующий момент всегда приносит то, о чем мы не знали. В противном случае мы всегда пытались бы отменить то, что с таким напряжением пытались сделать накануне. Мы только снова и снова делали бы себя несчастными. Но если Бог допускает что-то, чего мы не понимаем, мы должны твердо верить, что из этого выйдет что-то хорошее. Мы должны быть терпеливыми. И если наши беды слишком тяжелые, то должны утешать себя и думать: Бог знает, что из этого выйдет что-то хорошее. Но мы забываем о времени, Корнелли. Ты должна поспешить домой к обеду. Боюсь, что ты уже опоздала.
0: Во время успокаивающей речи Марты личико Корнелли прояснилось, но теперь по нему пробежала глубокая тень. «О, Марта, если бы мне только не нужно было возвращаться домой! Я совсем не хочу туда идти и сидеть за столом! Я бы лучше умерла от голода, только бы мне остаться здесь с вами!» Корнелли взглянула в сторону дома и нахмурила брови, как будто увидела там что-то ужасное.
1: «Но, дитя, ты не должна говорить такие вещи о своем прекрасном доме. Это неправильно», — сказала Марта, ласково увещевая ее. «Только подумай, у скольких детей вообще нет дома. Как они были бы благодарны Богу за такой дом, как у тебя? Иди, детка, и будь благодарна за все, что дал тебе Бог. Гони прочь нехорошие мысли, которые приносят тебе боль. Приходи скорее снова, и мы порадуемся вместе, потому что всегда есть чему радоваться». Корнелли ушла. Пока она была с Мартой и слушала ее слова, ей казалось, что причин для горя нет. Однако, как только она вошла в сад и увидела окна комнаты, где они, несомненно, уже сидели за столом, все, что тяжело давило ей на сердце, снова навалилось. В конце концов, Марта всего не знала. Корнелли была уверена, что она никогда больше не сможет быть счастлива. Она не могла войти туда и не могла есть. Ей казалось, что она ничего не может проглотить, потому что большие камни застряли у нее в горле. Если бы только она могла сейчас умереть, чтобы избавиться от всего этого. Корнелли думала, что так было бы лучше, потому что тогда все будет кончено. Девочка сидела в траве за густыми кустами смородины, где ее не было видно из дома. Тем временем мисс Мина убирала сладости и поставила на стол блюдо с фруктами. «Мне кажется, что Корнелли не волнует, если она придет к столу даже на целый час позже», — сказала мисс Дорнер. «Для нее ничего не нужно держать теплым, потому что она, похоже, еще не научилась уважать время и порядок. Ей лучше поскорее научиться этому».
0: Мина вышла, чтобы сесть за свой обед. Эстер уже все приготовила и как раз убирала десерт в шкаф.
2: «Это для Корнелли, как только она вернется домой», — сказала она, тоже садясь.
1: «Бедному ребенку не сладко приходится в наши дни».
2: «Но почему бы ей не прийти вовремя?» — недовольно произнесла Мина. «Кроме того, она вряд ли сможет съесть весь десерт. Мы можем взять свою долю, и там останется достаточно, столько, сколько будет для нее полезно».
1: «Я не позволю тебе дотронуться до него», — сказала Эстер, крепко прижимая руку к столу, в знак того, что будет так, как она сказала. «У ребенка должно быть что-то, что поможет ей проглотить все злые слова, которые она слышит весь день», — продолжила она. «Что опять было не так, когда в гостиной разыгралась такая сцена утром?»
2: «Ничего особенного», — ответила Мина. «На диване было несколько пыльных следов, и дамы решили, что Корнелли стояла.

0: на нем. Девчонка не признавалась в этом, и поэтому дамы продолжали обвинять ее, пока Корнелли не устроила бессмысленный скандал. «Я думаю, мисс Мина, что вы могли бы дать этому объяснение», — сказала Эстер с лукавой улыбкой. «Если нужно завести часы, то быстрее вскочить на диван, чем оттащить тяжелую вещь. Когда с утра надеваешь узкие ботинки на шнуровке, то их нелегко снять, а, мисс Мина?» С этими словами Эстер взглянула на аккуратные маленькие ботиночки, которые были на ногах Мины, удобно протянутые под столом.
1: «Ну, и что в этом было такого ужасного?» – дерзко возразила Мина. «Диван из этого не пострадает, да и кроме того, я должна сама его чистить».
0: «Я только думаю, что вы могли бы сказать хоть слово, прежде чем дамы обвинили ребенка в том, что она солгала им, и до того, как у нее чуть не случился припадок из-за несправедливости. Она так кричала, что слышно было по всему дому. Это просто пронзило меня».
1: «Подумать только! Все было и не так уж ужасно», — заверила Мина. «Девчонка уже давно забыла все это. С детьми всегда так. В один момент они ужасно плачут, а в следующий выходят за дверь и забывают об этом. Чего ради беспокоиться?»
0: «Раньше все было по-другому», — сказала Эстер с улыбкой. «Мисс Мина тогда не могла быть достаточно любезной с ребенком. Теперь все делается для других людей, а не для членов дома».
1: «Не для членов дома», — насмешливо повторила Мина. «Пройдет совсем немного времени, и вы тоже запоете другую песенку. Когда новая хозяйка дома будет отдавать приказы на кухне, вам тоже придется повиноваться».
0: Эстер уронила ложку.
2: «Ради всего святого, что вы говорите?» — воскликнула она. «Кому такое могло прийти в голову? Кого вы имеете в виду, кузину или ту, другую?»
0: «Ну, этого я не могу сказать точно», — ответила горничная. «Наш хозяин не обсуждал это со мной, но нужно быть тупицей, чтобы не видеть, что происходит и почему здесь появились дамы. В конце концов, каждый хочет знать, что он собирается делать». То, что прибыли дамы, самый верный признак из всех, ибо предполагается, что мы ничего не подозреваем.
2: «Ради всего святого!» — снова повторила Эстер. «Какое открытие! Я уверена, что это должна быть родственница, потому что она уже правит в доме. Однако я вам скажу одну вещь, мисс Мина, что я буду продолжать петь ту же песенку, которую я пела последние 12 лет в этом доме. И мне все равно, кто будет править. Можете не сомневаться».
0: «Ну, это мы посмотрим еще, Эстер», — сказала Мина с видом превосходства. Она поднялась, чтобы посмотреть, не нужно ли чего дамам. Очнувшись от крепкого сна, Корнелли не могла сообразить, где она находится. Она лежала на траве за кустами смородины. Наконец она вспомнила, как возвращалась на обед из коттеджа Марты и как внезапно почувствовала усталость и сонливость. Должно быть, она присела и уснула. Был вечер, и на траве больше не было солнечного света, но небо еще было светлым, хотя спускались сумерки. Внезапно у нее возникло страстное желание, которого она никогда раньше не знала. Ей казалось, что она должна съесть и попробовать на вкус все, что ее окружает — кусты и листья, цветы и особенно незрелые сливы, висящие над ней. Ой, если бы у нее была хоть корочка хлеба! Корнелли вскочила и побежала к дому.
1: «Иди скорее, Корнелли!» — позвала ее Эстер через открытое окно кухни. «Они как раз садятся ужинать. Ты пришла как раз вовремя».
0: Корнелли влетела в свою комнату и, вытащив из своих вещей толстую шаль, повязала ее вокруг головы. Затем она побежала в столовую и села на свое привычное место.
1: «Значит, ты снова пришла», — сказала мисс Дорнер,
0: которая тоже только что села.
1: «Хорошо воспитанный ребенок должен, по крайней мере, сказать «добрый вечер», когда входит в комнату после долгого отсутствия».
0: «Добрый вечер», — сказала Корнелли, после чего с необычной поспешностью доела свой суп.
1: «Откуда ты взялась спустя столько времени?» — спросила тетя.
0: «Из сада», — последовал ответ.
1: «Вполне возможно, но где ты была до этого?»
0: «У Марты», — ответила Корнелли.
1: «Если бы ты только могла научиться отвечать более любезно», — заметила мисс Дорнер, — «это пошло бы тебе на пользу. У тебя не так уж много приятных черт. Это сделало бы тебя более привлекательной, и ты должна стремиться стать такой. В следующий раз, когда ты захочешь так долго оставаться в доме этой женщины, ты должна спросить моего разрешения. И я категорически запрещаю тебе так долго отсутствовать, не спросив меня. Слышишь? Ты заслуживаешь того, чтобы тебя отругали за твое сегодняшнее долгое отсутствие. Но я больше ничего не скажу. Почему у тебя такой жалкий вид? В чем дело? У тебя что, зуб болит?»
0: «Нет», — быстро ответила Корнелли.
1: «У тебя голова болит?»
0: «Нет».
1: «Тогда в чем дело?»
0: «Ни в чем».
1: «Никогда больше не устраивай такой маскарад, когда с тобой все в порядке, Корнелли», — с упреком сказала тетя. «Зачем ты намотала на голову этот шарф? Ты пытаешься выглядеть, как неопрятная цыганка. Никогда больше не подходи к столу в таком виде».
2: «Бетти, ты когда-нибудь видела подобное? Можете ли вы понять такое поведение разумного ребенка?»
0: Подруга только покачала головой.
1: «Возможно, Корнелли делает это потому, что не знает, чем еще заняться».
0: «Похоже, она не стремится к подобающему занятию», — заметила она.
1: Когда на следующий день Корнелли спустилась к завтраку, шали на ней не было, но она все равно выглядела очень странно. «Ты выглядишь точь-в-точь, как дикарка из Новой Зеландии», — сказала тетя. «Ты думаешь, что выглядишь лучше, завесив волосами свое лицо?»
0: «Нет», — резко ответила Корнелли.
1: «Я тоже так не думаю», — продолжала тетя. «Я совсем не могу тебя понять. Интересно, что ты придумаешь в следующий раз, когда твои волосы будут расчесаны?»
0: «Меховую шапку», — ответила Корнелли, не скрывая правды.
1: «Я никогда не слышала подобной глупости», — воскликнула мисс Дорнер. «Я вполне уверена, что ребенок способен на это. Она, вероятно, натянет ее до самого носа, когда температура достигнет 80. Я никогда не встречала подобного ребенка. Что же мне с ней делать?»
0: Корнелли действительно выглядела так, словно не знала, как обычно носят волосы воспитанные европейские девочки. С середины ее головы густые неровные пряди темных волос свисали на лоб и на глаза. Волосы не висели свободно, а были крепко приклеены к ее коже. Похоже, ее намерение состояло в том, чтобы их не раздуло ветром.
1: «Ты выглядишь отталкивающе, и ни один человек на земле не захочет смотреть на тебя, если ты будешь ходить в таком виде. Это может научить тебя отказаться от твоего ужасного упрямства. С тобой больше ничего нельзя сделать».
0: С этими словами тетя встала и вышла из комнаты. Мисс Гридолин тут же последовала за ней. В тот вечер отцу Корнелии было отправлено письмо. «Иллер, 20 июля. Мой дорогой кузен, ваши дела идут блестяще, потому что ваш менеджер великолепен. Я также могу сообщить вам, что в вашем доме, в вашем саду и в конюшне царит идеальный порядок. Ваше поместье совершенно великолепно. Оно изобилует фруктами, овощами и прекрасными цветами. Я никогда бы не подумала, что это возможно, когда много лет назад я бродила здесь со своей подругой Корнелией. Я подхожу к главной теме этого письма, которая менее приятна. Я не понимаю, откуда у вашей дочери взялся такой характер. Она не похожа ни на вас, с вашими приятными открытыми манерами, ни на Корнелию, с ее веселым покладистым нравом, покорявшим сердца окружающих. У ребенка скучный и угрюмый характер, грубые манеры и неслыханное упрямство. Я ничего не могу для нее сделать, по крайней мере, слов она не понимает. Но я решила не прибегать к физическому наказанию, оставив его вам. Пока я здесь, я буду делать все, что в моих силах, хорошим примером и увещеваниями. Моя подруга преданно поддерживает меня. Я не смею подавать вам надежду на то, что ребенок когда-нибудь сделает вас счастливым. Такая строптивая натура, как у нее, наверняка будет ухудшаться из года в год».
1: Однако я надеюсь, что успех всех ваших предприятий принесет вам удовлетворение, которого не может дать вам ваша домашняя жизнь. Ваша верная кузина.

Не давай душе лениться, Господу всегда молись. Пусть она стрелой, как птица, улетает в небо ввысь. Выше, выше над землею, где сверкает море звезд, там нас в небе ожидает Божий Сын Иисус Христос. Не давай душе лениться, коль она привыкнет спать, потеряешь все на свете и святую благодать. Пусть душа не умолкает в славословии своем, пусть себя приготовляет к чудной встрече со Христом.

Израильские судьи. Прежде, до прихода израильтян из Египта в Ханаан, там жили разные языческие народы – хетеи, киргизеи, амореи, хананеи, ферезеи, евеи и иевусеи. Иногда мы называем их всех хананеянами. Из-за множества грехов Господь решил истребить хананеев. Главными божествами хананеев были Ваал и его жена Астарта. Поклонение Ваалу сопровождалось бесстыдными оргиями. На так называемых высотах совершались жертвоприношения. Там приносили в жертву и людей. Израильтяне поселились на территории Ханаана, границы которого проходили приблизительно от середины сегодняшнего Ливана на севере до полуострова Синая на юге, а также к востоку от реки Иордан. Моисей разделил землю на 11 колен из 12 колен Израилевых, потомков 12 сыновей Иакова, Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Дана, Нефалима, Гада, Асира, Иссахара, Завулона, Иосифа. Колено Иосифа, в свою очередь, делилось на два колена от двух его сыновей Ефраима и Манасии и Вениамина. Колено же Левиина не получило своей доли земли. Левиты были избраны Богом для служения при его святилище, а жили в определенных городах, принадлежавшим другим коленам. Первые 300-400 лет после прихода в Ханаан у 12 израильских колен не было центрального управления. Их объединяла в основном вера в единого Бога, Творца неба и земли. И тем не менее, они все-таки впали в идолопоклонство, воевали между собой и с окружающими их племенами, которые хотели уничтожить израильтян. За преступления и идолопоклонство Господь гневался и наказывал Израиль, допуская, чтобы враги Израиля – моавитяне, аммонитяне, амаликитяне, филистимляне, хананьяне, медианитяне и сидоняне – порабощали его. Под игом этих народов израильский народ часто пребывал в состоянии изнурения и апатии. Но чтобы помочь своему народу, Господь милостиво выдвигал из их среды судей, которые спасали его от рук врагов. После смерти судей народ снова впадал в идолопоклонство и поступал даже хуже отцов, навлекая на себя снова гнев Господний. Израильскими судьями были Гафаниил, Аот, Семигар, Девора и Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Иаир, Иефай, Есивон, Елон, Авдон, Самсон, первосвященник Илий и Самуил. В этой книге мы расскажем только о некоторых из них. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым.

Гедеон. После смерти Иисуса Навина народ израильский стал оскорблять Бога и служить идолам. За это Господь допустил медианитянам победить израильский народ. Через 7 лет израильтяне вновь обратились и воззвали к своему Господу. Бог услышал их вопль и назначил им нового вождя – Гедеона. Гедеон считал себя слабым, но Бог сказал ему: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». До поражения мадианитян Господь приказал Гедеону разрушить жертвенники идолам, которые были у его отца. Гедеон взял 10 человек из рабов своих, и вместе они разрушили жертвенник Ваалов и срубили священное дерево, которое было при нем. После этого Дух Господень объял Гедеона, и он стал собирать многочисленное войско против врагов Израиля. Но до сражения Гедеон попросил у Бога знамения о том, что он избрал его на спасение израильтян. Господь дал ему знамение, которое он попросил. Шерсть, которую Гедеон расстелил на гумне на ночь, стала мокрой, а земля вокруг была сухой. А в следующую ночь, наоборот, земля вокруг шерсти была мокрой, а шерсть была совершенно сухой. Тогда Гедеон на следующий день расположился со своим войском напротив мадиамского стана. Но Господь сказал ему: «Народа с тобою слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: „Моя рука спасла меня“. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: „Кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад“». Гедеон сделал так, и возвратилось 22 тысячи человек, а 10 тысяч осталось. Но Господь сказал, что народа все еще много, и повелел Гедеону привести их к воде и наблюдать за ними, как они будут пить. Большинство из них становилось на колени и пили прямо из реки. Только 300 человек лакали воду из горсти. Бог сказал Гедеону: «300 лакавших я спасу вас и предам мидианитян в руки ваших». Так и случилось. Господь совершил великое чудо. 300 израильтян победили войско мадианитян и амаликитян, а последние были в таком множестве, как саранча.

силач Самсон. Несмотря на чудеса, милость и помощь Божию, израильтяне продолжали отступать от Господа и делать неугодные Ему дела. За это они вновь попали в плен и 40 лет находились под властью филистимлян. Во время пленения Господь поставил над ними судью по имени Самсон. Это был человек необыкновенной силы, которая заключалась в его волосах. Еще до его рождения Бог сказал родителям, чтобы они не стригли ему волос, потому что он будет называться Назареем Божиим и начнет спасать Израиль от филистимлян. Сила Самсона была так велика, что он однажды растерзал, как козленка, встретившегося ему на дороге льва. В другой раз он убил в один день 1000 филистимлян ослиной челюстью. Он свободно мог разрывать самые прочные веревки и оковы. Однажды Самсон пришел в город Газу и остался там ночевать. Филистимляне решили убить его там. Они закрыли городские ворота и стали подстерегать его. Но в полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил городские двери вместе с косяками и засовами, положил их на плечи и отнес на гору.

Гибель Самсона. 20 лет Самсон был судьей у Израиля. Очень неспокойно было от него врагам его народа, филистимлянам. Они хотели убить его, но, не зная, в чем заключается его сила, ничего не могли с ним сделать. Однажды они попросили женщину по имени Далида, которую любил Самсон, выведать у него секрет его силы. Много раз она спрашивала его, но Самсон не хотел сказать правды. Тогда она стала каждый день умолять его и тяготить своей просьбой. От этого тяжело становилось Самсону на душе, и он, наконец, открыл ей тайну, сказав: «Если остричь волосы на голове моей, то отступит от меня сила, и я стану таким же, как и все люди». Услышав это, Далида усыпила его и позвала филистимлян. Они пришли и остригли ему волосы. Тогда начал Самсон ослабевать, и сила оставила его. Господь тоже отступил от него. Филистимляне сковали его двумя медными цепями, выкололи ему глаза и заставили молоть в доме узников. Но со временем волосы у Самсона начали отрастать, и сила возвращалась к нему. Как-то раз филистимляне собрались, чтобы принести жертву своему богу-идолу, прославляя его и говоря: «Бог, то есть их идол наш, предал в руки нашего врага и опустошителя нашей земли, Самсона, который побил многих из нас». И когда они развеселились, то сказали: «Позовите нам Самсона, пусть он позабавит нас». Самсона привели и поставили между двумя средними столбами, на которых был утвержден весь дом. Тогда Самсон воззвал к Богу: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Уперевшись в столбы, он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами». И обрушился весь дом, и все, бывшие в нем, погибли.

Руфь и Ноэминь. В те дни, когда израильским народом управляли судьи, наступил голод в земле иудейской. Поэтому один израильтянин вышел со своей женою и двумя сыновьями из города Вифлеема, где он жил, и поселился далеко в другой стране, где жили моавитяне. Моавитяне жили на восток от Мертвого моря. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Ноэминь, а имя двух сыновей его – Махлон и Хелион. И умер Елимелех, муж Ноэмини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной – Орфа, а имя другой – Руфь, и жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Ноэминь решила возвратиться в родную иудейскую землю, так как услышала, что голода там более нет, и что Бог дал народу хороший урожай. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращая в землю иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа», и поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Но Ноэминь настаивала и говорила: «Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Ноэминь, видя, что она твердо решила идти с нею, перестала уговаривать ее. Руфь очень любила свою свекровь и не хотела оставить ее в одиночестве. «Пусть же ее поступок будет примером для нас». Ноэминь и Руфь шли, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Ноэминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками». Однажды Руфь пошла в поле, владельцем которого был родственник Ноэмини по имени Вооз, и стала собирать оставшиеся и упавшие после жнецов колосья. Владелец поля услышал, что это невестка Ноэмини, которая оставила своих родных и пришла в чужую для нее землю, чтобы заботиться о своей любимой свекрови. Тогда он позвал ее и дал ей разрешение приходить на поле каждый день. Своим слугам он приказал отбрасывать и оставлять за собою колосья и не обижать ее. Затем Вооз сказал Руфи: «Да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Добрая и кроткая Руфь ответила ему: «Да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Вскоре Вооз женился на Руфе, и она родила ему сына. И говорили женщины Ноэмини: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей. И взяла Ноэминь дитя сию и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою.
Соседи нарекли ему имя и говорили: «У Ноэми не родился сын». И нарекли ему имя Овид. И он отец Иессея, отца Давидова. Давид был великим израильским царем. О нем мы еще прочтем.

не испортен. Я лучше. Нет, я. А кто ты такой? И спорят мальчишки под крышей одной. Так крыша наш мир. Мы вместе живем, но в спорах обиды и ссоры несем. Не ссорьтесь, не спорьте, нет в этом нужды. Лишь горькие слезы и боль для души. Кто лучше, кто чище, святее, умней, есть образ один — Иисус Назарей.

0: Старый Мэтью чистил в саду гравийные дорожки от листьев. Корнелли вышла из дома и медленно пошла в его направлении. В руках у нее была книга. Девочка подошла к скамейке под орешником и села. Положив книгу на колени, она наблюдала за Мэтью, пока он убирал дорожки. Подняв голову, он сказал: «Иди ко мне, Корнелли, мы сходим в конюшню, ведь ты давно там не была. Посмотришь, как уже подрос козленок».
1: Корнелли покачала головой и ничего не ответила. Мэтью еще несколько раз взглянул на нее, но больше ничего не сказал.
0: С большой корзиной в руке подошла Эстер. Направляясь в огород, она окликнула: «Корнелли, у тебя должна быть очень хорошая книга, раз ты так тихо сидишь».
1: Корнелли снова мотнула головой.
2: «Нет», — засмеялась Эстер. «Хорошо, тогда пойдем со мной, и я покажу тебе, сколько желтых слив будет в этом году. Дерево просто усыпано, и они уже начинают созревать».
0: «Мне все равно», — ответила Корнелли.
2: «Не хочешь?» — снова засмеялась Эстер.
0: «Ну, тогда не будем смотреть на сливы. А знаешь, наши большие сочные груши тоже начинают спеть. Разве ты не хочешь прийти и посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем они созреют?»
2: «Нет»,
0: — последовал ответ.
1: Эстер ушла.
0: Через некоторое время Мэтью подошел к поварихе.
3: «Что случилось с ребенком, Эстер?» — спросил он.
0: «Она так изменилась. Даже невозможно узнать нашу веселую и дружелюбную Корнелли. И почему у нее волосы так свисают на лицо? Ее невозможно даже узнать».
3: «Это самое я говорю», — ответила Эстер. «Я в самом деле не могу понять. Ее больше нигде не видно, а если и встретишь где-нибудь, то она почти не произносит ни слова. Она никогда не поет и не смеется, как раньше. И у нее всегда такое ужасное, несчастное выражение лица, что прямо-таки сердце щемит. Какой счастливой девочкой была раньше. Говорят, что ей нужно получить образование. Возможно, это и так, но с тех пор, как она получает образование, она абсолютно изменилась, и не в лучшую сторону. Может быть, когда ее образование закончится, все снова будет хорошо».
0: «Ей не хватает матери», — вздохнул Мэтью. «Малышке ужасно тяжело расти без матери, потому что она нуждается в ней на каждом шагу. Гораздо проще, когда у тебя есть мама, которой ты можешь рассказать о своих радостях и бедах».
3: «Можно подумать, что ты все еще бегаешь к матери, Мэтью, всякий раз, когда кто-то обидит тебя», —
0: немного насмешливо произнесла Эстер.
3: «Я бы с удовольствием», — заметил Мэтью.
0: «Я знаю, что значила для меня моя мать, и поэтому мне всегда жаль ребенка, у которого ее нет. Можно убедиться, как обстоит дело с ребенком нашего хозяина. Для нее нет ничего хорошего, так как у нее нет матери». Мэтью ушел, еще раз с жалостью посмотрев на Корнелли, которая неподвижно сидела на скамейке. Книга к этому времени уже лежала под скамейкой.
4: Вскоре после этого мистер Меллингер вошел в сад и пошел по направлению к дому. Возле Корнелли он остановился.
3: «Я не смог прийти сегодня в 9 часов», — сказал он. «Но я думаю, что 1 час лучше, чем ничего, поэтому я здесь. Сейчас 11 часов. Я надеюсь, что вы провели приятное и полезное утро».
5: «Нет», — сухо ответила Корнелли.
6: «Но я вижу, что у вас в руках хорошая книга. Я уверен, что в ней есть что-то интересное. О чем она?»
5: «Не знаю», — ответила Корнелли.
6: «Тогда давай приступим к занятиям. Похоже, чтение не произвело на вас особого впечатления, поэтому давайте надеяться на лучший результат нашего урока».
0: Учитель вошел в дом со своей ученицей. Когда они усаживались на своих привычных местах, он сказал:
3: «Мне кажется, Корнелли, что ваши волосы слишком сильно свисают на лицо. Должно быть, это очень неудобно. Можно ли это как-то изменить?»
2: «Нет, я никогда не смогу этого изменить! Никогда! Никогда!» — страстно произнесла Корнелли, крепко прижимая волосы ко лбу.
5: «Ох, в самом деле? Ну, это не мое дело», — спокойно сказал учитель.
3: «Только мне кажется, что это довольно странная манера носить волосы. Вы бы чувствовали себя гораздо комфортнее без подобия этих плакучих ив перед глазами».
0: Корнелли продолжала прижимать обе руки ко лбу, чтобы учитель не попытался силой поправить ее волосы. Но он начал свой урок вполне спокойно.
6: После обеда, когда дамы выходили из комнаты, тетя сказала: «Корнели, сейчас ты никуда не пойдешь. Ты должна начать правильное и упорядоченное существительное. Когда закончишь домашнее задание, можешь почитать одну из твоих замечательных книг. После чаепития у тебя будет достаточно времени, чтобы прогуляться и нанести визиты».
1: Как обычно, домашнее задание вскоре было сделано. После этого Корнели вышла в сад и села на скамейку. Как и прежде, она положила книгу себе на колени, и та не замедлила соскользнуть на землю. Корнели смотрела вокруг, на деревья и на землю, но, казалось, не видела их. Ко времени чаепития Корнели пунктуально появилась за столом и быстро проглотила все, что ей налили, словно это было лекарство, которое нужно было проглотить. Потом она сидела, нахмурившись, потому что ей приходилось оставаться на своем месте, пока дамы не встанут. Этот обычай она усвоила от своей тети.
6: «Не надо хмуриться и показывать свои рога. Их хорошо видно, даже через твои занавеси», — сказала миссис Дорнер. «Посиди немного, и потом сможешь идти».
1: Наконец дамы встали, чтобы выйти в сад. Корнели прокралась за ними, незаметно свернула за угол дома и пошла через луг к тропинке.
6: «Сидеть здесь под кустом орешника и читать прекрасную книгу – одно удовольствие, которое выпадает немногим детям», – сказала мисс Дорнер, присаживаясь на скамейку. «Даже за это ты должна быть благодарна, вместо того, чтобы хмуриться и дуться весь день, Корнели».
1: «Но куда она опять подевалась?» – прервала себя дама, оглядываясь по сторонам.
6: «Она исчезла сразу, как только мы вышли», – ответила ее подруга. «Вам не кажется девочка странной? От нее не слышно ни одного дружеского слова, и я не видела, чтобы она проявляла какие-то признаки детской любви. Она всегда убегает, как только появляется возможность».
3: «Мне так жаль ее отца, который, должно быть, ждет приятной семейной жизни», — продолжила мисс Дорнер. «У него никогда не будет этого рядом со своей единственной дочерью, которая с каждым днем становится все более отталкивающей и упрямой. Другие в доме тоже замечают это. Так мне сказала Мина. О, какая жизнь будет здесь через 2-3 года! Мой бедный кузен с его прекрасным поместьем. Какая ему от этого польза?»
2: «За 2 года может произойти много такого, что невозможно представить, Китти, и что может вполне изменить ситуацию», — ответила другая леди.
3: «Ради блага вашего кузена давайте надеяться, что это может сбыться».
1: Корнели не прыгала и не бежала, а тихо кралась по краю тропинки. Она смотрела в землю, ни разу не подняв глаза на веселых птиц, которые весело пересвистывались над ней. Девочка ни разу не посмотрела на луга, хотя они были полны белых ромашек и голубых незабудок. Обычно Корнели любила собирать их. Марта заметила приближающегося ребенка. С озабоченным лицом и полное сочувствие она вышла навстречу и спросила: «Что с тобой, Корнели? Неужели ты никогда больше не сможешь быть веселой?»
3: «Нет, больше никогда», — ответила Корнели, входя в маленькую комнату Марты.
1: Она села на табурет, который ее старая подруга поставила.

0: так же быстро, как наша Корнели. Уметь легко читать и писать — это великий дар. И все, кто не умеет это делать, хорошо это знают. Разве тебе не нравятся красивые книги, которые подарил тебе твой отец?
1: Нет, они красивые, но совсем не интересные, Марта, — заверила Корнели. В них есть всевозможные истории и описания знаменитых людей и открытий. Отец сказал, что он любил их, когда был маленьким, но он, вероятно, отличался от меня. Теперь я больше не могу бегать ни в конюшню, ни в лес, когда мне захочется. Мне приходится все время сидеть и читать книги. О, как бы я хотела, чтобы никто никогда не написал ни одной книги, тогда никому не нужно было бы их читать.
0: «Но, Корнели, я не думаю, что это бы всем понравилось», — возразила Марта.
1: «Пожалуйста, помоги мне прочитать письмо, которое я получила сегодня, и тогда ты увидишь, какое это преимущество — уметь читать. Мне нужна твоя помощь, потому что я не понимаю, чего от меня хотят».
2: Корнели с радостью была готова помочь своей подруге. Она взяла письмо.
0: «От кого оно?» — спросила девочка. «Это как раз то, чего я не смогла прочесть», — ответила Марта. «Я знаю только, что это пришло из города, но я не могу догадаться, кто мог бы написать мне оттуда».
2: Корнели начала читать письмо вслух.
1: «Это был запрос о том, не была ли еще занята свободная комната. Могла бы миссис Вольф позаботиться о мальчике 12 лет в течение нескольких недель». Он не нуждался в особом уходе, так как не был болен, но он явно был слабым. Хороший воздух и свежее молоко были главными вещами, в которых он нуждался. Если возможно, то мальчик прибудет в середине июля. Внизу стояла подпись. «Ника Хальм, вдова ректора».
3: «Ах, как легко ты читаешь! Кажется, читается само собой!» — восхищенно сказала Марта, когда Корнели закончила. «Я никогда бы не смогла прочесть его так хорошо. Только подумай, как я могу гордиться тем, что жена ректора привезет ко мне своего сына. О, я позабочусь о нем как можно лучше. Я должна попросить Мэтью давать ему коровьего молока каждое утро и вечер. Как жаль, что это не девочка. Тогда тебе было бы с кем играть. Но все равно вам будет интересно вместе. Разве ты не рада, что он приезжает?»
0: «Нет! «Ни капельки», — ответила Корнели. «Я прекрасно знаю, что он не будет иметь со мной ничего общего. Я знаю, почему. Мне все равно, мальчик это или девочка. Я не хочу его».
4: «Ну, Корнели, раньше ты никогда такой не была. Раньше ты была дружелюбной и приветливой со всеми. Что с тобой случилось?» — участливо спросила Марта. «Ты больше не смотришь весело по сторонам, и твои волосы падают на лицо слишком низко. Нельзя ли мне их немного поправить?»
2: Марта взяла расческу, собираясь прикоснуться к волосам Корнели, но девочка закричала.
1: «Нет, Марта, нет, оставьте их! Они должны висеть так всю мою жизнь!»
4: «О, нет, я этому не верю. Почему твое лицо должно быть наполовину закрыто? Тебя с трудом можно узнать!» — с сожалением произнесла Марта. «Что говорят об этом даме?»
1: «Мисс Дорнер говорит, что я самое упрямое существо во всем мире, и что никто никогда не сможет меня исправить», — правдиво сказала Корнели.
2: Затем она добавила.
1: «Она говорит, что ни один ребенок на земле не выглядит так уродливо, как я, и что никогда никому в мире я не понравлюсь. Я знаю, что это правда». И я хотела бы, чтобы никто не приезжал к вам. Тогда я всегда могла бы быть только с вами.
4: «Корнели, я совершенно уверена, что ты поступила бы правильно, повинуясь дамам», — сказала Марта. «И если бы ты делала то, что они говорят, они полюбили бы тебя так же, как и все остальные».
1: «Нет, нет, Марта, вы не знаете, что происходит», — испуганно произнесла Корнели. «Я делаю все, что они говорят, но я никогда не могу убрать волосы, потому что тогда было бы еще хуже, и все могли бы их увидеть».
2: Марта покачала головой.
4: «Корнель, я не знаю, что ты имеешь в виду. Пожалуйста, приходи ко мне так часто, как только ты сможешь. Я всегда буду любить тебя больше, чем кого-либо, кто мог бы сюда приехать. И если ты не будешь приходить, мне будет ужасно больно».

0: Тогда, как бы я ни была рада, что приезжает сын ректора, я бы предпочла, чтобы он не приезжал. «Хорошо, Марта, тогда я буду приходить», — пообещала Корнелли. «Мы с вами можем оставаться на кухне, потому что я хочу видеть только вас одну. Я не приду в понедельник, потому что они приезжают в этот день, но во вторник я приду. Тогда мы вместе пойдем на кухню».
1: Марта согласилась с этим, и Корнелли отправилась домой тем же путем, каким пришла. Ни разу она не бегала на луг, чтобы нарвать незабудок или других цветов, которые там цвели. Когда наступил понедельник, она гадала, приедет ли карета с гордым городским парнем и дамой в высокой шляпе с пером, и тогда оба с презрением будут смотреть на нее сверху вниз. Корнелли устроилась у садовой ограды, так как оттуда ей было удобно наблюдать за дорогой. Но никакой кареты не было, хотя она наблюдала за ней и утром, и после обеда. Девочка обрадовалась, потому что была совершенно уверена, что никто не приехал. На следующий день, когда у нее наступила свободная минутка, она отправилась в маленький дом Марты.
0: «Ах, я так рада, что никто не приехал! Теперь мы, может, побудем одни, и нам не нужно идти на кухню!»
1: Корнелли произнесла эти слова при входе в комнату, но тут же остановилась. За столом сидел мальчик, которого она раньше никогда не видела. Марта убирала со стола остатки обеда.
0: «Так значит, он все-таки приехал, да еще и услышал то, что она говорила! Ах, это было ужасно!»
1: Но парнишка смеялся. Корнелли хотела быстро убежать, но мальчик окликнул.
0: «Пожалуйста, не убегай! Заходи, давай познакомимся! Миссис Марта уже рассказала мне о тебе! Заходи!»
1: Продолжил он, когда увидел, что Корнелли все еще колеблется.
0: «Если ты хочешь побыть наедине с миссис Вольф, я запросто могу уйти в свою комнату».
1: Корнелли почувствовала, что было очень мило с его стороны не возмущаться ее словам и с готовностью уступить ей место. Девочка вошла. Марта уже приготовила для нее стул и сердечно поприветствовала ее.
2: «Я ожидала тебя, Корнелли», — сказала она. «Садись, посиди здесь немного с нашим гостем. Его зовут Дино Халм. Твое имя он уже знает. Я уверена, что вам интересно будет побыть вместе. Я пока поднимусь наверх, и если я вам понадоблюсь, вы можете найти меня в комнате наверху».
1: Марта подумала, что дети могли бы лучше познакомиться, если их оставить одних. Тем временем она могла бы распаковать вещи своего новоприбывшего. Она аккуратно повесила его вещи в шкаф и разложила по ящикам, чтобы в своей опрятной маленькой комнатке он чувствовал себя как дома.
0: «Почему ты подумала, что мы не приехали?» — спросил Дина,
1: как только Марта вышла из комнаты.
0: «Потому что я не видела кареты», — ответила девочка.
3: «Кареты?
0: Ха, тогда понятно», — сказал Дина. «Мы шли пешком больше часа, точнее, почти два, прежде чем добрались сюда со станции. Ты всегда ездишь в карете, когда нужно попасть на станцию?»
3: «Да, я всегда езжу туда с папой», — ответила Корнелли.
0: «Ну, откуда берутся здесь лошади?» — поинтересовался Дина.
3: «Из нашей конюшни», — последовал ответ.
0: «У вас что, есть собственный экипаж и две лошади просто для того, чтобы разъезжать?» — спросил Дина, полное изумление.
3: «Да, у нас есть две коричневых и шесть других, чтобы вывозить железо из литейного цеха».
0: «Ничего себе! Восемь лошадей!» — воскликнул Дино. «Тебе повезло, что ты можешь сидеть в экипаже со своим отцом и разъезжать везде».
3: «Разве ты этого не можешь делать?» — спросила Корнелли.
0: «Никогда в жизни!» — ответил Дино уверенным голосом. «Прежде всего, у меня нет отца. Кроме того, у нас нет собственной конюшни и лошадей».
3: «Как тебе повезло! В вашей конюшне есть кто-нибудь еще?»
0: «О, да, полно. Шесть коров и большой амбарный кот», — перечислила Корнелли. «Затем есть взрослая коза и маленький белоснежный козленок. Я повязала ему на шею красную ленту. Ты будешь пить молоко от нашей коровы. Ты знал об этом?»
3: «О, я с удовольствием!» — воскликнул Дино. «Ты думаешь, мне разрешат пойти в конюшню и посмотреть на лошадей?»
0: «Конечно, Мэтью с удовольствием тебе их покажет, а Марта охотно отпустит тебя. Если бы только я могла пойти с тобой», — тяжело вздохнула Корнелли.
3: «Ну, я думаю, ты вполне могла бы это сделать, если конюшня принадлежит вам. Хотел бы я знать, кто может тебе запретить», — произнес Дино.
0: «Ты знаешь, что мы сделаем? Мы запряжем маленького козленка в коляску. Будет здорово, правда? Он сможет покатать тебя, а я буду кучером. Однажды я видел такую маленькую коляску в городе».
1: Карнели и сама уже думала об этом, но теперь она знала, что никогда больше не сможет пойти в конюшню. Она вдруг вспомнила, что не может бегать везде, как раньше, и что она больше не может быть счастлива.
2: Девочка понимала главную причину, которая мешала ей быть беззаботной и веселой, как в прежние времена. Она не ответила, но испустила печальный вздох, более скорбный, чем тот, который она издавала раньше.
3: «Почему ты вздыхаешь? Как будто тебе приходится тащить на себе целую гору, груз, который мешает тебе идти вперед. Почему ты это делаешь?» — спросил Дино.
0: «Я никому не могу сказать. Ты бы тоже вздыхал, и если бы у тебя были такие проблемы, как у меня», — ответила девочка.
3: «Ну, я бы смог. Нет ничего в мире, чего я не мог бы рассказать», — ответил Дино. «Если ты не можешь довериться другим людям, ты всегда можешь рассказать своей матери, потому что она всегда может все за тебя уладить. Просто пойди к ней и все расскажи. Тебе сразу станет легче, и все станет на свои места».
0: «Да, и теперь я могу сказать тебе то, что ты сказал мне раньше. Тебе повезло и гораздо больше, чем мне», — сказала Карнели дрожащим голосом. «Я никогда не смогу пойти к своей матери, потому что у меня ее нет. Теперь ты видишь, какая я богатая. Я уверена, что ты никогда бы не поменялся со мной местами, не так ли?»
1: Дино выглядел растерянным.
0: «Я не знал, что у тебя нет мамы», — произнес он со страданием.
1: Он представил свою собственную мать, то, с какой любовью она смотрела на него. У него всегда становилось легче на сердце, когда его что-то беспокоило. Но у бедной Карнели ничего этого не было. Даже конюшня с лошадьми, большой сад с фруктами, о которых так много рассказывала ему Марта, предстали перед ним совершенно в другом свете. Полной решимости он произнес:
3: «Нет, конечно, я бы не хотел меняться с тобой».
1: Огромная жалость к девочке, оставшейся без матери, наполнила сердце Дино. Ему страстно захотелось быть ее защитником. Теперь он мог понять, почему Карнели выглядела так странно. Он заметил это сразу, как только увидел ее. Не было матери, которая могла бы все исправить так, как должно быть.
3: «Мы постараемся быть друзьями, Карнели. Но прежде всего ты должна убрать волосы со лба. Твоих глаз почти не видно. Так волосы никто не носит. Я не понимаю, как такие длинные волосы могут оставаться на месте, не сдуваясь. Чем ты их приклеила?»
0: «Клеем», — ответила Карнели.
3: «Фу, как противно! Да я их отрежу, и тогда твои глаза и лоб будут открытыми. Так ты даже не можешь ничего видеть».
1: Дино взял ножницы, которые лежали рядом с рабочей корзинкой Марты, но Карнели, отбиваясь от него обеими руками, буквально закричала:
3: «Оставь их! Они так должны быть! Убери ножницы!»
0: «Я не причиню тебе вреда! Не кричи так громко!» — тихо сказал Дино, откладывая ножницы.
3: «Я только хотел помочь тебе. Если бы мои сестры Агнес и Ника увидели тебя, они бы посмеялись над тобой. Им бы не понравилось, как ты приклеила свои локоны».
0: «Я это знаю. Им вообще не нужно меня видеть», — сердито произнесла Карнели. «Никому не нужно меня видеть. Я знаю, что я никому не нравлюсь, но мне все равно».
1: С этими словами Карнели убежала. Дино был ужасно расстроен. Он стоял, глядя на дверь, за которой исчезла Карнели, даже не сказав на прощание ни слова. Когда Марта снова вошла в комнату и посмотрела на пустой стул Карнели, Дино сказал:
3: «Какая она странная. Я никогда не думал, что она будет такой недружелюбной».
1: Он рассказал, как они провели время, и как Карнели внезапно сбежала, даже не попрощавшись. Он совсем не хотел ее обидеть. Марта покачала головой и сказала: «Раньше Карнели никогда не была такой. Я очень беспокоюсь о ней. Она стала совершенно другой. Ты не должен думать, что она странная и вот так убегает и вдруг становится сердитой. Она никогда не была такой, это что-то новое. Если бы я только могла снова услышать, как она поет и смеется, как раньше. Я надеюсь, что ее прежняя веселость вернется с таким хорошим другом, как ты. Может быть, так и будет в конце концов. Это только первый день вашего знакомства.
3: Я уверен, что Корнелли не вернется ко мне, сказал Дино, весьма озадаченный. Она убежала, переполненная гневом.
1: Когда Корнелли кричала «Мне все равно!», это было неправдой. Вернувшись домой, она тихонько прокралась в свою комнату. Сев на табурет, она обхватила голову обеими руками и горько

Приобретение терпения. У меня есть братик Ваня, он малыш еще совсем. Когда он с кроватки встанет, беспокойство в доме всем. Я спросила Ване маму, почему лишь крик в ответ? Мне она сказала прямо, у него терпения нет. Я сказал, хочу терпения у тебя я попросить, чтоб я мог со всем умением радость в дом свой приносить. И услышал я в ответ, «Сын, терпению учит Бог. Я хочу, чтоб в жизни этой ты все беды превозмог. Чтоб терпению учиться, надо всех людей любить, и смириться, и трудиться, ждать, уметь, спокойным быть. Для терпения нужно много и старания, и дел. Я терпению очень строго на братишку посмотрел».

Молитва Анны. Среди народа израильского в городке Раме был человек по имени Елкана. Его жену звали Анна. У нее не было детей, и это очень печалило ее. Каждый год в положенные дни ходили они из своего города в Силом поклоняться и приносить жертву Господу. В Силоме был небольшой храм Господень. Когда они приходили в храм, они там молились, и Анна всегда плакала и не ела. Елкана любил свою жену, и ему было ее очень жаль. Однажды, когда они снова пришли в храм Господень в Силоме, и Анна плакала, Елкана сказал ей: «Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И вошла Анна в храм, дом Господень, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я дам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. Не считай рабы твоей негодную женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Господь услышал молитву Анны, и она родила сына.

Анна посвящает Самуила Богу. Анна назвала своего сына Самуилом. Когда мальчик подрос, она привела его в храм к священнику Илии и сказала: «Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу». Сказав это, Анна поклонилась милосердному Богу, благодаря и прославляя Его в молитве. «Возрадовалось сердце мое в Господе! Я радуюсь о спасении Твоем! Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены». Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с ним. Анна оставила маленького Самуила в храме со священником Илием, и там он возрастал и обретал благоволение перед Господом и перед людьми. Ежегодно мать приносила ему в храм новую одежду, и он служил в ней перед Господом.

Голос, зовущий Самуила. В то время, когда отрок Самуил жил в храме, слово Божие среди народа было редко, и видения были нечасты. И было в то время, когда Илии лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я!» И побежал к Илию, и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, пойди назад, ложись». И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично, и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Но тот сказал: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись». Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И возвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал, и возвал, как в тот и другой раз: «Самуил! Самуил!» И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Тогда Господь стал говорить ему обо всем том, что он сделает с домом священника Илия. Он сказал, что накажет священника за то, что он знал, как его неверующие сыновья нечестиво поступали, но он не обуздывал и не обличал их.

Смерть священника Илия. Господь опять наказал израильский народ за его беззаконные дела. Он предал израильтян вновь в порабощение филистимлянам. И выстроились филистимляне против израильтян, и произошла битва. И были поражены израильтяне филистимлянами, которые побили на поле сражения около 4000 человек. И пришел народ в стан, и сказали старейшины Израилевы: «За что поразил нас Господь сегодня перед филистимлянами? Возьмем себе из Силома ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас и спасет нас от руки врагов наших». И послал народ в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господня Саваофа. А при ковчеге завета Божия были и два сына Илиевы, Офни и Финеис. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое, и пало израильтян 30000 пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеис, умерли. С поля битвы прибежал один вестник в город Силом, где жил Илий, и сообщил об ужасном поражении своего народа. Жители города, услышав эту весть, подняли великий плач. В это время священник Илий сидел при дороге у ворот города. Он услышал доносившийся из города вопль и спросил вестника, что произошло. Тот человек ответил ему: «Великое поражение произошло в Израиле перед филистимлянами. Взят ковчег Божий, и оба твоих сына погибли». Когда вестник упомянул о ковчеге Божием, то Илий упал навзничь и умер. 40 лет Илий был судьёю в Израиле, и умер он, будучи 98 лет. С домом Илия случилось то, о чем Господь сказал Самуилу в ту ночь, когда он звал его. Так Израиль узнал, что Самуил был избран быть пророком Господним.

Псалом 120. Возвожу очи мои к горам. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет, хранясь тебя. Не дремлет и не спит, хранясь Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Аминь, слава Богу.

0: Корнелли не появлялась в коттедже Марты довольно много дней. Марта сильно беспокоилась о ней и переживала. Для этого было много причин. Прежде всего, она любила девочку, как если бы она была ее собственной, и ужасно скучала по ее ежедневным визитам. Она также подозревала, что с Корнелли что-то не так, и что именно по этой причине она не приходила. С тех пор, как девочка была маленькой, она каждый день прибегала к своей старой подруге и все ей рассказывала. Марта беспокоилась о своем госте. Неловко было, что Корнелли оставалась в стороне. Она рассказывала Дина, какой девочка может быть веселой и забавной, и как он будет наслаждаться ее ежедневной компанией. Теперь все было не так. Тем временем Дина и Марта стали хорошими друзьями. Пожилая женщина очень стремилась сделать все уютным и комфортным для своего вежливого и дружелюбного квартиранта. После своих ежедневных прогулок и после того, как он добросовестно выполнял свою домашнюю работу, Дина любил сидеть рядом с Мартой. Тогда она разговаривала с ним и рассказывала ему много вещей, которые Дина любил слушать. Обычно она рассказывала об отце и матери Корнелли, поскольку Марта знала ее мать с самого детства. Вскоре она переходила к самой девочке, потому что никогда не уставала от этой темы. Она заверяла Дину, что никогда не знала более смышленой или более забавной маленькой девочки. Дина всегда говорил, что не может в это поверить. Когда Марта заявляла, что Корнелли привлекательная любого ребенка, которого она когда-либо видела, Дина смеялся.
1: «Она выглядит точь-в-точь, как совенок», — всегда говорил он. «Ее глаз почти не видно, но я был рад, если бы она снова пришла», — добавил он.
0: Ему было любопытно увидеть Корнелли, когда она была веселой и забавной, как описывала ее Марта. В тот вечер, когда Дина ушел в свою комнату, Марта быстро надела фартук получше, достала из шкафа большую шаль и, накинув ее на плечи, тихо вышла из дома и направилась к дому директора. Она посмотрела на окна кухни и увидела там свет, а также в комнате, выходившей окнами в сад. Войдя на кухню, Марта увидела Эстер и мисс Мину, сидящих за ужином. Мина как раз вставала, чтобы ответить на звонок, прозвеневший в столовой, а Эстер предложила свободное место своей старой знакомой.
2: «Садитесь, Марта. Я уверена, что вы заслужили отдых так же, как и я», — сказала она и с этими словами подвинула к новоприбывшей три блюда и чашку.
3: «Угощайтесь. Много всего осталось, и я рада, когда все уходит, потому что тогда я могу запланировать что-то новое на завтра».
2: «Спасибо, Эстер», — ответила Марта. «Я уже поужинала.
3: Очень мило с вашей стороны пригласить меня разделить это с вами, но я действительно не могу».
4: «Как вы можете отказываться? Я не потерплю этого. Любой может есть то, что я готовлю, даже сам император России. Я уверена, что вы еще не настолько могущественна», — нетерпеливо продолжила Эстер, накладывая на тарелку макароны с пареными сливами.
3: «Пожалуйста, Марта, не отказывайтесь. Просто съешьте это и выпейте чашку чая. Я не знаю, почему вы не хотите. Почему бы вам не поужинать дважды, если это вкусно?»
0: Марта больше не осмеливалась отказываться от угощения Эстер и принялась за свой второй ужин, который был более обильным, чем первый.
2: «Что привело вас сюда так поздно, Марта? В чем дело?» — с любопытством спросила Эстер, поскольку этот визит был довольно необычным.
5: «Я собиралась спросить вас кое о чем, Эстер, и подумала, что вечером я буду меньше мешать вашей работе, чем в любое другое время», — ответила Марта. «Корнелли раньше приходила ко мне каждый день, а теперь не навещала меня всю неделю. Я думала, что, может быть, дамы возражают против того, чтобы она ходила к такой скромной пожилой женщине, как я. Я вполне могу это понять. Вы думаете, что в этом причина?»
4: «О, нет, они совсем не возражают», — ответила Эстер. «Мисс Мина сказала им, что наш хозяин хорошо о вас отзывается».
3: «Но вы даже не представляете, насколько изменился ребенок во всех своих проявлениях.
4: Ее едва ли можно узнать. Раньше она раза 3 или 4 забегала в кухню. В любое время дня она всегда пела и летала по саду, как маленькая птичка. Она всегда собирала все прекрасные ягоды и желтые сливы, сочно-темно-красные вишни с молодых деревьев вон там, так что ее приятно было видеть. А теперь она даже и не смотрит ни на что. Все ягоды предназначены только для детей. Дамы не интересуются ими, готовить их тоже нельзя. Так что они падают и лежат там, а Корнели даже головы не поднимает, когда проходит мимо них. Марта была слишком скромной, чтобы сказать, как бы ей хотелось иметь корзиночку, полную слив, для своего юного постояльца. Она никогда не могла предложить ему никаких фруктов и знала, как бы ему их хотелось. Но пока он жил с ней, она не могла этого сделать, потому что это выглядело бы так, как если бы она просила для себя.
5: «Да, Эстер», — через некоторое время сказала она. Я заметила, как изменилась Корнели. Я молюсь Господу, чтобы в конце концов все было хорошо. Конечно, ребенку трудно сразу привыкнуть к новой жизни, но для нее, несомненно, будет хорошо, если кто-нибудь позаботится о ее воспитании. Эстер многозначительно пожала плечами, но ничего не сказала. «Эстер, вы не знаете, девочка все еще в своей комнате или она вышла? Я хотела сказать ей, чтобы она снова приходила ко мне, если дамы не возражают». Эстер не пришлось отвечать. В этот момент по коридору бесшумно прокралась Корнели. Когда она увидела Марту, ее лицо озарилось, словно солнечным светом, и она поприветствовала старушку. «Я пришла узнать, не заболела ли ты», — сказала Марта. «Почему ты не приходила ко мне, Корнели? Время тянулось без тебя так медленно, детка», — добавила она нежно, держа Корнели за руку.
6: «Со мной тоже», — хрипло ответила Корнели.
4: «Пожалуйста, приходи завтра и каждый день, как раньше», — умоляла Марта.
1: «Нет, я не приду», — ответила Корнели.
4: «Почему, Корнели?» — в недоумении спросила Марта.
1: «Потому что там мальчишка! Мне он не нравится, и я ему тоже не нравлюсь», — объявила Корнели.
0: Марта убедительно рассказала Корнели о ложности ее убеждения. Она рассказала ей, как Дина каждый день спрашивал о ней и надеялся, что она придет снова. Ему было ужасно скучно целый день оставаться одному, без товарищей по играм. Марта была совершенно уверена, что Дина не виноват в том, что он ей не нравился. Мальчик вообще ничего не имел против нее, потому что каждый день спрашивал, когда она снова появится.
5: «Скажи мне, Корнели», — спросила наконец Марта,
0: — «почему тебе не нравится этот мальчик? Он очень хороший».
1: «Я приду к вам завтра», — был короткий ответ Корнели, и этого было достаточно.
0: Довольная Марта радостно попрощалась, заставив Корнели повторить свое обещание, что на следующий день она проведет некоторое время со своей старой подругой и новым жильцом. На следующий день Корнели в обычное время пришла в коттедж Марты. Марта стояла на крыльце у своих горшков с гвоздиками, готовая приветствовать приближающуюся гостью.
4: «Дина так обрадовался, что ты придешь, Корнели», —
0: сказала она, протягивая руку в знак приветствия. «Он только что вернулся после того, как выпил молока. Смотри, вон он идет!» Дина услышал прибытие ожидаемой гости и, открыв дверь, вошел.
4: «Почему ты так долго не приходила?» — спросил он, подавая Корнели руку. «Я каждый день ждал тебя».
0: Корнели не отвечала. Войдя в комнату вместе, они сели точно так же, как в первый день своего знакомства. Марта вышла, потому что знала, что дети лучше поладят одни. Ей очень хотелось, чтобы они стали хорошими друзьями.
4: «Твой маленький белый козленок с каждым днем становится все резвее», — сказал Дина. «Ты бы видела его, когда он так весело скачет!»
1: «Мне все равно, увижу я его снова или нет. Для меня вообще ничего не имеет значения», — ответила Корнели в самой недружелюбной манере.
4: «Да это же совершенно не так!» — сказал Дина, добродушно смеясь. Когда кто-то так говорит, это показывает, что ему совершенно не все равно, и что он полон горьких мыслей только потому, что не может получить то, чего хочет. Я знаю это очень хорошо, потому что сам делаю то же самое».
0: Корнелли была так поражена знаниями Дина в этом вопросе, что уставилась на него в полном изумлении.
4: «О, да! Я знаю, как это бывает!» — повторил он. «Но тебе не нужно быть такой озлобленной, потому что у тебя самая прекрасная жизнь, какая только может быть! Я думаю об этом каждое утро и вечер, когда иду в конюшню пить молоко. Какой у вас чудесный сад! Я никогда не видел таких фруктов! Дерево просто улеплено сливами, и на кустах столько ягод! Кроме того, две прекрасные лошади, которые содержатся отдельно в вашей конюшне для тебя. Мэтью сказал мне, что твой отец ездит с тобой каждую неделю, и что ты можешь иметь все в своем доме и в саду, потому что ты единственный ребенок. Ах, если бы в доме было 12 или 20 детей, тогда все было бы по-другому», — страстно воскликнула Корнелли. «Но я всегда одна. И никогда никому не могу сказать ни слова. И если человек устроен так, что все его ненавидят и презирают, и если никто в целом мире не может ему помочь, и он все время становится только хуже, ты не представляешь, что это значит. Я хотела бы умереть прямо сейчас!» Внезапно Корнелли закрыла лицо руками. Уронив голову на стол, она безутешно рыдала.
0: Дино выглядел очень испуганным. Он не собирался огорчать Корнелли и не мог понять, о чем она говорит. Но он помнил, что у нее не было матери, и поэтому мог понять ее слезы, потому что это было ужасно грустно. Это было большим поводом для слез, чем то, что она была единственным ребенком. Эта мысль наполнила его глубоким состраданием к ней, и он мягко сказал:
4: «Перестань, Корнелли! Я очень сочувствую, что у тебя нет мамы. Но ты не должна думать, что ты одинокая, и никто не хочет тебе помочь. Я буду твоим другом и помогу тебе, но ты должна сказать мне, что тебя беспокоит. Из того, что ты сказала, я ничего не понял. Пожалуйста, объясни мне все». «Нет, я не могу этого сделать. Я никому не могу рассказать», — произнесла девочка между всхлипываниями.
0: «Ну, конечно же, можешь. Не плачь больше, и я тебе помогу. Я обязательно найду способ. Расскажи мне, пожалуйста».
6: Дино взял руку девочки и осторожно убрал ее от глаз.
4: «Нет, нет, я не могу», —
6: неуверенно возразила она.
4: «Да, можешь. Прежде всего мы уберем с глаз твои волосы. Они липнут к твоему лбу и глазам, так что ты едва можешь видеть».
6: Дина старался убрать волосы, но они продолжали свисать, так как были приклеены ко лбу.
4: «О, сейчас ты их увидишь, и тогда ты придешь в ужас, я знаю!» —
6: в отчаянии воскликнула Корнелли.
4: «Я не вижу ничего, кроме того, что так ты выглядишь в 1000 раз лучше, чем с этой густой свисающей челкой по всему лицу», — сказал Дина. «Нет, пусть висят, я знаю, как я выгляжу», — протестовала Корнелли, пытаясь снова завесить себе лицо. «Ты говоришь это только потому, что хочешь быть моим другом. Но я знаю, и все их могут видеть и презирать меня».
0: «Ну, Корнелли, почему ты плачешь?» — спросил Дино с немалым удивлением.
4: «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, и уверен, что ты только что-то там себе воображаешь. Может быть, так оно и есть, потому что так часто бывает». «Нет, совсем не воображаю. И есть люди, которые могут их видеть. Ты не должен думать, что я что-то воображаю, Дино, иначе я бы так не переживала. Я часто долго-долго не могу заснуть. Я все время думаю о них. Я знаю, что со временем будет становиться все хуже и хуже, и что в конце концов я не смогу их скрыть. Тогда в мире не останется ни одного человека, который не испытывал бы ко мне отвращения, когда увидит меня. Тогда ты тоже будешь презирать меня. Я знаю».
0: «Я обещаю тебе, что я не буду презирать тебя, что бы ни случилось!» — с энтузиазмом воскликнул Дино.
4: «Объясни мне, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Пожалуйста, расскажи, потому что я мог бы помочь тебе и дать тебе полезный совет.
6: Просто скажи мне, потому что теперь ты знаешь, что я останусь твоим другом, несмотря ни на что, что может случиться». Корнелия не решалась. «Ну, останешься ли ты моим другом позже, когда все еще больше изменится, и никто больше не будет моим другом?» — настойчиво спросила она. «Да, обещаю! И вот тебе моя рука!» — произнес Дино и сердечно пожал руку девочки. «Видишь, я на самом деле обещаю это, потому что то, что человек пообещал таким образом, он никогда не сможет забрать обратно. Теперь ты можешь быть уверена, что я всегда буду твоим другом».
0: Лицо девочки просияло от радости. Очевидно, для нее было большим утешением иметь друга, который останется им навсегда.
6: «А теперь я расскажу тебе свой секрет. Но ты должен пообещать мне, что пока ты жив, никому в целом мире не рассказывать об этом».
0: Дино пообещал, снова протягивая руку для торжественного заверения.
6: «Посмотри, вот здесь, по обе стороны моего лба», — сказала Корнели, немного поколебавшись и убирая пряди волос с лица. «У меня две большие шишки. Они растут все время, особенно когда я хмурюсь. Мне приходится все время делать сердитое лицо, потому что я больше не могу быть веселой и никогда больше не смогу смеяться. Таким образом, шишки продолжают расти, и в конце концов они будут похожи на настоящие рога. Тогда все возненавидят меня, потому что больше ни у кого нет рогов. Сейчас я могу их спрятать, но в конце концов они высунутся, и тогда мои волосы больше не будут их скрывать. Тогда все их смогут увидеть. Люди будут презирать меня, а дети обязательно будут бросать меня камнями. Ох!»
0: Корнели снова опустила голову на руки и застонала от своей великой беды. Дино слушал, как пораженный. Он никогда раньше не слышал ничего подобного.

0: больше не смогу быть счастливой, потому что мне приходится все время думать об этих ужасных рогах у меня на голове и о том, что становится все хуже. И я ничего не могу с этим поделать. Совершенно ничего. Ты даже не представляешь, что это значит. Всю мою жизнь я буду такой, и все будут меня презирать. Ты тоже не смог бы больше смеяться, если бы был таким.
1: Ты должна попытаться думать о других вещах, и тогда ты забудешь об этом. Со временем тебе все показалось бы совершенно по-другому. Ты постоянно думаешь об этом, и поэтому веришь в это все больше и больше. Выброси все это из головы, тогда все обязательно наладится, — сказал Дина, который не совсем мог это понять.
0: Давай-ка я расскажу тебе историю, которая изменит твои мысли.
1: Давным-давно была старая медная сковорода.
0: Видишь, ты уже засмеялась.
2: Ох, это будет прекрасная история о старой медной сковороде, — сказала Корнель.
1: «Это на самом деле забавная история», — согласился Дина. «Слушай дальше. У нее был сводный брат, который был корытом».
0: «Видишь, ты снова засмеялась. Так и продолжай».
1: «Итак, они вместе отправились в Париж, где происходила революция».
3: «Что такое революция?» — спросила охваченная волнением Корнель.
2: «Видишь, как тебя заинтересовала эта история», — сказал Дино, довольный результатом.
1: «У тебя больше нет морщин на лбу, потому что ты хорошо слушаешь». «Разве я не догадался, что ты должна делать?» «Ну, я продолжу». «Революция называется то, когда никто не хочет оставаться на своем месте, и все разлетается на кусочки».
3: «Что ты имеешь в виду, говоря «разлетается на кусочки»? Ты имеешь в виду то, как стулья начинают разваливаться на части, когда клей больше не держит, а ножки шатаются и выпадают?»
1: «Похоже на то», — согласился Дино. «Когда все законы и порядки начинают разваливаться на куски, как стулья, когда клей пересыхает и все рушится, понимаешь?»
0: «Да. И что случилось?»
2: Девочке хотелось знать дальше. «Путешественникам это очень понравилось», — продолжил Дино, «потому что они были недовольны своим положением. Медная сковорода долгое время думала, что хочет быть кем-то другим. Ей надоело готовить жирную пищу, и чтобы ее дно все время было покрыто сажей. Она хотела быть чем-то лучшим. У стирального корыта были похожие мысли. Оно думало, что ему было бы гораздо лучше быть хорошим чайником. Оно подумало, как хорошо было бы стоять на прекрасном столе, поэтому ему захотелось уйти из прачечной. Когда они пришли в Париж, они тоже присоединились к революции». Они стали довольно известными, произнося речи, потому что оба умели очень хорошо говорить. Корыто для стирки научилось этому у прачек, а медная сковорода — у повара. Итак, их обоих спросили, кем они хотят стать. Медная сковорода хотела стать морозильником. Она хотела блестеть снаружи прекрасным деревом, а внутри быть наполненной великолепным льдом. Корыто хотела стать прекрасным чайником для заваривания чая и иметь возможность стоять на красиво сервированном столе. Так они оба стали тем, кем хотели. Но медная сковорода, когда лед заполнил все ее нутро, начала дрожать и замерзать. Она привыкла к ласковому огню. Ее зубы стучали. Она оглядывалась по сторонам, чтобы посмотреть, не сможет ли она обнаружить где-нибудь маленький огонек. Но к ней не подносили ни одной жаркой искры. Кроме того, она испытывала сильнейший голод, потому что привыкла к совершенно иной пище. Ей хотелось жирных кусков, поджаривающихся в ней. Теперь ей приходилось глотать маленькие кусочки льда и больше ничего. Ей ни капельки не нравилось блестеть снаружи и внутри, потому что ей приходилось все время думать, как это ужасно голодать и замерзать до смерти. Чайник тем временем стоял на красиво накрытом столе. Несколько великолепно одетых молодых леди и джентльменов сидели вокруг него и пили чай из тоненьких фарфоровых чашечек и ели с прекрасных тарелок с золотой каемочкой. Чайник почувствовал себя польщенным и сказал себе: «О, теперь я могу быть равным этой посуде!»
3: Но одна из дам сказала:
0: «Я чувствую запах хозяйственного мыла.

0: И я думаю, что он исходит от этого чайника. Интересно, что это значило?» Ее сосед засмеялся и сказал: «Я давно это заметил. Я надеюсь, что его не использовали для стирки грязных носков». Все посмотрели на чайник, принюхались и с презрением отвернули носы. Чайник потерял самоуверенность, потому что он прекрасно знал, что внутри него было стирано много сотен грязных носков. Бедняжка никогда не предполагал, что запах хозяйственного мыла впитался в него и обнаруживался даже в его новом обличии. Он чувствовал себя очень стесненно и неуютно в обществе, в котором находился. Ему пришла мысль уйти и вернуться туда, где ему было комфортно и где его высоко ценили, потому что он и в самом деле был первоклассным корытом. Внезапно революция прекратилась. Хозяйка дома, которой принадлежал морозильник, сказала: «Я больше не хочу этот ужасный ящик со льдом, который они обменяли на мой старый добрый ящик со льдом. Весь лед, который из него получается, имеет вкус лукового супа». Медная сковорода всегда готовила этот суп лучше, чем любой другой. «Лулу, выбрось его в кучу старого железа», — сказала леди. Итак, дворецкий Лулу и горничная Лала взяли ящик со льдом и со страшной силой швырнули его на кучу металлолома на заднем дворе, где валялось старое железо, кости и грязь. Ящик со льдом почувствовал, что все его конечности гнутся и что все закончится плохо. Он сокрушался. «О, если бы только я не присоединился к революции! Если бы я только остался дома у ласкового огня! О, если бы только...» И с этими словами он окончательно раскололся. В тот же день молодая леди, на столе которой стоял чайник, сказала: «Теперь с меня хватит этого ужасного корыта с хозяйственным мылом! Я хочу настоящий чайник, а не имитацию! Уберите эту штуку!» Тогда дворецкий взял чайник и швырнул его вниз кучи мусора во дворе. Это была та же самая куча мусора, куда бросили его сводную сестру, и при падении он сломал себе и своей сводной сестре последние кости. Тогда с горькой болью он воскликнул: «О, если бы только я не присоединился к революции! О, если бы я только был дома, в мирной, наполненной паром прачечной!» Затем он был полностью раздавлен старыми мушкетами, которые использовались во время революции и которые были брошены на него сверху. И это конец истории.
1: «Да, они были правы, если бы они только не присоединились к революции!» — сочувствием произнесла Корнели.
0: «Да, и я тоже прав!» — торжествующе воскликнул Дино. «Посмотри, насколько это помогло тебе забыть о твоем любопытном романе с шишками! У тебя больше нет морщин на лбу, и ты убрала свои волосы с глаз. Ты выглядишь совершенно по-другому. Теперь я тебя почти не узнаю!»
2: Корнели в самом деле так жадно слушала эту историю, что одним быстрым движением откинула с глаз висящие пряди волос. Она старалась не пропустить ни слова, и волосы очень мешали ей. Во время захватывающего рассказа ее лицо просветлело и изменилось.
0: «Только посмотри на себя!» — подбодрил ее Дина, сняв со стены маленькое зеркальце и держа его перед девочкой. «Нет, нет, я не хочу их видеть!» — закричала она. В тот же миг она снова опустила волосы, закрывая глаза и хмурясь, отчего на ее лбу появилось множество морщин.
3: «Не волнуйся так!» — сказал Дина, возвращая зеркало на место.
0: «Но я ужасно рад, что знаю способ, как помочь тебе. Я буду делать это каждый день, но ты должна пообещать приходить ко мне. Я уверен, что ты забудешь все, что тебя беспокоит, и в конце концов снова станешь веселой!»
2: Корнели помотала головой.
0: «Нет, ты не можешь предотвратить ухудшение», — сказала она, закрывая лоб еще большим количеством волос. Однако она подала Дину руку в знак обещания прийти снова. Ей очень понравился ее визит, и она с нетерпением ждала его повторения. С того дня Корнели снова прибегала в маленький дом Марты, как и раньше. Старушка заплакала от радости, когда услышала веселый смех девочки, и спустя столько времени. Для нее было настоящим большим горем видеть, как это дитя так ужасно изменилось. Она любила оставлять детей одних, потому что тогда ей казалось, им было лучше.
3: Время от времени она слышала их счастливый смех, который наполнял ее радостью. Она никогда не хотела прерывать его. Она наблюдала, как вела себя Корнелли, слушая одну из историй Дино. Маленькая девочка была так взволнована, как будто сама переживала все это. Увлекшись, она откидывала назад волосы. Ее глаза сверкали, как в былые дни, и милое смеющееся лицо смотрело на рассказчика. Все остальное на время было забыто, но если что-то напоминало Корнелли о ее собственной жизни и неприятностях, весь солнечный свет внезапно исчезал с ее лица. Лоб покрывался облаками, и ужасные липкие волосы снова нависали на глаза. Марта всегда старалась оставить детей одних и не беспокоить их. Она возлагала много надежд на эти ежедневные обещания Корнелли с очаровательным мальчиком. Его ясное чело никогда не было омрачено, и он мог бы прогнать тучи с лица своей верной подруги. Как только Корнелли покидала маленький домик и приближалась к собственному саду, все возвращалось в прежнее состояние. Марта, наблюдая за ребенком, могла видеть ужасного вида волосы, которые так странно уродовали хорошенькое личико девочки. Она глубоко вздыхала и говорила себе: «Это похоже на болезнь, но кто может ей помочь? О, если бы наша благословенная госпожа видела своего ребенка такой ужасно изуродованной!» Корнелли очень удивилась, что снова наступил субботний вечер, потому что последние две недели пролетели для нее очень быстро. Она побежала через сад. Под сливовым деревом лежали последние созревшие золотые сливы. Корнелли подобрала их, они были великолепны, но в тот год они не доставили ей никакого удовольствия. Она принесла их и положила на стол Марты.
0: «О, какие прекрасные желтые сливы! Я уверен, что они сладкие, как мед!» — воскликнул Дино. «Они из вашего сада?»
1: «Когда утром на них светит солнце, все ветви, кажется, переливаются красноватым золотом, как рождественская елка».
0: «Да, они с дерева. Ты хочешь их есть?» — спросила Корнелли. «С удовольствием! Но ты должна немного тоже поесть», — предложил Дино.
3: «Нет, я не хочу», — ответила Корнелли.
1: «Попробуй, вкусные ли они еще?»
0: «Если они тебе не нравятся, ты можешь оставить их или отдать птицам».
1: «Нет ничего более сладкого и великолепного на вкус, чем эти золотые сливы!» — воскликнул Дино, медленно поедая одну за другой.
0: «Какая жалость! Жаль, что я не знала, что они тебе нравятся. Ты должен был мне сказать», — сказала Корнелли. «На дереве больше ни одной не осталось, эти последние, которые лежали на траве. Но очень скоро у нас будут отличные сочные груши, они очень вкусные. Я думаю, даже лучше, и тогда я буду приносить их тебе каждый день».
1: «Да, конечно, было бы здорово каждый день устраивать с тобой грушевый пир», — сказал Дина с восхищением, глядя на последнюю красноватую сливу, прежде чем съесть ее.
0: «Для тебя это просто, Корнелли. Ты можешь приходить сюда, под грушевое дерево, но я должен уехать. Мне придется проводить время за стенами школы, сожалея обо всем, что я оставил».
1: «Но ты не уедешь», — с тревогой произнесла Корнелли.
3: Ей никогда не приходило в голову, что это счастливое общение может когда-нибудь закончиться.
1: «Да, я должен. Если бы я мог, то оставался бы намного дольше с нашей доброй Мартой. Она лучше всех, кого я знаю, кроме моей мамы, и она заботится обо мне, как если бы я был шелковичной гусеницей».
0: «И когда ты уедешь, все будет кончено», — произнесла Корнелли так, как будто Дина был ее врагом.
3: Ее глаза сверкали из-под волос, и казалось, что она обвиняет его в какой-то непростительной ошибке. Она отвернулась, как бы говоря: «Я больше ни о чем не хочу слышать». Но Дина понял ее внезапный гнев.
1: «Нет, Корнелли», — успокаивающе сказал он, — «все как раз наоборот. Это вовсе не конец, потому что все только началось. Сегодня мы с Мартой договорились, что я приеду снова следующим летом и каждый последующий год, пока мы оба не состаримся и не поседеем».
3: Но Корнелли видела перед собой только ближайшее будущее и то, что будет происходить сейчас. Она не могла заглядывать так далеко вперед.
1: «Да,
0: Но до следующего года еще очень далеко. И ты наверняка забудешь обо мне 100 раз, — сердито сказала она, как будто упрекая своего друга.
3: — Нет, я так не поступаю, — тихо сказал Дина.
0: — Я не забуду тебя ни разу, и уж тем более не 100 раз. Я докажу это тебе, Корнели. Давай все-таки хорошо проведем время вместе и насладимся 4 оставшимися днями, которые я могу быть здесь. Давай будем с нетерпением ждать того времени, когда я снова приеду. Только подумай, насколько козленок вырастет к тому времени. Мы сможем вместе ездить на нем. Я буду кучером, а ты будешь леди в карете. Это будет великолепно.
3: Но Корнели больше не могла быть по-настоящему веселой. Она постоянно видела перед собой момент, когда Дину должен будет попрощаться и когда все их веселье закончится. То утро наступило достаточно быстро, и ей пришлось проститься с ним в коттедже Марты. После того, как Дино уехал, Корнели закрыла лицо руками и жалобно заплакала. У Марты тоже было тяжело на сердце, и она сидела рядом с ней, тихо плача. В тот же вечер, когда с ужином было покончено, и Корнели встала из-за стола, чтобы выйти из комнаты, тетя сказала:
2: «Ты сегодня не сказала ни единого слова, Корнели. Похоже, что ты становишься хуже, а не лучше. По-видимому, твой отец, вернувшись домой, найдет тебя хуже, чем когда он уезжал».
3: «Спокойной ночи», — хрипло произнесла Корнели и вышла из комнаты, ни разу не подняв головы.
2: «С ней ничего невозможно сделать, вы видите это сами, Бетти. Вы думали, что мы сможем добиться перемен к лучшему», — продолжала мисс Дорнер после того, как Корнели закрыла за собой дверь. «Чего мы достигли, несмотря на все наши усилия? Мы достаточно старались ради ее отца. Как ужасно будет для него снова жить с ней наедине. Вместо того, чтобы радовать его одинокую жизнь, она только причинит ему беспокойство и неприятности. И что у нее за вид? Приходилось ли вам когда-нибудь встречать такое упрямство?»
3: «Нет, никогда», — ответила подруга.
2: «Похоже, что все полезные слова, которые мы произнесли, возымели на нее противоположный эффект. Всякий раз, когда мы говорили ей, как ужасно она выглядит, уродливая челка из волос становилась все хуже. Интересно, что можно было бы сделать, чтобы сломить ее упрямство? Может быть, суровая строгость сделала бы это? Или поместить ее в общество детей, которые бы смеялись над ней? Может быть, это излечило бы ее?»
0: «Я в это не верю, потому что похоже, что ничто не помогает», — заключила мисс Дорнер. «Когда вернется мой кузен, пусть сам решает, что с ней делать. Но я знаю наверняка, что бы ни было сделано, она никогда не будет радостью для своего отца».

Добро сильнее зла. Поверь, малыш, поверь. Пойдешь путем добра, не будешь знать потерь. Твори добро везде, сражайся против лжи. С любовью святой о Боге расскажи. Добро есть Иисус, Евангелие завет. В нем истина и жизнь, и правды вечный свет. В нем красота и мир, ищи Христа везде. Пусть не коснется зло на узенькой стезе. Добро сильнее зла, стройны его ряды, а перед ним дрожат коварные враги. И убегает тень, и на душе светло, когда в тебе Христос, тогда живет добро.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Мы очень рады, что вы слушаете нашу сегодняшнюю передачу.
2: Надеюсь, дядюшка Дэн, что твоя история сегодня будет очень интересной.
3: Да, тетушка Кэрол, без сомнения. Это продолжение той самой истории, которую я рассказывал в прошлый раз об одной очень красивой девушке по имени Эсфир.
2: Если мне не изменяет память, твой рассказ закончился в тот момент, когда Эсфир была выбрана царем и стала персидской царицей.
3: Совершенно верно. В сегодняшней истории мы узнаем, почему Бог вознес ее так высоко.
2: Я с нетерпением жду продолжения твоего рассказа, дядюшка Дэн.
3: Я назвал сегодняшнюю историю «Забытая награда». Каждый день Мардохей приходил во двор перед гаремом, чтобы разузнать, как поживает Эсфир и как у нее идут дела.
4: Гафах! Гафах! Могу я с тобой поговорить? Всего только на минутку.
5: Доброе утро, Мардохей.
4: Все ли в порядке у моей детки Эсфир?
5: Да, все в полном порядке. Гигай, главный евнух, назначил ей в услужение 7 девушек. 7 самых лучших во всем царстве.
4: Как поживает Эсфир?
5: Очень хорошо. Вчера я ей помогал перебраться в большее жилище. Гигай перевел ее в самые лучшие комнаты в гареме. Доброе утро, Мардохей. Завтра Эсфир предстанет перед царем Артаксерксом.
6: Уважаемые вельможи, дамы, князья, позвольте представить вам ту, которую я избрал стать новой царицей. Вот она, царица Эсфир.
7: Здравствуй, царица! Здравствуй, царица Эсфир! Здравствуй, царица!
3: И даже после того, как Эсфир стала царицей, Мардохей продолжал спрашивать о ней. И вот однажды...
4: Гафах! Гафах!
5: Доброе утро, Мардохей! У Эсфир, как обычно, все в порядке. Она сейчас занята подготовкой банкета для царя и некоторых из
4: Мне его... надо срочно ее повидать. Я должен с ней поговорить.
5: Повидать ее?
4: У меня к ней одно чрезвычайно важное дело. Это связано с безопасностью царя Артаксеркса. Я должен повидать ее немедленно.
5: Я даже не знаю, что сказать. Не можешь ли ты послать ей записку? Она сейчас очень занята, и я сомневаюсь, что...
4: Это такое сообщение, что я не могу придать его бумаге. Я должен встретиться с ней и передать все это ей лично. Найди какой-нибудь способ, чтобы я мог ее повидать.
5: Что ж, я попробую. Следуй за мной. Я отведу тебя к Гигаю, главному евнуху. Надо сначала получить разрешение у него.
3: В конце концов, Мардохей предстал перед царицей Эсфир.
8: Подойдите поближе, Мардохей. У вас есть какая-то просьба ко мне? Или жалоба?
4: Нет, дитя мое. У меня нет никакой просьбы, кроме одной. Передать царю сообщение огромной важности.
8: Сообщение? Но у меня нет такой возможности. Я не могу передавать царю никаких сообщений.
4: Оно связано с заговором против царя. Поскольку мне неизвестно наверняка, кто вовлечен в этот заговор, я не могу переслать это сообщение обычным способом. Поэтому я пришел к тебе, так как подумал, что ты знаешь, как поступить в подобном случае.
8: Понятно. Вы поступили очень разумно, Мардохей. Я увижу царя сегодня вечером и передам ему это сообщение сама. А теперь Расскажите мне поподробнее все, что известно об этом заговоре.
4: Дело было так. Вчера во время дежурства у царских ворот я заметил, как два царских стражника, оберегавшие порог, вошли в пустую комнату, расположенную неподалеку от царских ворот. То были Гавафа и Фара. Мне показалось странным, что они ни с того ни с сего пошли в пустую комнату. К тому же они оглянулись, чтобы посмотреть, не следит ли кто за ними. После того, как они туда вошли, я подошел поближе к двери и подслушал их разговор.
9: Ты уверен, что нас никто не видел?
10: Конечно, уверен. Ты что, думаешь, что я полный дурак? Я прекрасно знаю, что царь сделает с нами, будь у него хоть малейшее подозрение о нашем замысле.
9: Да, мы должны привести наш план в действие при ближайшей возможности.
10: На третью ночь, считай сегодняшней, мы оба будем находиться на страже в царских покоях.
9: И тогда мы его убьем. А сделаем мы это вот как. Когда царь пройдет ворота, мы оба будем находиться...
3: Итак, Мардахей пересказал царице Есфир все, что он слышал относительно этого заговора, а Есфир от имени Мардахея передала все это царю.
6: Капитан, ступай немедленно и арестуй двух стражников, которые охраняют порог моих покоев. Их зовут Гавафа и Фара. Приведи их ко мне.
11: Слушаюсь, мой господин.
12: Гавафа и Фара ждут, ваше величество, великого царя Артаксеркса.
6: Веди их.
13: Многие лета царю нашему.
6: Да уж, действительно, многие лета. Если вашим планам было бы суждено осуществиться, мне бы не видать белого света уже завтра.
9: Боюсь, что мы не совсем понимаем, что ваше величество имеет в виду.
6: Ах, не понимаете. Скажу прямо. Мне известно, что вы двое устроили заговор с тем, чтобы меня убить. Вы, которым я доверял во всем...
10: Да что вы, ваше величество, мне правда было известно кое-что о заговоре. Я собирался предупредить вас о нем, как раз сегодня и собирался, ваше величество. Фара устраивал заговор, это точно.
9: И что? Хочешь сказать, что это я устроил заговор? Ты так же в нем замешан, как и я.
10: Это все было твоей идеей, если на то пошло.
9: Да. Это из-за твоей безалаберности стало известно о заговоре.
6: Прекратите это! Остановитесь, я наслушался вдоволь. Вы оба виноваты в государственной измене. Капитан, вывести их отсюда и повесить немедленно.
11: Слушаюсь, ваше величество, немедленно.
3: Все происшедшее было внесено в присутствии царя в памятную книгу дневных записей. Обычно тому, кто раскрывал заговор на жизнь царя, давалась большая награда. Но, вероятно, царь Атаксеркс настолько увлекся расследованием дела и желанием проследить, чтобы преступники были наказаны, что он совершенно забыл наградить Мардахея, спасшего ему жизнь. Был среди царских служителей некий человек по имени Аман. Царь Атаксеркс возвеличил этого Амана и вознес его выше всех князей, бывших у него на службе, сделав его самым близким к трону. В силу своего эгоизма Аман возомнил себя достойным высочайших почестей и лстивыми речами уговорил царя издать указ о том, чтобы люди падали ниц перед ним, Аманом.
12: Падай ниц и поклонись! Аман! Первый человек после царя идет! Падай ниц и поклонись! Аман! Первый человек после царя идет. Падай ниц и поклонись. Аман, первый человек после царя идет.
14: Мардохей, почему ты не падаешь ниц согласно царскому велению и не поклоняешься, когда проходит Аман?
6: Я следую всему, что царь вправе повелеть, но я не могу пасть ниц и поклониться перед этим человеком, ведь такие почести могут быть отданы одному только Богу.
14: Что ж, он, конечно, не Бог, но подобный отказ равносилен ослушанию царя.
6: Будучи иудеем, я поклоняюсь живому Богу, Богу Небесному. Он нам повелел не поклоняться никакому другому Богу.
14: Ты что ж, откажешься также склониться перед царем Артаксеркс?
6: Я склонюсь перед ним в послушании, но я не могу преклоняться перед ним, словно перед Богом.
14: Если ты можешь склониться в послушании перед царем Артаксерксом, почему ты не можешь склониться в послушании перед Аманом?
6: Я бы склонился перед ним в послушании, но в указе, который Аман лестью выманил у царя, сказано, что люди должны пасть перед ним ниц с тем, чтобы поклониться ему словно Богу. Следовательно, если я поклонюсь ему, то признаю тем самым, что ему должно поклоняться как божеству, а я этого сделать не могу, так как я поклоняюсь только живому Богу.
3: Слуги царские, служившие у царских ворот, пытались переубедить Мардохея. Но несмотря на то, что они говорили с ним об этом каждый день, он отказывался их слушать. Тогда они сообщили обо всем Аману с тем, чтобы посмотреть, сдержит ли Мардохей свое слово.
15: «Известно ли тебе, Аман, что тут есть один человек, он служит у царских ворот, который не желает падать ниц и преклоняться перед тобой, когда ты проходишь?»
16: «Что? Как он посмел? Сам царь Артаксеркс издал указ о том, что всем должно падать передо мною ниц. Кем он себя воображает, этот человек? Я велю его повесить за подобную наглость!»
3: Итак, что же стало с Мардохеем за его отказ преклониться перед Аманом?
2: Дядюшка Дэн, похоже, здесь мы сталкиваемся еще с одним примером, когда человек отказывается поклоняться кому-либо, кроме Бога. И это напоминает мне историю Даниила.
3: И та, и эта истории, как известно, взяты из Ветхого Завета, который можно назвать настоящим сокровищем, многими, к сожалению, незамеченным. Конечно же, в Новом Завете содержится учение Иисуса Христа, описание Его чудес и многое другое. Можно много узнать из Священного Писания, и для этого мы предлагаем нашим слушателям бесплатные уроки Библии. Большинство этих уроков основаны на Евангелиях Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Они понравятся всей вашей семье.
2: И чтобы получить наши уроки, просто напишите нам по адресу
3: онлайн radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. Ну, а теперь мы вернемся ко второй части нашей истории, озаглавленной «Забытая награда». Мардохей отказался следовать царскому повелению, согласно которому надлежало пасть ниц и поклониться Аману. Слуги царские, которые служили у царских ворот, пытались каждый день переубедить Мардохея, но тот остался непоколебим. Тогда они рассказали обо всем Аману, чем привели Амана в ярость.
16: «Кто он такой? Как его зовут?
17: Он что, думает, что он может ослушаться царского приказа безнаказанно? Ну-ка, говори, как его зовут?
15: Его зовут Мардахей, мой господин.
17: Мардахей. Никогда о нем не слыхал. Чем он занимается?
15: Он служит у царских ворот.
17: Но в таком случае он наверняка знает, что все обязаны мне поклоняться. Все!
15: Он знает об указе, но говорит, что он не может поклоняться тебе по религиозным причинам.
17: По религиозным причинам? Что это за религия такая, к которой он принадлежит?
15: Мой господин, он иудей.
17: Ах, иудеи! Я слыхал о них. Они разбросаны по всем 127 провинциям царства. Так значит, эта иудейская религия не позволяет ему мне поклониться. Ну что ж, мне надо будет заняться этим вопросом.
18: Добрый вечер, мой родной. Как прошел день? Надеюсь, все было в порядке?
17: Нет, не было. День был просто ужасным.
18: Да? Что случилось?
17: Там у царских ворот есть один человек, который отказывается... Ну, представляешь себе? Отказывается поклониться мне.
18: Почему же ты не попросишь царя, чтобы его казнили?
17: Ну, я, наверное, мог бы это сделать. Но дело в том, что он один из тысяч иудеев, разбросанных по всему царству, которые тоже наверняка откажутся мне поклоняться.
18: Да, иудеи – люди верные царю и послушные закону. Ты сам прекрасно знаешь, что царь ни за что не пойдет на то, чтобы истребить их.
17: Да. Царская казна нуждается в деньгах. Мы потеряли много средств в этой неудачной войне против греков. Но мне кажется, что я знаю, где достать необходимые средства, чтобы возместить те материальные потери, которые произойдут из-за потери дохода от налогообложения иудеев. Уверен, что я смогу убедить царя последовать моему плану, не упоминая при этом о том, о какой национальности идет речь?
18: Ну, где ты найдешь столько денег, чтобы возместить средства, потерянные с налогообложения?
17: Очень просто. Из всего того, чем владеют эти же самые иудеи, разумеется. Я конфискую всю их собственность, когда истреблю их. Уверен, что это сработает. Мы с тобой разбогатеем. Но сейчас мне необходимо назначить день резни. Пошли за мудрецами и астрологами. Пусть они бросят жребий, чтобы определить, какие дни будут подходящими и удачными.
3: И вот они бросили пур, то есть жребий, перед Аманом с тем, чтобы определить день и месяц.
17: 13-е число! 13-й день 12-го месяца будет нашим удачным днем!
19: Аман, второй человек в царстве, явился, чтобы повидать ваше величество.
6: Доброе утро, Аман.
17: Многие лета царю.
6: Поднимись и подойди поближе.
17: Благодарю, ваше величество.
6: С чем ты явился ко мне сегодня?
17: Моим долгом является обратить ваше внимание на раскрытый мною заговор.
6: Да?
17: Есть один народ, разбросанный за границей и рассеянный среди народов вашего царства по всем провинциям. Их законы сильно отличаются от законов всех остальных народов. К тому же они не повинуются законам царя.
6: Они не повинуются моим законам?
17: Да, да, именно так, ваше величество. Они следуют только тем законам, которым желают следовать.
6: И сколько людей вовлечено в этот заговор?
17: надо полагать, несколько сотен, Ваше Величество.
6: Несколько сотен?
17: Да.
6: Почему же мне об этом не доложили раньше?
17: Не знаю, Ваше Величество. Как только я узнал об этом, я тут же явился, как видите. Я уверен, что вы пожелаете немедленно растоптать подобное пагубное влияние в своем царстве.
6: Несколько сотен. Их смерть будет для казны большой потерей, не так ли?
17: А если угодно царю, то пусть будет объявлено, что их должно уничтожить, а я заплачу в царскую казну 10 тысяч талантов серебра.
6: 10 тысяч талантов?
17: Да.
6: Ты готов заплатить 10 тысяч талантов для того, чтобы уничтожить народ, о котором ты говоришь?
17: Ваше Величество, не для своей прихоти я желаю их смерти, а для вас, моего царя и повелителя, так как это законы Вашего Величества, которым они не желают повиноваться.
6: Но послушай, Аман, я не могу согласиться на подобное предложение. Это будет выглядеть так, будто ты подкупаешь меня.
17: Да, да, понимаю, Ваше Величество.
6: Тем не менее, поскольку это, как я вижу, имеет для тебя чрезвычайно большое значение...
17: Да, Ваше Величество, да.
6: Вот тебе с моей руки перстень с печатью. Тем самым отдаю тебе эти деньги, а с ними вместе также и народ. Поступай с этими людьми, как тебе будет угодно.

0: Эш, ты где?
1: Я здесь. Что тебе надо? Ой, судя по твоему лицу, твоя просьба к царю была удовлетворена?
2: Удовлетворена? Более чем удовлетворена. Вот, взгляни на это. Знаешь, что это?
1: Что?
2: Это царский перстень с печатью. Он был так благодарен мне за то, что я сообщил ему об иудеях, что тут же снял с руки этот перстень и дал его мне. Так что теперь я могу сам написать указ и, скрепив его печатью, сделать его царским повелением.
1: А ты сказал ли ему, что собираешься уничтожить иудеев?
2: Ну, конечно, нет. Ему безразлично, кто эти люди. Главное, это то, что они не следуют его законам.
3: Смотрите, он приближается, царский глашатай. Нам лучше сойти с его дороги.
4: Всем, всем! Слушайте, слушайте! Именем царя Артаксеркса, повелителя Персидского и Медийского, официально объявляется от имени его величества, чтобы все люди из земли иудейской, которых также зовут евреями, были убиты, истреблены и уничтожены! Все малые и старые, мужчины, женщины и дети, все в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и чтоб все, что им принадлежит, было разграблено! Но пошла!
5: Когда Мордекай узнал обо всем, что творилось, он разодрал на себе одежду, возложил вретище, посыпал голову пеплом и вышел в центр города, крича воплем великим и горким. И дошел он до царских ворот и остановился, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище.
6: Ваше Величество, могу ли я обратиться к вам?
7: Конечно, Гафах. В чем дело?
6: Мордехай, ваш воспитатель, тот самый, который часто наведывался, чтобы разузнать, как у вас идут дела. Этот Мордехай сейчас находится у царских ворот, вретище и покрытый пеплом, вызывая воплем великим и горьким, будто кто-то из его ближайших родственников умер.
7: Родственник умер? Но у нас нет близких родственников. Странно. Что бы это могло значить? А он сейчас там?
6: Да, Ваше Величество.
7: Тогда ступай и приведи его ко мне. Я сама расспрошу, о чем он печалится. Да, возьми для него чистые одежды и пару сандалий, чтобы он мог снять с себя вретище и войти во дворец.
6: Сию минуту, Ваше Величество. Многие лета царицы нашей. Ваше Величество, Мордехай отказался надеть одежды, которые вы для него послали, и поэтому я не привел его с собой.
7: Очень странно. Сказал ли он тебе, в чем дело?
6: Нет, Ваше Величество, только то, что его печаль слишком велика, чтобы снять вретище и прекратить оплакивание.
7: Не могу себе даже представить, о чем или о ком он совершает оплакивание. Гафах, раз он не может прийти сюда и сам поведать, почему он совершает это оплакивание, тогда ты ступай к нему и разузнай подробно, в чем причина его печали.
6: Слушаюсь, Ваше Величество. Все будет исполнено согласно вашему повелению.
5: Гафах пошел к Мордехаю на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и Мардахей рассказал ему все, что произошло. Мардахей дал ему переписанную копию обнародованного указа с тем, чтобы тот показал его Есфире и объяснил ей все подробно. Притом просил обязательно передать ей его наказ пойти к царю и просить его о помиловании ее народа. И послал Мардахей слово Есфире.
0: Не думай, что, находясь в царском дворце, ты единственный из всех иудеев спасешься. Кто знает, может быть, именно для этой минуты ты и была удостоена царских почестей.
5: Ну, тетушка Кэрол, что ты думаешь об этой истории?
8: Мне кажется, дядюшка Дэн, что я, как и многие другие люди, не уделяю должного внимания этим повествованием из Ветхого Завета.
5: Но какое впечатление произвел на тебя этот рассказ?
8: Я бы сказала, это потрясающая история. Ты знаешь, ее можно сравнить с захватывающей книгой, от которой, ну просто невозможно оторваться.
5: Я, тетушка Кэрол, точно так же это ощущаю. Я уверен, что вам, дорогие радиослушатели, будет очень интересно узнать, чем закончится рассказ об Есфире. Но об этом в следующий раз.
8: А теперь мы всем скажем «до свидания».
9: Это был час твоего рассказа.
10: Тетушка Кэрол
5: и дядюшка Дэн
10: прощаются с вами.
11: До новых встреч!

земная слава в Царстве Божьем ждет. Зло одолевая, мы пойдем вперед, к дорогой отчизне, верою горя. От души и сердца славим мы Царя. Ради нас оставил чистоту небес. Он за нас, страдая, умер и воскрес.

Проверь себя. Слушая эту передачу, мы хотели, чтобы каждый проверил себя. А как я поступаю? И если ты увидишь себя с отрицательной стороны, то проси Бога, чтобы Он помог тебе исправиться. А это можно сделать в простой молитве. «Иисус, помоги мне стать лучше». А сейчас мы предлагаем вам рассказ «Приключения Кости в саду».

0: На улице стемнело. Было слышно, как идет дождь. Иногда капли попадали прямо в окно и сразу же превращались в маленькие струйки, проворно стекавшие вниз. Костя сидел у стола и смотрел в темное окно. Хотя все поужинав, уже разошлись каждый по своим делам.
1: «Ложись спать, Костик. Тебе завтра рано вставать. В 6 часов тебе надо уже быть готовым».
2: «Сейчас, мама».
0: Но Косте спать не хотелось. Он продолжал сидеть за столом и думал о завтрашнем дне.
2: «Пасха. Христос воскрес, будут говорить все. И нужно будет отвечать: воистину воскрес, и улыбаться».
0: Отвечать Костя не любил. Не то чтобы он не верил в воскресение. Нет, он, конечно, верил. Он просто не любил отвечать. Костя встал из-за стола, пошел в свою комнату, надел пижаму и забрался под одеяло. Косте стало немного совестно, что он так думал о Пасхе.
2: «Ведь Христос страдал за всех, и за меня тоже. Теперь мы должны отмечать его воскресение как великий праздник. Ну и что, что нужно отвечать: воистину воскрес? Он ведь действительно воскрес», —
0: говорил себе Костя, смотря на мокрые от дождя ветки акации за окном. Иногда ветер, как бы играя, налетал на дерево и заставлял ветки раскачиваться вверх-вниз. И тогда Косте казалось, что они машут ему, как бы приглашая в ночное царство сна. И Костя заснул. Костя шел по саду, но дождя уже не было. Было еще темно, но чувствовалось, что скоро небо на востоке заалеет. А потом поднимется солнце, и темные деревья, растущие в саду, станут, наверное, совсем другими, приветливыми и зелеными. А пока Косте было страшновато, хотя он изо всех сил старался выглядеть спокойным, чтобы его новый друг Рувим не подумал, что он трус. Рувим был местным парнем и показывал Косте достопримечательности района, в котором он жил.
3: «Это сад дяди Иосифа. Дядя Иосиф добрый. Даже если он заметит, что мы без спросу пробрались в его сад, он не будет сердиться. Но сейчас все спят, кроме римских солдат, охраняющих гробницу».
2: «Какую еще гробницу?»
0: У Кости по спине пробежали мурашки.
3: «Ну, пещеру, где похоронен Иисус».
2: «Иисус? Здесь похоронен Иисус?»
3: «Да, а ты думал, зачем я тебя сюда привел? Смотреть на эти деревья? Только тихо, если солдаты нас заметят, нам не сдобровать».
0: Они прошли немного вглубь сада, и Костя увидел сверкающие медные шлемы римских воинов.
2: «Ух ты, как блестят!»
0: Вход в пещеру был закрыт большущим камнем, который не смогли бы отвалить не то что Костя с Рувимом, но, наверное, даже 6 крепких воинов-охранников.
2: «А когда он умер?»
3: «Да вот уже 3-й день будет. Говорят, что он был очень хорошим учителем, справедливым и добрым. Некоторые даже говорили, что он Мессия, Божий Сын, потому что он совершал много разных чудес. Но теперь, когда его распяли, уже никто не верит этому. Многие даже смеялись над ним, говорили ему: соверши еще одно чудо, сойди со креста. Но он ничего не отвечал, а только с грустью смотрел на них».
2: «Слушай, да ведь если сегодня уже 3-й день, то он должен воскреснуть сейчас».
3: «Не шуми, а то услышат. Люди не воскресают на 3-й день после смерти».
2: «Конечно воскреснет. Он же не просто человек, он Божий Сын».
3: ты-то откуда знаешь?
2: Пойдем поближе, сам сейчас увидишь.
0: Костя схватил своего друга за рукав и потащил к пещере, стараясь все же, чтобы воины не заметили их. Но не успели они подойти к толстому дереву, за которым хотели спрятаться от воинов, как земля под ними дрогнула. Мальчики от испуга прижались друг к другу. Земля под ногами опять задрожала, как будто это была и не земля вовсе, а подвесной мостик, по которому Костя любил гулять в городском парке. Несмотря на приобретенную им способность держать равновесие, Костя не удержался на ногах. Рувим схватился одной рукой за дерево, другой рукой помог Косте подняться. Внезапно все стихло, но только на мгновение. Откуда-то сверху, прямо рядом с воинами, спустился белоснежный ангел. Его лицо так сияло, что ребята должны были прикрывать глаза рукой. А еще не пришедшие в себя после землетрясения воины просто остолбенели, когда увидели ангела. Не обращая на них внимания, ангел подошел ко входу пещеры и отодвинул камень.
2: «Василище!»
0: Воины, совершенно ошеломленные, попадали на землю. А ангел сел на камень, подмигнул мальчикам, или им так показалось, и поправил свои светлые волосы. К удивлению ребят, в пещере было светло, хотя солнце только-только начинало освещать небо. Рувим и Костя затаили дыхание. Вдруг из пещеры вышел молодой человек в длинной белой одежде. Посмотрел с улыбкой на ангела, поднял глаза к небу и начал что-то говорить.
3: Он так похож на Иисуса!
2: Он воскрес! Христос воскрес!

0: Костя тормошил Рувима, но тот никак не мог понять, что происходит.
1: «Христос воскрес! Я тебе говорю! Он должен был воскреснуть! Он ведь Сын Божий!»

0: Вдруг кто-то положил Косте на плечо руку. Он повернул голову. Это была мама.
1: «Мама, Христос воскрес!»
2: «Воистину воскрес!»
0: Костя понял, что проснулся.
3: «Христос воскрес!»
0: сказал встретившийся на автобусной остановке папин друг.
1: «Воистину воскрес!»
0: громко ответил Костя, так что все стоявшие на остановке посмотрели в его сторону.
1: «Воистину воскрес!»
0: повторил он, как бы давая всем понять, что верит в то, что говорит.
2: «Может быть, и ты, дорогой маленький друг, тоже стесняешься этих слов? Христос воскрес! Воистину воскрес!»
0: Так бывает у многих, кто не верит в воскресение Христа. И это очень печально, но поправимо.
2: «Впусти Иисуса в сердце свое! Скажи Ему: прости меня, я хочу быть Твоим! И тогда воскресший Иисус войдет в твою жизнь, и ты с великой радостью воскликнешь: Христос воскрес!
0: Воистину воскрес!»

Размял гончар в ладони глину, отмерил ровно половину и, поработав от души, отличный вылепил кувшин. А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться», и пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез к приятелю на полку. Когда ж залили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит, а наш хитрец через часок заныл, потек, обмяв комок. Надежным будет только тот, кто верным сквозь огонь пройдет.

Саул, царь Израиля. Самуил стал великим пророком среди народа Божия. Он постоянно призывал свой народ оставить чужих богов, идолов и обратиться к живому Богу. Когда же Самуил состарился, то он поставил своих сыновей судьями над Израилем. Но они не пошли путем отца своего, но уклонились в корость, брали подарки и несправедливо судили народ. Тогда старейшины Израиля пришли к Самуилу и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у других народов». Самуил знал, что их просьба не по воле Господа, и он помолился ему. Господь ответил ему: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они и с тобою. Итак, послушай голоса их, и только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Самуил передал народу слова Божии и сказал, что если они изберут царя, то он поработит их, и они заплачут от него, но Господь не станет слушать их. Но народ не послушался совета Самуила и продолжал требовать царя. Однажды Господь послал к Самуилу стройного и сильного юношу по имени Саул. Когда Самуил встретил его, Господь сказал ему: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». Самуил взял сосуд с елеем и вылил елей на голову Саула. Затем он поцеловал его и сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». После этого Саул стал царем в Израиле.

пастушок Давид, будущий царь. Сердце Саула, помазанного в цари Самуилом, оказалось неверным перед Богом. Во время своего царствования он часто не следовал повелениям Господа. Поэтому однажды Самуил сказал ему: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Вскоре Господь указал Самуилу на красивого и сильного юношу по имени Давид. Давид пас овец своего отца. Он был добрым пастухом, и когда случалось, что лев уносил овцу из стада, то он догонял его и вырывал овцу из пасти льва. По повелению Господа Самуил помазал елеем Давида в цари израильского народа. С тех пор Дух Божий постоянно пребывал с Давидом, а от Саула отступил Дух Господний и стал возмущать его злой дух. Тогда Саул приказал своим слугам найти ему музыканта, хорошо играющего на гуслях, чтобы он успокаивал его своей игрой. Слуги привели к нему Давида, который стал служить во дворце. Давид очень понравился Саулу, и Саул назначил его своим оруженосцем. Когда злой дух возмущал Саула, Давид, взяв гусли, играл для него. И тогда отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух покидал его.

Давид и Голиаф. Однажды филистимляне собрали свои войска против израильского народа. Израильтяне под предводительством царя Саула тоже приготовились к войне, расположившись на горе напротив филистимлянских войск. Трое старших братьев Давида пошли с войсками Саула. Через некоторое время отец послал Давида в израильский стан отнести хлеб для братьев и узнать об их нуждах и о здоровье. Когда Давид пришел к израильским войскам, то он, пробравшись к братьям, вдруг увидел громадного ростом филистимлянина по имени Голиаф, одетого в медную броню, шлем и держащего огромное копье и щит. Голиаф смеялся над народом Божиим, поносил живого Бога и говорил, что если кто-нибудь из израильтян победит его, то филистимляне будут их рабами. Однако никто из израильского стана не решался выйти сразиться с Голиафом, страшась и ужасаясь его вида. Давид, услышав, как Голиаф поносит живого Бога и воинство израильтян, подошел к Саулу с просьбой разрешить ему сразиться с Голиафом. Саул сказал ему: «Ты еще юноша, а он воин от юности своей». Но Давид рассказал Саулу, как Бог помогал ему в борьбе со львами и медведями, когда он пас овец. Тогда Саул позволил ему сразиться и одел его в броню и медный шлем. Но Давид не привык к такому вооружению. Он снял его с себя, взял свой посох в руку, выбрал 5 гладких камней из ручья, положил их в пастушескую сумку и выступил против филистимлянина. Голиаф, увидев идущего к нему Давида, стал смеяться над ним, говоря: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» Давид ответил ему: «Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил». Затем Давид опустил руку в свою пастушескую сумку, достал оттуда камень, бросил его из пращи и поразил Голиафа так, что камень попал Голиафу прямо в лоб, и тот замертво упал на землю. Филистимляне, увидев, что их силач погиб, стали разбегаться, а израильское войско одержало над ними победу.

Иоаннафан. Когда Давид принес показать Саулу голову убитого им Голиафа, Саул спросил его: «Чей ты сын?» Давид ответил: «Я сын Иессея, который живет в Вифлееме». При разговоре присутствовал Иоаннафан, сын царя Саула. Он был рослым и мужественным юношей. Иоаннафан от души полюбил Давида и заключил с ним дружеский союз. В знак этого союза он подарил Давиду свою одежду, пояс, меч и лук. Давид также полюбил Иоаннафана. Однако Саулу не нравилась их дружба. Когда Давид убил Голиафа, то народ прославлял его, восклицая: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». Услышав эти песни, Саул очень огорчился, потому что он жаждал славы только для себя. С тех пор он стал завидовать Давиду и хотел убить его. Однажды, когда злой дух возмущал его, и Давид играл перед ним на гуслях, Саул бросил в него копье, но Давид, уклонившись от него, спасся. Несколько раз Иоаннафан укрывал Давида от гнева отца и упрекал Саула за его злое намерение, говоря: «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя». Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь сделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался. Для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины? Поначалу Саул слушал своего сына и клялся не убивать Давида. Давид перед спящим Саулом. Ненависть Саула к Давиду возрастала в его сердце с каждым днем. Наконец, он окончательно решил убить Давида. Иоаннафан узнал об этом и известил своего любимого друга. Тогда Давид убежал от Саула и, собрав отряд преданных людей, скрылся с ними в горах. Саул постоянно преследовал его со своим войском, но так как Бог был с Давидом, то Саул не мог его поймать. У Давида же часто возникала возможность убить Саула, но он не хотел причинять ему никакого зла по своей любви и боязни Бога. Однажды Саул собрал отряд из 3000 отборных израильтян и отправился искать Давида в горах. Давид узнал, что Саул расположился на ночлег со своими воинами на одном из холмов. Тогда Давид взял овесу своего друга и ночью спустился с ним в стан Саула, где все спали. Они подошли к спящему Саулу и увидели у его изголовья воткнутое в землю копье. Друг сказал Давиду: «Позволь мне взять копье и убить им Саула». Но Давид не разрешил ему убивать помазанника Божия, сказав, что настанет день, и Господь сам поразит его. Они взяли копье Саула и его кувшин с водой и ушли. На другой день Давид стал на вершине горы, расположенной против стана Саула, и позвал Саула громким голосом и показал ему его вещи. Тогда Саул, видя, что Давид не отомстил ему за все зло, которое он причинил ему, сказал: «Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». Саул обещал Давиду больше не преследовать его, но все же не избавился от ненависти к нему, потому что не просил Бога простить и исправить его сердце.

0: Наступила осень. Все фруктовые деревья в саду мистера Хельмута сгибались под тяжестью великолепных плодов. Ярко-красные яблоки и золотистые груши выделялись на фоне зеленой листвы. Сладкие, как мед, темно-синие сливы падали с щедро улепленных деревьев. Всякий, кто проходил мимо сада, не мог не остановиться, чтобы с удивлением посмотреть на это великое изобилие. У многих возникало искушение перепрыгнуть через изгородь и заполучить одну из золотых груш. Корнелли, уставившись перед собой, сидела на скамейке под ореховым кустом. Мэтью как раз выходил из конюшни. На нем был его лучший костюм, и было понятно, что происходит что-то особенное.
1: «Корнелли, ты не хочешь поехать со мной?»
0: — спросил он, подходя к скамейке, на которой она сидела.
1: «Я иду запрячь лошадей. Твой отец приезжает в 11 часов, и я собираюсь съездить на озеро, чтобы встретить его. Поехали со мной. Наши красивые жеребцы будут быстро бежать, они довольно долго отдыхали. Поехали, тебе будет весело, я знаю».
0: Корнелли помотала головой.
2: «Нет?» – разочарованно спросил Мэтью.
1: «Я был уверен, что ты не упустишь шанса весело проехать в ясное утро, чтобы встретиться со своим отцом. Принести тебе немного груш.
2: Грушу тоже не хочешь?»
0: Мэтью ушел, качая головой.
1: «Если бы у нашего хозяина было с полдюжины мальчиков и столько же девочек, как хорошо было бы в этом месте. Тогда такие великолепные груши не висели бы на деревьях грустными и забытыми».
0: Затем он добавил вполголоса:
2: «Даже не интересуется, чтобы проехать на таких лошадях».
0: Вскоре после этого прибыл мистер Маллингер, потому что пришло время уроков Корнелли. Большую часть времени учитель сидел рядом со своей ученицей, качая головой. Ему требовалось

0: Требовалось все его терпение, чтобы вынести полное безразличие, которое направляло ко всем своим заданиям. Сегодня было то же самое. Прошло 2 часа, и карета, которая привезла домой ее отца, подъехала к дому. Мистер Меллингер был полон изумления, потому что его ученица, вместо того, чтобы радостно вскочить и убежать, чтобы поприветствовать своего отца, печально смотрела в окно и не двигалась с места.
1: «Ты можешь идти, Корнелли, твой отец приехал. Мы уже закончили занятия», — сказал он и с этими словами удалился.
0: Корнелли слышала, как отец входил в дом, и слышала радостные слова приветствия дам. Она смахнула слезу, которая покатилась по ее щеке, и направилась в комнату, куда только что вошел отец.
1: «Как дела, дитя мое? Наконец-то ты пришла!» — весело окликнул ее отец.
2: «Ну, как странно ты выглядишь, Корнелли!» продолжил он изменившимся голосом. «В чем дело?»
0: Корнелли молча протянула ему руку и застенчиво опустила глаза.
2: «Что с тобой случилось? Как странно ты выглядишь, и я тебя почти не узнаю! Убери эти цыганские волосы со своего лица! Почему ты не смотришь на меня радостно? Почему ты продолжаешь смотреть в сторону?
1: На протяжении долгих месяцев я с нетерпением ждал возвращения домой, к моей маленькой доченьке, которая, как я надеялся, многого добилась. И вот в каком состоянии я нашел тебя, Корнелли!»
0: Полный печали и огорчения, отец пристально смотрел на девочку. Она отвернулась и не говорила ни слова. Ее лицо, наполовину скрытое слипшимися прядями волос, казалось, было закрыто серым облаком, которая грозила разразиться сильным дождем.
1: «Мы поговорим об этом позже, Фредерик», — сказала кузина. «Давай сначала насладимся и отпразднуем счастливый час вашего возвращения и отгоним все неприятные мысли подальше».
0: С этими словами мисс Дорнер повела своего кузена в столовую, где стол был празднично накрыт со всеми вкусными блюдами, которые, как знала Эстер, любил хозяин. Мысли директора, однако, были настолько тревожными, что даже праздничная трапеза не смогла их развеять. Он едва прикоснулся к предложенной еде, потому что не мог оторвать глаз от своего единственного ребенка. Она сидела перед ним, опустив голову, и только время от времени робко поднимала на него глаза. Трапеза прошла не в очень праздничном духе. Было заметно, что мистеру Хельмуту стоило большого труда заставить произнести себе несколько слов. Его мысли были где-то далеко и носили очень тревожный характер. Как только было удобно, он встал из-за стола и поспешил прочь.
1: «Он отправился на завод», — заметила мисс Дорнер своей подруге, провожая его глазами.
0: Как только ушел отец, Корнелли тоже покинула комнату.
1: «Я думаю, что это расстроило его больше, чем я ожидала. Он должен немного дать выход своему волнению. Надеюсь, что вид работы поможет ему справиться со своим впечатлением. Я надеюсь, что он услышит так много нового и приятного о ходе работы и хорошем бизнесе. Ему тяжело продолжать свою бесконечную работу ради такого ребенка, как вы думаете? Но тут уже ничего не поделаешь».
0: Через время директор вернулся. Он не выглядел успокоенным или приятно удивленным тем, что только что услышал. Дамы снова сели, чтобы выпить с ним по чашке кофе.
2: «Они там многое испортили», — сказал директор, садясь рядом с ними. «Даже если это будет означать значительные потери, я могу это вынести. Но я не могу смириться с тем, как изменилась Корнелли. Какое она представляет собой ужасное зрелище, и какой тупой и безразличной она стала. Она не высказала ни малейшего признака радости по поводу моего приезда и с тех пор не произнесла ни единого слова. Она даже не взглянула на меня и сидит там, как будто ее существование — настоящее несчастье. Я не могу этого вынести».
1: «Что случилось с ребенком?» В своем возбуждении мистер Хельмут вскочил и принялся расхаживать по комнате.
3: «С ребенком ничего не случилось, по крайней мере, мы этого не знаем, не так ли, Бетти?» произнесла мисс Дорнер. «Мы обе пытались научить ее хорошим манерам, поскольку обнаружили, что ей их, к сожалению, не хватает. Все это мы делали ради вас. Как ни жаль мне это говорить, Фредерик, но я должна сказать вам, что характер у ребенка ужасно упрямый, и с ней почти ничего нельзя поделать. Чем больше мы боролись с этим и пытались наставить ее на путь истинный, тем хуже становилось, и тем больше она настаивала на том, чтобы поступать по-своему. Чего мы только не говорили против этого ужасного уродства, все было напрасно. Чем больше мы говорили, тем больше Корнелли натягивала волосы на глаза. Поэтому я отказалась от этого, потому что видела, что в таком случае поможет только физическое наказание. Я оставляю это вам. Я пришла в ваш дом не для этого. Я даже не осмеливаюсь сказать, поможет ли это. Никогда в жизни я не встречала такого упрямого ребенка. Я буду восхищаться любым, кто сможет с ней сладить.
2: Директор беспокойными шагами расхаживал взад и вперед по комнате. Неожиданно он остановился.
3: «Ну, боже милостивый!» — воскликнул он. «Наверняка должен быть способ помочь десятилетнему ребенку! Неужели никаких нет средств, кроме наказания, чтобы воспитать такое юное создание, как она? Какая отвратительная мысль! Я в это никогда не поверю! Неужели вы ничего не можете посоветовать? Что мне делать?» «Дамы наверняка знают, как воспитывать маленькую девочку. Что-то необходимое сделать прямо сейчас. Я виноват в своей небрежности и в том, что слишком долго оставлял ее в чужих руках. О, что бы сказала моя Корнелия, если бы могла увидеть своего ребенка!»
2: Мистер Хельмут опустился на стул и закрыл лицо руками.
1: «Успокойтесь, Фредерик, пожалуйста. Это совсем не ваша вина, потому что вы не можете бороться с ее предрасположенностью», — успокаивающе сказала кузина. «Мы подумали о том, как помочь ребенку. Вы могли бы отправить ее в школу-интернат в городе, где очень много детей и молодых девушек. Дети часто помогают друг другу, потираясь друг о друга и замечая недостатки и ошибки друг друга».
4: «Вы думаете, что это может помочь Корнелли?» — с сомнением спросил отец. Корнелли не привыкла, чтобы о ней терлись и смеялись над ней.
1: «По этой причине это произведет на нее еще более глубокое впечатление», — ответила кузина. «Можете поверить мне, когда я говорю, что это может быть единственным средством сломить ее упрямство, и я не уверена, что даже это поможет. И если такая школа не сможет сломить ее волю, никто на земле не сможет ее перевоспитать. Можете мне поверить, Фредерик?»
3: «Она еще очень маленькая, чтобы отправлять ее из дома», — сказал отец, объятый жалостью. «Но боюсь, что вы правы. Здесь ей не может стать лучше, только хуже. И так, вероятно, и придется поступить. Знаете ли вы школу-интернат, которую вы могли бы порекомендовать?»
2: Кузина ответила, что знает об одной, и предложила предпринять необходимые шаги, как только она снова окажется дома. Мисс Дорнер напрасно надеялась, что настроение ее кузена изменится, и что он снова станет веселым и общительным товарищем прежних дней. Он всеми силами старался быть общительным. Но когда они встречались за столом, он смотрел на свою девочку, которая сидела на своем месте, оцепенев, и, казалось, боялась даже взглянуть по сторонам. На его лицо набегала глубокая тень, и было видно, что ему трудно поддерживать общий разговор.
3: В конце концов, мисс Дорнер надоела его недружелюбное отношение. На третий день после его приезда, в качестве последнего средства, чтобы прервать это и немного встряхнуть его, она сказала:
1: «Мне кажется, Фредерик, что вы слишком заняты, чтобы даже помнить о своих обязанностях хозяина. Мы подумываем о том, чтобы вернуться в город. Вы не против?»
3: «Я абсолютно понимаю ваше решение», — вежливо ответил мистер Хельмут. «Вы правы, говоря, что я самый неприятный хозяин, которого только можно найти. Я надеюсь, вы понимаете, что перемена в Корнелли сбила меня с толку, и я постоянно занят мыслью о том, как ей помочь. Я очень надеюсь, что вы снова посетите дом в более приятное время. Можете заказать экипаж, когда вам будет удобно».
2: Кузина никак не ожидала такого ответа.
3: «Вы заходите слишком далеко, Фредерик», — раздраженно произнесла она. «Как может мужчина жертвовать всем и изменить отношения ради такого ребенка?»
2: «Вы, кажется, забываете, что это наш с Корнелли единственный ребенок», — ответил директор. «Но давайте больше не будем говорить об этом, потому что мы не можем понять друг друга. Я благодарен вам за ваши добрые намерения и не хочу, в конце концов, вызвать ваш гнев». Спустя два дня перед дверью остановилась карета. Обе дамы шагнули внутрь, и Мина последовала за ними. Последняя так хорошо знала, как понравится им, что они забирали ее в город. Мина хотела стать горничной в городе, чтобы сбежать от деревенских простолюдин. Одна из дам должна была взять ее в качестве горничной, но еще не было решено, кто из них это сделает. Эстер была ужасно возмущена, потому что Мина покидала хороший дом без всякой причины. С тех пор, как Эстер стала экономкой в доме директора, она всегда считала, что этот дом принадлежит ей. Полное негодование, она стояла позади своего хозяина, который на прощание пожимал дамам руки. Мисс Мина смотрела в другую сторону, где стояла Корнелли.
1: «Ты даже не подашь мне руку? Это не очень вежливо с твоей стороны. Это показывает, какая ты есть», — сказала она девочке приглушенным голосом.
2: Эстер не могла этого вынести.
1: «Мисс Мина!» — позвала она так громко, как только могла. «Пожалуйста, будьте так добры, пока будете ехать, скажите дамам, кто оставил пыльные следы на диване. Они были не от детской обуви».
2: Мина густо покраснела, а мисс Дорнер, полное изумление, посмотрела на ее пылающее лицо. Она ожидала подходящего ответа, но его не последовало. «Поехали, Мэтью», — приказала взволнованная мисс Дорнер. Она не желала дальнейшего объяснения. Мистер Хельмут отошел в сторону. Корнелли взяла большую руку Эстер в свои и крепко сжала ее. Впервые за долгое-долгое время на лице девочки промелькнул луч радости.
4: «О, я так рада, что вы это сказали, Эстер! Я рада больше, чем вы можете себе представить!» — горячо сказала она. «Если бы вы этого не сделали, они бы всю жизнь думали, что это сделала я, и не призналась. Но откуда Мина знает, кто это сделал?»
2: «Она знает, потому что это ее работа», — ответила Эстер.
4: «О, значит, она сделала это своими собственными ногами?» — воскликнула Корнелли. «Тогда хорошо, что она уехала. Мы лучше останемся здесь одни, вы и я. Правда, Эстер?»
2: «Конечно», — согласилась повар, полное удовлетворение. «Скажи своему отцу, что я не возражаю против двойной работы, но я терпеть не могу лживых способов». С тех пор, как отец вернулся, Корнелли с ним еще не разговаривала. Она стеснялась его, потому что понимала, что ее вид вызывает у него огорчение. Она также была уверена, что он возненавидит ее еще больше, если когда-нибудь узнает, что скрывается под прядями ее волос. Девочка медленно и нерешительно направилась к его комнате, чтобы передать ему послание Эстер. В прежние времена она всегда весело бежала к нему, когда ей было что ему сообщить. С тех пор все изменилось.
4: «Так больше никогда не будет», — подумала она про себя.
2: Эта мысль, казалось, так тяжело давила на нее, что она внезапно замерла. В этот момент отец открыл дверь, перед которой она стояла.
1: «А вот и ты, Корнелли», — радостно сказал он. «Ты хотела навестить меня? Мы едва ли виделись с тобой. Входи. Я как раз собирался позвать тебя, потому что хочу поговорить с тобой».
2: Корнелли вошла, не говоря ни слова, и избегая взгляда отца.
1: «Пойдем, Корнелли», — сказал он, ведя ее через комнату и садясь рядом с ней. «Я хочу сказать тебе кое-что, что сделает тебя очень счастливой. За время моего отсутствия ты очень изменилась, и не в хорошую сторону. Так что для твоего образования необходимо что-то предпринять. Я думаю, давно пора. Я отвезу тебя в школу-интернат в городе, где ты сможешь учиться со многими другими детьми. У тебя будет возможность многому у них научиться и со многими подружиться. Там ты обязательно изменишься, а потом сможешь вернуться, чтобы доставить радость своему отцу. Я не могу наслаждаться тобой сейчас, потому что не знаю, что с тобой происходит. Ты можешь стать лучше, когда получишь некоторое образование. Я рассчитываю отвезти тебя туда на следующей неделе».
2: От ужаса лицо Корнелли стало мертвенно-бледным. Вначале она не издавала ни звука, но вскоре разразилась бурными рыданиями.
4: «О, папа!» — взмолилась она. «Оставь меня дома! Я буду хорошей! Пожалуйста, не отсылай меня в город, где много детей! Я не могу! Я не могу! О, папа, не отправляй меня!»
2: Мистеру Хельмуту было невыносимо видеть слезы Корнелли и еще больше слышать ее мольбы.
1: «Но я хочу сделать это ради ее же блага», — подумал он,
4: чтобы укрепить свою решимость. Причитания Корнели были слишком сильны для него, и он бросился прочь. Несколько часов спустя пришло время ужина, и он вернулся с чугунолитейного завода.

0: получилось. Он побежал наверх в комнату Корнели и увидел девочку, стоящую на коленях перед кроватью. Головой она уткнулась в подушку и плакала так, как будто сердце у нее разрывалось.
1: «О, нет, не отправляй меня! Не отправляй меня!» — запричитала она, как только он вошел.
0: Он увидел, что Корнели вся дрожит от страха и возбуждения.
2: «Я не могу этого вынести!» — пробормотал он
0: и, схватив шляпу, выбежал из дома. Марта сидела в своей мирной маленькой комнатке, занимаясь починкой одежды и думая о Корнели. Она размышляла, что теперь будет, когда девочка снова останется наедине со своим отцом. Она задавалась вопросом, вернутся ли старые времена или будет сделано что-то новое для образования Корнели. Дверь внезапно распахнулась, и на пороге появился мистер Хельмут.
3: «О, Марта, я не знаю, что делать!» — воскликнул он в смущении.
0: «Вы должны мне помочь.
3: Вы знали мою жену, и вы знаете моего ребенка и любите ее, и кроме того, она привязана к вам. Скажите мне, что здесь произошло? С каких пор она стала такой ужасно упрямой? Было ли дитя всегда такой, или в последнее время она стала более упрямой? Вы заметили, как она изменилась в мое отсутствие?»
0: «С Корнелией ничего особенного не случилось, мистер Хельмут. Девочка не злое дитя, я уверена в этом. Но не хотите ли присесть, директор?»
4: Марта прервала свою речь, подвигая стул то туда, то сюда для своего гостя, который возбужденно маршировал по маленькой каморке. Но он отказался, потому что был слишком возбужденным, чтобы сидеть.
0: Для девочки была очень резкая внезапная перемена. И ей было трудно, так как все сразу стало совсем другим, сказала Марта. Даже ребенок постарше мог бы стать застенчивым в таких условиях, а Корнели еще очень маленькая. Для молодого растения трудно, когда для него делается слишком много всего сразу и слишком внезапно. У него должно быть время для развития. И чем лучше растение, тем тщательнее за ним нужно ухаживать.
3: «Надеюсь, вы не пытаетесь намекнуть, что для Корнели было нехорошо, что она наконец-то попала в хорошие руки», — сказал господин Хельмут, останавливаясь посреди комнаты. «Я должен считать большим благословением то, что она оказалась в обществе культурных и утонченных дам, которые могли пробудить в ней все хорошее, благородное и прекрасное, и многому научить ее. Моя Корнели усвоила бы это сама, без посторонней помощи, потому что она была во всех этих вещах самым ярким примером. В девочке нет и следа от нее, даже во внешности. Исчезло все, что раньше мне напоминало о ней».
0: «О, мистер Хельмут, если вы позволите мне сказать что-нибудь еще, я бы добавила только одно слово», — спокойно ответила Марта. «Я всегда считала, что немного любви делает больше многих хороших правил. Я знаю, что маленький ребенок может быть напуган резкими словами больше, чем осознают взрослые люди. А потом они не могут понять причину застенчивого поведения, которое является результатом. Корнели не лишилась глаз своей матери. Только их не видно под ее свисающей челкой».
3: «Да, Марта, в том-то и дело. Это ужасное уродство, это упрямство, которое крепко держит ее. Пугливые безжизненные манеры, абсолютно изменившиеся повадки ребенка так ранят и беспокоят меня. Это отнимает у меня всю радость и все мое мужество. Оно парализует всякую надежду на будущее. Это абсолютно испортило всю мою жизнь».
0: «Ох, несчастный добрый директор!» — вздохнула Марта, провожая его взглядом. «Интересно, чем может помочь ему старая глупая Марта?»
4: По мере того, как посетитель продолжал, он горячился все больше и больше.
3: «Я могу помочь ей единственным известным мне способом — отправить ее в школу-интернат. Я только что сказал ей об этом, и она пришла в полное отчаяние. Я совершенно не в состоянии больше видеть отчаяние моего ребенка. Мне кажется, что моя Корнелия не смогла бы обрести покой на небесах, если бы слышала мольбы своего ребенка».
0: «О, директор, если бы вы только могли ненадолго оставить Корнелию дома, чтобы она могла успокоиться», — смиренно сказала Марта. «Пока вас не было, Корнелии пришлось пережить так много новшеств, что ей было бы полезно какое-то время спокойно побыть дома. Тем временем вы могли бы подготовить ее к мысли о том, что ей придется покинуть дом, чтобы это не пугало.

0: ее так сильно. Я тоже обещаю сделать все, что в моих силах, мистер Хельмут. Я расскажу ей приятные вещи о школе и милых детях, которых она может там встретить.
1: «Это прекрасная идея, Марта», — сказал мистер Хельмут более спокойно.
0: «Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы сделать эту идею приятной и желанной для ребенка. Помните, Марта, что вы моя единственная помощь». После этих слов мистер Хельмут ушел. «Потому что я все время плакала, и он хотел, чтобы я прекратила. Но я не остановлюсь, пока вы пообещаете помочь мне остаться дома. Я не хочу идти ко всем этим незнакомым детям. Я этого не вынесу. Ох, нет, я ни за что не вынесу. Это будет просто ужасно. Пожалуйста, Марта, помогите мне, помогите». Страх, звучавший в голосе Корнели, и вид ее опухших глаз пронзили Марту до глубины души.
1: «Подойди и сядь на свой маленький табурет, как ты делал это в старые времена, Корнели», — сказала она с любовью. «И я расскажу тебе кое-что, что поможет и утешит тебя. Мне это тоже помогало и до сих пор помогает, когда приходят неприятности. Видишь ли, Корнели, однажды мне пришлось пережить ужасное горе, такое же великое, как твое сегодня. И я должна была отдать Богу своего любимого ребенка. И я рыдала так же громко, как плачешь ты, и даже громче. Неужели никто не может мне помочь?» И тогда я вдруг поняла, кто мог бы это сделать. Я опустилась на колени и обратилась к Богу. «О, помоги мне, ведь только ты один можешь это сделать.
0: Останусь ли я здесь, если буду я так молиться, Марта? Бог сразу поможет мне», — нетерпеливо спросила Корнели.
1: «Да, он, несомненно, поможет тебе так, как, по его мнению, лучше для тебя, Корнели. И если тебе будет полезно уехать, и ты попросишь своего небесного отца о помощи, он благословит твою жизнь вдали от дома, чтобы она была не такой тяжелой, как ты боялась. Если ты будешь молиться ему, то получишь твердую уверенность в том, что для тебя ничего не будет трудным, потому что у тебя есть его помощь во всем, что встретится. Не сомневайся, Бог все устроит таким мудрым образом, что ты будешь счастлива».
0: «Вам все-таки пришлось отдать ему своего ребенка?» — спросила Корнели.
1: «Да, Бог забрал его к себе», — ответила Марта.
0: «А вы могли снова стать счастливой?»
1: «Да, да. Боль была очень сильной, но меня утешала мысль о покое моего дитя. Я знала, что от многих бед он был избавлен. Бог дал мне уверенность в том, что он хотел добра нам обоим. С этой мыслью я могла снова стать счастливой».
0: «Я хочу пойти домой прямо сейчас», — сказала Корнели, внезапно вставая.
1: Казалось, что-то влекло ее туда. «Хорошо, иди теперь, дитя, и подумай о том, что я тебе сказала», — напутствовала Марта, провожая ее.
0: «Да, я так и сделаю», — заверила Корнели. Она быстро побежала домой, потому что желание попасть в свою комнату подгоняло ее. Корнели никогда не молилась так искренне, как в тот день. Опустившись на колени у своей кровати, она поделилась всем своим горем с ним.

Боже, храни меня в мире от зла, чтоб с Твоим именем к цели я шла, чтобы бежала всегда от греха, чтоб отражала нападки врага. Будь мне прибежищем, крепкой скалой, светом и нежностью, чистой водой.

Давид воцаряется над всем Израилем. Однажды из царского войска пришел к Давиду один человек и сообщил ему, что в битве с филистимлянами был убит Саул и его сын Ионафан. Тот человек думал, что Давид обрадуется, услышав о смерти своего врага Саула. Но Давид не вспомнил злого сердца Саула. В скорби он воспел плачевную песнь в память его и Ионафана. «Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов и сильнее львов они были. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани! Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. Ты был очень дорог мне. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Так оплакивал Давид их смерть. После этого он, по повелению Господа, переехал и поселился в городе Хевроне. Вскоре туда пришло несколько человек иудеев и помазали Давида на царский престол в Иудее, то есть южной части Израиля. Через 7,5 лет Давид воцарился над всем Израилем. Бог исполнил то, что обещал ему через пророка Самуила.

Ковчег Завета Божия в Иерусалиме. Когда Давид воцарился над всем Израилем, он основал свой престол в городе Иерусалиме. Бог даровал Давиду благословение, мудрость и силу побеждать всех врагов Израиля. Давид очень любил Бога и желал иметь вблизи себя в своем городе святой ковчег Завета Божия. Этот ковчег во время одного из сражений был захвачен и унесен филистимлянами. Позже они вернули его израильтянам, и он находился в местечке Кириат-Иарим в доме человека по имени Аминадав. И вот Давид решил перенести его оттуда в святой город Иерусалим. Однажды он собрал множество народа и отправился за ковчегом. Как счастлив был Давид, когда они внесли ковчег в Иерусалим и подняли его на гору Сион. Он славил игрой на арфе милосердного Бога и плясал от радости перед Господом. Также и весь народ прославлял Бога восклицаниями и трубными звуками. Ковчег был установлен посередине скинии, которую построил для него Давид. Затем Давид принес Господу всесожжения и мирные жертвы. Когда он окончил жертвоприношение, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всем израильтянам хлеб, лепешки и печеное мясо. После этого Господь обещал Давиду утвердить его царский дом, сказав: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг перед лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки перед лицом моим, и престол твой установит вовеки». Эти слова Божии передал Давиду пророк Нафан. Услышав это, Давид предстал перед Господом и стал молиться: «Кто я, Господи, Господи, и что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? По всему велик ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя. И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек ты о рабе твоем и о доме его, и исполни то, что ты изрек».

0: «Вот это новости!» — воскликнул он на следующее утро после отъезда дам. «Какие корреспонденты у тебя в городе, Корнели! Здесь письмо для тебя!» Оторвавшись от своей чашки, Корнели недоверчиво посмотрела на письмо.
1: «Это в самом деле для тебя? Слушай, мисс Корнели Хельмут, поселок Иллер, чугунолитейный завод», — прочитал отец. «Вот, возьми».
0: С немалым волнением Корнели вскрыла письмо и прочла.
1: «Дорогая Корнели, только представь, я заболел и должен лежать в постели. Доктор не разрешает мне читать и писать, поэтому это письмо будет очень коротким. Болеть очень утомительно, потому что мои сестры весь день в школе. У мамы всегда много забот, а Макс еще очень бестолковый малыш. Не могла бы ты приехать сюда и посетить меня? Я был бы рад увидеть тебя и с удовольствием послушать все об Иллер. Ты могла бы рассказать мне все о старой доброй Марте, которую я люблю почти так же сильно, как бабушку, о вашем маленьком козленке и Мэтью, о лошадях и обо всем остальном, и особенно о себе. Мне всегда было хорошо с тобой, и я был ужасно рад, если бы ты приехала навестить меня. Пожалуйста, приезжай как можно скорее. Твой верный друг Дино».
0: Когда Корнели складывала письмо, отец спросил:
1: «Можно я тоже его почитаю?»
0: Корнели быстро вручила ему свое письмо.
1: «Что это за друг, который хочет, чтобы ты приехала к нему в гости?» — удивленно спросил отец. «Я ожидал, что ты сразу же заплачешь, ведь тебе, возможно, придется уехать в город».
2: «О, нет, папа, я очень хотела бы его увидеть!» — живо возразила Корнели. «Это Дина, который летом гостил у Марты!»
0: От неожиданности отец положил ложку и с удивлением посмотрел на дочь.
1: «Корнели, какая ты странная!» — наконец произнес он. «Тебе вдруг захотелось навестить незнакомое семейство. Кроме этого мальчика ты никого не знаешь, и это тебя не смущает. Ты даже не стесняешься появиться там в таком виде».
2: «Дина хорошо меня знает и знает, что если я приеду, то буду видеться с ним наедине. Он все так устроит, что мне не придется видеться с его матерью или сестрами. Он все знает», — пояснила Корнели.
0: «В этом нет никакого смысла», — коротко сказал отец и, собрав свои бумаги, ушел. Вскоре после этого он вошел в маленький дом Марты.
1: «Ну вот, и опять я здесь. Не знаю, что вы на это скажете», — обратился он к удивленной женщине. «Вот письмо с приглашением для Корнели, которое пришло сегодня. Это от мальчика, который гостил у вас. Кто он? Кто его родители?»
0: Этот вопрос переполнил Марту похвалами в адрес мальчика. Она рассказала мистеру Хельмуту, что никогда не встречала мальчика, который был бы так вежлив и дружелюбен к простым людям, как этот мальчик. Он был хорошо воспитан, имел самые изысканные и очаровательные манеры, был хорошо образован и в то же время так просто и по-детски предан старой простой Марте. Она никогда не читала писем, подобных письму его матери к сыну, таких красивых, ласковых и возвышенных. Он всегда читал их ей, и ей каждый раз приходилось плакать от переполнявших ее эмоций. Она никогда прежде не видела таких красивых рубашек, какие носил мальчик, и все это было делом рук двух его сестер.
1: «Марта», — наконец прервал ее директор, — «согласно вашему рассказу, для моей дочери было бы большим благословением провести хотя бы день в такой семье».
2: «Ах, если бы вы отвезли ее туда, директор, я была бы очень счастлива. Я не представляю лучшего варианта».
0: Марте пришлось вытереть глаза, так она была взволнована.
1: «Вы узнаете об этом, Марта. Мы отправимся завтра, и в тот же вечер вы услышите отчет обо всем, что произошло».
0: С этими словами директор взял ее руку и, сердечно пожав, удалился.
1: «Собирайся, Корнели, завтра мы едем в город», —
0: сказал он дочери, которая тихо сидела на садовой скамейке, размышляя.
1: «Эстер разбудит тебя рано, в 6 часов». «Разбужу, конечно!» — донесся голос Эстер из какого-то открытого окна. Она была хорошим стражем, потому что, казалось, всегда знала, что происходит в доме и его ближайших окрестностях.
0: Ранним утром следующего дня две лоснящиеся коричневые лошади рысью мчались по долине. Им предстояло бежать целых 4 часа, но это казалось им чистым удовольствием. Чем дальше они бежали, тем больше у них, казалось, прибавлялось настроение, и Мэтью приходилось все время удерживать их от галопа. Сидя в своем углу, Корнелли размышляла о том, как бы ей по прибытии сказать горничной, что она не хочет никого видеть, кроме Дино, и хочет, чтобы ее проводили прямо в его комнату. Она планировала также запретить ему звать сестер и мать, потому что хотела видеть только его. Она побудет с Дино как можно дольше, а затем тихо ускользнет, оставаясь незамеченной. Она также размышляла обо всем, что хотела рассказать своему другу. Прежде всего, она должна будет сказать ему, что наконец-то стало известно о том, кто стоял на диване. Она рассказывала ему все об этом глубоком горе, которое так долго вынашивала. В город они приехали гораздо раньше, чем Корнелли могла предположить. Экипаж остановился перед гостиницей, где обычно останавливался ее отец. Корнелли спрыгнула на землю.
2: «Мне вернуться через 4 часа, папа?» — спросила она. «Я могу найти путь сама, потому что Дина описал мне его».
1: «Подожди, подожди, так не пойдет. Я тоже пойду», — ответил отец.
0: Корнелли немного расстроилась, что не смогла отправиться в путь одна, как намеревалась. Теперь все будет по-другому. Поскольку на конверте Дина написал свой точный адрес, а директор очень хорошо ориентировался в городе, они быстро переходили с улицы на улицу, пока не добрались до узкого переулка. Здесь стоял дом, который они искали. Когда, наконец, 4 высоких пролета между этажами были преодолены, директор встал на самой высокой узкой ступеньке, где дверь занимала половину площадки.
1: «Если обитатели соответствуют своему месту жительства, мы, вероятно, не задержимся здесь надолго», — сказал он, с сомнением глядя на неудобный вход.
2: «Дина не соответствует», — быстро возразила Корнелли.
0: Она не совсем поняла слова отца, но почувствовала, что они были нападением на ее друга.
1: «Поднимись сюда, Корнелли, и дерни за веревку звонка», — скомандовал он. «Когда дверь откроется, я, вероятно, тоже найду место, чтобы встать там».
0: Корнелли послушалась. Худенькая девочка, намного выше Корнелли, открыла дверь и с удивлением посмотрела на вновь прибывших темными серьезными глазами. Корнелли тут же попятилась.
1: «Ну, то, что я вижу, не очень ужасно», — сказал директор, делая шаг вперед. «Добрый день, дитя. Дома ли твоя мать, и могу ли я с ней поговорить?»
0: Девочку, которая открыла дверь, звали Ника. Она вежливо провела джентльмена в комнату и сообщила, что немедленно пойдет за матерью, которая была с ее больным братом. По ее вежливому приглашению директор последовал за ней и устроился в кресле. Он с удивлением оглядывал маленькую, но безупречно опрятную комнату, украшенную несколькими красивыми картинами. Когда Ника приблизилась к двери, Корнелли тихо сказала ей:
3: «Я хочу навестить Дина».
2: «Пойдем, я покажу тебе дорогу!» —
0: раздался детский голосок из-за двери. Это был Макс, который быстро спрятался там, чтобы с любопытством поглядеть на вновь прибывших. Он подошел и схватил Корнелли за руку, потащил ее за собой. Мать услышала голос незнакомца и в этот момент вошла из соседней комнаты.
1: «Она тоже не соответствует», — как выразилась Корнелли.
0: С улыбкой подумал директор. Он встал и представился.
1: «Следуя просьбе вашего сына, миссис Халм, я привез вам свою дочь», — сказал он. «Она может остаться на несколько часов со своим больным другом, если вас это устраивает, а затем она может снова присоединиться ко мне в моей гостинице».
0: «Я так благодарна вам за великую услугу, что вы привезли ее. Мой сын с таким нетерпением ждал этого посещения. Мы все уже знаем и любим Корнелли потому, что он рассказывал нам о ней. Она была очень добра к нему и хорошо развлекала его, когда он был один в Иллер. Я ей искренне благодарна за это. Не могли бы вы оставить Корнелли здесь на несколько дней или, по крайней мере, на весь сегодняшний день?»
1: «Вы очень добры, миссис Халм», — ответил он, весьма удивленный тем,
0: что его застенчивый, недружелюбный ребенок мог доставить мальчику хоть какое-то развлечение.
2: «Это просто вежливые слова», — подумал он про себя, но вслух добавил. «Боюсь, что это будет невозможно, потому что мой ребенок не останется. Она очень застенчива и имеет всевозможные странные привычки, как вы, вероятно, заметили по ее внешности. Ваша дочь выглядит совершенно по-другому».
0: «Я, конечно, не буду держать Корнелли против ее воли, но могу ли я надеяться получить ваше разрешение, если дитя захочет остаться?» Вдова священника обладала такими приятными манерами, что было трудно ей в чем-либо отказать. Директор с радостью согласился, потому что это было не только ее желание, но и его.
2: «Конечно, мисс Халм, я с радостью оставлю ее», — заверил он. «Что могло бы порадовать меня больше, чем то, что моя дочь находится в подобном окружении? Но я совершенно уверен, что Корнелли захочет вернуться со мной. Тем не менее, я хочу искренне поблагодарить вас за вашу огромную доброту. Провести хотя бы один день в вашем очаровательном доме пойдет ей на пользу».
0: Директор распрощался и пошел вниз. У входной двери внизу лестницы, неся свою школьную сумку и учебники, бежала девочка. Она бежала к нему навстречу так быстро, что столкновения избежать бы не удалось, поэтому директор широко раскрыл объятия и поймал в них Агнес. Агнес всегда неслась, как ураган. Она просто не могла по-другому. Директор от души рассмеялся, и Агнес тоже.
2: «Я уверен, что ты тоже из семьи миссис Халм», —
0: сказал он с удовольствием, глядя на оживленное лицо с широко открытыми, блестящими глазами. «Каким милым и аккуратным все было на ней!»
4: «Да, конечно!» — быстро ответила она и умчалась.
0: «Какая счастливая мать! Какая счастливая женщина!» — подумал про себя директор. «И сравнить моего ребенка с такими детьми... Я не могу это выносить! Такие дети... И моя рядом с ними». Дина рассказал матери о своем пребывании в Иллер и особенно о своем знакомстве с Корнелли. Он также рассказал ей о странном переживании девочки, но ей пришлось дать обещание держать это при себе. Дина не казалось неправильным рассказать об этом своей матери, потому что она всегда знала все, что знал он. Когда приглашение для Корнелли было отправлено, миссис Халм серьезно сказала детям не делать никаких замечаний по поводу прически Корнелли на случай, если она приедет. Она сказала им, чтобы они не выказывали никакого удивления, если Корнелли будет носить свои волосы довольно странным образом, и не обращали на это внимания. Маленький Макс был очень рад, что у него появился новый компаньон. Он смотрел на нее, как на старую знакомую, потому что Дино много говорил о ней. Сначала он повел ее посмотреть кухню.
4: «Но я уверена, что Дина не спит здесь», — удивленно произнесла Корнелли. «Нет, это кухня, и здесь нет кроватей», — заверил Макс. «Но сначала я покажу тебе, почему Агнес проплакала сегодня целый час, а может быть и два».
0: Макс подвел свою новую подружку к целой куче яблочной кожуры, которая лежала в ведре.
4: «Разве не глупо со стороны Агнес плакать, когда мы потом будем есть вкусные яблочные пироги?»
0: «Ну, почему она плакала?» — спросила полное сочувствие Корнелли. «Она точно знала, каково это, когда нужно просто поплакать».
4: «Мы не знаем», — ответил Макс.
2: «Ну, почему служанка не чистила яблоки?»
0: — снова спросила Корнелли.
4: «У нас нет служанки, кроме тупоголовой Трины», — сообщил Макс.
2: «Кто такая тупоголовая Трина?» — поинтересовалась Корнелли.
4: «Она должна помогать. Она маленькая и толстая», — описал ее Макс. «Мама должна показывать ей, как готовить, и она должна приносить то, что нам нужно. Она всегда приносит не то, что нужно. Поэтому Дино говорит, наверное, мы должны отослать тупоголовую Трину подальше».
0: А мама говорит,
4: «Трина тоже должна жить». И тогда ее не отослали.
0: Корнелли очень сочувствовала Агнес, у которой, по-видимому, была тайная проблема, похожая на ее собственную. Ей не нужно было бояться девочку, как ее гордую сестру, которая встретила ее.
4: «Я уверена, Макс, что твоя другая сестра никогда не плачет», — «Ты ее не боишься?» – спросила Корнели.
2: «Нет, ни капельки», – ответил мальчик.
4: «Вообще-то она часто корчит гримасу, как будто ей хочется заплакать и тысячу раз она начинает плакать, хотя никто не знает почему. Я тоже не знаю почему, потому что она мне не говорит».
0: Сразу же неприязнь Корнели по отношению к Нике сменилась огромной жалостью. Если Ника даже не могла говорить о своем горе, у нее могло бы быть самое глубокое горе из всех.
2: «Теперь мы пойдем к Дино», —
0: сказала она, спеша к двери, на которую указал ей маленький мальчик.
4: «Ну подожди, вначале я должен показать тебе мою книжку с картинками. Тебе она понравится», — заверил Макс. «В ней есть что-то очень похожее на тебя. Это сова, у которой на глазах такие же лохмотья, как у тебя. Но ты не должна говорить об этом, потому что мама запретила».
2: «Нет, нет, я не хочу смотреть книжку. Пожалуйста, отведи меня к Дино», — настаивала Корнели.
0: Наконец Макс потащил Корнели из кухни и недалеко от нее открыл дверь.
2: «Ты наконец идешь, Корнели!» — воскликнул Дино.
0: Он сидел на кровати. Мальчик радостно взглянул на свою приближающуюся подружку. Корнели, увидев его снова, тоже почувствовала глубокую радость. Время, которое она провела с ним, было единственными счастливыми часами за все лето. Быстро присев у его кровати, она начала рассказывать ему обо всем, что произошло в Иллер с момента его отъезда. Он задавал ей много вопросов, на которые Корнели должна была ответить. Они даже не заметили, как промчалось время. Макс исчез. Поскольку он не мог полностью завладеть вниманием своего нового друга, он предпочел узнать, что готовится на ужин на кухне. Наконец в комнату вошла мама.
5: «Я еще почти не видела тебя, детка», — сказала она, беря Корнели за руку. «Но я подумала, что ненадолго оставлю вас с Дино в покое. Вам, должно быть, есть о чем поговорить, о ваших переживаниях и друзьях в Иллер. Дино с нетерпением ждал твоего визита. После этого Дино должен немного поспать, а потом ты можешь снова вернуться к нему, если пожелаешь».
0: Теперь для Корнели наступил трудный момент. Она втайне надеялась, что сможет провести весь день наедине с Дино и что никто другой ее не заметит. Теперь ей придется сидеть за столом с матерью и сестрами Дино. Макс, однако, был ей утешением. Он казался таким доверчивым и очень дружелюбным. К своему большому дискомфорту она сразу почувствовала, насколько отличается и как ужасно выглядит по сравнению с этими очаровательными детьми. Когда она стояла перед Никой, которая была очень хорошенькой, она была уверена, что старшая девочка должна испытывать отвращение при виде нее, даже если она этого не показывала. Макс сразу же заметил ее странность и обратил на это внимание, а теперь Агнес тоже увидит ее. То, что Агнес, так же как и гордая Ника, испытывала тайную печаль, заставило Корнели почувствовать, что между ними существует некая связь. Это придало ей немного смелости последовать за матерью Дино, которая ждала в дверях. Когда Корнели вошла, Агнес стояла посреди комнаты, полное ожидание. Подойдя к гости, она подала ей руку.
2: «Я очень рада, что ты приехала, Корнели», — сказала она с воодушевлением. «Дино так много говорил о тебе, что мы тоже захотели с тобой познакомиться».
4: «Я хочу сидеть рядом с тобой», —
0: сказал Макс, подтаскивая свой стул к Корнели.
2: «Сиди на своем месте, это мое место», —
0: резко оборвала его Агнес. Ее нельзя было неправильно понять, потому что она решительно отодвинула стул Макса. Мать снова вышла на кухню, так что он не мог позвать ее на помощь и очень рассердился.
4: «Да, да, ты всегда хочешь всеми командовать!»
0: — яростно выкрикнул он.
4: «И однажды ты даже сбила какого-то с велосипеда!»
0: Вошла мать.
4: «О, мама, Макс говорит такие ужасные вещи! Разве он не должен идти спать?»
0: — окликнула ее Агнес. Макс как раз собирался силами, чтобы бороться с этим предложенным наказанием, когда мать прервала их ссору.
5: «Нет, нет», — ласково сказала она. «Сегодня Корнели здесь впервые, и для нас это праздник. Макс не должен ложиться спать, но он должен тихо сесть на свое место и произнести молитву. Тогда все будет хорошо». Макс вскоре успокоился от миролюбивых слов и восхитительного запаха хорошего супа, вызвавшего у него аппетит. Он постарался спокойно произнести молитву. Корнелия была очень тронута его желанием сидеть рядом с ней. Ей тоже не терпелось оказать ему услугу, и она попыталась придумать что-нибудь, что могло бы ему понравиться. Сразу после обеда Ники и Агнес снова пришлось бежать в школу, а матери необходимо было присматривать за работой Трины, поэтому Максу было поручено немного развлечь Корнели. Это его вполне устраивало.
6: «Теперь я покажу тебе, что Агнес действительно сбила человека на колесе!» – торжествующе сказал он.
1: «Но я этому не верю, Макс. И почему этот человек должен был оставаться неподвижным?» – спросила Корнели.
6: «Ты сама можешь это прочитать! Смотри, здесь все написано!» – сказал Макс, кладя свою книжку с картинками на колени Корнели и указывая на яркую цветную картинку. «Прочти, что здесь написано!» – сказал он. «Дина однажды читал мне это вслух, и поэтому я знаю!»
5: Корнели прочитала вслух.
1: «Агнес приказала привязать Рудольфа фон Варса к колесу».
6: «Теперь ты сама убедилась!» – самодовольно сказал Макс.
5: Корнели не совсем понимала, что должна была означать эта картинка, поэтому она продолжала читать историю, которая объясняла это. С каждым мгновением она читала все охотнее, потому что это было описано так живо, что ей пришлось поглощать одну страницу за другой.
6: «Теперь ты это знаешь», — сказал Макс немного нетерпеливо. «Теперь посмотри на козью повозку».
1: «Но, Макс», — нетерпеливо сказала Корнели, — «это совсем другая Агнес, это королева. Ты никогда больше не должен думать, что твоя сестра совершила такой ужасный поступок».
6: «Ну ладно, посмотри теперь на козью повозку», — взмолился Макс, немного разочарованный.
1: «Почему здесь на дороге плачет ребенок? Только посмотри, как он прижимает руки к глазам. Он такой несчастный. Ты знаешь, почему?»
5: Макс помотал головой.
1: «Тогда я должна это быстренько прочитать», — сказала Корнели.
5: Она так увлеклась рассказом, что не замечала, как Макс тянул ее и убеждал прекратить чтение. Он даже потряс книгу. В этот момент в комнату вошла мама и сказала. «Дина немного сократил свой отдых, потому что ему не терпится снова увидеть тебя, Корнели. Ты пойдешь к нему?» Корнели немедленно закрыла книгу, потому что была чрезвычайно рада пойти к своему другу. И все же она испытывала некоторое сожаление из-за того, что ей пришлось оставить историю незаконченной. Ей хотелось бы знать, что произошло дальше.
1: «Значит, тебе понравилась эта книга? Она была любимой для всех моих детей, от старших до самых младших», — сказала мама.
5: От нее не ускользнул полный сожаления взгляд Корнели, брошенный на книгу.
1: «Ты сможешь почитать ее позже, потому что у тебя будет еще много времени».
5: Но у Корнели с Дино было столько много разговоров, что не успели они оглянуться, как прибежал Макс с сообщением, что ужин готов. Ужин сделали раньше, потому что Корнели должна была уходить сразу после него.
0: «Ах, какая жалость!» — воскликнула Корнели, вскакивая. Она знала, что ее отец не любил ждать.
1: «Приведи маму сюда, Макс!» — попросил Дино, и малыш убежал.
6: «Не хотела бы ты погостить у нас несколько дней, Корнели? Было бы так здорово! Хочешь? Я думаю, что ты смогла бы!» — умоляюще произнес Дино.
5: У Корнели возникло довольно странное ощущение. Она едва осмеливалась сказать «да». Ей казалось таким невероятным, что все в доме были так дружелюбны к ней и в самом деле хотели, чтобы она осталась. Но это, вероятно, не продлится долго, если она останется, и они узнают ее получше. Скоро вошла мама с Максом. Малыш слышал последние слова Дину, обращенные к Корнели, и уже передал его своей матери. Он надеялся, что Корнели обязательно останется, потому что Дина ее не отпустит.
0: «О, я так рада, что вы уже договорились между собой. Мне очень приятно, Корнели, что ты останешься у нас», — мило улыбаясь, сказала она. «Я как раз собиралась предложить это тебе и очень рада, что Дина убедил тебя. Твой отец уже дал мне разрешение, и все, что мне нужно сделать, это сейчас же сообщить ему об этом. Теперь вы можете спокойно побыть вдвоем, потому что с ужином спешить некуда».
5: Мать немедленно написала мистеру Хельмуту, и вскоре толстая маленькая Трина побежала в гостиницу. Карнели снова устроилась рядом с Дино со смешанным чувством удивительного восторга и страха. Он заметил удивительного восторга и страха. Он заметил ее робость.

0: ей, а тупоголовой Трине!» Корнелли больше не сказала ни слова. Но Дину заметил, что она продолжила думать об этом. Через некоторое время пришла мама и объяснила, что Дину пора отдыхать. Перспектива снова увидеть друг друга на следующий день была большим утешением для них обоих. Затем Корнелли и мама вернулись в комнату, где сестры сидели за своей школьной работой. Макс склонился над своей книжкой с картинками, без сомнения вынашивая новые идеи. Как раз в этот момент вошла Трина с корзинкой в руке. Когда она проходила мимо стула Ники, ее корзина зацепилась за него. Сильно дернув, чтобы освободить ее, она совершенно неожиданно развернула стул. «Трина, ты с каждым днем становишься более неуклюжей!» — сердито произнесла Ника. Корнелли покраснела. Ей казалось, что эти слова предназначались и ей тоже. Должно быть, в глазах Ники она была такая же неуклюжая, как и Трина. Девочка не смогла оправдаться и от смущения стала еще более неуклюжей в своих движениях. Корнелли прекрасно понимала ее. Это было то, что она всегда делала, и знала это довольно хорошо. «Сейчас мы поужинаем», — сказала мама. «А когда дети закончат работу, мы все будем вместе петь. Ты поешь, Корнелли?»
1: «Я, наверное, не знаю песен, и поэтому не смогу петь», — застенчиво ответила она.
0: После ужина Макс побежал к Корнелли со своей книгой. Он хотел продолжить с ней свой разговор, но у мамы был другой план. «Отдай свою книгу Корнелли, потому что тебе уже пора спать», — сказала она. «Ты увидишь ее завтра». Макс неохотно встал. Когда мама решительно уводила его прочь, он крикнул Корнелли.
2: «Смотри, не уходи, пока я не вернусь!»
0: Когда ее маленький друг ушел, Корнелли напряженно оглянулась. Теперь она впервые осталась наедине с девочками. Она не знала, что произойдет, но ничего не происходило. Они обе были так глубоко заняты своей работой, что даже не подняли головы. Корнелли вспомнила об интересной книге рассказов. Она уже начала историю, и ей хотелось знать, чем она закончится. Она начала читать. Как только она заканчивала одну историю, новая замечательная картина приводила ее к другой истории. Внезапно рядом с ней зазвучала великолепная музыка, и Корнелли вздрогнула. Агнес сидела за пианино рядом с ней и играла. Корнелли больше не могла читать, потому что Агнес играла одну прекрасную мелодию за другой так быстро и легко, как будто это не доставляло ей никаких затруднений. От Дину она знала, что Агнес была только на год старше ее. Она с восхищением слушала прекрасные мелодии, которые лились из инструмента. Наконец мама вернулась. Она нанесла свой ночной визит Дину и поговорила с ним. «Мама!» — нетерпеливо позвала Агнес. «Сегодня я играю все веселые песни, которые знаю, потому что я только что закончила свое длинное сочинение».
3: «Очень хорошо, Агнес. А как у тебя дела с твоей живописью, Ника?» — спросила мама.
0: Ника печально ответила, что надеялась закончить картину в тот же день, но дни теперь были очень короткими, и она не могла рисовать при свете лампы. Мама могла видеть, как мало оставалось ей, чтобы закончить.
1: «Если бы у меня был еще хотя бы час дневного света, я могла бы закончить», — вздохнула она.
0: Ника поместила большую картину под яркую лампу. Она чем-то напоминала красивые картины, которые украшали стены комнаты. Цвета в ней были просто замечательные. Корнелли никогда раньше не приходилось видеть такой прекрасной картины. Сверкающие росой малиновые розы свисали со старой стены, а между ними полз густой плющ с блестящими зелеными листьями. Старый дуб простирал большие сучковатые ветви над полуразрушенной стеной, а внизу чистый ручей мирно вытекал на луг, где яркие красные и синие цветы, казалось, радостно приветствовали его. Корнелли неотрывно смотрела на прелестную картину. Она никогда не видела ничего подобного этому сверкающему ручью, нарисованным деревьям и цветам. Ей казалось, что она слышит журчание ручья, бегущего далеко-далеко по лугу. Все это было так полно жизни. И подумать только, что это нарисовала Ника. Корнелли казалось, что между ней и сестрами пролегла глубокая-глубокая пропасть, которая отделила ее от них навсегда.

Сестры, казалось, стояли перед ней, как два великолепных создания, полных красоты и прекрасных дарований. В то время, как она стояла там глупой, неуклюжей, тупоголовой Триной, которую никто на земле никогда не сможет полюбить. Миссис Халм ободрила Нику, похвалив ее работу и призвав немедленно приступить к ней на следующий день. Затем она села за пианино, потому что они всегда заканчивали свой вечер пением. Карнели оставалась неподвижной. Вдова священника уговаривала ее присоединиться к ним, но у девочки в тот день было слишком много впечатлений, чтобы она могла петь. Она довольно хорошо знала старую вечернюю песню, которую они пели, потому что Марта давным-давно научила ее ей. Но сегодня ей казалось, что она не может произнести ни одной ноты. В конце пения Агнес не выдержала. «О, мама, это совсем не пение! Когда ты охрипшая один в постели, наше пение ужасно! Ника с больным горлом только пищит, как маленький цыпленок!» «Ну, тогда нужно перестать петь», — сказала Ника, горделиво пожимая плечами. «Нет, вся семья должна петь, иначе это ничего не стоит», — заявила Агнес. «Один стыд, что самая прекрасная вещь в мире так мало практикуется». После того, как песня закончилась, мать ласково взяла Карнели за руку и сказала: «Я уверена, что ты устала, дорогое дитя. Я отведу тебя в крошечную спальню, потому что у нас нет спальни побольше». «Эта дверь ведет в комнату Агнес и Ники», — продолжила она, стоя с Карнели в маленькой комнате. «Ты можешь открыть дверь, и тогда вы практически все трое окажетесь в одной комнате». Затем она сердечно пожелала Карнели спокойной ночи и хорошего отдыха. Ника и Агнес тоже быстро пожелали спокойной ночи, а потом Карнели осталась одна в своей комнате. У нее не было никакого желания открывать дверь, потому что с момента приезда ее застенчивость только усилилась. Насколько выше нее были эти девочки? Карнели ни капельки не хотелось спать, и она продолжала думать обо всем, что случилось с ней в тот день. Что имела в виду Агнес, когда говорила о самой прекрасной вещи в мире? Имела ли она в виду пение? Это ни в коем случае не было самой красивой вещью. Самой замечательной из всех была картина Ники с прекрасными розами, деревьями и лугом с чистой водой. Наконец глаза Карнели закрылись, но она продолжала видеть цветы и, казалось, с восхищением смотрела на Нику, которая стояла рядом с ней, высокая и красивая. «Если бы она сказала мне только одно приятное слово», — подумала Карнели. Затем Ника повернулась к ней и сказала: «Карнели! Ты неуклюжая и тупоголовая!» Все это Карнели видела и слышала во сне. В другой комнате Агнес сказала своей сестре: «Если бы Карнели ей хоть что-нибудь сказала, глядя на нее, даже не знаешь, о чем она думает. Как мог Дина найти ее забавной и стать ее другом? Она сидит там все время и никогда не произносит ни слова». «Это ее наименьший недостаток», — ответила Ника. «Но просто ужасно, что она настаивает на том, чтобы выглядеть как дикая островитянка. Я не понимаю, почему мама не убрала эти ужасные пряди с ее глаз?»

когда я молюсь, я прошу у Бога прощения за все, что я сделал неправильно. За то, что не слушался маму с папой. И иногда обижал своих братиков и сестричек.

0: мальчишку, шедшего домой, в припрыжку из воскресной школы, остановил на мостовой мужчина взглядом невеселый.
1: «Чего так радостен, малец? Зачем лицо твое сияет?»
2: «Есть в небе у меня отец. Меня он любит и прощает».
1: «Награду дам я четвертак»,
0: — сказал мужчина строго.
1: «Если покажешь мне чудак, где есть он, где ты видишь Бога?»
0: Простым мальчишке был ответ. Он не задумывался долго.
2: «Я дам вам 5 таких монет. Скажите мне, где нету Бога?»

Псалмы Давида. Давид, еще будучи пастухом овец, очень любил играть на арфе и петь псалмы, сочиненные им самим. Когда он стал великим царем, он продолжал сочинять песни, которые исполняли певцы и народ для славы Господа. В священной книге Библии записано много псалмов Давида. Они вдохновлены любовью к Богу и прославляют Его имя. Давид очень хорошо знал, как необходим овцам добрый пастух, пастырь, потому что в юности он сам заботился об овцах. Поэтому в одном из своих псалмов он поет о Господе. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Пророк Нафан перед Давидом. Давид любил Господа и старался быть послушным ему. Но сатана всегда следил за ним, как он следит за всяким человеком, и старался внушить Давиду зло. Однажды Давид совершил большой грех. Как-то вечером он вышел прогуляться на крышу своего дома. Оттуда он увидел женщину по имени Версавия, которая с первого взгляда полюбилась ему. Но Давид не мог жениться на ней, потому что у нее был муж. Сатана стал внушать Давиду нехорошие мысли, и Давид поддался на его искушение. Он послал мужа Версавии, Урию, на войну, где тот был убит. Тогда Давид взял Версавию себе в жены. Через некоторое время Господь послал к Давиду пророка Нафана, который рассказал ему такую историю. В одном городе жили два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот не пожелал взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека. Давид, услышав этот рассказ, воскликнул в гневе: «Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Тогда Нафан сказал Давиду: «Ты тот человек». Пророк сильно обличил злое дело Давида. Давид раскаялся и сказал: «Согрешил я перед Господом». После этого покаяния Нафан сказал ему: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но так как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Так грех Давида был прощен, но не остался ненаказанным. Позже Давид сочинил по этому поводу скорбный псалом покаяния, где он пел: «Омой меня, и буду белее снега, сердце чистое сотвори во мне, Божий, и дух правый обнови внутри меня».

Гибель Авессалома. Авессалом был одним из сыновей Давида. Он был очень гордым молодым человеком, был прекрасен видом и особенно отличался длинными, красивыми волосами. Но у него было злое, лживое и гордое сердце, не боящееся Бога. Авессалом не любил своего отца Давида и хотел завладеть его царским престолом. Израильтяне очень уважали и любили Авессалома, потому что он ложью, лицемерием, притворной добротой и заботой располагал их сердца к себе. Вскоре Давиду пришлось собрать войско и покинуть дворец в Иерусалиме, чтобы скрыться в пустынном городе от преследований родного сына. Авессалом узнал, где находится его отец, и пошел против него с большим войском. Давид, узнав, что его родной сын задумал сразиться с ним, послал против него свой отряд, но приказал не причинять Авессалому зла и сохранить его жизнь. Давид продолжал любить его, несмотря на то, что сын причинил ему столько горя. Сражение произошло в лесу. Бог помог войскам Давида, и они победили. Воины же Авессалома пытались спастись бегством. Сам Авессалом убегал на муле. Но случилось так, что, проезжая мимо большого дуба, он зацепился волосами за ветви дерева. Мул побежал дальше, а Авессалом остался висеть на дереве, и его ноги не доставали до земли. Предводитель войска Давида, увидев это, пронзил стрелами сердце царского сына и умертвил его. Давид, узнав о случившемся, очень опечалился и долго плакал. «Сын мой, Авессалом! Сын мой, Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авессалом, сын мой, сын мой!» Он предпочел бы умереть сам, чем узнать о смерти родного сына. Бог поразил Авессалома в расцвете его мятежной жизни. В Библии сказано: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы».

говоришь, я так устала, и слезы льешь, и льешь ты день и ночь. А я не изменился, не на малость, и я всегда спешу тебе помочь. А ты все говоришь, я не такая, а ты особенная дочка у меня. Не слушай ты врага, ты не плохая, ты лучшая, я так люблю тебя. Люблю детей своих, и я не за что-то, не за заслуги, и даже не за труд. Люблю я вас, что дети мои просто, что вы поверили, что я ваш Бог и друг. Не наполняешь сердце ты печалью, неужто недостоин я хвалы? Где мир души, где в сердце твоем радость, что спасена, что есть Господня ты? Не веришь, что тебя всегда прощаю, когда ты просишь, Господи, прости. Такого нет греха, чтоб не прощал я, когда ко мне его приносишь ты. А ты все говоришь, я не такая, я не духовная, неправильная я. Духовность только я определяю, с другими ты не сравнивай себя. Проходишь ты одна свою дорогу, да, нелегко, но все же благодари. Я лишь греху бываю очень строгим, а к своим детям полон я любви. Хочу, чтоб твое сердце ликовало, что я твой Бог, и я всегда с тобой. Склонись на грудь мою, если устала, прими как дар к тебе мою любовь.

0: На следующее утро Макс, едва открыв глаза, решил немедленно отправиться к Арнелле, поскольку это было обещано ему накануне вечером. Однако, прежде чем ему удалось это сделать, ему пришлось смириться со своей обычной утренней участью. Наконец, он вбежал в комнату, аккуратно умытый и причесанный, со щеками, сияющими, как два красных яблока. Корнелли уже сидела в углу, внимательно слушая игру Агнес. Он подлетел к ней и увидел, что его любимая книга уже у нее в руках.
1: «Теперь весь день мы будем читать и рассказывать истории!» – радостно воскликнул он.
0: «Все остальные должны идти в школу». Но Макс забыл, что вначале должен был быть завтрак. После того, как девочки ушли, постучал Дино и попросил, чтобы Корнелли пришла к нему. Макс громко протестовал против этого и успокоился только тогда, когда Корнелли пообещала составить ему компанию во время отдыха Дино. Он продолжал возражать и бормотать что-то себе под нос, даже после того, как она ушла. Корнелли была в восторге от мысли, что кто-то может ее так любить, и это приносило ей больше пользы, чем что-либо другое. Как только она вошла в комнату, Дино спросил ее, не хочет ли она почитать и ему, потому что он узнал, как ей нравится читать Максу из его книжки с картинками.
2: «У тебя тоже есть интересные книги?» – нерешительно спросила Корнелли.
0: В своем воображении она видела свои собственные книги дома, которые она оставила в покое, потому что так много вещей в них было непонятно.
2: «Я думаю, что да. Ты просто должна их увидеть», — сказал Дино.
0: «Пожалуйста, возьми книгу под названием «Забавные путешествия». В ней тоже есть картинки. Они не такие большие, как в другой книге, и не цветные, но они такие смешные, что все время будешь смеяться». Корнелли взяла книгу, и через некоторое время веселые взрывы смеха наполнили комнату. Мать слышала это и, счастливо улыбаясь, подумала. «Нет, нет, еще не все потеряно!» Незаметно пролетела неделя. Корнелли проводила большую часть времени, читая вслух Дино и Максу. Ее все больше увлекало это занятие. И если Максу вдруг хотелось поиграть с солдатиками, Корнелли говорила:
1: «Ты легко можешь играть в это сам. Позволь мне прочитать, а потом я тебе все расскажу».
0: Так что вскоре она прочитала всю большую книгу. Корнелли до сих пор едва познакомилась с девочками, и Ника редко обращалась к ней. В субботу утром мать вошла в комнату Дино сразу после того, как Корнелли закончила читать забавную сказку. Дети все еще весело смеялись над историей. «Дети, завтра отец Корнелли ожидает от меня весточки. Он хочет знать, должен ли он приехать, чтобы забрать ее домой, или оставить ее здесь еще на неделю. Корнелли сама должна решить, но мы все хотим, чтобы она осталась».
3: «Не уходи, не уходи! Скажи ему, чтобы он долго не приходил!» – умолял ее Макс.
0: Малыш проскользнул за спиной матери и крепко обнял Корнелли, как будто ее папа мог сейчас прийти и забрать ее.
3: «Нет, нет, Корнелли, ты не поедешь!» – вторил Дино. «Завтра мне разрешат встать в первый раз, и ты должна быть здесь, чтобы посмотреть, могу ли я еще ходить. После этого ты должна остаться, пока я не пойду в школу. Ты ведь не хочешь уезжать, правда?»
0: «Вы не должны слишком настаивать», – сказала мама. «Может быть, Корнелли предпочла бы поехать домой, а своими просьбами вы мешаете ей сказать это». Но то, что двое детей просили ее, было такой радостью для Корнелли, что она даже не колебалась.
4: «Я бы с удовольствием осталась», — сказала она.
3: «О, как здорово!» — воскликнул Дино.
1: «Пожалуйста, попроси хотя бы 2 или 3 недели, мама. Так приятно, что Корнелли с нами».
0: «Я попрошу отца Корнелли оставить нам ее еще на некоторое время», — сказала мать. «Я никак не могу назначать время. Это сделает ее отец».
1: «О, да, некоторое время – это как раз то, что нужно. Тогда мы сможем попросить еще немного времени, потому что мы можем сказать, что имели в виду именно это, говоря «некоторое время», – рассуждал Дино. В тот же день, пока Дино отдыхал, Корнелли сидела с Максом.
0: Они оба были так счастливы от перспективы остаться вместе, что Макс открыл пианино и попросил Корнели спеть с ним. Девочка играть не умела, поэтому пообещала, что попробует спеть. Она попросила Макса выбрать песню, но он не знал ни одной.
2: «Ты спой что-нибудь», — предложил он. «И я, возможно, тоже ее знаю».
0: Переполненной радостью Корнели хотелось петь. Она начала песню своим чистым, полным голосом, а Макс восхищенно слушал. «Бог посылает все для нас, я так счастлив. Свет солнца, дождик в добрый час, я так счастлив».
3: Внезапно дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Агнес.
5: «Почему ты никогда не говорила, что ты можешь петь, Корнели?»
2: «Ну, что я должна была говорить?» – испуганно спросила Корнели.
1: «Ты не должна бояться!» – успокаивал ее Макс.
2: «Я помогу тебе, если она захочет обидеть тебя!»
0: «Не будь таким глупым, Макс!» – ответила его возбужденная сестра, направляясь в соседнюю комнату. Но ее мать уже стояла у открытой двери.
5: «Мама, ты это слышала? Иди сюда и скажи Корнели, чтобы она еще раз спела эту песню!»
0: «Да, конечно. Я слушала с большим удовольствием и немалым удивлением», — сказала мать, подходя к Корнели.
3: «У тебя чудесный голос, дитя, который мы все хотели бы услышать снова. Ты раньше часто пела?»
2: «О, да», — сказала Корнели. «Марта научила меня многим песням, но...»
5: «Что ты подразумеваешь под «но»?» — прервала ее Агнес. «Теперь я знаю, какой у тебя голос. Мне нужно быстро идти на урок музыки, но сегодня вечером ты будешь много петь со мной. Тогда никаких «но» допущено не будет».
0: «О, Корнели, ты будешь с нами петь сегодня вечером?» — ласково спросила мать. «Теперь мы знаем, как хорошо звучит твой голос, и я не понимаю, почему ты все еще стесняешься?»
2: «Я не могу петь как следует, когда боюсь, потому что тогда звучит не очень хорошо», — ответила Корнели.
3: «Почему ты должна бояться?» — спросила мать. «Ведь ты уже хорошо всех нас знаешь».
2: «Потому что я не такая, как Агнес и Ника. Я не могу делать ничего из того, что делают они, и я выгляжу не так, как они», — ответила Корнели. С этими словами она снова нахмурилась, как раньше, так что это было видно сквозь густую челку волос, закрывавшую ее лоб. Мать больше ничего не сказала и ушла.
5: «Оставайся со мной, Корнель! Тогда тебе не нужно ничего бояться!» — покровительственно сказал Макс.
2: «Я ничего не боюсь в целом мире, кроме темноты!» — быстро добавил он.
0: Макс увидел проницательные глаза Корнели, смотревшие на него сквозь ее лохмы, и почувствовал, что должен сказать правду, потому что она наверняка его раскусит.
2: «Нет!» — продолжил он. «Я даже этого не буду бояться, если ты все время будешь со мной».
0: В тот день Агнес закончила свои школьные занятия раньше, чем когда-либо. Она подбежала к пианино и позвала Корнели.
1: «Иди сюда! Макс может играть один, потому что сейчас мы должны петь!»
0: Корнели подошла к пианино.
1: «Я спою первую строчку этой песни, а потом ты сможешь спеть ее со мной во второй раз», — сказала Агнес и начала. Взошла прекрасная луна.
2: «Ой, я давно знаю уже эту песню. Можно петь вторым голосом?» — спросила Корнели.
5: «Как? Ты в самом деле можешь петь вторым голосом? Ты правда можешь? Ох, это будет замечательно! Давай пой!» — взволнованно проговорила Агнес.
0: Девочки запели вдвоем, потому что Ника еще не закончила свою работу, и обычное время для вечернего пения еще не наступило. Агнес была невыразимо счастлива, пока проводила эксперименты с новым голосом. Ника все еще была поглощена своей работой. Мать лишь время от времени заходила в комнату, и поскольку Агнес пела вместе с ней, у Корнели не было ощущения, что кто-то слушает. Она пела совершенно свободно и давала волю своему полному голосу. Пение захватывало Агнес, и оно звучало так, как будто в комнате пел целый хор. Наконец мать застыла на месте, и Ник, подняв голову от своей работы, тоже прислушалась. Когда песня закончилась, Агнес всплеснула руками и сказала:
3: «О, Корнель, твой голос такой чистый, как колокольчик! О, если бы у меня был такой голос, какие замечательные вещи я могла бы тогда петь! Ты много песен знаешь, Корнели? Назови мне все, которые ты знаешь!»
0: Корнели посмотрела на лежащий перед ней песенник. Она знала довольно много песен из него, потому что Марта учила ее. Агнес была в восторге.
3: «О, наши вечерние песни больше не будут похожи на слабое щебетание! Теперь все, все будет по-другому!» — воскликнула она. Внезапно, пораженная новой идеей, она стала перебирать свои книги по музыке.
0: Она выбрала сборник песен для двух голосов, которым могла пользоваться только на уроках музыки и никогда дома, потому что Ника не могла присоединиться к ней.
3: «Давай, Корнели, попробуй спеть за мной сейчас. Это твоя партия, и когда ты запомнишь, я буду петь свою.
5: Это твои ноты», — пояснила она Корнели и начала петь.
0: Корнели не очень хорошо знала ноты, потому что мистер Мейлингер немного уделял внимания этому предмету. Однако у нее был хороший слух, и она немедленно повторила мелодию. Агнес начала с самых простых песен, и Корнели не потребовалось много времени, чтобы выучить их. Вскоре она поняла, где делать паузу и где снова начинать свою партию. Вскоре они выучили вторую песню, а затем и третью. Потом они повторили все снова и вскоре смогли довольно хорошо спеть три песни.
3: Еще раз!» – убеждала ее Агнес.
0: С каждым разом у них получалось лучше, и в конце концов они пели прекрасно. Агнес вскочила со своего места и воскликнула:
3: «О, Корнели, ты просто прелесть! Кто бы мог подумать! Пожалуйста, не уезжай пока! Оставайся с нами, и тогда мы каждый день сможем вместе петь! Мама, ты слышала?»
0: Мать подтвердила и сказала им, что ей и Дино пение очень понравилось. Дино попросил, чтобы его дверь оставалась открытой, потому что ему тоже хотелось слушать.
3: «Корнели, ты знаешь, что мы сделаем?» — сказала Агнес. «Завтра утром мы разучим торжественный дуэт. Мы поприветствуем им Дино, когда он будет входить в эту комнату в первый раз!»
0: Корнели радостно согласилась. Время их привычного вечернего пения в этот день длилось дольше обычного. Агнес придерживалась твердого мнения, что заканчивать этот день тихой вечерней песней неуместно. Она предложила громко спеть гимн хвалы и благодарности. Она начала с энтузиазмом, и все остальные вскоре присоединились. Неожиданная радость и большое дружелюбие, проявленные Агнес, так обрадовали и изумили Корнели, что она долго сидела на своей кровати в маленькой спальне. Она удивлялась про себя, почему она не могла быть по-настоящему счастлива, несмотря на всеобщую доброту, но довольно скоро поняла, почему это так. Ее прежний страх не покинул ее. Она полностью сознавала, что выглядит не так, как другие дети, и что ее рожки будут становиться все хуже, пока их больше нельзя будет спрятать. Тогда все подумали бы то же, что и Макс, даже если бы они этого не говорили. На следующее утро, когда Корнели только встала, миссис Халм вошла в ее комнату.
3: «Корнели», — сказала она, беря девочку за руку, — «ты сделала нас всех такими счастливыми! Ты многое сделала для Дино, помогая ему приятно проводить время. И ты так чудесно развлекала моего маленького непоседливого Макса, что он больше не может жить без тебя. Я хотела бы тоже сделать что-нибудь для тебя. Мне хочется, чтобы сегодня ты выглядела празднично и навсегда избавилась от того, что тебя уродует».
0: Мать уже начала приглаживать густые волосы ребенка.
3: О нет, пожалуйста, не делайте этого!» — закричала Корнели. «Тогда все будет потеряно! Я хочу домой! Ох, я должна поехать домой! О, они все будут смеяться надо мной, и я им больше не буду нравиться! О, вы не знаете, что со мной!»
0: «Я все знаю, дитя мое», — тихо сказала мать. «Дино все мне рассказал. Разве ты не знаешь, детка, что я люблю тебя? Ты знаешь, Корнели, что я бы не сделала ничего, что могло бы хоть немного навредить тебе или не помогло бы тебе.
3: и я хочу избавить тебя от заблуждения, Корнели».
1: «Нет, нет, это не заблуждение, совсем нет!»
3: — воскликнула Корнели в сильном беспокойстве.
1: «Моя тетя сказала это, и миссис Гридолин тоже подтвердила! Они видели их, я это знаю! О, пожалуйста, не расчесывайте мои волосы!»
3: «Корнели», — спокойно продолжала мать, — «да, мы сказали тебе, что видели маленькие рожки у тебя на лбу, которые становились больше каждый раз, когда ты хмурилась. Ты боишься, что это действительно так, и что становится все хуже. Ты поняла это так, как они не имели в виду. Они только хотели сказать, что когда ты хмурилась, то выглядело так, как будто у тебя были рога на лбу, и они говорили это, чтобы ты не хмурилась. Они хотели тебе добра, но ты их неправильно поняла. Но ты можешь понимать меня. Позволь мне помочь тебе снова быть счастливой. Ты хоть немного доверяешь мне, Корнели? Скажи мне, ты думаешь, что я сделала бы что-нибудь, что сделало бы тебя отталкивающей в глазах всех? Ты веришь этому? Я знаю, детка, что это не так. Корнели только застонала. Ласковыми движениями мать тем временем продолжала приглаживать и расчесывать густые волосы девочки. Они уже красиво лежали по обе стороны ее лица. Каштановые, волнистые волосы обрамляли белоснежный лоб, потому что за все лето сквозь них не проник ни один луч солнца. Мать закончила с двумя тяжелыми косами и обвила ими голову Корнели как короной. Она с улыбкой посмотрела в открытое лицо Корнели. Перемена во внешности девочки наполнила ее сердце радостью. «А теперь пойдем со мной к детям. Посмотрим, смогут ли они заметить какие-нибудь изменения», — сказала она и, взяв девочку за руку, повела ее из спальни. Корнели была очень рада войти в комнату рядом с мамой, потому что она не осмеливалась бы пойти одна. Когда дверь открылась, она застенчиво смотрела в пол. Макс уже ждал свою подружку и сразу побежал ей навстречу.
1: «Что ты сделала, Корнели?» — вскрикнул он от внезапного удивления. «Твой лоб выглядит довольно чистым и аккуратным, и у тебя блестящие глаза, как у канарейки, и ты больше не похожа на сову!»
5: «О, Корнели, ты преобразилась!» — воскликнула Агнес. «Дай-ка я посмотрю на тебя! Макс, отойди немного!»
1: «Нет, я тебя совершенно не узнаю! Как хорошо, что это ты сделала, потому что сейчас на тебя приятно смотреть!»
3: «Ваша мама сделала это!» — смущенно объяснила Корнели, потому что была совершенно ошеломлена этим проявлением радости. Ника тоже подняла голову и посмотрела на нее.
5: «Ты другой ребенок, Корнели, и я не понимаю, как ты могла стать такой, какой ты была!»
3: Эти слова были сказаны в такой очаровательной манере, что Корнели наполнила глубокое ощущение благополучия. Однако она пыталась бороться с этим, потому что не считала возможным, чтобы она внезапно освободилась от своего ужасного, тошнотворного страха. Агнес очень хотелось попрактиковать песню для праздничного приема, поправлявшегося после болезни Дино. Корнели тоже была полна задора. Дети продолжали петь довольно долго, потому что Агнес не уставала пробовать песни для двух голосов, которые она никогда раньше не могла исполнять. Дино поднялся только к обеду. Хотя он и был очень бледен, чувствовал себя чрезвычайно оживленным.
1: «Ура, Корнели!» — закричал он, входя в гостиную. «Теперь ты снова выглядишь так, как раньше в Иллер, когда забывала надвинуть занавески на лоб. Ты выглядишь даже лучше, чем там. Корнели, ты выглядишь просто великолепно! Еще одно ура для этой великой радости!»
3: В следующий момент Дину ждал еще один сюрприз. Прекрасная праздничная песня, которую Агнес и Корнели пели в его честь. Голос Корнели был чистым и сильным. Дино снова и снова подавал сигналы Нике, говоря тихим голосом.
1: «Ты слышишь? Ты видишь? Ты наконец заметила?»
3: Было совершенно очевидно, что до этих пор они не придерживались одинакового мнения о Корнели. Итак, они устроили веселый пир. В сердце Корнели чувство восхитительного благополучия постепенно начало вытеснять все остальные ощущения. Ее прежняя веселость вырвалась наружу и привела всех остальных также к безграничному веселью и радости. Дино снова выглядел здоровым
0: и его глаза буквально сияли от счастья. Даже мама разделяла их веселое настроение. Она украдкой снова и снова поглядывала на своих двух дочерей, которые редко проявляли такую безоблачную радость. Однако она тайно вздохнула и спросила себя: «Интересно, как долго продлится это счастье? Ведь нам предстоит пережить трудные времена».
3: «Разве я не был прав, в конце концов?» —
0: спросил Дину сестер, когда семья расходилась перед сном, и Корнелия ушла в свою комнату. Сестры до сих пор отпускали ему пренебрежительные замечания о Корнелии.
3: «Мы не видим, что привлекает тебя в ней», — говорили они. «Мы не понимаем, как ты можешь находить ее забавной?»
0: Когда в тот вечер Корнелия осталась одна в своей комнате, она чувствовала себя как во сне. Что с ней произошло? Было ли это действительно правдой, что великое горе, которое тяготило ее и отнимало всю ее радость, навсегда исчезло? Мама твердо сказала ей, что это была ошибка, и дети доказали это тем, что приняли ее. Теперь она снова может быть счастливой, как всегда была. При этой мысли Корнели переполняла радость и хвала Богу. «Как чудесно Бог вел меня!» — повторяла она в своем сердце. Она вспоминала, с какой тревогой молила его не допустить, чтобы ее отправили в город. Теперь она приехала в город, но совсем не так, как боялась. Приехав, она освободилась от своей беды. Марта, безусловно, была права, и она всегда будет стараться помнить об этом. В будущем она будет молиться Богу, чтобы делать все в соответствии с его волей. Девочка решила, что никогда больше не будет пытаться заставить его исполнять свои собственные желания. Она чувствовала, что обязана воздать особую хвалу Господу на небесах. От счастья она до Господу на небесах. От счастья она долго не спала, даже после того, как были произнесены ее

0: отцу, чтобы сообщить ему свое решение на его предложение.
1: «Корнель, ты должна остаться здесь! Пожалуйста, останься!» — воскликнул Дино. «Тогда ты сможешь побыть здесь до лета, и мы вместе сможем вернуться в Иллер, потому что уже решено, что я снова поеду к нашей доброй Марте».
2: «И я тоже поеду», — уверенно произнес Макс.
3: «Знаешь, Корнели», — прошептал он ей на ухо, — «я все время буду с тобой в твоем собственном доме. А Дина может пойти один к старой Марте».
0: Агнес была в восторге от этой новой перспективы.
4: «О, как чудесно! Как чудесно!» — восклицала она снова и снова. «Теперь мы можем вместе брать уроки пения и еще петь дома! О, это слишком чудесно!»
0: Ника тоже попросила Корнели остаться.
4: «Я надеюсь, ты напишешь своему отцу, что намерена остаться с нами, Корнели», — сказала она. «Мы только начинаем хорошо узнавать тебя».
0: Глаза Корнели заискрились от удовольствия, потому что теперь вся семья хотела, чтобы она осталась с ними. Внезапно у нее мелькнула мысль. Когда отец собирался отправить ее на год в город, она была ужасно расстроена. А теперь провести в городе с этой семьей целый год казался ей чистым удовольствием. Как все отличалось от того, о чем она думала и чего боялась.
4: «Я бы с удовольствием осталась здесь!» — воскликнула она с глубоким волнением. «Могу я прямо сейчас написать папе?»
0: Это вполне устраивало миссис Халм. Сев рядом с Корнели, она также написала мистеру Хельмуту, и оба письма отправились сразу. 2 дня спустя мистер Хельмут сидел за завтраком и просматривал свою почту. Прежде всего, он вскрыл толстый конверт, который пришел к нему из города. В нем было 2 письма, которые вызвали у него большое удивление. Миссис Халм написала, что все члены ее семьи с радостью приняли его предложение оставить Корнели с ними на более длительный срок. Она писала, что все они так полюбили Корнели, что она оставила бы после себя чувство настоящей потери.
5: Письмо Корнели было следующим.
4: «Дорогой папа, я бы с удовольствием осталась здесь, потому что мама и все дети очень добры ко мне, и я их очень люблю. Я также хотела бы многому научиться. Ника и Агнес так много знают и такие умные, что я была бы рада научиться всему, что знают они. Я буду несказанно счастлива, если ты позволишь мне остаться. Пожалуйста, передай привет Марте, Эстер и Мэтью. Твоя Корнели».
5: Прочитав письма, директор покачал головой.
6: «Что на самом деле происходит?» – произнес он. «Едва ли прошло несколько недель с тех пор, как мне сказали, что этого ребенка нельзя исправить, и я сам видел, какой она была упрямой и как странно себя вела. И уже такие перемены? Однако я не должен понимать буквально то, что, вероятно, было написано в порыве волнения».
0: Мистер Хельмут был очень рад намерению Корнели остаться в городе, поскольку таким образом с него снималась величайшая забота. Приятная женщина, которая со своими детьми произвела на него самое благоприятное впечатление, пообещала посвятить себя его ребенку. Он только задавался вопросом, как долго продлится нынешнее соглашение. Вскоре миссис Халм организовала для Корнели регулярный курс обучения. Агнес очень хотела, чтобы она сразу же начала заниматься музыкой, потому что считала, что это самое важное. Корнели тоже очень хотела этим заниматься. Она хотела научиться всему, чему учились Ника и Агнес. Девочка с новой энергией бросилась во все области обучения, которые были для нее открыты. Дино тоже стал ходить в школу, потому что полностью выздоровел. Каждое утро 4 детей выходили из дома. Пока шли по улице, они оживленно разговаривали и потом расходились по своим школам. Когда они снова встречались по дороге домой, то были еще более оживленными, потому что рассказывали друг другу обо всем, что пережили. В этом отношении Корнели превзошла их всех. У нее был талант описывать все так забавно и ярко, что они не могли удержаться от смеха. Один только Макс был несчастлив в эти дни, потому что потерял свою любимую подругу. Полный гнева, он встречал 4 смеющихся школьников, когда они поднимались по лестнице, и говорил:
7: «Если бы мне принадлежали все школы, я бы непременно их сжег!»
4: «Но я надеюсь, что не всех учителей

0: тоже, Макс», — сказал Дину. «Потому что тогда пришлось бы рассказывать о тебе еще худшую историю, чем ты рассказывал об Агнес». Дверь между комнатой Корнели и сестер теперь всегда была открыта, так как это было их общее желание. Не было ни одного вечера, когда бы они не воспользовались последним моментом, чтобы поговорить друг с другом о своих взаимных интересах. Корнели восхищалась Никой и всем, что она делала. Она не могла понять, как Ника, которая была такой милой и умела рисовать такие замечательные картины, могла испытывать горе. Девочка никогда не забывала об этом, потому что часто замечала, что юная девушка страдает от какого-то переживания. Даже Агнес часто совершенно внезапно переставала смеяться. Она говорила: «Да, Корнели, тебе легко быть веселой». Корнели понимала, что у Агнес тоже есть свои переживания. Когда Агнес хмурилась, у нее на лбу появлялись ужасные морщины. Корнели была совершенно уверена, что тогда ее горе причиняло ей боль. Она бы с удовольствием хотела ей помочь, но никогда не спрашивала об этом своих друзей. Она помнила, что была рада, когда никто не спрашивал о ее собственной беде. Однажды Агнес пришла домой с урока музыки совершенно расстроенная и ужасно взволнованная. «О, мама!» – начала она от двери. «Учитель дал нам сегодня произведение, которое мы должны играть на экзаменах. Он дал мне самое трудное задание, и давая его, он сказал: „Я постараюсь сделать из тебя что-то прекрасное“». Агнес бросила свои нотные листы, как будто они были ее злейшими врагами, и убежала в свою комнату. Там она бросилась на стул и начала громко рыдать. Полное сочувствие Корнели последовало за ней. Обняв Агнес, она сказала: «Скажи мне, Агнес, почему ты плачешь? Я знаю, каково это — вот так плакать. Но почему ты плачешь сейчас, когда учитель только что похвалил тебя?» «Какая мне от этого польза?» — взорвалась Агнес. «Как это поможет мне играть дальше? Какая мне польза от всего того, что я занимаюсь день и ночь? Мы с Никой можем продержаться еще только один год, а потом все закончится. Тогда она больше не сможет рисовать. А я больше не смогу брать уроки музыки, потому что нам придется стать портнихами. Мы даже не сможем учиться в старших классах в школе. Я бы тысячу раз предпочла путешествовать по миру и петь перед домами за копейки. Да, я так и сделаю».
1: «Разве твоя мама не может тебе помочь?» — спросила Корнели, вспомнив помощь матери в ее собственном случае.
0: «Нет, она не может. Она и сама очень несчастна. На земле нет ни одного человека, кто бы мог нам помочь, потому что наш опекун сказал, что так должно быть».
2: Корнели была совершенно раздавлена этим объяснением. Теперь она прекрасно понимала, почему у Ники часто были такие грустные глаза. От этой безнадежной перспективы у Корнели тоже стало тяжело на сердце. После того, как у Агнес случилась такая вспышка страсти, она несколько дней не могла прийти в себя. Ника тоже не произносила ни слова, и мать только печально смотрела на своих детей. Дино тоже замолчал, потому что знал, что мучила его мать и сестер. Он бы с удовольствием помог им, но не знал, как. Так что Корнели тоже больше не могла смеяться. Великое горе ее подруг тоже давило на нее, потому что она сама пережила тяжелое горе и не забыла, каково.

Вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней.

Какое счастье быть спасенным, в любви Христовой пребывать, Христом Иисусом обновленным, Христа любить и прославлять. Какое счастье твердо верить, что все зависит от Него, как хорошо Ему доверить все мысли сердца своего. Какое счастье быть омытым и сердце чистое иметь, и сердцем добрым и открытым людей Господа любить. Какое счастье сознавать, что ждет нас вечность впереди, где будем вечно созерцать Творца и неба и земли. Придите все, кто несчастливый, откройте сердце пред Христом. Он даст вам счастье в этой жизни и вечность любящим Отцом.

Мудрый царь Соломон. После смерти Давида Господь избрал царем Израиля его сына Соломона. Однажды Бог явился Соломону во сне и сказал, что он пошлет ему все, чего бы он ни попросил. Тогда Соломон, зная, как трудно быть хорошим и справедливым царем, попросил у Господа мудрости, чтобы управлять своим многочисленным народом. Господь ответил ему: «За то, что ты просил этого, а не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, и то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Однажды пришли к Соломону две спорящие женщины и принесли маленького ребенка. Каждая из них утверждала, что этот ребенок ее. Чтобы узнать, кто из них лжет и кто прав, Соломон предложил рассечь ребенка надвое и дать каждой женщине по половине. Конечно, он и не думал убивать ребенка, но сказал это для их испытания. Тогда одна из женщин сказала: «Рубите ребенка, пусть же не будет ни мне, ни тебе». Другая же закричала: «Лучше отдайте младенца другой, но только не убивайте его». Так Соломон узнал, которая из них настоящая мать, потому что матери скорее дадут детей другим, лишь бы дети их остались живыми. Если мы также, любя и слушаясь Господа, будем просить у Него мудрости, то Он пошлет ее нам. Бог сказал: «Просите, и дано будет вам».

Храм Божий. Бог сказал Давиду, что его сын Соломон построит дом Господень, который будет называться храмом. Слава и присутствие Божие должны были обитать там. Соломон исполнил повеление Господа и построил для него великолепный храм. Внутренние стены храма были покрыты золотом, и при свете лампад все внутри переливалось и сверкало. Вокруг храма Соломон сделал двор, окруженный каменной стеной. Во дворе стояли 10 больших медных умывальников, в которых омывались приносимые в жертву животные. Один из умывальников был больше остальных, и стоял он на 12 медных изображениях валов. Он был наполнен водой для омовения священников. Во дворе находился также большой медный жертвенник. Внутри храма было место, называемое Давир, то есть Святое Святых, обложенное чистым золотом и предназначенное для Ковчега Завета. Перед Давиром стоял золотой жертвенник, и на нем воскуряли фимиам. В Давире стояли 2 больших ангела Херувима, сделанные из оливкового дерева и покрытые золотом. Херувимы были такой большой величины, что крыло одного из них касалось одной стены храма, а крыло второго — другой стены. Другие же их крылья сходились одно с другим посередине храма. На всех стенах храма были разные изображения херувимов, пальмовых деревьев и распускающихся цветов. Пол храма был тоже покрыт золотом. Соломон молится в храме. Когда храм был построен, священники принесли ковчег Завета Божия и поставили его в Давире, в месте, называемом Святое Святых, куда никто не мог входить, кроме первосвященника, который входил туда раз в год, чтобы принести жертву за себя и за грехи неведения народа. Большая завеса закрывала вход в Святое Святых. Как только ковчег Завета был внесен в храм, и священники с певцами прославили Создателя, сам Господь явился в облаке, и весь храм наполнился его славой. Тогда Соломон стал перед жертвенником впереди всего собравшегося народа, простер в молитве руки свои к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим перед Тобою всем сердцем своим. Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, и на сие место, о котором Ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сем. Да будут очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя».

Соломон и царица Савская. Этот библейский текст рассказывает о царице Савской. Считается, что ее царство было расположено в юго-западной Аравии, приблизительно на территории нынешнего Йемена. Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у ней на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот, мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят перед тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь, Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь, по вечной любви своей к Израилю, поставил тебя царем творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль привез великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее».

Соломон отпадает от Бога. Когда храм строился, Бог сказал Соломону: «Если ты будешь ходить по уставам моим, поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего Израиля». Вначале Соломон от всего сердца исполнял заповеди Божии. Но вот прошло много лет, и состарившийся Соломон стал искать славы не Божией, а человеческой. Он долго жил, и было у него много жен-язычниц, и все они были идолопоклонницами, не знавшими живого Бога. И вот все эти жены склонили и Соломона к идолопоклонству, и он построил жертвенники их идолам. Как ужасно представить, что это делал Соломон, знавший истину и живого Бога. Бог разгневался на Соломона за то, что он изменил в сердце своем Господу Богу, который дважды являлся Соломону и заповедал ему не поклоняться ложным богам. Но Соломон не выполнил заповеди, данной ему Господом. Тогда Бог сказал Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и дам его рабу твоему. Но в дни жизни твоей я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну. Одно колено я дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Так и случилось. Из-за греха царя страна разделилась на две части и впала в междоусобную брань.

Красота. Красота – первозданное створение Господня. Совершенство, гармония, мир, чистота. Красота – она вечна, вчера и сегодня. Божья в сердце любовь, всей красы – высота.

0: Наступила зима. Для обитателей чердачного помещения дни были заполнены таким количеством ежедневной работы, что ночи всегда встречались громкими сожалениями и жалобами. Они всегда сожалели, когда день заканчивался и больше не оставалось времени для их планов. Агнес особенно злилась и готова была изрыгать языки пламени от возмущения, что так быстро наступало ненавистное время сна, которое всегда все портило.
1: «Мы теряем половину нашей жизни во сне!» — несколько раз возмущенно высказывала она. «Я бы хотела, чтобы ты позволила нам петь всю ночь напролет, мама!» — говорила она. «У нас тогда будет больше сил для другой работы на следующий день. Мы лучше посвятили бы себя музыке, вместо того, чтобы всегда оставаться на середине, когда у нас есть настроение петь».
0: Мама, однако, не соглашалась с Агнес, поэтому ночи приходилось использовать для сна, как и раньше. Пение Корнелли восхищало Агнес все больше и больше. Корнелли пела все так легко и свободно, как птичка, и таким чистым и звучным голосом, что слушать ее было одно удовольствие. Во всей школе не было другого голоса, который был бы таким уверенным и полным, как у Корнелли. Даже учитель сказал так, и во время урока пения он ставил ее прямо перед собой, потому что она была лучшим ведущим голосом хора. В середине зимы мистер Хельмут написал мисс Халм, что он отправляется в длительное путешествие. Поскольку он чувствовал, что в ее доме о Корнелли хорошо заботятся, ему не терпелось воспользоваться этой возможностью для путешествия. Он также писал, что сократил свою последнюю поездку, чтобы не слишком надолго привязывать свою добрую кузину и ее подругу к своему одинокому дому. Он выражал сожаление, что не сможет навестить Корнелли перед отъездом, потому что ему нужно было немедленно отправляться в путь. Никогда еще прежде весна не приходила так быстро. Так, по крайней мере, казалось Корнелли, которая однажды шла из школы домой одна. Зима прошла, и на улице дул уже легкий ветерок, а с крыш капал тающий снег. С вершины крыши на фоне ярко-голубого неба насвистывала и восторженно пела маленькая птичка. Занятия Корнелли заканчивались раньше, чем у других детей, поэтому она не торопилась и остановилась, чтобы послушать. Яркое солнышко заливало улицу, а птичка продолжала петь и насвистывать прелестные знакомые звуки. Внезапно в воображении Корнелли появился прекрасный буковый лес у себя дома. Она видела деревья с первыми зелеными листочками, первые фиалки под живой изгородью, ее любимые первые фиалки. Она видела желтые крокусы, сверкающие росинками рядом с ярко-красными первоцветами в саду. Птицы дома свистели над ней со всех деревьев, точно так же, как эти в городе. О, как прекрасно дома с приходом весны! Как было бы чудесно снова увидеть все эти знакомые картины! При этой мысли Корнелли побежала к дому изо всех сил. Усевшись за письменный стол рядом со своей чернильницей, она написала: «Дорогой папа, я уверена, что сейчас дома красивее, чем где-либо еще. Можно мне скоро вернуться домой? Я уверена, что фиалки уже распустились и что все в лесу зеленеет. Скоро в саду будет много цветов, а позже расцветут розы, а потом появятся ягодки и незабудки на лугах. Теперь я знаю, что нигде не бывает так красиво, как дома. Я бы с удовольствием все показала маме и девочкам, и я знаю, что Макс был бы в восторге от маленького козленка. Дино уже полюбил луга и сад, и я надеюсь, что он снова приедет в Иллер. Если бы я только могла поскорее увидеть все это снова. Множество поцелуев от твоей дочери Корнелли». В течение 3 недель ответа от отца не было. Он объяснял это тем, что его путешествие затянулось сверх его ожиданий. Он также писал, как он рад, что его дочь внезапно осознала, какой у нее прекрасный дом, но что он совершенно не одобряет ее внезапный уход из школы. Он велел ей оставаться в городе до летних каникул, потому что сам был вынужден до тех пор оставаться за границей. Он разрешил ей пригласить на каникулы всю семью, которая была так добра к ней. У него и Корнелли было много причин быть благодарными мисс Халм. В доме было достаточно места для всех, и он хотел бы, чтобы они были с ними все лето. Корнели сначала была немного разочарована тем, что пройдет так много времени, прежде чем она сможет вернуться домой и снова увидеть сад, луга и буковый лес. Ее тоска по ним росла все больше и больше. Но когда она подумала о перспективе провести все лето со всей семьей, включая Дзино и его маму, она была так счастлива, что все ее разочарование исчезло. Ее радость была безграничной, когда в тот день во время обеда она передала семье приглашение своего отца. Все без исключения выражали безграничную радость. Ника и Агнес были твердо убеждены, что должны будут провести лето, как обычно, в жарком чердачном помещении, без каких-либо особых праздников. А теперь они смогут провести все лето в прекрасном Иллер, о котором им так много рассказывал Дино. Он описывал дом и сад Корнели как идеальный рай, и теперь они сами будут там жить. Агнес взвизгивала от радости, а лицо Ники сияло от счастья. Миссис Халм была глубоко тронута, переполненная благодарностью и восторга. В последнее время она беспокоилась о Дино, потому что не была уверена, сможет ли отослать его достаточно надолго, чтобы мальчик должным образом окреп. Она опасалась, что время будет коротким, и, следовательно, польза будет очень незначительной. Теперь любящий отец внезапно забрал у нее ее тревоги и превратил их в безграничное благословение. Дино улыбался с полным удовлетворением и повторял: «Хотел бы я, чтобы вы знали, как все это замечательно! Там такой сад и такие деревья! А какая конюшня и кони! О, как мне нравится прекрасный Иллер!» Макс кричал все громче и громче:
1: «О, Корнели, возьми меня с собой!»
0: Он никак не мог понять, что он тоже поедет. Оставалось еще много дней и даже недель до того, как их блаженство сбудется. Но с этой великолепной перспективой перед ними дети радостно выполняли свои оставшиеся обязанности. Корнели переживала все по-другому. Ее тоска по дому становилась с каждым днем все сильнее. Где бы она ни видела зеленое дерево или куст, перед ее мысленным взором вставал сад, луга и цветы в Иллер. Ее желание вернуться домой, увидеть все это снова, стало почти болезненным. В конце концов, ей стало казаться, что никогда не наступит тот день, когда она снова сможет увидеть свой дом. Но, невзирая ни на что, тот день настал. Большой сундук увезли на тележке, и вся семья последовала за ним к станции. Трина шла последней. В ее блуждающем взоре было видно, что, несмотря на все приготовления, она все еще не верила в реальность предстоящего путешествия. Корнели так настойчиво умоляла мисс Халм взять ее, что желание ребенка было исполнено. Корнели готова была взять на себя ответственность за неожиданного гостя. Макс был так взволнован, что бежал впереди всех и мешал всем идти.
2: «Остепенись, Макс!» — крикнул Дино. «Если ты будешь продолжать в том же духе, мы опоздаем на поезд, и никакой поездки не будет!» Эти слова так напугали Макса, что он бросился бежать вдоль по улице. Дино пришлось бежать за ним, чтобы поймать его, потому что Макс не знал дороги и бросился вперед только из страха опоздать. Наконец, они добрались до станции и сели в свой вагон. Теперь они ехали в прекрасную страну. Солнце сияло над полями и лесами. На небе не было ни единого облачка. Корнели сидела у открытого окна, нетерпеливо поглядывая наружу. Путешествие длилось чуть больше 2 часов. И как только оно закончилось, они вышли.
1: «Вот он едет! Он едет!» — закричала Корнели, бросаясь к дороге, которая вела в долину.
0: Мэтью как раз остановил пару лошадей с их оживленного бега. Через мгновение Корнели была рядом со спешившим кучером.
1: «Здравствуйте, Мэтью! Я приехала домой! Все ли в порядке дома?»
3: «Добро пожаловать, Корнели! Добро пожаловать домой!» — сказал он, сияя от радости. Ребенок его хозяина был его самой большой гордостью.
4: «Но как ты выросла, Корнели! Ох, как изменилась наша Корнели!»
0: Мэтью с большим удовольствием пожал ей руку, а затем открыл дверцу экипажа для подошедшей семьи.
3: «А вот и молодой джентльмен с прошлого лета!» — снова сказал Мэтью, пожимая руку Дину.
5: Но ты выглядел лучше, чем когда был с нами. О, да, я думаю, тогда молодой джентльмен выглядел гораздо лучше».
2: «Я тоже так думаю», — ответил Дино. «Конечно, я выглядел лучше, когда мог пить такое хорошее молоко от коровы на прекрасном свежем утреннем воздухе. В городе все по-другому».
0: Миссис Халм вошла в экипаж, и две девочки последовали за ней. Макс, неподвижно смотревший на лоснящихся лошадей, не мог оторваться от этого чудесного зрелища.
5: «Они тоже поедут с нами», —
0: сказал Мэтью, которому нравилось нескрываемое восхищение малыша.
5: «Ты сможешь смотреть на них каждый день и даже сможешь прокатиться на них к фонтану».
0: Это помогло ситуации. Вскоре все оказались внутри экипажа, а Трина села рядом с Мэтью на козлы кучера. Теперь они весело скакали в долину.
1: «Ох, мама, вы только посмотрите на красные маргаритки!» — восклицала Корнелли. «Ох, посмотрите на золотые лютики! Смотрите, смотрите! Видите эти голубые незабудки?»
0: Корнелли подскакивала. Она больше не могла сидеть спокойно и смотрела вперед и назад, направо и налево. Луга никогда еще не были так покрыты цветами, и каждые несколько мгновений Корнелли вскрикивала от восторга. Когда карета въехала во двор, Корнелли первая спрыгнула вниз.
1: «О, Эстер, как вы?»
0: — окликнула она свою старую подругу. Полное достоинство, в безупречно белом фартуке кухарка стояла, готовая принять гостей.
1: «Ох, теперь я снова дома! Все ли осталось по-прежнему? Сад все еще такой, каким он был. И Марта, и ее дом тоже?»
0: «Да, да, Корнелли. А как ты?» — ответила Эстер, оглядывая Корнелли. «Как ты изменилась! По правде сказать, ты чудесно изменилась! Ты стала другой!» Корнелли уже бежала в дом, в гостиную и в свою собственную спальню. Да, все оставалось так же. Она снова вылетела наружу к матери, чтобы отвезти ее в дом. Лицо девочки прямо-таки сияло от радости. Отец Корнелли был занят работой в своем кабинете. Услышав звук приближающихся колес, он вздрогнул. «Вот они уже здесь», — подумал он. Он поспешно сбросил свой рабочий халат и, надев хороший пиджак, покинул чугунолитейный цех. Пока он шел через двор, у него вырвался тяжелый вздох. Глубоко запечатленную в памяти, он увидел перед собой свою единственную дочь такой, какой она выглядела, когда он вернулся из своего путешествия год назад. Корнелли застенчиво стояла перед ним, отводя взгляд, напоминая маленького дикаря, которого никогда не причесывали. «Интересно, как сейчас выглядит этот ребенок?» — пробормотал он. Когда он вошел в гостиную, Корнелли подняла на него глаза. Директор был весьма поражен тем, что увидел. Корнелли бросилась к нему.
1: «Ох, папа, папа, как чудесно быть дома! Все осталось таким, как было раньше! Ох, я так рада снова быть дома!»
0: Отец хотел обнять свое дитя, но прежде чем сделать это, он удержал ее на расстоянии вытянутой руки, чтобы разглядеть ее. «Корнелли», — произнес он со слезами на глазах, — «ты смотришь на меня так, как раньше смотрела твоя мама. Ты стала совсем, как твоя мама», — сказал он с любовью, обнимая ее. «Как это возможно? Как ты смогла так измениться? Как это произошло?»
1: «Мама знает об этом. Папа, мама помогла мне», — ответила Корнелли, подходя сияющими глазами к матери, потому что миссис Халм отступила в дальний конец комнаты.
0: Тогда директор повернулся к своим гостям.
5: «Добро пожаловать в наш дом», —
0: сердечно произнес он, приветствуя ее и детей. Держа руку Корнелли в своей, он с чувством продолжил.
1: «Вы вернули мне совершенно другую девочку. Как вы это сделали? Неужели это тот самый ребенок, которого я вам привез?»
0: Счастливый отец смотрел на Корнелли снова и снова, потому что он никак не мог поверить, что это его ребенок. Была ли это действительно Корнелли, а не плод его воображения? Он держал девочку за руку и снова смотрел в ее сияющие глаза. Казалось, он действительно не мог в это поверить. Эстер, нагруженная посудой до обеда, вошла в комнату, чтобы накрыть стол. Она сообщила своему хозяину, что комнаты для гостей готовы, и что, по ее мнению, леди захочет удалиться перед предстоящей трапезой. Миссис Халм и ее дочери с радостью последовали за ней, но Корнелли спросила.
6: «О, папа, можно я сбегаю к Марте? Я очень скоро вернусь!»
0: Дино тоже попросился пойти, потому что ему очень хотелось снова увидеть добрую Марту. Получив разрешение, они отправились в путь. Они собирались бежать по тропинке, но Корнелли не могла бежать быстро. На лугу было так много ромашек, лютиков, бежать быстро. На лугу было так много ромашек, лютиков и особенно голубых незабудок, ее любимых цветов.

0: Марта посмотрела на девочку и попыталась что-то сказать. Вместо слов у нее полились слезы, и она не могла вымолвить ни слова. «О, Марта, как я с нетерпением ждала возвращения домой, и чтобы сразу же побежать к вам!» — воскликнула Корнели. «Вы рады, Марта? О, я так счастлива!»
1: «Я тоже, Корнели», — заверяла ее Марта. «Какие воспоминания ты принесла мне, дитя, потому что ты стала совсем как твоя мама. О, как ты сейчас отличаешься от того, какой была! Бог благословил твое пребывание в городе. Произошло настоящее чудо! Ох, как я молилась об этом!»
0: После этих слов она пожала руку Дину. На него она смотрела довольно печально, потому что ее великая радость от того, что она снова его видела, была омрачена его хрупкой внешностью.
1: «О, Дино, каким бледным и худым ты выглядишь!» — сказала она. «В прошлом году ты был намного справнее».
2: «Потому-то я снова и приехал в Иллер», — весело ответил Дино. «Теперь вы должны радоваться вместе с нами, миссис Марта, потому что мы с Корнелли ужасно рады снова быть здесь. Здесь так же прекрасно, как и в прошлом году, и теперь мы можем приходить к вам каждый день, как домой!»
0: Марта была так тронута, что не могла говорить. Перед ней стояла Корнелли, выглядевшая такой же свежей и яркой, как всегда. Невыразимо печальное выражение исчезло с ее лица вместе с ужасным видом тех дней. Старушка была глубоко тронута счастливым выражением в глазах девочки. Ее молодая мать смотрела на нее точно так же. А тут еще Дина, полный прежней привязанности, говорил ей такие добрые слова. Она с трудом могла поверить в это невыразимое счастье.
3: «Мы должны идти, Марта», — сказала Корнелли. «Но мы будем приходить каждый день, как раньше. Вы знаете это, Марта. Я буду прибегать каждый день».
2: «И я тоже!» — на ходу крикнул Дино, когда счастливая пара детей убегала.
0: Марта смотрела им вслед со своей маленькой лестницы. Глаза ее были влажными, но она следила за ними, пока они не скрылись из виду. Но и тогда она, сложив на груди руки, продолжала стоять.
1: «О, дивный Господь!» — тихо произнесла она. «Мое сердце переполнено благодарностью. Ты устранил все, что было трудно для ребенка, и обратил все во благо».
0: Когда дети вошли в дом, Корнелли сказала:
3: «Ты иди, Дино, а я скоро приду».
0: Она быстро повернулась и вошла на кухню.
2: «Я все время надеялась, что наша Корнелли сможет опять найти дорогу на кухню», с удовлетворением произнесла Эстер. «Иди сюда и дай мне разглядеть тебя получше».
0: Эстер подошла к девочке и сказала:
2: «Ты сильно выросла за последний год, Корнелли, а твои волосы так аккуратно причесаны и заплетены. Смотреть на тебя — одно удовольствие!»
0: Корнелли слегка покраснела, потому что хорошо помнила, как она выглядела, когда уезжала. Она знала, как это было, и как она закрывала свое сердце от помощи, которую часто предлагала ей Эстер.
3: «О, Эстер, я должна вам что-то рассказать. Где Трина, служанка, которая приехала с нами?»
2: «Я сказала ей пойти за дом и посмотреть на огород», — сказала Эстер. «Она мне все время мешала. Боюсь, что она немного замедленная».
3: «Да, это так, я знаю. Эстер, я хочу рассказать вам кое-что о ней. Пожалуйста, будьте к ней добры», — попросила Корнелли. «Видите ли, Трина глупая и неуклюжая, но она ничего не может с этим поделать. Вы не знаете, как это бывает, но я знаю. И если вы будете очень добры к ней, она не будет так сильно переживать, что она такая. Не окажете ли вы эту мне милость, Эстер?»
4: В полном недоумении Эстер смотрела вслед девочке, убегающей в столовую. «Как он вообще может думать о таких вещах?» — пробормотала Эстер. «Можно подумать, что Корнелли сама начинала с самого низа, вместо того, чтобы быть дочерью директора, которая может иметь все, что захочет».
0: Эстер довольно долго качала головой, но ей не терпелось показать Корнелли, что она единственная дочь в доме и может ею командовать. Она очень гордилась положением Корнелли и стремилась доказать своей молодой хозяйке, что она только рада исполнять ее желания. Когда первая веселая трапеза закончилась, детям разрешили бежать в сад. Они уже знали, что там увидят, потому что Дина описывала,

0: им это с большим энтузиазмом. Он рассказал им о цветнике с его богатством красок, о рядах деревьев, усаженных красными персиками, о грушевых и яблоневых деревьях с густой листвой. Теперь они могли сами увидеть все эти чудеса, включая конюшню с великолепными коровами и гордыми и лоснящимися лошадями. Итак, пятеро детей весело убежали. Директор и миссис Халм остались в столовой, наслаждаясь кофе в компании друг друга. «Пожалуйста, мистер Хельмут», — сказала она, как только дверь за детьми закрылась. «Пожалуйста, позвольте мне поблагодарить вас за вашу доброту. Я хочу сказать, как я вам благодарна».
1: «Что вы имеете в виду? Почему вы хотите благодарить меня, мисс Халм?» — перебил ее директор.
0: «Пожалуйста, дайте мне высказаться первым. Это я хочу поблагодарить вас. И я никогда не смогу отплатить вам за то, что вы сделали. Какие чудеса вы совершили с моим ребенком! Как вы смогли изменить и развить Корнели? Как хорошо она сейчас выглядит! Мне приходится смотреть на нее снова и снова, потому что я с трудом могу поверить, что это тот же самый ребенок. Как я могу отблагодарить вас в достаточной мере? Как вам вообще это удалось? Сколько терпения, забот и хлопот вам, должно быть, понадобилось на нее? Я боюсь, что с вашей стороны потребовались бесконечные старания, чтобы вернуть ее вот такой».
2: «Знаете, мистер Хельмут, это было совсем не так», — возразила миссис Халм. «Корнели не стоило мне ни терпения, ни заботы, ни хлопот. Если с помощью небольшой любви я смогла извлечь доброе зерно из ее естества и привести его к счастливому развитию, то это все, что я сделала. Корнели никогда не усложняла мою задачу. Мы все так полюбили ее, что с грустью думали о том времени, когда она нас покинет. Я никогда не забуду, какие счастливые часы Дино провел с Корнели во время своей болезни, и как она постоянно развлекала моего общительного маленького Макса своим постоянным весельем и добротой. Да, мистер Хельмут, я никогда не забуду, что она сделала, и я могу заверить вас, что у вас прелестная дочь».
0: От волнения директор вскочил и принялся расхаживать взад и вперед по комнате. Как сильно отличается это известие от того, что было год назад.
2: «Вы не представляете, что говорите, миссис Халм», — сказал он, остановившись перед ней.

Мы ждем Христа. Не правда ли, братья и сестры, с надеждой в сердце, что так близок час, когда раскроет вечность нам свои объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу, время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. О, братья, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь? Вот здесь, сейчас же, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренне себя, пусть сердце спросит: «Господи, не я ли тот, кто предает себя?» Нет, не за деньги, как продал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею отовсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, кто за обиду готов вредить друзьям и спастишка, кто за навижу потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу сознать, и в час тревожный, Господи, не я ли, все так беспечно продолжаю спать? О, братья, Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он церковь просевает, не подступает ли к сознанию страх? Что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись ненужной шелухой. А на словах Иисуса ожидая, мы будем жизнь беспечно продолжать, судить других, того не замечая, что нам самим-то небо не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. А чтобы добрым семенем остаться, сегодня же отбросьте шелуху. Нам нужно, братья, так Христа держаться, чтоб быть готовым дать отпор греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте вглубь своей души, чтоб чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, чтоб все, кто в этом зале сегодня слушают божественную весть, зерном отборным в решете остались, за все Иисусу воздавая честь, чтоб каждый день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет он, любя: «О верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место для тебя».

Разделение царства. Славное Израильское царство просуществовало лишь 120 лет. В нем по 40 лет царствовали Саул, Давид и Соломон. После смерти царя Соломона царство разделилось на Израильское и Иудейское. Это случилось так. В Сихеме собрались все израильтяне, чтобы посадить на престол Ровоама, сына умершего царя Соломона. Тогда и Иеровоам, и все собрание израильтян пришли к Ровоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». Царь Ровоам посоветовался со старцами, служившими во дворце при жизни его отца Соломона, и они ответили ему: «Если ты на сей день будешь слугой народу своему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но Ровоам пренебрег совет старцев и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли перед ним. Они дали ему очень плохой совет. «Так скажи народу этому: мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас печами, а я буду наказывать вас скорпионами». И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. Израиль, как мы уже знаем, состоял из 12 колен, по 12 сынам праотца Иакова. Услышав слово нового царя Ровоама, 10 колен восстали против него, отделились и избрали себе в цари Иеровоама. В Священном Писании это царство называется царством Израиля. Мы называем его также Северным царством, так как оно находилось в северной части Израиля. Вначале его столицей был Сихем, потом Фирца и, наконец, город Самария. Израильское царство просуществовало более 200 лет и было уничтожено ассирийским царем Саламанасаром в 721 году до рождения Христа. Ровоаму, сыну царя Соломона, остались верными только колено Иудина и часть колена Вениаминова, которые составили царство Иудина, или просто Иуду. Так как оно находилось на юге святой страны, мы называем его также Южным царством. Столицей его был Иерусалим. Иудейское царство просуществовало приблизительно 350 лет и было уничтожено Вавилоном за 586 лет до рождения Христа.

Иуда – Южное царство. Иуда или Южное царство существовало приблизительно 3,5 века. Оно распалось через 135 лет после падения Северного царства. В Южном царстве сменилось 20 царей – Раваам, Авия, Аса, Иосафат, Иорам, Ахозия, царица Гафолия, Иоаз, Амасия, Озия или Азария, Иофам, Ахаз, Езекия, Манасия, Амон, Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония и Сидекия. Хотя большинство южных царей отступили от Господа Бога, поклонялись идолам и вели греховную жизнь, все же некоторые из них служили живому Богу. Во время царствования некоторых из них, например, Езекии и Иосии, в Южном царстве происходили великие пробуждения, когда цари разрушали храмы идолов, повелевали народу читать Слово Божие, уклоняться от злых деяний и соблюдать все законы, заповеди, повеления и обряды, которые Господь Бог им завещал. По населению Иудейское царство было приблизительно в 6 раз меньше израильского. И по сравнению с окружающими народами Израильское и Иудейское царства были небольшими. Хотя они воевали и между собою, главными их врагами все-таки оставались языческие народы. На севере – Сирия или Арам, на востоке – сильные государства Ассирия и Вавилон, на юго-западе – филистимляне и на юго-востоке – Моав. Пока Иуда и Израиль были верны Господу Богу, они побеждали в боях. А когда их народ и цари жили в беззаконии, Господь наказывал их, предавая в руки врагов. Все же око Господа постоянно наблюдает за этим народом вплоть до сегодняшнего дня. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Второзаконие 32:10.

Израиль, Северное царство. Это царство просуществовало более 200 лет. На престоле сменилось 19 царей: Иеровоам, Нават, Вааса, Ила, Замври, Амври, Ахав, Ахозия, Иорам, Иуй, Иоахаз, Иоас, Иеровоам II, Захария, Силум, Минаим, Факий, Факей и Осия. История этого царства очень кровавая. Она постоянно воевала с иудейским царством и с другими народами. Царей убивали их сыновья и приближенные, чтобы самим стать царями, а когда они воцарялись, их убивали и так далее. Так сменилось на престоле Северного царства 9 династий, то есть семейных линий. А в Южном же царстве династия всегда была одна – династия царя Давида. Израильский народ очень пострадал и материально, и духовно. Цари Северного царства делали неугодное в очах Господних. Они отступили от путей Божиих, насильничали, были безбожниками. В их царстве процветали безнравственность и идолопоклонство. Нечестивые северные цари ввели в грех и весь народ. Уже при первом царе Иеровоаме народ начал поклоняться идолам. Вот как это случилось. «И говорил Иеровоам в сердце своем: царство может опять перейти к дому Давидову, если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Равааму, царю иудейскому. И убьют они меня, и возвратятся к Равааму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это к греху. Кроме золотого тельца, народ также начал поклоняться и идолу Ваалу. В то время в этом царстве жил пророк Божий Ахия. Он пророчествовал против Иеровоама и его царства. «Так говорит Господь, Бог Израилев: ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя, и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня. Меня же отбросил назад. За это я наведу беды на дом Иеровоамов». Так и случилось.

0: А что, Иисус ко всем приходит?
1: Да, Иисус приходит к каждому, кто Его об этом просит, и делает его новым человеком. Кто хочет пригласить Его к себе?